Спектакль, который знаменовал собой вершину исполнительской карьеры Мадо Робен, состоялся 22 сентября 1946 года, когда она впервые спела «Лакме» в одноименной опере «Делибе». Лиризм вокального и сценического дарования Робен, искусство в создании хрупких поэтичных образов способствовали огромному успеху певицы в этой опере. С партией «Лакме» связан и трагический финал жизни Мадо Робен. Внезапно сломленная тяжелой болезнью в возрасте 40 лет, певица была вынуждена в 1960 году прервать выступление и подвергнуться операции. На короткое время она, казалось, победила свой недуг и вернулась на сцену, чтобы вновь предстать перед публикой в своих лучших ролях. В зале «Фавар» готовились отпраздновать с ее участием 1500-е представление «Лакме» на парижской сцене. Но новая вспышка болезни оказалась роковой. 10 декабря 1960 года Париж прощался со своей любимой певицей. В тот вечер в театре Гранд-Опера шла опера «Делибе» «Лакме», как дань уважения таланту Мадо Робен.

0: Вы слушали музыкальную программу из коллекции редких записей. Ее вел ленинградский коллекционер Максим Мальков, звукорежиссер передачи Евгения Колесова, редактор Галина Быстрова.
1: А теперь стихи, которые я бы назвал смешными. Я старался, чтобы они смешными получились. Велосипед. На велосипеде двухколесном можно съездить даже на Луну. Посмотреть на лунные вулканы, лунную послушать тишину. Если хочешь до Луны добраться, вот велосипед. Учись кататься. Щука. Щука сытая была, щука в озере плыла. Увидала червячка, не заметила крючка. Щука бросилась вперед и попалась. Щука. Этот страшный эпизод жадинам наук. Пятачок. Хрюшке живется легко и приятно. Мне, например, это очень понятно. Есть у нее пятачок на проезд, чтобы кататься туда и обратно. А зайцев штрафуют без лишних слов за то, что у них нет пятачков. Химчистка. В химчистку мальчик прибежал, приемщица старушке. Сказал он: вы не можете свести мои веснушки. Старушка положила мальчишку в барабан, и очень скоро вышел оттуда мальчуган. Шагает он по улице, приветствует весну, а на лице у мальчика, ну, никаких веснушек.

0: язык, скупа сии, блуд,
1: Господи,
0: чревоугодие,
1: Боже мой,
0: гордыня,
1: кошмар,
0: уныние,
1: ужас,
0: гнев.
1: Вот это да!

0: Не случайно, совсем не случайно мы...
1: Ваши старые и добрые знакомые Марина Ланда и Михаил Черняк...
0: Начали нашу передачу со знаменитого черного списка 7 смертных грехов.
1: Конечно, может быть, это вас и напугало.
0: И правильно, потому что сегодня мы хотим поговорить о тех, кому эти...
1: И многие другие грехи...
0: Свойственны и присущи, о настоящих грешниках всех рангов и калибров.
1: О мерзавцах, подлецах, негодяях.
0: О злодеях, предателях, скупердяях.
1: О блудодеях, пьяницах и чревоугодниках.
0: О нарушителях общественного порядка и уличного движения.
1: Словом, о разного рода отрицательных персонажах.
0: А в чем же здесь отдушина, вполне обоснованно спросите вы.
1: А вот и не торопитесь, скоро узнаете.
2: Хуже хрящем с ночи до утра. Чужие сапоги натерли ноги. Работникам ножа и топора. Романтикам с большой дороги.

0: Бременские музыканты, притаившись, наблюдали за разбойниками.
1: Нам лижут пятки языки костра. За что же так не любят недотроги работников ножа и топора, романтиков с большой дороги?
2: Согласись, Миша, что все-таки есть какое-то неизъяснимое обаяние в отрицательных персонажах.
3: Не могу с тобой не согласиться, Машенька. Вот сижу и думаю, ну почему? Почему все эти разбойники, пираты, воры, прощелыги, бездельники, обманщики и коварные обольстители так милы и привлекательны?
2: Ну, до тех пор, пока они не сползли со страниц и не спрыгнули с экранов в нашу реальную жизнь. Что-то я не припомню особого умиления при виде физиономий, мелькающих в нашей криминальной хронике.
3: И все же на экранах они бывают просто неотразимы. Вот припомните, дорогие друзья, с самого раннего детства, благодаря сказкам и мультфильмам, мир для всех нас устойчиво делился на хороших и плохих.
2: И, кстати, именно им, плохим, отрицательным, коварным, жадным, злым и вероломным, мы обязаны таким обилием приключений и происшествий.
3: Ведь это они, черт возьми, всегда заваривали кашу.
2: Это с ними постоянно приходилось бороться или сражаться.
4: И в любом мультике их можно было сразу узнать по специфическому голосу и по совершенно определенной внешности.
2: Кажется, что даже если бы не было отрицательных персонажей, их надо было бы придумать только для того, чтобы оттенить положительные.
3: Да, Машенька, это очень важно. Вот в этом как раз положительная миссия отрицательных.
2: И если был добрый доктор Айболит, рядом автоматически возникал Бармалей. А если появлялся добрый моряк, ему никак было не обойтись без злого пирата.

0: Но этим дело не ограничивалось. Как правило, на одного хорошего приходилось сразу по несколько плохих.
1: Как это было, например, с бедным Али-Бабой, которому пришлось иметь дело с 40 разбойниками во главе с одноглазым Хасаном.

Право, право. Ну что вы, право. Честно скажу, хвала не отрава. Спасибо, ребята. Конечно, вы правы. Слова восхищения совсем не забавы. У вас хищение, у нас хищение, у них хищение после нашего посещения. У вас восторг. Прошу прощения, на восторг нет воспрещения. Честно, ребята, хвала не отрава. Честно скажу, работа.

0: Очень правильный куплет, никого скромнее нет вашего Хасана, вашего меня.
1: Я не знаю, как ты, Миша, а я, когда была маленькая, всегда садилась к телевизору, первым делом выясняла, где свои, а где чужие.
2: Аналогично. Мне тоже сразу хотелось знать, за кого переживать и против кого волноваться.
1: Ты же знаешь, я ведь до сих пор спрашиваю, даже когда вижу какого-нибудь депутата, а он хороший?
2: Да. Да, как все было ясно. Эти плохие, а те хорошие. Эти положительные, а те отрицательные. Эти красные, а эти белые.

0: Да, а вот теперь настали такие времена, что и непонятно, кто хороший, красный или белый.
1: Одно только ясно, дьяволята – это всегда плохо.
0: Ну, не будем больше о дьяволятах, да. Миша, ни о белых, ни о красных, тем более, что наша сегодняшняя передача посвящена все-таки скромному обаянию и очарованию отрицательных персонажей.
1: Кстати, Машенька, пока я слушал вот тут только что неповторимый голос Армена Борисовича Джигарханяна в арии «Разбойника Хасана», я понял еще одну причину, почему все-таки привлекательны кинонегодяи, мерзавцы и жулики.
0: Да, Мишенька, по странному капризу судьбы и режиссеров, эти роли, как правило, достаются самым популярным и любимым артистам.
1: Анатолий Папанов. Лёлик из «Бриллиантовой руки», а? Водяной. Но прежде всего незабвенный волк из «Ну, погоди».
0: Евгений Леонов, неподражаемый доцент, да, из «Джентльменов удачи» и «Король из обыкновенного чуда».
1: Ролан Быков, замечательный Бармалей и дивный кот Базилио.
0: Михаил Боярский, черный Джек, серый волк, кот Матвей и злой пират.
1: Машенька, а Андрей Миронов? Тут ведь целое созвездие отрицательных, но бесконечно обожаемых героев этого замечательного артиста. Помнишь твоего любимого черного кота?
0: Ну, конечно. А великий комбинатор Остап Ибрагимович Бендер?
1: А министр-администратор из «Обыкновенного чуда»?
0: А охотник за бриллиантами Геночка Козадоев из «Бриллиантовой руки».
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри, налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила, видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос, плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить, им бы понедельники взять и отменить, им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло, на острове нет календаря, ребятня и взрослые пропадают зря, ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря, па-па-па-па, по такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари, и рыдают бедные, и клянут беду в день, какой неведомо, в никаком году.
1: А ты заметила, Маша, что по ходу дела наши отрицательные и плохие уже трансформировались?
0: То есть как это?
1: А так, они уже не говорят дурными голосами, и внешность у них далеко не бандитская.
0: Да, пожалуй, ты прав. Вот встретишь на улице такого, например, как министр-администратор из «Обыкновенного чуда», и подумаешь, ах, какой милый, обходительный.
1: А главное, умный.
0: Да-да, умный человек. Да и само понятие «отрицательный» изменилось. Теперь про таких людей обычно говорят, мол, они умеют жить и вертеться.
1: Да уж, не все так просто, как в сказках и мультиках. Иногда борец за ум, за честь и за совесть, этакий правдолюбец, и есть первый подлец и клеветник.
3: Я

0: И подумать только, вот эту темную личность великий Джакино Россини наделил такой гениальной музыкой.
1: Ну, наверное, тоже подпал под обаяние Дона Базилио.
0: А следующий гость в нашей программе вполне безобидный на вид старичок, которого даже хочется пожалеть, утешить, подкормить. Вот думаешь, бедняга, еле-еле концы с концами сводит.
1: А на самом деле этот старый плут обладал несметными сокровищами и находился, если верить Чарльзу Диккенсу, в свое время во всеанглийском розыске.

0: Только что, дорогие друзья, мы с вами побывали на настоящем уроке воровства из знаменитого мюзикла Лайонела Барта «Оливер».
1: В роли педагога выступал всем известный Феджин, профессор, можно сказать, воровских наук.
0: А помогал ему замечательный петербургский актер Валерий Ивченко. И если уж, Мишенька, мы перешли к жуликам и прощелыгам...
1: Прости, к джентльменам удачи, Маша.
0: Вот-вот, я предлагаю дать слово уже не английским, а нашим, родным, советским поклонникам «Золотого тельца».
1: Если я тебя правильно понял, ты имела в виду «Золотого теленка».
0: Конечно, Шуру Балаганова и Михаила Самуильевича Паниковского.
2: Так. Хорошо. Поезжайте в Киев и все.
3: Че?
2: Поезжайте в Киев и все.
3: Какой Киев?
2: Поезжайте и спросите, что делал Паниковский до революции. Поезжайте и спросите, и все. Поезжайте и спросите.
3: Ну и что?
2: Нет, вы поезжайте и спросите, и вам ответят, что до революции Паниковский был слепой, Шура. Если бы не революция. Разве я, посмотрите на меня, Шура. Я бы пошел в дети лейтенанта Шмидта. Революция. Ай, Шурочка, до революции я был богатый человек. У меня был дом, семья. У меня были никелированные самовары на столе. А что меня кормило, спросите меня?
3: Ну что кормило?
2: Что меня кормило? Синие очки и палочка. Вот такая палочка. Вот такая палочка.
3: А почему вы бросили это занятие?
2: Революция. До революции, Шурочка, я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной 5 рублей в месяц. 5 рублей, и меня никто не трогал. Больше того, он следил, чтобы Паниковского никто не обижал. Замечательный был человек. Фамилия ему была не баба, кристальной души. Я его встретил, он теперь музыкальный критик. А сейчас возьмите милицию. Попробуйте
3: смириться. Так я ее знаю лучше вас. Михаил Самуилович, я был беспризорник. Я ее знаю лучше всех.
2: Бла-бла-бла.
3: На рынке. Я побежал по каналу. Я их ненавижу. Я их ненавижу. Я их не могу терпеть. Я связался. Ох, как это точно.
2: И вот пришлось мне, Шурочка, мне на старости лет пришлось сделаться аферистом. Ирония судьбы. Держите. Шура, держите. Ради такого экстренного, ради вас, причем тут случай? Придется еще раз обратиться к синим очкам и к тросточке. И вы поймете, Шурочка, что кража гораздо лучше ограбления. Где здесь туалет?
3: А да.
2: Только кража, Шура. Шурочка, ждите меня.
0: Миша, ну разве не вызывают положительных эмоций эти отрицательные персонажи?
1: Мне кажется, Маша, что у Ильфа и Петрова необаятельных персонажей вот попросту нет. Можно даже объявить конкурс среди слушателей одушины, вот пусть попробуют найти хотя бы одного. Я уверен, что не удастся.
0: Ну, это, конечно, вопрос спорный.
1: Да.
0: А пока золотая рота Остапа Бендера решает, что лучше, кража или ограбление...
1: Сам великий комбинатор предается хрустальным мечтам своего детства.
4: Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту. На свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он ждучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только нет. Так это значит... Что я там буду? Орио-рио, рокот прилива, шум прибоя южный размах. Орио-рио, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Орио-рио,

0: потерпи, я прибуду.
1: Честно говоря, это трио настолько обворожительно, что меня так и тянет причислить их к лику положительных героев.
2: Ах, какая ты добросердечная, Маша. Ну, не торопись. Вот интересно, что ты скажешь, когда мы перейдем к коварным обольстителям.
1: Ой.
2: Вот кто, например, может быть обольстительнее, чем небезызвестный Сергей Сергеевич Паратов из «Бесприданницы» Островского?
1: Никита Михалков из жестокого романса Эльдара Рязанова.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край земли.

0: Да, во все времена были они коварные обольстители.
1: Или обольстительницы.
0: Чарам которых невозможно было противиться. Есть даже имена, которые стали нарицательными.
1: И даже те, кто плохо знаком с художественной литературой, не могут не знать имени Кармен. Правда, у меня, как у мужчины, рука не поднимается отнести ее к разряду отрицательных героев. Ты уж прости меня, Маша.
0: Прости ты меня, Миша. Но то же самое могу сказать и я по поводу легендарного Дона Гуана.
2: Ах, вижу я. Вы все узнали.
3: Что я узнала?
2: Так. Я не монах. У ваших ног прощенья умоляю.
3: О, Боже, встаньте. Встаньте, кто же вы?
2: Несчастный. Жертва страсти безнадежной.
3: О, Боже мой! И здесь, при этом гробе, подите прочь!
2: Минуту! Донна Анна, одну минуту!
3: Если кто взойдет.
2: Решетка заперта. Одну минуту!
3: Ну, что? Чего вы требуете?
2: Смерти. О, пусть умру сейчас у ваших ног. Пусть бедный прах мой здесь же похоронят. Не подле праха милого для вас. Не тут, не близко, далее, где-нибудь, там у дверей, у самого порога. Чтоб камня моего могли коснуться вы легкой ногой или одеждой. Когда сюда, на этот гордый гроб, пойдете кудрь наклонять и плакать.

0: А между тем, дорогие друзья, надо все-таки признаться, что наша жизнь куда сложнее, и, как правило, нет в ней только плохих и только хороших.
1: Все перемешано. Мы все бываем разными, очень разными. Вот только хочется, чтобы хорошего внутри нас и вокруг нас было все же больше, чем плохого. Желаем вам, чтобы пореже на вашем пути встречались серые волки и скупые рыцари, шейлоки и бармалеи, соловьи-разбойники и подлые ягоды.
0: А лучше, чтобы и вообще не встречались. Так хотят режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Надежда Исаева, авторы и ведущие программы Марина Ланда и Михаил Черняк.
1: А наш адрес по-прежнему 191-011, итальянская 27, радиопрограмма «Отдушина».
0: А расстаемся мы с вами под песню в исполнении Майкла Джексона.
1: И хоть он поет «I'm bad»,
0: что значит «я плохой»,
1: но поет хорошо.
0: Хорошо.

0: Да кто же он такой, этот самый Жюль Верн? Скажите в конце-то концов! Воскликнул в отчаянии один американский репортер, прибывший в Париж, чтобы побеседовать со знаменитым писателем. Быть может, его вовсе не существует? И действительно, было от чего прийти в отчаяние. Все, кого он расспрашивал, сообщали ему самые противоречивые сведения.
1: Жюль Верн – неутомимый путешественник, сказал один. Он объехал Европу, Азию, Африку, обе Америки, Австралию и сейчас плавает где-то в океане. В своих романах он описывает только собственные приключения и наблюдения.
0: Жюль Верн никогда и никуда не выезжал, возразил другой. Он живет где-то в провинции и строчит свои романы, не выходя из кабинета. Все, что он издает, списано с книг знаменитых географов и путешественников.
1: Жюль Верн вовсе не француз, сообщил третий. Он поляк, уроженец города Плоцка, близ Варшавы, и его настоящее имя Юрий Ольшанский, от слова «ольха», по-старофранцузски «верн». Свою карьеру он начал литературным секретарем знаменитого Александра Дюма. Это он, Жюль Верн, является подлинным автором романов «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо».
0: «Жюль Верн – это миф», – объявил четвертый. «Это просто коллективный псевдоним, под которым пишет целое географическое общество».
2: «Жюль Верн действительно существовал». Но он умер несколько лет назад, заключил пятый. Это английский капитан, старый морской волк, командир корабля «Сан-Мишель». Первые его романы были изданы предприимчивым издателем Этцелем, который до сих пор, используя популярное имя, продолжает выпускать ежегодно 2 тома сочинений под маркой «Жюль Верн».
3: Анекдоты и легенды окружали его при жизни, нередко заслоняя от читателей подлинное лицо писателя. Но он не сердился, не протестовал, только улыбался. Скромный, пожалуй, даже скрытный, он никогда не говорил о себе. Только однажды, указывая на карту земли, украшавшую стену его кабинета, он сказал одному из своих друзей.
0: «Я довольствуюсь вот этим. Я иду по следам своих героев. От настоящих путешествий мне почти всегда приходилось отказываться».
2: «Как? Вы не совершили ни одного кругосветного путешествия?»
0: «Нет, никогда».
2: «И никогда не видели людоедов?»
0: «Что вы! Я боялся, что они меня съедят».
3: И постепенно в умах современников укоренилась легенда о писателе, который только по книгам изучает другие страны и совершает необыкновенные путешествия лишь в мечтах. После смерти Жюль Верна торопливые биографы из этих легенд сложили историю его жизни. В этом, конечно, нет ничего удивительного, и об этом можно было бы не говорить, если бы эти легенды не были так живучи.
0: В каждой стране по-своему представляли себе знаменитого писателя, отбирая из легенд то, что казалось похожим на правду. Это привело к национальному разделению образа. Так появился французский Жюль Верн, легкомысленный балагур, немецкий, добросовестный, но плоский популяризатор, итальянский, хитрый и умный мистификатор и, наконец, энергичный делец, американский Жюль Верн.
2: И однако, помимо их всех, существует подлинный Жюль Верн, известный читателю уже 2-е столетие. Его первое произведение было опубликовано в 1851 году. Тот самый, кого Дмитрий Иванович Менделеев назвал научным гением, а Лев Толстой – удивительным мастером. Тот, кого десятки ученых, изобретателей, путешественников считали вдохновителем идей и гипотез, определивших их профессию и указавших им путь жизни.
3: Обилие научных сведений и богатство идей – это отличительная особенность фантастических романов Жюль Верна. Они не просто знакомили читателя с уже достигнутым в области изучения природы – но зачастую раскрывали перед ним заманчивые перспективы дальнейшего развития науки и техники. Это были, однако, не беспочвенные мечтания о будущем, а логически обоснованные выводы из настоящего. Жюль Верн любил повторять крылатую фразу: «Я всегда стою на реальной почве». Так, например, роман «20 тысяч лье под водой» был написан под влиянием размышлений писателя о судьбах подводных лодок, существовавших тогда только в зачаточном состоянии. В 1858 году в Париже производились испытания новоизобретенного водолазного приспособления, представлявшего нечто среднее между водолазным колоколом и подводной лодкой. Нижняя часть аппарата могла раскрываться и допускала возможность производить работы на дне реки. Боковые стенки были снабжены толстыми стеклами, сквозь которые можно было наблюдать подводных обитателей. Изобретение это произвело на восприимчивый ум Жюль Верна сильное впечатление. И фантазия его создала впоследствии совершенный образец электрифицированного подводного корабля «Наутилус», с которым долгое время не могли соперничать лучшие подводные суда разных стран.

0: Давайте мы с вами посетим сегодня этот прекрасный корабль. Для этого нам, правда, придется перенестись в прошлое на 100 с лишним лет. Но тем удивительнее покажутся все те новшества, которые знаменитый капитан Немо с помощью, разумеется, Жюль Верна внедрил в свою практику. Мы не будем останавливаться в картинной галерее Наутилуса, в библиотеке, насчитывающей около 12 тысяч томов, в музее, где собраны обширные коллекции минералов, морских растений, животных, а пройдем прямо на центральный пульт управления. Помните, капитан Немо рассказывает профессору Аронаксу об устройстве своего корабля.
1: Господин профессор, вот аппаратура, служащая для управления Наутилусом. В любой момент она дает мне знать, в какой точке океана находится мой корабль, а также указывает его направление. Некоторые приборы вам знакомы?
2: Безусловно. Что касается барометра, гигрометра, секстанта, это приборы обычные в обиходе всех мореплавателей. Но вот я вижу тут вещи, которые, очевидно, имеют отношение к особенностям управления подводным кораблем. Вот, например, это. Это что за конструкция?
1: Это глаза корабля. Специальные зрительные трубы, дневные и ночные, которыми я пользуюсь, осматривая горизонт, когда Наутилус поднимается близко к поверхности.
2: А вот эти зонды необычной конструкции?
1: Термические зонды. Ими измеряется температура в различных слоях воды.
2: А вот эти инструменты? Просто не представляю себе их назначение.
1: Тут, господин профессор, я должен буду дать вам некоторые разъяснения. Не угодно ли выслушать их?
2: Буду признателен.
1: В природе существует могущественная сила, послушная, простая в обращении. Она применима в самых различных случаях, и на моем корабле все подчинено ей. От нее исходит все. Она освещает, отапливает, приводит в движение машины. Эта сила – электрическая энергия.
2: Электрическая энергия?
1: Да, сударь.
2: Однако ж, капитан, исключительная быстроходность вашего корабля плохо согласуется с возможностями электрической энергии. Ведь мне известно, что динамическая сила электричества весьма ничтожна.
1: Господин профессор, способы добычи и использования электрической энергии на моем корабле значительно отличаются от общепринятых. Должен вам сообщить, что в море нет недостатка в этом виде энергии. Помните лишь одно. Я всем обязан океану. Океан снабжает меня электричеством, а электричество, в свою очередь, дает Наутилусу тепло, свет, способность двигаться, словом, жизнь.
2: Капитан, я восхищаюсь вами. Выявить двигательную силу, мощь электрической энергии, да, это настоящее научное открытие. Когда-нибудь люди поймут это.
1: Да, когда-нибудь это, наверное, будет. А теперь взгляните на эти часы. Они электрические и по точности хода не уступают нашим лучшим хронометрам. Видите, теперь 10 часов утра.
2: Совершенно верно.
1: А вот и другое применение электричества. Циферблат, который вы видите перед собой, служит указателем скорости корабля. Проводами он соединяется с винтом лага, а стрелка постоянно дает мне знать, на какой скорости идет судно. Смотрите, сейчас мы идем со скоростью 15 миль в час.
2: Удивительно. Это вы, я вижу, правильно разрешили задачу, применив силу, которая в будущем заменит ветер, воду и паровые двигатели.
1: Мы еще не кончили, господин Аронакс. Если вам будет угодно, пройдемте дальше.
0: Не правда ли, слушая даже этот небольшой рассказ капитана Немо, мы невольно восхищаемся научными предвидениями Жюль Верна? Ведь не следует забывать, что электричество в то время еще не использовалось даже для обычного освещения городов. А у капитана Немо уже имеются и могучие двигатели, и даже электрические часы. А вот еще одно техническое решение,

0: оказались в самом центре Наутилуса. Я продолжал свою работу. Чудовища, а я насчитал их 7, с такой точностью держались нашего курса, что казались неподвижными, и я мог рисовать их в уменьшенном виде прямо на оконном стекле. К тому же мы шли умеренной скоростью. Вдруг Наутилус остановился, и весь его остов содрогнулся. «Неужели мы на что-нибудь наткнулись?» – спросил я. «Во всяком случае, мы уже выпутались», – ответил Нед Ленд, «потому что я вижу, мы стоим в чистой воде». Действительно, Наутилус стоял в чистой воде. Но на одном месте. Лопасти его винта не работали. Прошла минута. В салон вошел капитан Немо и с ним его помощник. Я не видел капитана уже несколько дней. Он показался мне мрачным. Не разговаривая с нами, а может быть и не видя нас, он подошел к окну, посмотрел на спрутов и сказал несколько слов своему помощнику. Помощник вышел, и сейчас же створы окон задвинулись. Потолок засветился. Я подошел к капитану. «Интересная коллекция спрутов», – сказал я развязным тоном любителя, показывая капитану свои зарисовки.
1: «Да, господин натуралист, и сейчас мы будем биться с ними в рукопашную».
0: «В рукопашную?»
1: «Да, винт остановился. Полагаю, что роговые челюсти одного из этих гигантов завязли в его лопастях. Это обстоятельство мешает нам двигаться».
0: «Что же вы собираетесь делать?»
1: «Подняться на поверхность и перебить всю эту мерзость».
0: «Это трудно».
1: «Верно. Электрические пули недействительны против мягкой массы их тела, где они не находят достаточного сопротивления, чтобы разорваться. Но мы их атакуем топорами».
0: «И гарпуном, капитан», – добавил Нед Ленд, – «если вы не отказываетесь от моей помощи». «Мы все вам поможем», – сказал я. И вместе с капитаном мы прошли к центральной лестнице. Там уже стояли человек 12 с абордажными топорами в руках, готовые для нападения. К этому времени Наутилус уже всплыл на поверхность. Один из моряков начал отвинчивать гайки. Едва они отвинтились, крышка люка поднялась с необычайной силой, видимо, притянутая присосками какого-нибудь спрута. Тотчас же длинная щупальца скользнула, как змея, в отверстие трапа, а еще 20 избивалось сверху. Капитан Немо одним ударом топора отсек страшное щупальце, и оно упало на лестницу, избиваясь по ее ступенькам. Пока мы протискивались на палубу, 2 других щупальца прорезали воздух, обрушившись на моряка, стоявшего впереди капитана Немо, и подняли его в воздух с непреоборимой силой. Капитан вскрикнул и бросился наружу. Мы кинулись за ним. Какое зрелище! Схваченный щупальцами и прилипший к их присоскам, бедняга болтался в воздухе по прихоти огромного хобота. Он задыхался и хрипел, крича: «Помогите! Помогите!» Этот раздирающий душу крик я буду слышать всю жизнь. Бедняга погибал. Кто мог вырвать его из этого мощного объятия? Но капитан Немо набросился на спрута и обрубил ему другое щупальце. Его помощник яростно дрался с другими чудищами, которые вползали на боковые стены Наутилуса. Экипаж боролся с ними, пустив в ход топоры. Нед Ленд и я всаживали наше оружие в мясистую массу спрутов. Сильный запах мускуса наполнил воздух. Все было ужасно. Одну минуту мне казалось, что бедняга, обвитый хоботом, будет освобожден от могучего действия присосок. Из 8 щупалец было уже отрублено 7. Однако оставшаяся еще взвивалась в воздухе, потрясая своей жертвой, как перышком. Но в то мгновение, когда капитан Немо и его помощник накинулись на спрута, он выбросил струю черноватой жидкости. Мы все сразу ослепли. Когда же черное облако рассеялось, то спрут исчез, а вместе с ним и наш несчастный товарищ. С какой яростью накинулись мы на чудовище? Все были вне себя. 10 или

12 спрутов захватили палубу и боковые стены Наутилуса. Мы оказались среди обрубков змей, извивавшихся в потоках крови и черной жидкости. Казалось, эти гибкие щупальца вновь нарождались, подобно головам гидры. Нед Ленд метил своим гарпуном в серо-зеленые глаза чудовищ и каждым ударом выкалывал по глазу. Случилось, однако, так, что мой храбрый товарищ не успел увернуться, и щупальца одного из чудовищ сбили его с ног. Не знаю, как не разорвалось у меня сердце от волнения. Страшный клюв уже раскрылся над Недом Лендом. Я кинулся на помощь, но капитан Немо обогнал меня. Его топор скрылся в огромной пасти спрута. Чудом спасенный, Нед Ленд вскочил на ноги и вонзил свой гарпун до трехкамерного сердца спрута. Бой длился четверть часа. Побежденные чудовища, убитые и искалеченные, наконец уступили поле битвы и скрылись под водой. Капитан Немо, залитый кровью, стоял недвижный у прожектора, глядя на море, поглотившее одного из матросов, и слезы текли у него из глаз.

0: В романе «20 тысяч лье под водой» прошлое главного героя капитана Немо скрыто под глубоким покровом тайны. Перевернув последнюю страницу романа, читатель остается в полном неведении. Что заставило этого незаурядного человека навсегда покинуть привычный для каждого мир? И только в другом романе «Таинственный остров» мы узнаем, наконец, его тайну. Капитан Немо оказался невидимым покровителем острова, на котором группа колонистов, потерпевших крушение, пытается организовать идеальное человеческое общество, где нет места эксплуатации человека человеком. Капитан Немо постарел, но не утратил силы своего неукротимого духа, найдя последнее свое убежище в подводной пещере таинственного острова. Перед смертью он рассказывает о себе колонистам. Оказывается, настоящее имя капитана Немо – Дакар. Индиец по рождению, получивший блестящее образование, он был руководителем восстания своего народа против иноземного владычества. Неудача восстания не сломила его мятежного духа. Покинув землю, он с горсткой товарищей поселился в глубинах моря. Сокровища океана послужили ему фондом для оказания помощи народам, борющимся за свою независимость. И не только в этих романах, но и во всех других научно-фантастических, исторических, географических, социальных Жюль Верн пропагандировал дорогие ему освободительные идеи, протестуя против рабовладения, расовой дискриминации, воспевая борьбу угнетенных, разоблачая капиталистическое варварство. Это и позволило ему стать классиком приключенческой литературы, потому что он поднял и облагородил этот жанр, поставив его на службу передовым стремлениям демократии.
1: Мы прощаемся с Жюль Верном, человеком, тружеником, борцом. Не следует думать, что легенда о его домоседстве верна. Он объехал Европу, бывал в Алжире, в Соединенных Штатах Америки. Жюль Верн плавал в Северную Америку в 1867 году на огромном для того времени пароходе «Грет Истерн», прославившемся прокладкой телеграфного кабеля через Атлантический океан. Это путешествие дало писателю материал для романов «Плавающий город», «Север против юга» и «Нарушители блокады». Он увлекался частыми морскими плаваниями на собственном судне. На приобретенной им яхте «Сант-Мишель» Жюль Верн ходил к берегам Англии, Португалии, Испании, Италии. Посетил Скандинавию. Впечатления от этого путешествия мы находим в романах «Зеленый луч» и «Лотерейный билет».
2: Вот он сидит в своем кабинете за огромным рабочим столом, заваленным книгами, журналами, рукописями. Он очень стар и очень болен. Левая нога, простреленная в одном из походов, не сгибается, но она работает, и лист за листом, исписанные дрожащим старческим почерком, ложатся в папку с названием «Необыкновенное путешествие. Новый роман». Он сед, одет в старомодный черный сюртук, держится прямо, как принято было держаться в дни его молодости. Его окружают очень старые вещи. Рояль, ровесник французской революции, мебель в стиле Людовика XV, книги XVIII века. Но он не видит их. Он слеп. Уже около года непроглядная темнота. И он пишет, используя специальные трафареты. Не видит? Нет. Он видит. И гораздо лучше, и дальше, чем большинство его современников. Ослепительный электрический прожектор освещает глубины моря, где кипит работа. Подводные корабли пересекают океаны. Ввысь взлетают воздушные корабли без крыльев, несомые полупрозрачными винтами. Каналы пересекают материки, и пустыни становятся морями. Высоко над облаками, почти с космической скоростью проносятся аппараты, готовые превратиться в спутников нашей планеты. Почти за пределы земного тяготения вылетают сверкающие космические ракеты. Вооруженный силой, скрытый в недрах материи, человек вступает во владение всей Вселенной. Это наш сегодняшний день и наше грядущее, увиденное старым писателем-фантастом. Таким его когда-нибудь напишет художник. Это будет портрет человека, устремленного в будущее, человека, ставшего нашим современником, вечного сверстника грядущих поколений.

0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать радиоспектакль «Рассказы о старой школе» по произведениям Аркадия Аверченко.
1: Звали этого маленького продувного человечка Сережка Морщинкин. Но он сам был не особенно в этом уверен. Колебания его отражались даже на обложках истрепанных тетрадок, на которых иногда было написано вкривь и вкось «Сергей Мартчинкин», то «Сергей Мортчинкен». Эта неустанная, суровая борьба с буквой «Щ» не мешала Сережке Морщинкину изредка писать стихи, вызывавшие изумление и ужас в тех лицах, которым эти стихи подсовывались. Писали стихи по совершенно новому способу. Таковы, например, были Сережкины знаменитые строфы о пожаре, устроенном соседской кухаркой.
2: До соседей вдруг донесся слух, что в доме номер 3 в кухне горел большой огонь, который едва-едва потушили. Кухарку называли дурой Милли. Он раз, чтобы она смотрела лучше.
1: А за эти стихи Сережкина мать оставила его без послеобеденного сладкого. Отец сказал, что эти стихи позорят его седую голову, а дядя Ваня выразил мнение, что любая извозчичья лошадь написала бы не хуже. Сережка долго плакал в синях за дверью, твердо решив убежать к индейцам. Но через полчаса его хитрый изобретательный умишка заработал в другом направлении. Он прокрался в детскую, заперся там, и после долгой утомительной работы вышел, торжественно размахивая над головой какой-то бумажкой.
3: Что это?
2: А, это, дядя Вань, стихи.
3: Твои? Хорошие?
2: Ха, да это уж, брат, почище тех будут. Вот, самые лучшие стихи.
3: А ну, прочти.
1: Сережка взобрался с ногами на диван и принял позу, которую никто, кроме него, не нашел бы удобной.
2: Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, бразды пушистые взрывая, летит кибитку давая, ямщик сидит на облучке, в тулупе, в синем кушачке. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно.
3: Да. Немного бестолково, но рифма хорошая. Может, списал откуда-нибудь?
2: Уж сейчас и списал. На вас разве угодишь?
3: А, так как все поэты получают за стихи деньги, получай. Вот тебе рубль.
2: Это мне? Я могу сделать с ним, что хочу.
3: Что тебе угодно? Хоть дом купи или пару лошадей.
1: В эту ночь Сережке спалось очень плохо. Рубль, суливший ему тысячи разных удовольствий и благ, будил хитроумного мальчишку несколько раз. Утром Сережка встал чуть ли не на рассвете, хотя в гимназию нужно было идти только в 9 часов. Выбрался он из дому в 8 часу, и долго бродил по улицам, обуреваемый смутными, но прекрасными мыслями.
4: Интересно, а сколько получится денег, если я его разменяю?
1: зашел в ближайшую лавочку, разменял. Действительно, по количеству монет оказалось целой уйма, чуть ли не в 7 раз больше. Но качество их было очень низкое, маленькие потертые монетки, совсем не напоминавшие большой, толстый, увесистый рубль.
4: Скверные денежки. Их тут столько, что не мудрено одну монетку и потерять. Разменяю-ка я их обратно.
1: Он зашел в другую ловчонку с самым озабоченным видом.
2: Разменяйте, пожалуйста, на целый рубль.
5: Извольтесь.
2: А может, у вас бумажный есть?
5: Рублевок не имеется. Есть 3 рублевки.
2: Ну и дайте 3 рублевку.
5: Это за рубль-то?
3: Проходите, проходите, молодой человек.
1: Опять в Сережкином кармане очутился толстый тяжелый рубль. Осмотрев его внимательно, Сережка одобрительно кивнул головой.
4: Тут даже лучше. Новее того. Эх, а много ли можно на него сделать? Купить акварельных красок? Или пойти 2 раза в цирк на французскую борьбу?
1: При этой мысли Сережка согнул правую руку и, наморщив брови, пощупал мускулы.
4: А то можно накупить пирожных и съесть их сразу, не вставая. Пусть после будет болеть желудок. Ничего, живешь-то 1 раз.
2: Ай, больно!
1: В это время кто-то сзади схватил Сережку сильной рукой за затылок и сжал его.
6: Смерть приготовишкам! Смерть морщинке лук!
1: По голосу Сережка сразу узнал 3-классника Тарарыкина. 1-го силача 3-го и даже 4-го класса, драчуна и забияку, наводившего ужас на всех благомыслящих людей 1-х 3-х классов. Сережка беспомощно извивался в железной руке дикого Тарарыкина.
2: Пусти! Пусти, Тарарыкин!
6: Скажи, пустите, дяденька!
2: Пусти, дяденька!
1: Удовлетворив таким образом свое неприхотливое честолюбие, Тарарыкин дернул Сережку за ухо и отпустил его.
6: Эх ты, морщинка, тараканья личинка. Хочешь так, ты ударь меня по спине как хочешь, 10 раз, а я тебя всего 1 раз. Идет?
1: Но многодумная голова Сережки работала уже в другом направлении. Необъятные радужные перспективы рисовались ему.
4: Слушай, Тарарыкин, хочешь получить рубль?
6: За что?
4: За то, что я тебя нарочно, для примера, поколочу при всех на большой перемене.
6: А тебе это зачем?
4: Чтобы меня все боялись, будут говорить. Раз он Тарарыкина вздул, с малым связываться опасно. А ты получишь рубль. Эх, можешь на борьбу пойти, красок купить коробку.
6: Да нет, я лучше пирогов куплю. По 3 копейки, 33 штуки.
4: Ну, как хочешь, идет.
1: В Тарарыкине боролись 2 чувства. Самолюбие 1-го силача и желание получить рубль.
6: Что ж, брат, если я тебе поддамся, так меня уже всякий колотить будет.
4: Зачем? Ты других лупи по-прежнему. Только пусть я силачом буду. А пироги-то, ведь ты их целый месяц есть будешь.
6: Неделю. Эх, морщинка собачья начинка. Соглашаться, что ли?
1: Сережка вынул рубль и стал с искусственным равнодушием вертеть его в руках.
6: Эх, пропадай, моя Славушка. До свидания, моя Силушка. Согласен.
4: Ты что, дерешься?
6: Так ведь чудак же. Это в последний раз. Потом ты меня калашматить будешь.
7: И, утешившись таким образом, Тарарыкин спрятал рубль в карман старых, запятнанных чернилами всех цветов брюк.

0: После звонка прошло уже минут 10. Все уже давно сидели за партами, а учитель географии не являлся. Сладкая надежда стала закрадываться в сердца некоторых, именно тех, которые и не разворачивали вчера истрепанные учебники географии. Сладкая надежда, а вдруг не придет совсем? Учитель пришел на 12-й минуте.
1: Слава Богу, наконец-то вы пришли. А мы тут беспокоились, не случилось ли с вами чего?
2: Что за глупости? Что со мной может случиться?
1: Ну а чего же вы тогда такой бледный, Александр Иванович?
2: Я бледный?
3: Да.
2: Не знаю. У меня бессонница.
1: А к моему отцу раз таракан в ухо заполз.
2: Ну и что?
1: Ну, ничего.
2: Как ничего? А при чем тут таракан?
1: Да я к тому, что он тоже 2 ночи не спал.
2: Кто не спал? Таракан?
0: Только бы не спросил. Подумали самые отчаянные бездельники, а то можно смеяться хоть до вечера.
1: Не таракан, а мой папаша Александр Иванович. Мой папаша Александр Иванович 3 пуда одной рукой поднимает.
2: Ишь ты. Ну что ж, передай ему мои искренние поздравления.
1: Я ему посоветовал идти в борцы, а он не хочет. Вместо того служит директором в банке. Прям смешно.
0: Так как учитель уже развернул журнал и разговор грозил иссякнуть, Нечипаренко решил подбросить дров на огонь.
2: Бы нам сегодня...
4: Я бы на вашем месте, Александр Иванович, объяснил бы этому глупому Морщинкину, что он сам не понимает, что говорит. Директор банка – это личность уважаемая. А Борис в цирке.
2: Ну, правильно. Это к делу не относится, Нечипаренко. Сиди и молчи.
0: Сидевший на задней скамейке Карташевич, парень с очень тугой головой, решил, что и ему нужно посторонним разговором оттянуть несколько минут. Натужился и среди тишины молвил свои слова.
5: Молчание – знак согласия.
2: Что ты сказал?
5: Я говорю, молчание – знак согласия.
2: Ну, и что же?
5: Да ничего.
2: Нет, я тебя спрашиваю, ты к чему это говоришь?
5: Вы, Александр Иванович, сказали Нечипаренко, молчи. Я и говорю, молчание – знак согласия.
2: Ну, правильно, кстати. Ха. Знаешь, Карташевич, знаешь, когда придет твоя очередь говорить? Твоя очередь говорить придет, когда я тебя спрошу урок. Хорошо?
1: Карташевич через 2 мальчиков перепрыгивает.
2: Да? Ну, а мне это зачем знать?
1: Не знаю, извините. Я думал, может, вам интересно.
2: Вот что, Морщинкин, я вижу, ты, брат, хитрый, но я еще хитрее. Если ты еще раз скажешь что-либо подобное, я напишу записку твоему отцу.
5: К отцу весь издрогнув, малютка приник.
2: Карташевич, ступай, приникни к печке. Вы сегодня с ума сошли, что ли? Дежурный.
4: Я.
2: Что на сегодня готовили?
4: Вятскую губернию.
2: Ага, хорошо-с. Прекрасная губерния. Ну что ж, спросим мы, кого бы нам сегодня спросить?
0: Он посмотрел на притихших учеников вопросительно. Конечно, ответить ему мог каждый, не задумываясь. Иванович посоветовал бы спросить Нечипаренко, Потваканов Блимберга, Сураджев Потваканова. А все вместе они искренне посоветовали бы вообще никого не спрашивать.
2: Тейкс. Спросим Морщинкин.
4: Здесь.
2: Да? Неужели здесь? Вот поразительно. Ступай к доске. Текс, Морщинкин, что ты нам расскажешь о Вятской губернии? Что это? Что с тобой, ты кашляешь?
4: Да, кашляю.
2: Ох, бедненький. Ты, вероятно, простудился.
4: Да, вероятно.
2: Вероятно, да. А может быть, твоему здоровью угрожает опасность?
4: Угрожает, Александр Иванович.
2: Боже мой, какой ужас. Может быть, даже жизни твоей угрожает опасность.
0: Морщинкин сделал жалобную гримасу и открыл было уже рот, но учитель опустил голову в журнал.
2: Так-с. Ну, рассказывай, что тебе известно о Вятской губернии?
1: Вятская губерния отличается своими размерами. Это одна из самых больших губерний России.
2: Правильно.
1: По своей площади она занимает место, равное Мексике или штату Виргиния. Мексика – одна из самых богатых и плодородных стран Америки. Населена мексиканцами, которые ведут стычки и битвы с гверильясами. Последние иногда входят в согласие с индейскими племенами Шавниев, Гуронов и горе тому мексиканцу, который...
2: Что, постой. Где ты в Вятской губернии нашел индейцев?
1: Не в Вятской губернии, а в Мексике.
2: Мексике? А Мексика где?
1: В Америке.
2: А Вятская губерния?
1: В России.
2: Так вот ты мне о Вятской губернии рассказывай.
1: Почва Вятской губернии имеет мало чернозема. Климат там суровый, хлебопашество идет с трудом. Рожь, пшеница, овес, и вот что главным образом может прорастать в этой почве.
2: Правильно, наконец-то.
1: Тут мы не встретим ни алоэ, ни кактусов, ни цепких лиан, которые, перекидываясь с дерева на дерево, образуют в девственных лесах непроходимую чащу, которую с трудом преодолевает томагавка важного пионера Дальнего Запада, который смело пробирается вперед под неумолчные крики обезьян и разноцветных попугаев, оглашающих воздух.
2: Что ты сказал?
1: Оглашающих, я говорю, что? Воздух.
2: Кто? Кто и чем оглашает воздух?
1: Попугаи. Криками.
2: Что? Какие попугаи? Попугаи. Одного из них я слышу. Но, к сожалению, этот попугай ничего не рассказывает о Вятской губернии.
1: Я, Александр Иванович, о Вятской губернии рассказываю.
2: Ну?
1: Народ населения Вятской губернии состоит из великороссов.
2: Ну вот.
1: Главное их занятие хлебопашество и охота.
2: Ну, наконец-то, да.
1: Охотятся за пушным зверем. Волками, медведями.
5: Зайцами.
2: Да.
1: Потому что других зверей в Вятской губернии нет. Нет ни хитрых гибких леопардов, ни ягуаров, ни свирепых бизонов, которые целыми стадами спокойно пасутся в своих леносах, пока меткая стрела индейца или пуля из карабина Скваттера...
2: Что? Кого?
1: Скваттера.
2: Что это? Скваттера? Я морщин... Это что за кушанье?
1: Это такие американские помещики.
2: Кто? Американские помещики? И они живут в Вятской губернии?
1: Да нет, я так к слову пришлось.
2: Ах, вон что, к слову. Ох, Морщинкин, хотел я тебе поставить пятерку, но тоже к слову пришлось, и поставлю двойку. Не Чапаренко?
5: Тут.
2: Премного благодарен, что вы тут. Но я тебя не об этом спрашиваю. Ступай к доске. Текс, не Чапаренко. Ну-с, что ты сможешь рассказать о Вятской губернии?
0: Не Чапаренко побледнел, как смерть. И по принятому обычаю сказал о Вятской губернии...
2: Ну, смелее, ну.
3: Эка жалость, не успел. А я хотел ответить урок на пятерку. Как раз сегодня выучил.
2: Да, это верно?
3: Верно.
2: Ну, так и быть. Я тебе тоже поставлю двойку.
3: За что?
2: За то, что ты отнял у нас сегодня полчаса.
6: Ура!
0: Широкая волна серых гимназических курточек и фуражек вылилась на громадный гимназический двор. Поднялся визг, крики и веселая суматоха. Честный юноша Тарарыкин выбрал группу учеников побольше, приблизился с самым невинным лицом и стал любоваться на состязании Нечипаренко и Карташевича, ухитрившихся подбрасывать мяч ногами и с помощью рук.
5: Ну-ка, попробуй, Тарарыки!
1: Куда этому Тарарышке прыгнуть? У него сейчас ноги отвалятся.
6: Ты знай, с кем говоришь. Котлету из тебя сделаю.
1: Котлету? Ах ты, кухарка свинячья!
6: Отойди, лучше морщинка. Получишь по затылку.
1: Очень я тебя боялся. Попробуй-ка только тронь.
6: Да и трону.
1: Тронь только! Кто тебя у меня отнимать будет?
4: Ай да морщинка.
7: Смотри, Тарарыкин, не струсь.
1: Ну что ж ты, Тарарыка, небось только на маленьких силач. До меня ты и дотронуться боишься.
6: Я тебя боюсь. Наш тебя получай.
0: Тарарыкин с силой размахнулся, но ударил по Сережкиной груди так, что тот даже не пошатнулся.
6: Съел?
1: Это мне, брат, ничего. А вот ты попробуй.
0: Сережка взмахнул маленьким кулачонком. И о чудо! К ужасу и изумлению всех присутствующих верзила Тарарыкин отлетел шагов на 5. Как всякий неопытный актер, честный Тарарыкин переиграл. Но простодушная публика не заметила этого. Тарарыкин с трудом встал, сделал привлично страдальческое лицо и, держась за бок, захромал по направлению к Сережке.
6: Ой, так-то, так-то.
1: Да, на-ка еще.
0: Вторым ударом он снова сбил хныкавшего Тарарыкина и, насев на него, принялся обрабатывать толстую тарарыкинскую спину своими кулачонками. Все были изумлены до чрезвычайности.
6: Больно! Ой, больно! Ой!
1: Ну ладно, живи.
5: Тарарыка, что это с тобой? Как ты ему поддался?
6: Ой, кто ж его знал? Ведь это здоровяк, каких мало. У него кулаки из железа. Когда он меня свистнул первый раз, я думал, что ноги протяну.
5: Больно?
6: Попробуй-ка завяжись с ним. Ну его к Богу. Я его теперь и не трону больше. Ой.

0: За столом перед классом сидел торжественный, свеженакрахмаленный Бельмесов Иван Демьянович. Солнце бегало золотыми зайчиками по столу, по потолку и по круглым стриженным головенкам учеников. В открытое окно заглядывали темно-зеленые ветки старых деревьев и приветливо, ободрительно кивали детям. Ничего, мол, все на свете перемелится, мука будет. Бодритесь, детки. После недавнего триумфа Морщинкину не сиделось на месте. Голова его крутилась во все стороны. Торжествуя, он заглядывал в лица, пытаясь прочесть в них уважение и страх, вызванные недавней победой над Тарарыкиным. Своим оживлением он привлек внимание коварного Бельмесова.
1: Морщинкин Сергей.
2: Здесь.
1: А подойди к нам сюда, Сергей Морщинкин. Вот так. Сколько будет 5 и 6, Морщинкин? М?
2: 30.
1: Правильно. Молодец. Ну, а сколько будет, если помножить 5 деревьев на 6 лошадей?
2: 5 деревьев на 6 лошадей? Ну, тоже 30.
1: Правильно. Но 30... Чего? Ну? Чего же 30 деревьев или 30 лошадей?
2: 30 лошадей.
1: А куда же девались деревья? Нехорошо, нехорошо. Было всего 6 лошадей. Было 5 деревьев. И вдруг на тебе. 30 лошадей и ни одного дерева. Куда ж ты их дел? С кашей съел? Или лодку из них себе сделал? Или ты думаешь, что из 5 деревьев выйдут 24 лошади? Ну, хорошо. Тихо. Хорошо. Я тебе дам одно дерево. Вот сделай ты мне из него 4 лошади. Тебе это, очевидно, легко. Морщинкин Сергей. А? Что же ты молчишь, Сергей? Печально. Печально. Плохо твое дело, Сергей. Ступай, брат.
2: Я знаю, я учил.
1: Верю, милый. Учил. Но как? Плохо учил. Бессмысленно. Без рассуждения.
0: Бельмесов посмотрел внимательно в лицо ученику Морщинкину, заметив на нем довольно определенные, лишенные двусмысленности выражения, отвернулся и задумался.
1: Воображаю, как он сейчас ненавидит меня. Воображаю, что бы он сделал со мной, если бы я был на его месте, а он на моем.
0: Держа под мышкой журнал, в класс вошел ученик Морщинкин Сергей и, вспрыгнув на кафедру, обвел внимательным взором учителей, сидевших с бледными испуганными лицами на ученических партах.
2: Ну-с. Кого же мы вызовем? А вот, Ихментьев Александр.
3: Я.
0: Учитель географии Александр Иванович Ихментьев съежился, обдернул вицмундир и робко приблизился к кафедре.
2: Ах, Ихментьев Александр! Должен вам сказать, Ихментьев Александр, что ваше поведение и успехи меня не радуют.
3: А почему же? Почему? Сергей Степанович, я, кажется, стараюсь.
2: Да? Старайтесь? Я бы этого не сказал. Видите ли, господин Ихментьев, я человек не мелочный. И не придерусь к вам из-за того, что у вас сейчас оторвана одна, вон та, нижняя пуговица вицмундира.
3: О, виноват.
2: Или рукав измазан мелом.
3: Я отряхну.
2: Это пустяк. И к науке он не имеет никакого отношения. Я не то хочу сказать, Ихментьев Александр. А позвольте вас спросить, как вы преподаете?
3: То есть?
2: Как вам не стыдно? Ведь вы получаете деньги не за то, чтобы дуться по ночам в винт, пить водку и потом являться на уроки в таком настроении, при котором никакая география вам и в голову не идет.
3: Я больше не буду, Сергей Степанович. Да это не я. Я не виноват. Это Бельмесов Иван приглашает меня к себе на винт. Я отказываюсь, я не хочу, а он, ну это все он.
2: Имейте в виду, господин Ихментьев, то я шпионство, предательство и доносов на ваших товарищей не допущу. Я не буду поощрять этого, как поощряли в свое время вы. Эх, ступайте-ка на свое место и поразмыслите хорошенько о своем поступке. Бельмесов Иван.
4: Здесь.
2: Я знаю, что здесь. Подойдите-ка ближе. Вот так. Сейчас один из ваших недостойных товарищей насплетничал на вас.
4: Как?
2: Будто бы вы подбивали его играть в карты.
4: Я?
2: Может быть, это и было так.
4: Да и...
2: Но оно, в сущности, меня не касается. Я не хочу вмешиваться в вашу частную жизнь и вводить для этого какой-то нелепый школьный надзор за учителями. Я стою выше этого.
4: Да.
2: Но должен вам заявить, что ваше отношение к делу ниже всякой критики.
4: Почему же, Сергей Степанович? Кажется, уроки я посещаю аккуратно.
2: Да черт мне в вашей этой аккуратности! Я говорю об общем отношении к делу.
4: Ну?
2: Ваш формализм, ваша

0: Я не помню.
1: Морщинкин сердито вскочил, стал на цыпочки, дотянулся до уха учителя и, нагнув его голову, потащил за ухо в угол.
2: Формализм! Сухари! Эх, себя засушили! И других сушите! Вот встаньте-ка здесь, в углу, на колени. Может быть, это отрезвит немного вашу пустую голову. А завтра пришлите мне ваших родителей. Я поговорю с ними.
1: Стоя на коленях и уткнув голову в угол, учитель Иван Демьянович Бельмесов горько плакал.
0: Если ты не

0: Садись, брат Сергей. Так-то.
1: Я учил.
0: Не Чепаренко.
1: Тот.
0: Ну, ты нам скажешь, что такое дробь?
1: Дробью называется часть какого-нибудь числа.
0: Да? Ты так думаешь? Ну, а если я набью ружье дробью, это будет часть какого числа?
1: То дробь не такая, то другая.
0: А откуда ты знаешь, о какой дроби я тебя спросил? Может быть, я тебя спросил о ружейной дроби? Вот если бы ты был не Чепаренко умнее, ты бы спросил, о какой дроби я хочу знать, о простой или арифметической? И на мой утвердительный ответ, что о последней ты должен был ответить. Арифметической дробью называется. И так далее. Ну, теперь скажи ты нам, какие бывают дроби?
1: Простые бывают дроби, и также десятичные.
0: А еще? Какие еще бывают дроби? А? Ну, скажи.
1: Больше нет.
0: Да. Больше нет. А вот если человек танцует и ногами дробь выделывает, это как же, по-твоему, это не дробь? Видишь ли что, мой милый, ты, может быть, и знаешь арифметику, но русского языка, нашего великого, разнообразного и могучего русского языка, ты не знаешь. И это... нам всем печально. Тишина! Ступай, брат Нечипаренко, и на свободе кое о чем подумай, брат Нечипаренко.
2: Неудача на арифметике ничуть не смутила Морщинкина. Он и думать о ней забыл, чуть только прозвенел звонок, и все выскочили в коридор. Сережка сделался героем дня и прекрасно осознавал это. Весть, что он поколотил Тарыкина и что тот плакал, эта весть потрясла всех. Результаты Сережкиного подвига не замедлили сказаться. К упоенному славой Сережке подошел первоклассник Мелешкин.
3: Морщинкин, Лежинка дерется. Ну дай ему хорошенько, чтоб не заносился.
4: Ладно, это я устрою.
5: А что мне за это будет?
3: Булку дам с ветчиной и 4 шоколадины в серебряной бумажке. Тащи.
2: Подошел Карташевич

0: Сережка, сердишься?
1: А то нет, свинья ты. Жалко было цветных карандашей, что ли. Эх, обожди. Попадешься ты мне на нашей улице.
0: Ну, будет. Притащу завтра карандаши. Мне не жалко.
2: Три второклассника подошли вслед за Карташевичем и попросили Сережкиного разрешения пощупать его мускулы. Получили снисходительное разрешение. Пощупали руку, поудивлялись. Мускулов, собственно, не было. Но товарищи были добрые, решили, что рука все-таки твердая.
3: А, ух ты! Ты что, упражнялся? Здорово.
0: Упражнялся.
2: В конце концов, Сережка, опьяненный славой, и сам поверил в свою нечеловеческую силу. Проходил Нечипаренко, уплетая булку с икрой.
4: Стой, отдай булку.
0: Ишь ты какой, а я-то?
4: Отдай, все равно от него.
0: На, подавись.
4: То-то, ты смотри у меня. Я до вас тут до всех доберусь.
2: В это время проходил мимо Тарарыкин. Увидев Сережку, он сделал преувеличенно испуганные глаза и в ужасе отскочил в сторону. Хотя вблизи никого не было, но он, как добросовестный недалекий малый, считал своим долгом играть роль до конца.
0: Боишься?
5: Еще бы! Я и не знал, что ты такой здоровый.
2: И вдруг в Сережкину беспокойную голову пришла безумная шальная мысль. А что? Что если Тарарыкин действительно против него не устоит? Этот крохотный мальчишка так был опьянен всеобщей честью и восторгом, что совершенно забылся, забыл об условии и решил идти напролом. Насытившись славой, он пожалел о рубле.
3: Отдавай рубль.
5: Ты что? Ведь мы же условились.
0: Отдавай. Все равно отниму.
5: Ты? Ну, это, брат, во-первых, нечестно, а во-вторых, попробуй-ка.
2: Не раздумывая больше, Сережка храбро устремился в бой. Он подскочил, хватил изумленного и огорченного Тарарыкина по голове, потом ударил его в живот, но Тарарыкин опомнился.
6: Ах ты, вот как!
2: Через минуту Сережка уже лежал на земле. Во рту чувствовалось что-то соленое, губа вспухла, зловещее красное пятно засияло под глазом. Оно наливалось, темнело и постепенно переходило в синий цвет. И рухнула эта жалкая, построенная на деньгах, слава.

0: Сережка лежал избитый, в пыли и прахе. А мстительный Нечипаренко, отдавший Сережке булку, подскочил к Сережке и дернул его за волосы. Подошел Карташевич, ткнул его в спину кулаком.
1: Вот тебе цветные карандаши, поросенок.
0: Уныло, печально возвращался домой хитроумный Сережка. Губа вспухла, щека вспухла, на лбу была царапина, рубль пропал бесследно. Дома ожидала головомойка, настроение было отчаянное. Он вошел робкий, пряча лицо в носовой платок. Он рассчитывал, проскользнув незаметно в свою комнату, улечься спать, но в передней его ждал последний удар. Откуда-то взялся дядя Ваня и схватил его за руку.
2: Ага. Ты что же это, мошенник? Обманул меня?
1: Я...
2: Это твои стихи «Люблю грозу» в начале мая? Списал у Пушкина и выдал за свои. Во-первых, за это ты всю неделю будешь сидеть дома, а цирки и о зверинце забудь. А во-вторых, возврати ко мне мой рубль.
0: Сердце Сережки

Вы слушали радиоспектакль «Рассказы о старой школе» по произведениям Аркадия Аверченко. Инсценировка Александра Скоробогатова, композитор Шандор Калыш, режиссер Виктор Трухан. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, Морщинкин Женя Аксянов, Тарарыкин Витя Ножнов, Карташевич Денис Маслаков, Нечипаренко Рома Ригер, Александр Иванович Ихментьев Виктор Сергачев, Иван Демьянович Бельмесов Борис Иванов, дядя Ваня Олег Макшанцев. В эпизодах и массовых сценах школьники и артисты московских театров. Звукорежиссер Инна Шимкова, операторы Галина Зуткина, Ирина Воронова, Наталья Сазонова, Галина Засимова, Ирина Ключанская, редактор Галина Лиходиевская.

Нашу передачу начал оркестр под управлением Франка Пурселя. Прозвучала пьеса «Танцы под солнцем». Кстати, она записана на пластинке, выпущенной фирмой «Мелодия». Надо сказать, что в последние годы мы имели возможность познакомиться со многими французскими артистами. Пути для этого существуют разные. Телевизионные и радиопередачи, вечера французской песни, проведенные ведущими мастерами этого жанра, пластинки, изданные «Мелодией». Все это свидетельствует об укреплении контактов двух стран и в той области культуры, которая именуется эстрадным искусством. И наша сегодняшняя передача, если хотите, тоже маленькое тому подтверждение. Выступает певица Франс Галь. Это ее дебют на Ленинградском радио.

выступает оркестр Каравелли. Пьеса «Запрещенные игры». Когда в одной из предыдущих передач мы рассказывали об этом коллективе, мы упомянули, что одним из любимых инструментов дирижера является гитара. В композиции, которую вы услышите, ее голос солирует.

Когда на одном из концертов в зале «Октябрьский» в 1972 году Жильбера Беко попросили дать автограф на его пластинке, он подчеркнул название своей любимой песни «Нет ничего важнее розы» и добавил слова «и большой дружбы». Вот эта песня.

Еще один дебютант нашей передачи – Нино Феррер. По происхождению он итальянец, но жизнь его связала с Францией. Он окончил Парижский университет, получил специальность археолога и стал выступать на сцене, внося в традиции французской песни новый стиль – угловатый, острый, звонкий. Феррер – автор большинства исполняемых им мелодий. Послушайте одну из них – «Агата».

«Бабье лето», пожалуй, у нас это самая известная песня из репертуара Джо Дассена. В середине 60-х годов Джо Дассен, отличавшийся с детства большой любовью к музыке, сделал пробные записи, начал выступать. Пришел успех. В 1969 году, как признание достигнутого, состоялось его первое выступление на сцене парижского зала «Олимпия». Многие композиторы специально пишут для Джо Дассена. И не случайно, конечно, именно эти песни приносят исполнителю наибольший успех. Одна из таких мелодий – «Елисейские поля».

У Джеда Сена приятный голос. Его исполнительская манера очень свободная, непринужденная. Контакт с публикой устанавливается легко, что вообще характерно для большинства французских шансонье. Мы закончим этот короткий очерк о Джо Дассене песней из его репертуара «Свистеть на холме».

Дорогие друзья, эту встречу с артистами Франции для вас подготовили автор передачи Владимир Сидоров, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова. Вел программу Игорь Дмитриев.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск рубрики «Чего старенького». У микрофона ее постоянный автор и ведущий Игорь Макаров. Традиционное в это время путешествие по звуковым дорожкам старых пластинок ожидает любителей музыки прошлых лет. Тех же, кто еще плохо знаком с эстрадой первой половины 20 века, приглашаю присоединиться к нашей компании. Возможно, в чем-то стареньком вы найдете для себя что-то новенькое. В соответствии с известным изречением, все новое – это хорошо забытое старое. Конечно, строго говоря, не всегда это верно, но то, что история развивается по спирали, время от времени подтверждается. Интерес к каким-то сторонам общественной жизни то разгорается на некоторое время, то вновь затухает. Сейчас вот большой интерес к футболу. В эти выходные спортивные болельщики прощаются с чемпионатом мира, и я не смог удержаться, чтобы не включить в сегодняшнюю программу еще одну популярную некогда футбольную песенку. Прям так она и называется – «Футбольная песенка». Авторы Анатолий Новиков и Лев Ашанин. Запись на патефонную пластинку 1947 года. Поет солист Всесоюзного радио Георгий Абрамов в сопровождении оркестра под управлением Виктора Кнушевицкого.

ветер, кто кого в этот раз победит. Удар коротов и мяч в воротах, кричат болельщики, свисток дает судья, вперед, судья, быстро.

0: до чего ж молодежь горяча. Удар коротов и мяч поротов, кричат болельщики, что дает судья. Вперед, друзья, в каждом поле, в каждой школе стадионы. До чего ж молодежь горяча.
1: В исполнении Георгия Абрамова и оркестра Всесоюзного радио прозвучала футбольная песенка. Запись 47-го года. В нелегкое послевоенное время футбол был одним из немногих доступных массовых развлечений. По телевидению сейчас часто показывают кадры старой кинохроники, где болельщики висят на подножках переполненных автобусов, едущих от Белорусского вокзала к стадиону «Динамо». Ажиотаж большой был тогда. Пожалуй, второе место по массовости занимали площадки танцевальные. Там тоже были свои завсегдатаи и новички, мастера и чемпионы. Масса трофейных пластинок хлынула в страну вместе с вернувшимися с войны солдатами. Знаменитые довоенные танго, вальсы, фокстроты вновь зазвучали на радость любителям потанцевать. Наша граммофонная промышленность быстро сориентировалась и стала перепечатывать зарубежные шлягеры. Так, с середины 44-го и по осень 46-го было издано 130 номинований популярной танцевальной музыки, взятых с иностранных пластинок. Сейчас мы послушаем одну такую запись, издававшуюся у нас еще в начале 30-х под названием «За чашкой чая». Потом в 40-е, в 50-е тоже танго выпускалось на Апрелевском заводе, причем в 50-е уже под названием «Пальма». Немецкий оркестр под управлением Ханса Бунда был записан на тех пластинках. Но, понятное дело, на этикетках это не указывалось. В оригинале же музыкальный номер из опереты австрийского композитора Ральфа Бенацки «Очаровательная девушка» назывался «Sie kommen zum Tee» – «Они приходят на чай». Вот я вас и приглашаю сейчас на чай почти 70-летней выдержки. Слушаем танго «За чашкой чая».

подготовили, как всегда, редактор Тамара Салахетдинова и коллекционер Игорь Макаров. Всего вам хорошего и до встречи на следующей неделе.

стихотворение «Счастливый конец». Мечтать о вас, бродить за вами, писать вам письма столько лет, встречать вас нежными словами, внезапно доставать билет, чтоб ехать к вам, чтоб только рядом побыть вдвоем. В который раз влюбленным взглядом глядеть в безмолвии на вас. Стихом, улыбкой, песней, ссорой заверить вас в любви своей, назначить день женитьбы скорый, созвать на шумный пир друзей, разлить вино по звонким чашам, упрямо стать супругом вашим, узнать вас близко, ужаснуться, уйти и больше не вернуться.

0: Бывало, отслужат казаки в атаманском полку сроки, снаряжают их к отправке по домам, грузят сундуки, имение свое, коней, эшелон идет. И вот под Воронежем, когда в первый раз приходится переезжать через Дон, машинист дает тихий ход. Самый, что ни на есть, тихий. Он-то уж знает, в чем тут дело.
1: Дон!
2: Дон наш!
3: Тихий Дон!
4: Отец родной, кормилец наш!
5: Ура!
6: Ура!
7: Только что поезд выберется на мост, что тут начинается? Вот накидают с моста прямо в воду фуражки!
8: Шинели старые!
9: Шаровары!
10: Наволки!
7: Рубахи!
11: Разную мелочь!
7: Дарят Дону, возвертаясь со службы. Бывало, че глянешь, а по воде голубые атаманские фуражки, как лебеди, а ли цветки плывут.
12: Отец родной, кормилец наш!
5: Ура!

Ушли в далекое прошлое мирные дни. Ломала Григория Мелехова усталость, нажитая на войне. Хотелось отвернуться от всего бурлившего ненавистью враждебного непонятного мира. Хотелось убирать скотину, метать сено, дышать увядшим запахом донника.

0: Мира и тишины хотелось. Но не было мира и тишины. Шел 1918-й. Гражданская война. Завиднелась и на Донской земле кровица. На хуторе площадь. На площади собрался весь хутор. В середине круга у шаткого столика стоял приезжий офицер-сотник.
1: Господа старики! И вы, братья фронтовые казаки! Мигулинская и Казанская станицы сбросили с себя иго большевистской власти. Казаки от мала до велика поднялись на защиту Тихого Дона. Повсюду сформированы отряды. И вы, братья казаки, должны оградить станицу от нового нашествия диких разбойничьих полчищ. Мы должны восстановить свое управление. Разной власти нам не надо. Не позволим, чтобы мужики обесчещивали наших жен и сестер, чтобы глумились они от нашей православной верой, грабили наше имущество и достояние. Не так ли, господа?
2: Гриша, меньшой твой, гляди, пошел.
3: Григорий, Гришка, вернись, сынок!
4: Ты чего уходишь? Нет, чего нос вороти?
5: Он сам в них был!
4: Боже, казачий кровушки напился!
3: Краснопус! Вернись, сынок!
5: Вернись, братушка!
1: Желательно иметь командира офицера! Порекомендую вам Харунжева Мелехова! Георгиевского кавалера всех степеней! Григория Мелехова!
6: Давай, Гришка! Гришка, давай, давай!
2: Веди наших сынов, сумей еще 4 креста заслужить. Давай тебе, Бог.
7: Ну, Пантелей Прокопич, сынок, у тебя.
8: Голова у нее золотая.
2: Ну что, черт храбой, станови хоть четверть.
9: Отбоем!
10: Отвод! Отвод ему даем!
1: Какой отвод? В чем дело?
10: Как можем мы ему доверять? Ежели он сам был в Красной гвардии, служил у них командиром, и только 2 месяца назад, как вернулся от тель по ранению.
1: Да не может быть!
10: Верно! Был в большевиках! Не доверяем ему!
11: Смените его!
12: В первом бою нас предаст!
10: Я так думаю, своим глупым разумом не дадим мы эту должность Григорию Пантелеичу. Пусть он наперед заслужит веру, покроет свою вину! Бояк он добрый, но ведь за мгой и солнышко не видно. Глаза нам защит его служба большевикам.
2: Так рядовым его! Рядовым!
11: Петра Мелехова, командира!
12: Тихай, Гришка, в табуне походим!
7: Да на кой вы мне, я и не нуждаюсь. На черта вы мне понадобились.
2: Ох, поганка вонючая!
5: Дюжа, не дюжа!
11: Видал, как турецкие короля им распоряжаются.
9: Отчего вы зад перед ним заносите? Так не смолчит, небось!
11: Федор Мелехов! А ну, выходи на средину!
13: Ура, Петро!

0: завиднелась и на Донской земле кровица. Шел казачий красногвардейский отряд под Тёлково. Мы уходили от контрреволюционной волны, норовили ее опередить, она уже хлобыстала через нас. Ее не обогнать. Шибко идет, как прибой на низменном месте.
1: Потёлков! Ну вот что, Потёлков. Были за раз делегаты от них. Велели передать, что ежели сейчас же мы сложим оружие и сдадимся, отряду жизнь сохранят. Со своими же братьями мы будем кровь проливать. Столкуемся. Да и поздно, Фёдор, поздно!
2: Сдаемся?
1: Иди, воюй, а не ковоина, мы со своими братьями сражаться не будем!
3: А ты что, Федор? Ты что? Скажи им, мы оружие не сложим. Командуй!

0: сила солому ломит, Илья.
1: Эх, Подтелков.
0: Подтелковский отряд был окружен, взят в плен и обезоружен. Отряд казаков с хутора Татарского под командой Харунжева Петра Мерехова прибыл, когда пленные стояли тесной группой под конвоем вооруженных казаков.
2: Расстрелять всех. Харунжий Мелехов, от вас охотники будут?
3: Какие охотники?
2: Приводить в исполнение приговор
3: нету и не будет.
4: Зачем, говоришь, нет? Я стрельну.
3: Ну, как знаешь, Митрий.
0: И ты тут, Григорий Мелехов?
5: Тут, как видишь.
0: Вижу. Расстреливаешь братов. Обернулся. Он-то какой. То нашим, то вашим. Кто больше даст. Эх ты.
6: А под глубокой бой помнишь? Помнишь, как пленных офицеров стреляли? По твоему приказу стреляли. Теперь че тебя отрыгивается. Ну не тужи, ни одному тебе чужие шкуры дубить. Отходился ты, председатель Донского совнаркома. Ты, поганка, казаков продал. Понятно?
3: Иди.
6: И что сказать?
3: Иди, иди, Гришка. Нечего нам с тобой тут делать.
7: Господи, боже мой, что делается с людьми?
2: Кончай.
0: Дозвольте перед смертью слово сказать.
2: Говори.
0: Казаки, мы ж за трудовой народ дрались. Не щадя живота дрались за ваши же интересы. А теперь вот гибнем от вашей же руки. Но мы вас не клянем. Слепые вы, слепцы. Думаете, ежели нас побьете, так этим все кончится. Ну, нынче ваш верх, а завтра уж вас будут расстреливать. Темные вы люди, заступит революционная власть, и вы поймете, на чьей стороне правда. Лучших сынов Тихого Дона!

0: упал Подтелков, оборвалась его жизнь. Вскоре все было кончено.
1: Над степью, покрытой нарядной зеленкой, катились тучи. Высоко под самым тучевым гребнем плыл орел, редко взмахивая крыльями, простирая их, он ловил ветер. И, кренясь, тускло блистая коричневым отливом, летел на восток, удаляясь, мельчая в размерах.
2: Чья ж правда? Чья правда? Скрести Илиса путя. Но мужики и казаки когда еще цокнулись? А казаки и Подтелков, и Котляров, и Мишка Кошевой, полчок мой тоже с ними, с красными. Где ж правда? У каждого своя. А моя где ж? Летит жизнь, летит. Давно ли я парнем играл? Калинушка моя, горьковатенькая.
3: И возникло прошлое. Вот идет Аксинья, Григорий верхом на высоком поджаром коне нагнал ее.

0: Чертяка бешеный, что-то конем не стоптал. Вы дьявол дурной.
1: Ну-ну, соседка, не ругайся. Муж-то в лагерь отправляется, может, и я еще в хозяйстве схожусь.
0: Нужен ты мне.
1: Еще попросишь, небось, будешь скучать по мужу-то.
0: А то как же. Ты вот женись, а после узнаешь, скучают, а нет, подружечки.
1: А этиные бабы аж не крады, как мужей проводить. Наша Дарья без Петра толстеть начинает.
0: Тебя-то скоро обженим.
1: Да, батя грозит, что скоро.
0: Молодуешь, не женись.
1: А что?
0: Сухота одна.
1: Такая и нету охоты жениться. Какая-нибудь и так полюбит.
0: Ай, приметил.
1: А чё мне примечать? Ты вот проводишь Степана.
0: Ну-ну, со мной не заигрывай.
1: А ушибёшь?
0: Не дури. Люди увидят, что подумают. Пусти, Гришка.
1: Не пущу.
0: Пусти.
1: Не пущу. Молчи, Аксинья. Молчи, молчи. Волосы у тебя дурно пьяным пахнут. Знаешь, этакий цветок белый.
0: Ой, Гриша. Ришенька.
1: Калинушка моя, горьковатенькая.

0: сотня под командованием Харунжева Петра Мелехова к полудню заняла небольшой, одичало заросший левадами хутор.
1: Петро! Тебе!
2: Чего это?
1: Держи. Вот так.
3: Чего, приказ, что ли? А что пишут?
2: Сдать велять сотню.
3: Вон она.
2: Отзывают всех моих одногодков. Формируют там в Казанке 28-й новый полк. Слышь, Дмитрий.
4: Че?
2: Ну-ка иди отсюда, дай нам с братом похударить.
0: Это можно.
4: Ты знаешь, чудно все-таки. Отъехали от дома 100 верст, а народ уж другой. И гутарят не так.
2: Оставь, Гришка, не об том говоришь.
4: А об чем ты хочешь толковать?
2: Обо всем. Время, Гришатка, такое, что, может, и не свидимся. Ты гляди, как народ разделили гады. Будто с плугом проехались. Один в одну сторону, другой в другую, как под лемехом. Один другого уж не угадывает. Вот ты, брат мне родной, а не пойму я тебя, ей-богу. Чую, уходишь ты куда-то от меня, Гришка. Правду я говорю. Боюсь, переметнешься ты красным. Ты, Гришка, дося себя не нашел.
4: А ты нашел?
2: Я нашел.
4: Нашел ты?
2: Нашел.
4: Нашел.
2: Да. Я так вот, как ты, шататься не стану. Меня красным арканом не затянешь. Казачество против них, и я против. Суперечить не буду.
4: Ну ладно, бросай этот разговор.
2: Ты мне скажи, я знать буду. Не переметнешься ты к ним?
4: Навряд. Не знаю я.
2: Что дома? Жене передать?
4: Поклон, сам знаешь.
2: Ну, будь жив, братушка.
5: Густая тоска полонила Григория. Брат, братушка, сколько горького и счастливого было прожито. Далекий теперь покос. Отдыхая от работы и от жары, братья лежали в тени под телегой.

0: ce mă?
1: Slăși grișca. De ce? Din Sirceaina, baptă Vidală, o Saxiniei.
0: Но, видать, нечего было.
1: Ей Бог видала.
0: Ну, и пушай.
1: Иду гутарить с огороду. Вдруг слышу у мелеховских подсолнухах купить людские голоса.
0: Перестань, Петро. Петро.
1: Ну, обожди, обожди. Ну, дай-то сказать. Заглянула через плетень, а они, любушки, лежат.
0: Петро.
1: В обнимку. Я говорю, кто лежит-то? Кто?
0: Поделялся
1: это. Она говорит, Аксюшка Астахова и твой брат.
2: Ну, иди сейчас, иди сейчас. Иди сейчас. Вот это. На. Оскалив по волчьи зубы, Григорий схватил вилы и метнул их в брата.
1: Ня! А ты!
3: Батюшки, убивают! Вилами поборолись! Убивают!
1: Тю, скажи, убить же мог, сволочь!
4: Я убил бы!
1: Вот черт бешеный, а! Весь батькину породу выродился, истованный черкисюка. Ну, с потяхом бы тебя!
2: С потяхом!
1: Гад какой! Поганка.
2: Что, хватай, я тебя схвачу.
1: Ты.
2: Я тебя схвачу.
1: Я у тебя в следующий раз дам. Да. Ишь ты.

0: знаешь, Алла...
1: Погоди-ка, погоди-ка.
2: Чего?
1: Погоди, не как батя. Не как батя. Батя по шляху вверх везет.
2: Тю, а чем я?
1: Он, ей-бо, он. Должно дома что-нибудь. Он, Хронис, а то покель разберемся, а он перепорет. Хронис.
3: Что наделали, чертова сеня?
2: Чего, батя, мы косим?
1: Мы косим, батя.
3: Косите?
2: Да, батя,
3: Батя! Кто кого вилами порол, за что дрались?
2: Какими вилами? Кто дрался, батя?
1: А кто говорил-то? Кто говорил?
3: Баба Климовна!
2: Климовна!
0: Ой, батя!
2: Брешет она проклятая! Дрыхнула вот здесь, вот ей привиделось.
1: А мы косим.
3: Ай, Климовна! Чертяка, ну запорюсь.
2: А запори ты ее, стеру.
3: Да и вас запорю, охальников.
2: А за что? Она чего?
3: А тебя, Гришка, женю.
0: За что, батя?
3: Женю, сукиного сына. На Маврушке дурочки женю. Да-да, я из тебя эту Ксюшку вышибу. Выхолощу. Ну, всех выхолощу.
4: Всех женю. Всех запорю.
2: Так что дома? Жене передать?
1: Поклон? Сам знаешь.
2: На-ка вот.
1: Чего это?
2: Молитву тебе списал. Ты возьми.
1: Что, помогает?
2: А ты не смейся, Григорий.
1: А я не смеюсь.
2: Ты не очень там вылетывай вперед других. Горячих она смерть метит.
1: А молитва?
2: Да. Ну, будь же.

0: цепь дней, звено, вкованное в звено, переходы, бои, отдых, жара, дождь, смешанные запахи конского пота и нагретой кожи седла. Отдохнуть бы Григорию, отоспаться, нет. Переходы, бои, отдых. Копилось недовольство и усталость.
1: Да разве это война? Так, одно подобие.
2: У меня вон осироты, а после жены остались, а я буду зазря жизнью терять. Нет уж! Выбьем из Донской земли Краснюков и Решка. Дальше границы не пойдем.
3: А по мне хочешь шо 5 лет воевать? Люблю.
4: Вот ты воюй.
3: И буду.
4: А давай воюй, а мы не пойдем. Нам у них свои порядки не устанавливать. Нехай Россия сама по себе, а мы сами по себе.
5: Вот большевики покажут вам. Как придавит чеха, жмякнет всю армию на нас, какая под ним была, и потекет из нас мокрая жижа. Одно слово – Россия! Шутишь, что ли?
1: А ты знаешь что, не пужай, не пужай! Аж возле пупка заноило от дурацкого разговору. А прич нас, кто ж дон батюшку в защиту возьмет?
6: Грыша!
7: Грыш! Грыш! Пленных пригнали! О! И доводит, и доводит. Слышь, Грыш, землёй владеть им захотелось. Вот этот по нас стрелял вражина.
8: А чё ты крутишься возле меня? Что ты возле меня крутишься? Где Прохор? Где Вестовой?
1: Да здесь же я, Григорий Пантелеевич.
8: Вот здесь!
1: Ну, есть.
8: Выйди вперед. Кто такой?
9: Красноармеец. Русский.
8: Доброволец, гад?
9: Никак нет. 17-го попал. Так вот до этих пор.
8: А чё стрелял? Не думал, что возьмут? А если мы за это тебя в расход?
9: Отстреляться думал.
8: Ну а чё не отстрелялся?
9: Патроны израсходовал.
8: Ты на что признаешься? Что, командир? Коммунист?
9: Нет.
1: Патроны, говоришь, израсходовал? А мы тебя за это шашками посекем. Это как?
9: Да я ведь... Признавался-то не от лихости. Чего я таиться-то буду? Раз стрелял, значит, признавайся. Так я говорю. А что касаемо... Казните. Я ведь от вас добра не жду. На то вы казаки.
10: Григорий Пантелеев, к стенке его.
11: И встал перед ним далекий госпиталь Снегирева в Москве. Дни той, другой войны. И сосед покойки, умный и злой украинец Гаранжа. Ну, так за что ж мы с тобой, хлопче, воевали, а?
12: За что все, за то и мы.
11: Ха, дурный.
12: За что воевали?
11: За буржуев мы воевали. А что это такое, буржуй? То ж птица така, що в коноплях живе.
12: За каких таких буржуйов? А цар?
11: А що воно такое, цар? Цар п'янюга. Цариця стерва. Панським грошам у двійні прибавка, а нам на шею удавка. Ось, чуєш? Фабрикант горілку п'є, а солдат вошку б'є. Обоїм тяжко. Фабрикант з баришом, а робочий нагишом. Ну, служи. Служи, козак, служи. Може, ще один крест заробиш. Дубовий.
12: А как же народ? Але він не понімає, за що ми гибнем в кровях.
11: А війна народ побудить. Після грому з хмари великий дощ буде.
12: Що ж делать? Ну, говори, гад, всю душу мене розворошило.
11: А треба не боятися. Повернуть гвинтовки. Знай, Підніметься велика хвиля, вона все знесе.
12: А при новій власті? А, так же будуть клачитися. Не ми, так діти наші. Війні чому корот дать, як її уничтожить, раз із віку воюють.
11: Це вірно. О. Війна спокон віку йде. І до тої години вона не переведеться, поки буде на світі дурна власть. Ага. А якби була власть робоча, тоді б не воювали. А це буде в дубову домовину, буде. У всіх заступи на світі власть робоча і хліборобська. А чого ж тоді дратися? Границі геть, чорну злобу геть. Во всьому світу буде одна червона жизнь. Ой, Грицько, я б кров свою по каплі вицідив, тільки б дожить до такого.
12: И Гранжа вот так же отстреливался бы, как этот пленный. Где же он, Гранжа? С ними поди, не с нами.
10: Ну так что, Гриша, к стенке его?
12: Нет, пропуск ему дайте, пущай к жонке идёт.
1: Ходить бы Гришке по мягкой пахотной борозде, посвистывать на быков, слушать журавлиный голубой трубный клич, ласково снимать со щек наносное серебро паутины и неотрывно пить винный запах осенний, поднятой плугом земли. И снились Григорию беспокойные сны, и в этих снах не отпускала старая, давно прошедшая.
6: Скоро приедет. 9 дней осталось. Что я буду делать, Гриша? Вернется ведь Степан, убьет ведь меня. 9 дней осталось, Гриша. Небось, побоишься? Бросишь меня?
12: А мне что его бояться? Ты жена, ты и боись. Батя меня вон женить собрался.
6: Кого усватали?
12: Из Коршуновых. Ихнюю Наталью.
6: Наталью? Наталья, девка красивая. Дюжа красивая, надо свидал ее в церкви, нарядная была.
12: Не ее красоту за голенишу не класть, я б на тебе женился.
6: Гришка! Вон, на что ты, проклятый, привязался ко мне? Душу мою ты вынаешь, заубилась я. Гриша, дурочка мой родимый, давай уйдем, милый мой, кинем все, уйдем, хочешь на шахты, как от тебя буду, жалеть тебя буду.
12: Вот, как, вот дура, дура ты, Аксинья, вот хуторишь, а послухать нечего. Ну куда я от хозяйства тронусь? От земли я никуда не уйду. Здесь же степь, дыхнуть есть чем. А там, как народ живет, я уж и не знаю. Может, они привыкли к этому угару.
6: Все вы, мужики, хороши. И ты тоже. Напаскудил, как кобель, и в сторону.
12: Что, виноватого ищешь?
6: А ли ты не виноват?
12: Сучка не захочет, кобель не вскочит.
6: Ой.
12: Ну что? Ну, обидел, что ли? Ну, не обижайся, ну, сбрехнул словцо.
6: Я же к тебе за советом пришла. За что ты?
12: Муторно, Аксинья. Муторно. Вот сосет вот где ты в грудях. Что случилось, того ведь не вернешь. Надо как-то дальше проживать. Вот что я надумал. Давай-ка мы с тобой прикончим
6: Степана.
12: Да, фу! Ты... Нашу с тобой историю, Степана. Аксинья! Аксинья! Аксинья! Лежачего вдарил.
13: А события 18-го года грохотали изо дня в день. Вся Россия стянута обручами огня. Вся Россия в муках великого передела. Середина ноября 18-го красные перешли в наступление. Казаки самовольно покидали части, медленно отходившие к Дону. В станице Вешенской с часу на час ждали прихода красных войск. В Мелеховском доме шел семейный совет. Собрались все, вся семья.
14: Воскресни Бог и расточатся врази его. Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. Господи, помяни царя Давида и всю кротость его.
15: Ну что, набоевались, побросали фронт, без погон возвернулись, а теперь что? В отступ! Ты чего, служивый?
16: Весь наш полк ушел с фронту. Которые остались красным, переметнулись. Пропали мы, батя. Пропали.
12: А ты как думаешь?
16: Да и думать мне нечего. Чего мне думать? Завтра вот передню, я к ночи поеду. Маманя, вы мне харчей изготовьте.
14: Чадушка мое.
15: Это что, отступать значит?
16: А чего? Ждать мне? Чего мне ждать? Пока мне краснопузы и качан срубят? Нет, вот вы, может, с Гришкой думаете оставаться, а я поеду.
17: А вы уедете, а мы должны оставаться, ваше добро это оберегать. Да сгорело вам ясным огнем, не останусь я.
18: Ежели хутор миром тронется, и мы не останемся, пеше уйдем.
15: А, цыцакаянные, мужчинское дело, они равняются.
19: Идите, бабоньки, а я с места не тронусь. Нехай лучше у порога убьют, все легче, чем... под чужим плетнем вздыхать.
18: Скотину с собой можно угнать. Не оставаться жить за скотиной.
15: А ты, Фитино, твою ты! Пала бездомовщица, поганка гнида! Наживал. И вон что припало вздыхать. Ну. А овец, ягнят, куда денешь?
19: Будем. О, сукина, будем.
15: Побутарили, слава богу.
12: Никуда мы не поедем, Наташка. Убивать будут здесь и помрем. Смерть ее нечего искать, она и так налапает.
15: Ну, а коли так, останемся.
14: Да воскреснет Бог и расточатся врази его. Да воскреснет Бог и расточатся врази его, Господи. Помяните меня, Давид.
12: Вот они.
17: Кто?
12: Кто? Красные в хутор входят.
19: Будешь что-то,
12: Будя.
18: Ой, как они верхами-то ездят. Уж он по седлу взад-вперед, взад-вперед.
16: Мужик, он лошадь-то поди первый раз в жизни видит. Молчи, поедем, гляди, доедем. Их не отцы колесного скрыпа боялись, они вон джигитуют. Слышь, надо оружие сховать.
12: Не, сдать надо будет. Приказ отдадут.
16: Ишь ты, сдать. Еще сгодится.
12: Ты молчал бы уж. Гляди, найдут, замотню, на ворота повесят.
18: Ой, гляньте, папаня, как у них руки в локтях болтаются.
17: Небось, шаровары до дыр затрет. Этакий...

0: Здрасте. Здорово, хозяин.
1: Да, милости просим.
0: Да. Красных видали? Принимайте на квартиру. Садись, Тюрников, садись.
1: Да, да. Ты в белых был? Ты. А.
2: Да.
1: Вот. Ах ты, беленький. Офицер, а? Золотые погончики. Офицер ведь.
0: Брось, Тюрников, брось. Ну что ты? Вот ты.
1: Да я по выправке вижу, что офицер. Я сразу вижу сову по полету. А тебя по соплям.
0: Тюрников, ну что ты?
1: Ну, офицер ведь, ну!
2: Был офицером.
0: Ну, вот видишь, был. Ну,
2: был.
3: Гости дорогие, будем вечерить. Хозяйка, ну.
0: У вас курить можно?
4: Курите. Своих трубокуров полно.
0: Спасибо.
1: В каком полку служили, ваше благородие?
0: Ой.
2: В разных.
1: Сколько наших убил?
2: На войне не считают. Ты, товарищ, не думай, что я офицером родился. Я этим с германской пришел. И за боевые заслуги дали мне лычки эти.
1: Я офицерам не товарищ. Мы вашего брата к стенке ставим.
2: Вот что я тебе скажу, товарищ. Негоже ты ведешь себя. Будто бы хутор с бою взяли. Мы сами бросили фронт и пустили вас, а ты как в завоеванную страну пришел.
1: Ты мне не указывай. Знаем мы вас. Фронт бросили. Не набили бы вам. Да ты не
0: понимаешь! Чурников, ты что, Чурников? Ну,
1: ты меня лучше не трогай, офицер. А то худо будет.
2: Я вас не трогаю.
1: Не трогаю!
5: Гришенька, родненький, не связывайся.
2: Чего ж я не ушел? Сердцу нет мочи больше терпеть.
1: Чего что?
0: Тюрников! Все, Тюрников, все! Мне надоело тебя уговаривать. На каждой квартире ты скандалишь, фулюганишь, позоришь. Красноармейское звание. Идем отсюда. Идем.
1: Да ну брось ты. Ну брось ты цацкаться с ними.
0: Цацкаться?
1: Мне тут бабы нравится. Ух, зубами бы грыз. Но хозяин, офицер, простым, которые сопливые, они просто так баб не уступят.
0: Собирайся, Тюрников!
5: Молчи,
0: собирайся.
5: Молчи.
0: Комиссару на квартиру тебя отведу. Ну быстро, Тюрников!
1: Да я и сам уйду. А то и шо? Отравят.
5: Господи Боже.
1: Эх ты, моряк, красивый, сам собою. Тебе
0: иди. Потом поговорим.
1: Моряк меня стою.
0: Вы, хозяева, не обижайтесь на него. Он вроде головой тронутый. У него в прошлом году на глазах офицеры мать и сестру расстреляли. А то он такой вот. Ну, извиняйте.
6: Эх ты, и себя, и нас чуть не сгубил. Фух. Не, надо к Яшке Фомину ехать. Он, говорят, там этим окружным ревкомом там что ли заворачивает. Надо сказать, чтобы заступился в случае чего. А ты сходи к своему дружку, к Мишке Кошевому. Он тоже как-никак кочка на ровном месте. Похутарь с ним.
2: Ой, похутарю.
7: И вспомнил вдруг Григорий пленного красноармейца.
2: Ты кто такой?
7: Красноармеец. Русский.
2: Доброволец, гад!
7: Красноармеец. Русский.
2: Пропуск ему дайте, пущай к жонке идет.
7: Вспомнил Григорий этого парня, пока шел к Михаилу Кошевому.
8: Мишка! Кошевой!
9: Угу.
8: О, здорово!
9: Гриш, Тишель, здорово!
8: Здорово!
9: Здорово, проходи. Проходи, жалься.
8: Да, не на что жалиться.
9: Григорий, здорово.
8: Здорово, Иван Алексеев.
9: Чего по ночам шалаешься?
8: Да так, побрехать зашел.
9: Как же ты, Гриша, остался?

0: Садитесь, товарищ. После смерти Петра все было решено для Григория. Будто и не было за его плечами дней поисков правды, шатаний, переходов, тяжелой внутренней борьбы. О чем было думать? Зачем металась душа, как зафлаженный на облаве волк, в поисках выхода, в разрешении противоречий? Жизнь оказалась усмешливой, мудро простой.
1: Биться с ними насмерть, рвать у них из-под ног тучную донскую, казачьей кровью политую землю.
0: Григорий, богатые с бедными, а не Русь с казаками.
1: У каждого своя правда, своя борозда.
0: Мишка и Котляров тоже казаки, Григорий.
1: За кус хлеба, за делянку земли, за право на жизнь всегда боролись. И будут бороться люди, покуда светит им солнце, покуда теплая сочится по жилам кровь.
0: И закипел Верхнедонской округ. Толкнулись два течения, пошли в разброд казаки. И понесла, закружила калаверть. Восстание, восстание в тылу.
2: Григорий Пантелеич!
1: Григорий Пантелеич, тебе пакет. Ну, Григорий Пантелеич, ты теперь у нас прямо генерал, командир дивизии.
3: Да, еще столько народу не бывало под моим началом.
2: Григорий!
3: Да.
2: Отступает красная.
4: Взял 27 пленных. Как с ними быть?
3: Прикажи отогнать их в вёшке. И чтоб ушли не дальше вон этого кургана. Понял? Пленных не брать. Вот мой приказ. Ну!
4: Ясно.
2: Ой, Господи.
3: Это им еще один платеж за Петра. Водка есть?
2: Достанем.
3: Гулять хочу.
2: Есть гулять!
3: Ну, а ты пакет там.
2: Есть гулять!
3: Многоуважаемый Григорий Пантелеевич, до нашего сведения ковар... Ну, какой почерк, такой мелкий, такой противный. Ну-ка, прочти-ка.
5: Многоуважаемый Григорий Пантелеевич, до нашего сведения коварные доходят слухи, якобы... Ты учиняешь жестокую расправу над пленными красноармейцами. Будто бы по твоему приказу уничтожены, сей речь порубаны 30 красноармейцев, взятых под Баковской. Среди означенных пленных, по слухам, был один комиссаришка, коей мог нам очень пригодиться на предмет освещения их сил. Ты отмени приказ пленных не брать. А мы их потихоньку будем убирать в вёшках, либо в Казанской. А ты идешь со своими сотнями, как Тарас Бульба, из исторического романа писателя Пушкина. И все предаешь огню и мечу, и казаков волнуешь. Ты остепенись, пожалуйста, пленных смерти не предавай, а направляй к нам. В вышеуказанном и будет наша сила. Вот. А за сим шлем тебе низкий поклон и ждем успехов.
1: Видишь, какие чистенькие иуды.
6: Ратный успех не покидал Григория. Он вел за собой уже 3500 сабель. Но постепенно опьяняющая сила власти состарилась, поблекла. Уходя от черных мыслей, Григорий начал пить. А потом потребность в пьянке стремительно вошла в привычку.

0: Ну, закусывайте, гости дорогие.
1: Григорий! Григорий, видел в штабе у Кудинова кавказского князя? Это полковник, кадет. Опять нами золотопогонники владеют! Казаки волнуются. Веди нас, Григорий. Всех уничтожим. Хватит им нас мордовать. Давай биться и с красными, и с белыми. Вот что хочу.
2: Полковник-то убьем. Не в этом дело. А знаешь что, Харлам?

0: Давай-ка мы советской власти в ноги поклонимся.
1: Григорий!
0: Виноватые мы!
1: Григорий!
0: Шучу, Харлампий.
1: А ты так не шути. Сейчас шутишь. Тут дело серьезное. Всех сменим и посадим тебя.
0: Нету больше об этом разговору. Не шуршите, братцы, не шуршите, а то погано нам будет. Дело не в Кудинове и не в кавказском полковнике, а в том, что мы в кольце, как бочка в обручах. И не сегодня-завтра обруча нас раздавят, посередке нельзя. Надо либо к белым, либо к красным прислоняться.
1: Разговор чёрт не выносить.
0: А помрет меж нами. А с кадетами нас все одно сосватывают. Куды же тогда-то подадимся? Все путя нам, жилушки, перерезаны.
2: Эх, оно-то так. Григорий Пантелеич, давай еще по одной.
3: Ну, будь, а мы мои. Да отвяжись, чертяка. Григорий Пантелеич, спать пора, идем.
1: Ты с ним за раз не ложись. Толку не будет.
3: А не твое дело, ты мне не свекр. Идем, Пантелеич.
0: Жил и все испытал я за отжитое время. Баб и девок перелюбил. На хороших конях степи топтал. Отцовством радовался, людей убивал. Сам на смерть ходил. На синее небо красовался. Что же новое покажет мне жизнь? Нету нового. Можно и помереть.
3: Ну.
0: И в войну можно играть без риску, как богатому. Невелик проигрыш.
4: И в этот момент возникло снова, в который раз, далекое, что неотвязно жило в мыслях, в воспоминаниях Аксинья.
0: Заждался, думал, не придешь.
4: Чего кликал? Со своими никак поругался.
0: Ушел я из дому. Живу, как приблудная собака. Как же будем?
4: Я не знаю, миленький, как ты, так и я.
0: Бросишь Степана?
4: И не охну, хуч за раз.
0: Наймемся куда-нибудь. Вон хоть к Лесницким. Я слышал, им кучер нужен.
4: Хоть под скотину я с тобой, Гриша, лишь бы с тобой.
0: Пойдем.
4: Ой, погоди.
0: Что, что такое? Что с тобой?
4: Живот что-то тяжелое надо подняла.
0: Да?
4: Ну вот. Ты думал, кончилась наша любовь. И я забыть тебя хотела, как ты женился. Ненавидеть хотела. Степана ласкала, ты из головы вон не шел. И порешила я отнять тебя у Натальи. У всех отнять. Владеть. Ну вот и все. Пойдем.
2: Гриша! Гриша, красный подливок, как прорвались!
0: За мной! За мной!
5: Степным всепожирающим палом взбушевало восстание. Казаки играли в жизнь, как в орлянку, и немалому числу их выпадала ряжка, а весна в тот год сияла невиданными красками. И был еще один бой в жизни Григория под Климовкой, рукопашный бой. Разум, хладнокровие, расчетливость – все покидало Григория в этот страшный миг. И один звериный инстинкт властно и неделимо вступал в управление его волей. Оскалив плотно стиснутые зубы, Григорий хотел сразить наверняка насмерть, сразить одним ударом во что бы то ни стало. Потом пришла минута чудовищного просветления.
2: Кого рубил? Кого рубил? Кого рубил?
6: Григорий Пантелеич, опомнитесь, довольно с вас. И так четверых пополам.
2: Боже,
6: сажай, сажай на коня его, кони вёшки.
2: Самолево. Зарубите меня, брат, зарубите. Смерти предайте, нет мне прощения. Зарубите.
7: Он долго еще выгибался под ними дугой и, стоная, бился головой о взрытую копытами тучную землю, на которой родился и жил, полной меры взяв из жизни, богатый горестями и бедный радостями, все, что было ему уготовано.
8: А где-либо в Московской или Вятской губернии, в каком-нибудь затерянном селе Великой Советской России, мать красноармейца, получив извещение о том, что ее сын погиб в борьбе с белогвардейщиной за освобождение трудового народа, запричитает, заплачет. Горючей тоской оденется материнское сердце. Слезами изойдут тусклые глаза. И каждодневно, всегда, до смерти будет вспоминать того, которого носила в утробе, родила в крови и бабьих муках, и который пал теперь от вражьей руки где-то в безвестной донщине.

Слушай приказ! По экспедиционным войскам номер 100 от 25 мая 1919 года конец подлому Донскому восстанию! Пробил последний час! Пробил час расплаты с каинами, которые свыше 2 месяцев наносили удары в спину нашим действующим армиям Южного фронта! Вся рабоче-крестьянская Россия с отвращением и ненавистью глядит на те мигулинские, еланские, вешенские банды, которые помогают черносотенным помещикам Деникину и Колчаку. Солдаты, командиры, комиссары, ваши ряды построены! Советская Россия надеется на вас, товарищи солдаты! Мы должны очистить Дон от черного пятна измены! Все как один! Вперед!

0: После рукопашного боя под Климовкой Григорий чувствовал себя совсем больным и, передав командование дивизии одному из своих полковых командиров, приехал в родной хутор.
1: Разве так жена с войны мужа встречает? За что серчаешь?
2: Есть за что. Рассказал бы муженек, как пьянствовал под Каргинской, как с бабами вязался. Опять за старое берешься, Гриша.
1: Оставь, Наталья.
2: Кобелина проклятый, ненаемный. Да за что ж ты меня опять мучаешь?
1: Тебе, видно, больше набрехали, чем на самом деле было. Ну, Трошки виноват перед тобой. Так она жизнь, Наташка, виноватит. Ходишь на краю смерти, ну и перелезешь иной раз через борозду.
2: У тебя дети уже вон какие. Да как же гляделками-то несовестно моргать?
1: Какая там совесть, когда вся жизнь похитнулась, людей убиваешь. Неизвестно для чего вот всю вот эту кашу. А, не поймешь ты. Тебе за раз одна бабья лютость горит. А до того ты не можешь додуматься, что мне сердце точит и кровя пьет. Надысь припадком меня вдарило. Сердце на кой миг остановилось, а холод прошел по телу. Тяжело мне. Через это и шаршиш, чем бы забыться. Водка или баба или... За раз бы с красными замириться, да и на кадетов. А как? Кто нас сведет с советской властью? Как нашим общим обидам счет-то произвесть? Вот и помутилось у меня все в голове.
2: Ты уж зубы-то мне не заговаривай. Напаскудил, обвиноватился, а теперь на войну беду сворачиваешь. Мало через тебя черта я лихо приняла.
1: Ну и больше не об чем с тобой гутарить, да? Тяжело тебе?
2: Тяжело.
1: Тяжело, вот ты покричи, а я тебе за раз не утешник. Я так об чужую кровь измазался. У меня уж жали-то ни к кому не осталось. Детву и эту почти не жалею. Я сам себе страшный стал. В душу ко мне глянь, а там чернота. Как в пустом колодезе.
0: И снова стая грустных воспоминаний пронеслась перед ним. Вспомнилось имение Лесницких.
3: Папа!
0: Вот кучер, которого я вам рекомендую. Парень из хорошей семьи.
4: Чей это?
0: Мелехова. Пантелея Мелехова сын.
1: Мелехов.
4: Прокофья помню. Пантелея. Так тоже помню. Хромой такой, из черкесов.
1: Так точно, наше происхождение. Хромой.
4: А почему нанимаешься?
1: Я не живу с отцом, ваше происхождение.
4: Что же из тебя за казак выйдет, если ты наймитом шатаешься?
1: Ну...
4: Что же отец, выделяя тебя, ничего тебе не дал?
1: Так точно, ваше происхождение, не дал. Ксюша, иди ко мне поближе.
4: Да, но это другое дело. Женой нанимаешься?
0: Замешкался Григорий. И снова в памяти возникла Наталья. Письмо ее, которое написала она ему когда-то в Ягодное, в имении Лесницких.
5: Григорий Пантелеевич, пропиши, как мне жить? И на вовсе или нет потерянная моя жизнь? Ты ушел из дому и не сказал мне ни одного словца. Думала я, сгоряча ты ушел и ждала, что возвернешься. Но и разлучать вас с Аксиньей не хочу. Пущай лучше одна я в землю затоптанная, чем двое. Пожалей напоследок. Пропиши. Ты, Гриша, не серчай на меня ради Христа. твоя жена Наталья.
1: Живи одна, Григорий Мелехов.
3: С женой нанимаюсь, ваше превосходительство.
4: Ксюша. Никаких превосходительств не люблю. Да, цена 8 рублей в месяц. Это обоим.
3: Понятно.
4: Согласен?
3: Так точно, ваше превосходительство.
4: Ну так завтра к 8 будь здесь.
5: Живи одна. Григорий Мелехов.

0: ушла моя жизнь. В одно злое усилие собрала Наталья оставшийся комочек сил, добежала до сарая ощупью, без мысли, без чувства, в черной тоске, когтившей ее заполоненную позором и отчаянием душу, добралась до угла, взяла в руки держак косы, сняла с него косу и, запрокинув голову с силой и опалившей ее радостной решимостью, резанула острием по горлу. Все это вспомнилось и Наталье в тот день их нерадостной встречи.
1: Эх, Гриша! Жалко, что до смерти тогда не зарезалась.
2: Ну, тяжело тебе. А ты покричи, покричи. Слеза ваша бабья завсегда горе мягчит.

0: Гришенька, сыночек, что это Наталья-то кричит? Обидел?
1: Нет. Ничего. Пройдет.
0: Заболел ты, сыночек.
1: Заболел, мать. Тоской.
0: Может, не пойдешь ты более на эту войну проклятую?
1: Пойду, мать. Завтра же и пойду.
0: Бога. Бога, сынок, не забывай. Слухом пользовались мы, что ты каких-то матросов порубил. Господи! Да памятуйся, Гришенька! У тебя ведь вон какие дети растут. И у этих загубленных тобой тоже, небось, детки поостались. Да как же так можно? В избольстве ты такой ласковый, да желанный был. А за раз так и живешь со сдвинутыми бровями. Послухай, матерью, Гришенька, ты ведь тоже незаговоренный, и на твою шею шашка лихого человека найдется, Гришенька.
1: Ну, мать, погоди. Ступай, мать, ступай. Я сейчас пройдусь.

0: Темны июньские ночи на Дону. С ночного неба падают звезды, отражаясь в текучей быстрине Дона. И прибрежный лес, как в сказке, весь покрыт серебристой парчою тумана.
1: Здравствуй, Аксинья, дорогая.
2: Здравствуй.
1: Давно мы с тобой не гутарили.
2: Давно.
1: Я уж и голос твой позабыл.
2: Скоро.
1: Ну, скоро ли? Неужто нам и погутарить не об чем? Что молчишь?
2: Мы свое, видно, уж отгутарили.
1: Ой ли.
2: Да так уж должно быть. Деревцо-то оно один раз в году цветет.
1: Думаешь, и наше отцвело?
2: А то нет.
1: А я, Ксюша, все никак тебя от сердца оторвать не могу. Вот уж и дети у меня большие, и сам я наполовину седой сделался. Сколько годов промеж нами пропастью легло, а все думаю о тебе, во сне тебя вижу. Люблю до нынче, а как вздумаю о тебе, вспомню, как любили с тобой от воспоминаний этих...
2: Я тоже. Мне тоже пора идти, загутарились мы. А если как наша любовь вот тут, Гриш, начиналась?
1: Все помню.
2: Оба они в эту светлую минуту вспомнили тяжелое, на многие годы разъединившее их. Что их разъединило? Что их могло разъединить? Григорий воевал, писал коротенькие письма. А Ксения жила у Лесницких. Одиночество Ксении, смерть дочери, тоска. Бросили ее в объятия молодого барина.
1: Ксюша!
2: Пусти! Пусти!
3: Я приду, жди!
2: Пусти!
0: И тут Лесницкий увидел Григория. Тот давно уже стоял за деревьями. Григорий?
1: Евгений Николаевич? Барин?
3: Пришел? Надолго?
1: В отпуск. На 2 недели.
3: А ты возмужал.
0: Ты чего?
1: А вот чего?
3: А!
1: За Ксинью!
3: Да!
1: За меня!
3: Да!
1: За
3: Ксинью!
2: Гриша! Гриша! Гришенька!
1: Сука! Гадина!
2: Вот почему они плакали теперь.
1: А я, Ксюша, все никак тебя от сердца оторвать не могу. Люблю до нынче.
2: Гриша мой, любый.
4: На следующий день Григорий вернулся в свою дивизию. К тому времени восставшие верхние донцы соединились с белой донской армией. У Мелехова появился новый начальник штаба, штабс-капитан Копылов.
1: Ишь ты, как вышелкнулся, начальник-то штаба.
4: Новое время, новые песни. Нас с тобой генерал Фицхилауров вызывает.
1: А?
4: Да. Приказано быть к 6 часам. Неудобно являться неряхой. Советую тебе привести себя в порядок.
1: Че, продерет и так. Так что, говоришь, приказано быть к 6? Нам с тобой уж приказывать начинают.
4: По старшинству мы обязаны подчиняться. Соединились с армией. Это не шутка.
1: Убыть в плен сдались.
5: господам бы генералам надо бы вот о чем подумать. Народ другой стал с революции. Они все старым аршином меряют. А аршин того и гляди, сломается. Сосватала нас с ними горькая нужда.
4: Ты что это?
5: А то это. Я вот имею офицерский чин еще с германской войны и кровью его заслужил. А как попаду в офицерское общество, вроде как из хаты на мороз выйду в одних подштанниках. Таким от вас холодом на меня попрет. Я ж для вас белая ворона. А? Чужой я для вас с головы до пяток. Вы что думаете, если человек, который не ученый, что он вроде скотины? А кто у красных командирами? А? Буденный офицер? Во, вахмистр.
4: Давно я к тебе приглядываю.
6: Григорий Пантелеевич!
5: Погоди.
6: Григорий Пантелеевич!
5: Погоди,
6: ну. Ну что ж, ходи.
5: А я говорю, погоди. Ну, приглядывайся ко мне, и что?
4: И не могу понять. С одной стороны, ты наш. А с другой, извини за резкость, какое-то подобие большевика.
5: В чем это я большевик?
4: Я не сказал большевик. А некое подобие большевика.
5: Ну, это один черт. А в чем?
4: Вот хотя бы в этих разговорах. Чего ты от нас хочешь? Даже на себя офицерские погоны ты продолжаешь оставаться неотесанным казаком. Ты не знаешь приличных манер, неправильно и грубо выражаешься. Во время еды руки вытираешь либо волосы, либо голенище сапог. Ногти на пальцах либо обкусываешь, либо срезаешь кончиком шашки. А помнишь, как ты зимой при мне, ты принимал интеллигентную женщину, в ее присутствии застегивал штаны.
5: Так что, стало быть, было лучше, если б я остался с расстегнутыми штанами, что ли?
4: Так ты вообще мог разговаривать с женщиной, будучи в одних брюках, босиком? А говоришь ты как? Вместо квартира, фатера. Вместо эвакуироваться, экуироваться. Вместо как будто кубыть. Еще обижаешься. С этой стороны ты явно неблагополучен. В вопросах приличия и манер ты просто пробка. Ну, другой, нормальный человек на твоем месте плакал бы от такого разноса, а ты ржешь.
5: Так что ж, стало быть, ты говоришь, что я пробка? Ну и черт с вами, а я не желаю учиться вашим приличиям и обхождениям. Мне они возле быков будут ни к чему.
6: Да.
5: Да, не перед ними ж мне расшаркиваться. Ах, подвиньтесь, лысый, извините меня, рябый. Разрешите поправить на вас ермо? Милостивый государь, господин бык.
6: Да?
5: Да, я уж покорнейше попрошу вас не портить борозду-то.
6: Слухаю.
5: С ними надо покороче. Цоп-цобе, вот и вся бычиная дислокация.
4: Не дислокация, а дислокация.
5: Ну, нехай дислокация. Но вот все-таки в одном я с тобой не согласный, Копылов.
4: В чем?
5: А вот в том, что я пробка. Я не пробка. Это я у вас пробка. А вот погоди, дай срок, перейду к красным. У них я буду тяжелее свинца. И уж тогда не попадайтесь мне, приличные и образованные дармоеды! Душу буду вынать! Прямо с потрохом! Проха!
6: Да здесь же я,
5: Григорий Пантелеевич. Я знаю, что ты здесь.
6: Письмо от Кудинова.
5: Давай. Григорий, у нас... А что это я читаю? А не начальник штаба? Ну-ка, прочти-ка.
4: Григорий, у нас великое ликование. Нам сдался Сердобский полк. Красноармейцев распихаем по пешим сотням, заставим их бить своих. Как там у тебя? Ежели дюже нуждаешься в патронах, сообщи, вышлем штук 500. Да, захвачены твои земляки-коммунисты. К Котляров, Кашевой и много еланских. Всем им наведут Ухлай. Ухлай. По дороге в Вешки.
7: Григорий Пантелеевич, чего стряслось? На тебе лица нет. Григорий Пантелеевич.
5: Рябчиков. Рябчиков где?
7: Рябчиков!
8: Тут-то я. Что такое?
5: Рябчиков, я уезжаю в хутор. Дивизия на тебе.
8: За раз едешь?
5: За раз еду.
4: Ты что, что оттуда?
5: Ну что?
8: Ну, пока ты вернешься, мы у Швастахова будем.
5: Хорошо.
1: Выручить Котлярова. Мишку Кашевого. Кровь легла промеж нас. Но ведь не чужие ж мы.
9: А тем временем Ивана Котлярова вели со связанными руками к хутору татарскому. Иван Алексеевич с тоской и ненавистью оглядывал окаменевшие в злобе лица казаков-конвоиров. При первом взгляде набежавших встреч казаков и баб, Иван Алексеевич понял, что это смерть. Толпа, вооруженная вилами, мотыгами, кольями, приближалась.
10: Показались-то!
11: Гоню!
10: Врагов гоню!
11: Побить их, чертей!
12: Насуды!
13: Наших исказили!
14: На шваку! Котляров его дружков!
15: Ну иди, иди, краснопоз! Иди!
16: Вашего хуторца пригнали. Покрасуйтесь на него, на Суккиного сына. А ну, похристосуйтесь с ним.
10: А другой где? Кашевой Михаил! Где?
16: Один ваш хуторец, окромя не было. Да по куску на человека и этого хватит растянуть.
10: Ну? Здорово, куманек!
17: Здорово, кума Дарья.
10: Расскажи-ка, родненький куманек, как ты кума своего... Как ты мужа моего, Петра Пантелеича, убивал, казнил?
17: Нет, кума, я его не казнил.
10: Как же? Как же не казнил? Ведь вы с Мишкой Кашевым казаков убивали! Вы!
17: Нет, кума, нет.
10: Ты! Ты убил! Говорили казаки, что тебя видали на том бугре! Откажешься, проклятый!
17: Был и я в том бою. Был в том бою.
10: Был,
17: но я мужа твоего не убивал, кума. Я за кума Петра, я не отвечу.
10: А ты, вражина, кого убивал из наших хуторных? Ты сам! Чих, детишка! Павер сила до ней понаспустил!
17: Я не убивал!
9: В руках Дарьи ощутился кем-то подсунутый кавалерийский карабин. Она выстрелила в Котлярова. Оборвалась его жизнь.
2: Григорий прискакал в татарский, насмерть загнав коня, но опоздал. В хуторе было тихо, безлюдно. Знакомый до боли скрип порожков, с детства знакомый, волнующий запах родного жилья.
5: Мишка, маманя!
2: Гриша, ты что ли?
5: Пленных давно прогнали?
2: Побили их.
5: Как побили?
2: Побили. Ох, Гриша, наша Дашка, стерва проклятая, она сама убила Ивана Алексеевича, стрельнула в него.
5: Опоздал. А Мишка Кашевой?
2: Слава богу, его не было. Наши-то забоялись ночевать с ней в одной хате. Ушли к соседям,
12: А Дашка от кельта явилась пьяная, пьянее грязи пришла. Зараз спит.
5: Где?
12: Он там валяется в амбаре. Григорий шагнул. Настежь открыл дверь амбара. Увидел спящую на полу Дарью. Поднял над ней шашку. Опустил. Несколько секунд стоял, стоная, раскачиваясь, крепко сжав зубы. Смотрел на нее чувством непреодолимого отвращения и годливости. Потом шагнул и наступил кованым сапогом на лицо Дарьи.
5: Гадюка! Дуняшка. Дуняшка, где Аксинья?
12: Опять. Не буду больше ее разыскивать. Скочитали черти на нашу голову.
5: Где Аксинья?
12: И снова пошел он искать ее. И снова нашел.
18: Григорий Пантелеич, проходите.
5: Так, Степан, здорово. Вот проведать зашел, извиняйте.
18: Садитесь.
5: А где же жена?
19: А ты ее проведать зашел?
5: Ее.
19: Я ее за водкой послал. За раз придет. Садись, подожди. Выпьешь?
5: Немножко можно.
19: За все хорошее.
5: За все доброе. Ты почему не в сотне?
19: Тоже. Проведать зашел. Вся сотня в хуторе гостюет. Допьем?
5: Давай.
19: Будем здоровы?
5: Будем.
20: Кушайте огурчики малосольные. Здравствуйте, Григорий Пантелеич.
19: Возьми стакан. Садись к столу.
20: Я не хочу.
19: Садись.
20: Я же не пью ее, Степа.
19: Сколько разов говорить?
5: Садись, соседка. Садись.
19: Тетка!
20: Да.
19: Дайте-ка чистый стакан.
20: О, Господи.
19: Выпьем, жена. За долгую разлуку. Что ж, не хочешь? Не пьешь.
20: Ты же знаешь.
19: Я за раз все знаю. Ну, не за разлуку. За здоровье дорогого гостя, Григория Пантелеича.
20: За его здоровье выпью.
19: Молодец, жена. Люблю за смелость.
4: И возникло прошлое, далекое. Это было, когда Степан впервые узнал об измене Аксиньи.
19: Ну!
20: Не таюсь. Грех на мне, бей, Степан.
19: Ну, Аксинья. Расскажи, милаха, расскажи, как мужа ждала, мужнину честь берегла. Ну!
20: Убей, убей, ради Христа отмучаюсь, не житье мне.
19: Больно, что ли?
20: Больно.
19: А мне, думаешь... Не больно? Молодец. Жена, люблю за смелость. Выхолостил ты мою жизнь, как боровка. Крепко ты меня обидел, Григорий.
5: Ты мне не жалься, не пойму.
19: Оно, конечно, так.
5: Григорий Пантелеич, Григорий.
19: А ты чего, Прохор, зевало раскрыл? А ли диковину какую увидал?
0: Да, вроде того.
19: А ты не пужайся, проходи, садись. Тетка!
18: Да.
19: Дайте-ка еще чистый стакан.
5: Не-не-не-не-не, мне садиться время не указывайте. Я за тобой, Григорий Пантелеич. И генералу пора являться.
21: Ну и поди скажи, что не нашел меня, понял?
5: Да, это понять-то я понял, но лучше тебе пойти.
21: Ступай.
5: Дикить, он...
21: Ступай, сказал!
19: Вот я и утарю. Жалкую я об одном, парень. Дюже жалкую. Помнишь, как однажды на Маслине дрались мы в стенках? Ну, холостые с женатыми дрались, помнишь?
21: Помню, ну.
19: Помнишь, как я тогда гнал за тобой? Жидковат ты был. Куга зеленая, супротив меня. Вот ежели б вдарит тогда тебя с потягом по боку, не жить бы тебе.
21: Да.
19: Пожалел я тебя.
21: А, ну, ты не горюй. Мы еще как-нибудь цокнемся.
5: Григорий Пантелеич, ну, а генерал дожидается.
19: Ну, на посошок. За все хорошее.
21: За все доброе.

0: Командир 1-й повстанческой дивизии Мелехов и начальник штаба дивизии Копылов.
1: Проси.
0: Есть.
1: Я пригласил вас, господа офицеры, для того, чтобы согласовать кое-какие вопросы. Повстанческая партизанщина кончилась. Ваши части вливаются в Донскую армию. Мы переходим в планомерное наступление. Пора все это осознать и беспрекословно подчиняться приказам высшего командования. Почему? Извольте ответить. Вчера ваш пехотный полк не поддержал наступление штурмового батальона. Почему полк отказался идти в атаку, несмотря на мое приказание? Кто командир вашей так называемой дивизии?
2: Мелехов.
3: Я.
1: Потрудитесь ответить на вопрос.
3: А я только вчера прибыл в дивизию.
1: Где вы изволили быть?
3: Дома. Я заезжал домой.
4: Во время боевых операций командир дивизии изволит гостить дома. В дивизии бардак, распущенность, безобразие. У вас не воинская часть, а красногвардейский сброд. Отребье, а не казаки. Вам, господин Мелехов, не дивизией командовать, а денщикам служить, сапоги чистить. Слышите вы?
1: Почему не был выполнен приказ? Митинга не провели, не обсудили. Зарубите себя на носу. Здесь вам не товарищи, и большевистских порядков мы не позволим заводить. Не позволим!
3: Я прошу вас на меня не орать.
4: Что вы сказали?
3: Я попрошу вас на меня не орать. Вы для чего нас вызвали? Решать? Решайте. Решайте! А если вы, ваше превосходительство, спробуете тронуть меня хотя бы пальцем, зарублю на месте!
1: Хорошенькое дело. Да. Садитесь. Садитесь. Погорячились и хватит. Садитесь. Ну-с. Да. А теперь извольте слушать. Приказываю вам немедленно перебросить все конные части на юго-восточный участок. И тотчас же идите в наступление. Правым флангом вы будете соприкасаться со 2-м батальоном войскового старшины Чумакова.
3: Нет, нет, нет, нет. Дивизию я туда не поведу.
1: Почему?
3: Ну, перегруппировка займет много времени.
1: Ну, это вас не касается. За исход операции отвечаю я.
3: Нет, касается, отвечаете не только вы.
1: Вы отказываетесь выполнить мое приказание?
3: Да.
4: В таком случае потрудитесь сейчас же сдать командование дивизии.
3: Нет, дивизию я не сдам.
1: Как прикажете вас понимать?
3: Ну, так, как я сказал.
4: Я вас отстраняю от командования дивизии.
3: А я вам не подчиняюсь, ваше превосходительство.
4: Слушайте, Мелехов, вы вообще кому-нибудь подчиняетесь?
3: Да, подчиняюсь командующему повстанческими силами Кудинову. Подчиняюсь. А от вас мне все это удивительно слухать. Мы с вами пока на равных правах. Вы командуете дивизией, я тоже. И пока вы на меня не шумите. Вот уж переведут меня в сотенные командиры, тогда пожалуйста. Но драться! Драться я и тогда не дам.
1: Нам больше не о чем разговаривать. Адъютант! О вашем поведении я немедленно сообщу в штаб армии. И смею вас уверить, результаты не замедлят сказаться. Что-что, а военно-полевой суд у нас пока действует безотказно.
3: Вы сообщайте куда угодно, только меня не пугайте. Я не из полохливых. И пока не троньте меня. А то боюсь, как бы мои казаки вас не потрепали.
1: Черт знает.
4: Штабс-капитан Копылов.
2: Пошлите идти. Господин генерал.
4: Что?

0: Нет, не поведет больше Мелехов казаков под огонь. Пусть идут в бой офицерские штурмовые роты. Не хотел он больше защищать этих фицхелауровых, которые до глубины души презирали его, и которых не менее глубоко презирал он сам. Не хотел и не мог. Не мог.
1: Молчал у генерала-то. Свидетелем был.
2: Мазда.
1: Нехай воюют, сами погляжу со стороны.
3: Ох, парень, табак наше дело. Пихнули нас красные так, что теперь еще будем пятиться до самого моря, пока не упремся задом в соленую воду. А на случай, ежели в чужие земли придется плыть, аль раком ползть, ты как, тронешься?
1: Раз уж попали на овечье положение, надо за баранами держаться.
3: Григорий Пантелеич,
1: да.
3: Ты про зеленых слыхал?
1: Про кого? Про зеленых?
3: Ну.
1: А, слыхал.
3: Это ж и шо, какие такие зеленые проявились? А они за кого?
1: А черт, за красных.
3: А чего же они тогда зелеными кличутся?
1: Чума их знает. В лесах должно хорониться, от того и кличка.
3: А может... И нам с тобой позеленеть?
1: Что-то охоты нету.
3: Ну, а кроме зеленых есть какие-нибудь такие, чтобы к дому побыстрее прибиться? Мне ведь один черт, зеленые они, синие, или еще какие яично-желтые. Я в любой цвет с дорогой душой окунусь, лишь бы этот народ против войны был и по домам служивых бы спушал.
1: Ну, погоди, парень, может, такие еще и проявятся.
3: Ну, так этот видать.
2: Гори, чего? Моя звезда.
1: Наряжался. Думал, небось, к столу под белые руки поведут.
3: У генерала-то?
1: Не токмо чего, даже к ручке не подпустили.
2: Аминь. Аминь донской армии. С босыми казаками штурмовать Россию? Ох, скука одна, не война. Грязца!
1: Ладно, и что, выпьешь?
2: Нет, я не могу, я слаб, я непривычен.
1: А мы выпьем. Давай с тобой выпьем за здоровье генерала...
3: Ферц Караулова.
2: Раз туды твою телеграфным столбом в дроп разбную.
1: Вот это воспитатель.
2: Ладно, давай выпьем. Давай выпьем за родину. Из нашей родины гниль надо вытравлять железом и огнем. А мы бессильны.
1: Какая б ни была мать, а она родней чужой-то.
3: Да.
2: Оказалось так, что у нас вообще нет родины. Чёрт! Ладно, за твоих детей. У меня их нет, а может есть.
3: Это как?
2: А, к чёрту! Аминь! Гори, гори.
4: Григорий Пантелеич! Григорий Пантелеич!
1: Ну?
4: Тебя там адъютанты штаба Кудинова разыскивают.
1: Ну и нехай он идет.
4: Куда?
1: Куда? Сюда, куда?
4: А.
5: Эй, сюда! Мелехов, соизвольте выслушать. Ведя партизанскую войну с красными, вы успешно командовали дивизией. Теперь же мы не можем доверить вам не только дивизию, но и полк. Вы согласны с этим? Очень хорошо, что вы не переоцениваете ваши возможности. Вы освобождаетесь от командования дивизии и назначаетесь командиром 419-го полка. А пока... Пока поезжайте в отпуск. У вас дома большое несчастье. Вот телеграмма.
1: Наташка. Наталья. Да, этого я не ждал. За что же?
6: Острая боль штыком вошла в сердце Григория. За двое суток пути, загнав лошадь, Григорий домчался до родного хутора.
7: Как же это, маманя?
1: Как же это?
8: Гришенька, не уберегли. Горе какое. Осиротели твои дедушки. А было это вот как.
6: Маманя! Григорий опять с Аксиньей живет.
9: Это и вся беда.
6: Хватит, чтоб белый свет стал немил. О, Господи! Всю-то душеньку мою он вымотал. Нету силы больше так жить. Господи, накажи его проклятого. Срази его насмерть, чтоб не жил он больше, не мучил меня.
9: Умнись! Бог с тобой!
6: Господи, покарай его, Господи, накажи его!
9: Становись на колени! Слышишь, Наташка, ты кому смерти просила? Родному отцу своих детей! Кланяйся в землю, говори! Господи, прости мне окаянной мое прегрешение!
6: Господи, прости мне окаянное мое прегрешение. Смерти я ему не хочу.
8: Ой, Господи.
6: Люблю его. Но родить от него больше не буду. А я беременная за раз, маманя. Ой. Нынче же пойду к бабке Капитоновне.
9: Ты что? Да как у тебя язык поворачивается у бессовестных?
6: Гриша, пожалей напоследок, пропиши. Ты, Гриша, не серчай на меня ради Христа. Твоя жена Наталья.
7: Как же это, маманя?
1: Как же это?
8: Гришенька, не послушала меня, тихонько ушла, не доглядела я, как кровь из нее хлестала, белей мела стала, была как яблонька в цвету. Что надумала, что сотворила, не уберегли.
0: Григорий понимал, что белые армии заканчивают свой последний поход. Развязка наступала стремительно и неотвратимо. Кубанцы тысячами бросали фронт, разъезжались по домам, донцы были сломлены. Обескровленная боями и тифом, потерявшая 3/4 боевого состава белая добровольческая армия была не в силах противостоять напору окрыленной успехами Красной армии. Началась эвакуация окружных учреждений и интендантских складов.
10: Господин офицер! Господин офицер!
5: Отстаньте!
10: Что значит отстаньте? Я могу рассчитывать на погрузку?
11: Нет мест!
10: Господин офицер! Господин офицер!
5: Я вам второй раз говорю, не приставайте, куда я к черту денусь с вашим барахлом? Вы что, ослепли, не видите, что творится?
10: А я буду жаловаться.
5: Да жалуйтесь хоть самому генералу Деникину. Я вам русским языком говорю, не могу. Понимаете, не могу.
11: Почему?
5: Элмаков!
11: Почему нарушаете порядок? Где ваша часть?
10: Я требую привилегий. Я личный адъютант его превосходительства генерала Фицхилаурова.
11: Ваши документы.
10: Нате.
12: Советую вам уйти отсюда и не мешать. У нас есть приказ арестовывать всех проявляющих недисциплинированность.
10: Я повторяю, я личный адъютант его превосходительства генерала Фицхелаурова.
12: Плевал я на вашего генерала Фицхелаурова!
10: Вы мне ответите за это, мерзавец!
12: Пошел вон! Это еще что такое?
13: Это пеленные! Красный музыкант команда!
12: Какая еще красная музыкантская команда?
13: Это трубаси! Наш красных трубасей пригнали! Понимаешь?
12: Че ж тут понимать?
13: Чего? Сегодня сего! Прими пленных! Наел зерна морда, болтай зря сего!
12: А ты у меня пленных. Поговоришь, курдюк бараний! Господин Исау!
10: Чего?
12: Какой-то большевистский оркестр пригнали!
14: Ну, что, какой там оркестр? Чего ты их гнал? Не крещеная харя! Да каким чертом? Не мог по дороге на распыл пустить?
13: Командир сотни приказал! Гони сюда надо!
14: Гони сюда надо! Капельмейстер где?
15: Нет его!
14: Сбежал?
15: Нет, убили.
14: Ну и черт с ним, туда и дорога. Обойдетесь и без него.
13: Возьми,
14: чего тебе?
13: Куда девать пленных?
14: А ну, разобрать инструменты. Я сказал, разобрать инструменты.
13: Ну,
12: что сказал,
13: давай?
12: А ну, живо! Живо!
14: Давайте.
12: Стой!
14: Боже, царя храни. Давайте.
15: А из нас никто не знает старого гимна.
14: Никто не знает? Это интересно.
13: Ординации, ко мне!
16: Ваше благородие! Ваше высокоблагородие! У нас все тут молодые музыканты. Старые не приходилось играть. Революционные марши все больше. Играли.
14: Революционный марш играли.
16: Так точно.
14: Это интересно.
13: Приготовиться!
16: Ваше благородие! Разрешите, мы попробуем.
14: Попробуйте.
16: Ну, ребята,

0: Разве это музыка?
1: А вы им похоронный марш закажите.
0: Я знаю. Я знаю, что им заказать. Комиссаров музыкой услаждали. Рвань тамбовская! Интернационал, надеюсь, исполняете?
2: Так
0: ну?
2: Точно.
0: Ну?
2: Так точно.
0: Играйте. Играйте, играйте, не бойтесь, раз приказываю, играйте.
3: Давай, ребята, сыграем.

одного за другим расстреливали музыкантов. Мужественно умирали красноармейцы. Григорий подошел к одному из убитых, поднял его красноармейский шлем и вдруг яростно стал срывать свои офицерские погоны.

0: Перед луговым покосом в хутор приехал с фронта Мишка Кошевой. Наутро он вошел к Мелеховым, снял старенькую солдатскую фуражку, терпеливо ждал, пока не кончит молиться Ильинична.
1: Святая Богородица, Царица Небесная, Казанская Божия, Матерь всех скорбящих, радость, все упование мое возлагаю на тебя, Матерь Божия, укрой нас под покровом своим.
2: Здоров живете, тетенька. Не ждали.
3: Здравствуй. А кто ты такой мне, чтоб я тебя ждала? Нашему забору двоюродный плетень.
2: Ну, так уж и плетень. Как-никак, знакомые были?
3: Только и всего.
2: А. Старик помер, говорят.
3: Помер.
2: А Григорий?
3: В Красных служит. Такую же звезду на шапку нацепил, как и ты.
2: Давно ему надо ту звезду нацепить.
3: Это его дело.
2: Евдокия Пантелеевна дома?
3: Как тебе только совесть позволяет приходить к нам? Бесстыжие твои глаза! Душегуб ты!
2: Это какой же я, душегуб?
3: Истинный! Кто Петра убил? Я ты?
2: Я?
3: Ну вот. А после этого кто ты есть? И ты приходишь к нам, садишься, будто мать я ему или кто? Как же твои глаза на меня глядят?
2: А нечего моим глазам зажмуряться. А ежели бы Петро меня поймал, что бы он сделал? В маковку поцеловал бы? Да нет, он меня тоже убил. Не для того мы на этих буграх сходились, чтобы нянькаться один с другим, на то она уж и война.
3: Душегуб ты, душегуб, доможок мирных стариков.
2: Мирных? Да через этих мирных вся эта проклятая война началась. Да кто агитацию-то пущал против нас? Вот они и пущали, мирные. То гляди ты. Нашла душегуба. Да я бывал, ягненка или поросенка зарезать не мог. И зараз знаю, что не зарежу. Вот другие резали, а я уши закрывал и бежал куда подальше, чтобы не слыхать и не видать.
3: Ой!
2: Потому что у меня на всяческую живность рука не налегает. Но на врагов, которые зазря на белом свете живут, у меня рука твердая.
3: Ой.
2: Ладно. Ладно, я не затем пришел к тебе, мамаша.
3: Какая я тебе мамаша? Ты сучку клич мамашей.
2: Ты вот что. Ты меня не сучи. Я ведь подряду не брал всего от тебя терпеть. А за Петра не надо. Не держи на меня сердце, сам он нашел, что искал.
3: Душегуб ты, душегуб, уходи отсюда. Я злить тебя не могу.
2: А Григорий, а сынок твой кто? Ведь он-то уж душегуб настоящий, без подмесу.
3: Не бреши.
2: А сколько он наших загубил, про то тебе известно? Вот то ты, ну, тетенька. Уж коль ты такое прозвище даешь всем, кто на войне был, тогда все уж мы наподряд душегубы.
3: Хватит. Некогда мне с тобой утарить. Шел бы ты домой.
2: Да, да, у меня домов, как у зайца теремов. Она не зря, ты горишь. Ильинична, не к тебе я пришел.
3: Я знаю, к кому ты пришел.
2: Да, Евдокею Пантелеевну пришел проведать. И скажу я так, я об ней давно страдаю, так что буду засылать к вам сватов. За вашу Евдокею. Любовь у нас обоюдная, вот. Жалечко мне в память платок вышло. Я его всю войну у сердца хоронил. Так что ходить я к вам буду, хочешь ты этого или нет,
3: тётушка. Не будешь, чтоб ноги твои тут не ступало.
0: Нет, будет ходить. А?
4: Будет. Сердцу не прикажешь. Не закажете, маманя.
1: Тошно смотреть. Жених.
2: Нельзя мне к вам не ходить. Потому что промеж нас ей любовь.
1: Пора на покой. Хватит. Зажилась. Только Гришеньку дождаться. Гришенька, родненький мой, кровинушка моя.
0: Не дождалась, Ильинична. Григорий вернулся только в начале зимы. Он был ранен на Врангелевском фронте и после выздоровления демобилизован из Красной армии. Но матери уже не было в живых. Дети Григория жили у Аксиньи.

0: Я тебе мгновение, проведенных здесь.
1: Тихо, тихо.
0: Как?
2: Никакие заверения уже не могли убедить Кошевого.
3: Григорий понял это.
4: Он испытал мгновенную горькую досаду на себя.
0: Зачем он оправдывается? Пытается что-то доказать.

0: Породнились, значит?
1: Пришлось.
0: Что-то у нас не так. По тебе вижу, не так. Не по душе тебе мой приезд. Или я ошибаюсь?
1: Да нет. Ты угадал. Не по душе. Враги мы с тобой.
0: Были?
1: Да, видно, и будем.
0: Почему?
1: А ненадежный ты, Гриш, человек.
0: Это ты зря. Вот говоришь ты, это зря.
1: Да нет, не зря. А ну, ответь прямо, почему в такое время из Буденновской армии тебя демобилизовали?
0: Не знаю.
1: Знаешь. Не доверяли тебе, так?
0: Ну, ежели б не верили, так не дали б эскадрон.
1: Это на первых порах. А раз в армии в такое время тебя не оставили, значит, и дело твое.
0: Ясное, браток. А ты мне веришь?
1: Нет. Гриша. Сколько волка не корми, он...
0: Это значит, ты брось!
1: Ну, вот что. Там тебе не верили, и здесь веры большой давать не будут.
0: Ну, знаешь.
1: А тут и знать нечего. Все давно узнатое. Вот и Шумить Кокошкинов явится, палач матери моей. Так мне что, тоже радоваться прикажешь?
0: И меня с ним не равняй.
1: А ты не лучше его, ты непременно хуже и опаснее.
0: Чем это я хуже? Че ты мелешь?
1: Ты закручивал всем восстанием.
0: Ну не я им закручивал. Я был командир дивизии.
1: А это мало?
0: А ежели б тогда на гулянке не собирались меня убить, может, я бы и не участвовал в восстании.
1: Ну не был бы ты офицером, так никто б тебя не трогал.
0: Ну не брали б меня на службу, не был бы я офицером. Знаешь, это длинная песня.
1: Да, Гриша, длинная. И поганая.
0: Да, и за раз ее не перепевать. Опасно.
1: А в твоих геройствах, Гриш, я ведь знаю, слыхал. Много ты наших бойцов положил. Вот через это я не могу легко на тебя глядеть. Этого так просто из памяти не выкинешь.
0: Ох, крепкая у тебя память. Ты брата Петра убил? А я тебе что-то об этом не напоминаю. Ежели все помнить, волками надо жить.
1: Ну что ж, я убил и не отказываюсь. А довелось бы мне тогда тебя поймать. Я бы тебя положил, как миленького.
0: А я, когда Ивана Алексеевича в плен забрали, спешил. Боялся, что и ты там... Боялся, убьют тебя казаки. Выходит, занапрасну я тогда спешил.
1: Ты смотри, благодетель какой нашелся. Поглядел бы я, как бы ты со мной разговаривал, ежели бы кадетская власть была. Вот ежели бы вы одолели, ремни бы со спины небось вырезывал.
0: Ну, может быть, кто-нибудь и резал бы ремни со спины, а я б тебя поганить рук не стал бы.
1: Ну вот, Гриша, значит, и разные мы с тобой люди. Потому что сроду я не стеснялся об врагов руки поганить и за раз не сморгнул. При нужде.
0: Чё ты боишься, Михаил? Чё ты, что я опять против советской власти буду бунтовать?
1: Да нет, ничего я не боюсь. Однако думаю, что случись какая-нибудь заваруха и переметнёшься ты, Гриша, на другую сторону.
0: Ты что, думаешь, такой уж я белым приверженный? Хреновина, я отслужил своё. И навоевался за свой век предостаточно. Душой уморился страшно. И все мне надоело. Революция, контрреволюция. Я хочу пожить возле своих детишков. Хозяйством заняться. Вот и все. Поверь мне, Михаил, от чистого сердца я тебе гутарю.

0: Ладно. Давай кончим этот никчемушный разговор. Хватит. Одно тебе напоследок хочу сказать. Против власти я не пойду! До тех пор, пока она меня за хрип не возьмет. Ну, а возьмет, буду обороняться.
1: Это как, то есть?
0: А так, пущай мне зачтут службу в Красной армии. Те ранения, которые я получил, я согласен отсидеть за восстание. Но уж ежели расстрел за это получать, извиняйте, дюжа густо будет.
1: Ну, рефтрибунал или ЧК с тобою торговаться не станут. Проштрафился, получи свой паёк с довеском. За старые долги, Гриша, платить надобно сполна.
0: Ну тогда поглядим.
2: Да поглядим. Ясное дело.
1: Ты когда в Вешенскую-то на регистрацию пойдешь?
0: Ну, как-нибудь днями.
2: Да нет.
1: Не как-нибудь. Завтра пойдешь. Приказ такой. Регистрироваться немедля.
0: А ежели ты, Гриша, добром не пойдешь, под конвоем поведу! Понятно?
2: Теперь же все понятно.
3: Почему он думал, что его должны были встречать по-иному?
4: Почему он думал, что кратковременная, честная служба в Красной армии покроет все его прошлые грехи?
2: Почему?
5: Братушка! Братушка!
2: Что?
5: Уходи! Уходи зараз же! Там приехали четверо.
2: Ну?
5: Они говорили шепотом. Но я слыхала, Михаил говорит, тебя надо арестовать. Рассказывает им про тебя. Уходи, Гриша!
2: Беги, сестра. Спасибо. Спасибо. Беги, а то заметил, что ушла. Прощай.
0: Прощай!
2: Поведут под наганом. И вот эти вот руки свяжут. Нет. А что же? Скитаться по хуторам, пока хозяин не выдаст властям? Уйти в лес, в банду? Или явиться с повинной? У меня выбор, как в сказке про богатырей. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, убитому быть. Три дороги, и ни одной нету путевой.
3: И он выбрал, вступил в банду изменников имена. Снова война, волчья.
6: Вступил в банду, хотя с самого начала понимал, чувствовал, был убежден, что вся эта затея обречена на неизбежный провал.
7: И вот однажды ночью, гонимый чувством острой тоски, Григорий пришел в свой родной хутор.
8: В черном небе россыпь мерцающих звезд, в степи тишина и ветерок, напитанный родным и горьким запахом полыни.
0: Ксюша!
8: Ты!
0: Ксюша!
8: Ты!
0: Ксюша!
8: Ты пришел! Гриша, ты где ты был?
0: Ну,
8: где погоди, ты пропадал?
0: Погоди, ну не кричи, погоди. Ну, покричим с тобой еще. Время у нас еще будет. Ну, едем.
8: Куда?
0: Куда? На юг или на Кубань? Куда-нибудь подальше. Моим рукам работать надо, а не воевать. Прокормимся как-нибудь. Никакой работы не погнушаюсь. Ну, так едешь.
8: А как бы ты думал? Как бы ты думал, родненький? Сладко мне без тебя одной. Пеше пойду, поползу следом. Нету мне без тебя жизни. Лучше убей, только не бросай опять.
0: Ну, это... Поспешай давай. Кофту теплую возьми. Бельишко какое есть. И харчей на первый случай.
8: Господи, детей.
0: Чего?
8: Хочу поглядишь на них.
0: Нет, не надо. Как будто в гости идет. Ничто ее не страшит.
8: Ой.
0: Ну,
9: Ну, помнишь, как мы с тобой в имение к Лислицким шли? Вот так же вот, только узелок у тебя тогда был побольше. Да годами мы с тобой были помоложе. Ну, Ксюша, айда!
6: Ну что? Тяжело, небось, непривычки вверх-то ездить.
5: Ничего, лучше, чем пешком. Только ноги.
6: Казачка.
9: Ну, Ксюша, располагайся. Вот тут вот и будет наш с тобой. Наш с тобой стан тут будет. Располагайся.
5: Ой, а я все боюсь. Не во сне ли это? Дай руку твою потрогаю, а то веры никакой нет. Вот видишь, Гриша, какой я стала. Свистнул, как собачонку, и побежала за тобой. Эта любовь и тоска по тебе, Гриша, так меня скрутила. Везде пойду за тобой. Моя любовь к тебе верная.
9: Ксюша, знаешь, я четвертые сутки не спал. Я посплю, а потом ты поспишь, Ксюша, да? Сон меня совсем сморил. Я сплю.
5: Спи, родненький.
9: Совсем.
5: Спи крепче.
9: Засыпаю.
5: Гриша, милый мой Гришенька, сколько седых волос-то у тебя в голове.

0: 第五，
1: 你，哦，привык по зайчи жить то, от каждого шороха вскакиваешь и вздрагиваешь, от этого девка так скоро ты и не отвыкнешь.
0: Может, еще уснешь?
1: Ой, знаешь, ой, мне, чтобы выспаться, надо целые сутки подряд спать. Рассказывай.
0: Про что?
1: Как жила? Про детишков.
0: Ой, скучали они. Спрашивали, где батя. Я с ними по-всячески, все больше лаской. Приобвыкли, привязались. Полюшка тихонькая, смирная, куклят ей нашли из лоскутов, она сидит под столом, занимается. А Мишатка раз прибегает с улицы, весь дрожит. Ты чего, спрашиваю? Заплакал, да так горько. Ребята со мной не играются. Говорят, твой отец бандит. Мамка, верно, что он бандит? Какие такие бывают бандиты? Говорю ему, никакой твой отец не бандит. Он так... несчастный человек. Они, Гриш, сами меня стали звать матерью. Ты не подумай, что я их учила.
2: А вы! Кто такие?
3: Свои! Ксюша, беги к лошадям. Пригнись, Ксюша. Скорей!
2: Стой! Стой! Стрелять буду! Ксюша! Ксюша!
3: Ксюша! Куда тебя поранило? Ксюша! Хоть слово, Ксюша!
2: Да что же это такое, Ксюша? Ради бога, хоть слово, Ксюша!

Самое страшное, что могло случиться в его жизни, уже случилось. Он попрощался с нею, твердо веря в то, что расстаются они ненадолго. Ему незачем было спешить. Все было кончено. Словно очнувшись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собою черное небо и ослепительно сияющий черный небо.

0: До глубокой осени Григорий прожил в лесу. Но когда начались осенние дожди, а затем холода, с новой и неожиданной силой проснулась в нем тоска по детям, по родному хутору. Однажды утром он подошел к Дону, долго смотрел на родной двор, бледнее от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, зачем-то пересчитал патроны, бросил в воду наган, и патроны по одному. Постоял и крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел сына Мишатку.
1: Мишенька, Мишенька, сыночек,
2: что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

высокий, стройный, отличающийся той элегантностью, что так идет к длинным хрупким кистям с пальцами художника или музыканта, посол граф Д.Н. занимал в течение всей своей карьеры важные посты, но в холодных краях, вдали от этого Средиземноморья, к которому он стремился с такой упорной и немного мистической страстностью, словно между ним и Латинским морем существовала некая тесная глубинная связь. Коллеги по дипломатическому корпусу в Стамбуле упрекали его в некоторой холодности, как бы никак не вязавшейся с пристрастием графа к солнцу и неге Италии, в чем он, кстати, редко признавался, а также в недостаточной общительности. Самые проницательные или самые снисходительные видели в этом признак крайней чувствительности, даже ранимости, которую не всегда удается скрыть под хорошими манерами. А, быть может, его любовь к Средиземноморью была лишь своего рода переносом чувств, и он дарил небу, солнцу, шумным играм света и воды все то, что в силу ограничений, налагаемых его воспитанием, профессией, а также, вероятно, характером, он не мог открыто отдать людям или одному человеческому существу. В 23 года он женился на девушке, которую знал с детских лет, и это было также для него лишь способом избежать соприкосновения с миром посторонних. О нем говорили, что он является собой редкий пример дипломата, сумевшего уберечь свою личность от чрезмерного поглощения должностными обязанностями. Впрочем, он выказывал легкое презрение по отношению к людям, которые, говоря его словами, слишком уж походили на то, что продавали. А это, объяснял он своему старшему сыну, недавно последовавшему по его стопам, слишком явно раскрывая возможности человека, никогда не идет на пользу ни ему самому, ни его делу. Подобная сдержанность не мешала графу тонко чувствовать свою профессию, и в 57 лет, занимая свой третий по счету посольский пост, купаясь в почестях и являясь отцом четырех очаровательных детей, он томился смутным чувством, которое не мог объяснить, что он всем пожертвовал ради работы. Жена была для него идеальной спутницей жизни. Некоторая узость мышления, в которой он тайне ее обвинял, возможно, более чем что-либо другое способствовала его карьере, по крайней мере, во всем, что относилось к ее внешней, но отнюдь немаловажной стороне. Так что вот уже 25 лет, как он в значительной мере был избавлен от всего, что касалось выбора закусок, печенья, подбора цветов, от любезностей, ритуальных хороводов, благопристойных отсидок и утомительных привольностей дипломатической жизни, она как бы инстинктивно оберегала его посредством всего, что было в ней педантичного, комильфо, условного, и он изумился бы, узнав, сколько любви вмещала в себя то, что он считал просто узостью кругозора. Они были одного возраста, имения их семей соседствовали на берегу Балтики, ее родители устроили этот брак, даже не подозревая, что она любила его с детства. Теперь это была худая женщина с прямой осанкой, одевавшаяся с тем безразличием, в котором было что-то от самоотречения. Она питала слабость к ленточкам из черного бархата вокруг шеи, которые лишь притягивают внимание к тому, что они пытаются скрыть. Чересчур длинные серьги причудливо подчеркивали каждый поворот головы и придавали что-то патетическое ее неженственному облику. Они мало разговаривали друг с другом, как будто между ними существовал молчаливый уговор. Она стремилась предугадать малейшее его желание и в максимальной степени
избавить его от общения с людьми. Он пребывал в убеждении, что оба они заключили брак по расчету и что стать супругой посла было целью и венцом всей ее жизни. Он бы изумился, а, возможно, даже возмутился, когда бы узнал, что она проводит долгие часы в церквах, прося за него Бога. С самой их свадьбы она ни разу не забывала о нем в своих молитвах, и они были пылкими и просительными, как будто она считала, что он постоянно подвергается какой-то скрытой опасности. И сейчас еще, на гребне примерной жизни, когда дети уже выросли, и когда ничто, казалось бы, не угрожает тому, кого она окружила немой и как бы мучительной лаской, странным образом скрываемой даже в мгновенье супружеской близости, и сейчас, еще после 35 лет совместной жизни, ей случалось часами простаивать на коленях во французской церкви Пера, квартал в Стамбуле, сжимая в пальцах кружевной платок, молясь о том, чтобы не взорвалась внезапно одна из тех бомб замедленного действия, которые судьба порой закладывает с самого рождения в сердце мужчины. Но что же могло угрожать изнутри человеку, вся жизнь которого была как один долгий солнечный день с идеальной видимостью, как процесс неторопливого и спокойного расцвета личности, нашедшей свое призвание. Граф провел самую светлую пору своей карьеры в крупных столицах, и если ему чего-то еще хотелось, так это быть назначенным однажды в Рим. Это сердце Средиземноморья, о котором он продолжал грезить с пылом влюбленного. Судьба, однако, как бы отчаянно противилась его желанию. Неоднократно он был на грани того, чтобы получить назначение в Афины, затем в Мадрид, но в последний момент какое-нибудь внезапное решение администрации отбрасывало его далеко от цели. То, что граф называл превратностями судьбы, его жена принимала всегда с некоторым облегчением, хотя никогда в этом не признавалась. Даже те несколько недель отпуска, которые они ежегодно проводили с детьми на Капри или в Бордигере, она переносила с трудом. Ее привычка к умолчанию, ее темперамент, чувствовавший себя привольно лишь в разреженном климате, приятно навевавшем лишенный всяческих страстей покой, даже цвет ее лица, очень бледный, превосходно сочетавшийся с тяжеловесной скрытностью всегда задернутых штор, все способствовало тому, что Средиземноморье представлялось ей джунглями красок, запахов и звуков, в которые она вступала с тяжелым сердцем. В таком количестве света ей виделось нечто безнравственное, а это слишком приближалось к наготе. Со страстей и сердец спадала целомудренная пелена холодности, тумана или дождя. Все допускалось, все обнародовалось, все выставлялось на показ и все отдавалось. Средиземноморье отчасти производило на нее впечатление гигантского злачного места. И она так и не сумела свыкнуться с тем, что приезжает туда с детьми. Она отваживалась на это, лишь взяв с собой двух гувернанток и воспитателей для мальчиков. Когда дети играли на пляже Лидо, она не спускала с них глаз, будто опасалась, что сами волны и море могут дать им какой-то безнравственный совет или научат какой-то запрещенной игре. Она испытывала отвращение ко всему яркому и к природе относилась крайне сдержанно, словно считала ее способной на скандальный поступок. Держалась она всегда натянута, беспокойно, все время контролируя и подавляя свою нервозность, проявлявшуюся лишь в чуть заметном подергивании серег. Она уделяла чрезмерное внимание манерам, приличиям,
и поступала так, как будто целью ее жизни было пройти незамеченной. Трудно было представить воспитание более строгое, чем у нее, и увенчавшееся большими успехами. И если бы не некоторая ее неспособность улыбаться, из нее вышла бы идеальная супруга посла. Улыбки ее были быстрыми, вымученными, как холодная дрожь. Она относилась к тем людям, о которых трудно что-либо сказать, и вместе с тем, о которых трудно забыть. Она была неутомима в своей деятельности, в заботах о карьере мужа, воспитании детей. Она щедро растрачивала себя на визиты, благотворительность, приемы, светские обязанности, ненавидя их в той же мере, что и граф, хотя он об этом даже не догадывался, но отдаваясь им с усердием, ибо это были единственные знаки любви и преданности, которые она могла позволить себе в отношении мужа. На ее лице с тонкими губами и чуть заостренными чертами бледной птицы лежала печать неослабной решимости воли, направленной к одной единственной трудновообразимой цели. Создавалось впечатление, будто она скрывает тайну, будто она знает нечто, о чем никто никогда ни за что не должен догадаться. Это читалось во внезапном беспокойстве ее взгляда, судорожной нервозности рук, в сдержанности ее беглых и ледяных улыбок, которыми она изредка награждала жен сотрудников своего мужа, пытавшихся завязать с ней дружбу, и которых она немедленно начинала подозревать в желании вторгнуться в ее личный мир. Считали, что ее снедает честолюбие, и немного подтрунивали над тем, как ревностно, а порою почти мнительно следит она за всем, что давно уже, казалось, не требует стольких усилий, положением мужа и будущим детей. Их было четверо: два сына, две дочери. Старший совсем недавно тоже поступил на дипломатическую службу, заняв пост атташе в Париже. Младший учился в Оксфорде и на днях прибыл в Стамбул, чтобы провести там каникулы и подготовиться к экзамену. Обе дочери, 16 и 18 лет, жили с родителями. Граф Д.Н. уже больше года находился на своем посту в Стамбуле. Ему нравился этот край, куда цивилизации приходили, чтобы так красиво угаснуть. Впрочем, он чудесным образом преуспел в Турции и питал к ее гордому и отважному народу искреннее и дружеское уважение. Какое-то время назад столицу перенесли в Анкару, которая быстро выросла из земли по воле Ататюрка, но посольство тянули с переездом, заставляли себя упрашивать и, пользуясь летней порой, еще оставались на Босфоре.

Утренние часы граф проводил в канцелярии. После обеда он долго бродил среди мечетей, по базарам, задерживаясь у торговцев предметами искусства и антиквариатом. Он часами мог задумчиво созерцать драгоценный камень или поглаживать своими длинными тонкими пальцами, как будто для этого и созданными, статуэтку или маску, словно пытаясь вдохнуть в них жизнь. Как все ценители, он испытывал потребность потрогать, подержать в руках то, чем наслаждался его взор. Антиквары услужливо открывали ему свои витрины, и он оставался наедине со своим наслаждением. Но покупал он мало, и дело-то было вовсе не в скупости. Просто самым прекрасным вещам всегда чего-то недоставало. Он почти судорожным жестом отодвигал кольца, чаши, иконы, камеи, еще одна статуэтка, еще один эмалевый пейзаж, сверкание драгоценностей. Его рука порой сжималась от нетерпения, почти физического ощущения пустоты. Чего-то не хватало. Сама красота произведения искусства его только еще больше раздражала, потому что она наводила на мысль о совершенстве более грандиозном, более полном, всего лишь жалком предчувствием, которого и было всегда искусство. Порой, когда он скользил пальцами по формам, которые придало статуэтке вдохновение художника, его вдруг охватывала глубокая тоска, и лишь сделав над собой усилие, он мог сохранить тот достойный и уравновешенный вид, которого все от него ждали. Именно в такие мгновения он с наибольшей остротой испытывал ощущение упущенного призвания. Однако он никогда не помышлял о том, чтобы стать художником. Сама тяга к искусству пришла к нему слишком поздно. Нет, что-то было в его руках, пальцах, будто у них была своя мечта, неподвластное его воле влечение, которого он не понимал.

0: Завтрак представлял из себя семейный обряд, оправляемый под синим зонтом на террасе Терапия над Босфором. Дворецкий в белых перчатках торжественно разносил ритуальные орудия. Госпожа де Н. руководила церемонией, проходившей в восхитительно отлаженной атмосфере, в которую лишь пчелы порой вносили неожиданную ноту. Граф начал издалека, чувствуя себя виноватым, хотя сам не знал, в чем. Впрочем, он решился об этом заговорить, чтобы как раз и покончить с этим нелепым чувством вины.
1: Ага, кончится тем, что за мной здесь прочно закрепится репутация скряги, сказал он. Я провожу время у стамбульских антикваров, ничего не покупая. Вчера после обеда я, наверное, полчаса стоял перед статуэткой Аполлона, но так и не смог решиться. Мне кажется, что даже самым совершенным предметом искусства недостает главного. Между тем, одной из черт своего характера я считал снисходительность, чувство, которое редко сочетается с непримиримой жаждой совершенства. У торговцев уже складывается обо мне такое впечатление, будто предложи они мне статую Фидия, я и тут найду, что возразить.
0: И в самом деле будет лучше, если вы купите у них что-нибудь, сказала графиня. Половина слухов, расползающихся по дипломатическому корпусу, рождается на базарах. Порой их бывает достаточно, чтобы повлиять на карьеру, во всяком случае, известно по дням, что купил самый мелкий атташе и сколько он за это заплатил.
1: «В следующий раз я куплю первое, что подвернется под руку», сказал граф наигранным тоном. «Но согласитесь, лучше уж пусть меня обвинят, как говорят французы, в прижимистости, чем в наличии дурного вкуса».
0: Его старшая дочь разглядывала лежавшие на скатерти длинные точеные кисти отца. «Чтобы объяснить ваши колебания, достаточно взглянуть на ваши руки, папа», — сказала она. «Я сама видела вас на днях у Ахмеда, когда вы мечтательно гладили египетскую статуэтку, у вас был завороженный в то же время грустный вид. Вы, я уж не знаю, сколько времени продержали фигурку в руке, затем вновь поставили на витрину. Я никогда не видела вас таким подавленным. В действительности вы сами слишком артистичная натура, чтобы довольствоваться созерцанием. У вас потребность творить самому. Я абсолютно уверена, что вы упустили свое призвание».
1: «Кристель, прошу тебя», — мягко произнесла графиня.
0: «А я хочу только сказать, что под оболочкой идеального дипломата в течение 30 лет скрывается художник, которому ваша воля мешала проявить себя, но который сегодня берет реванш. Я убеждена, что вы талантливый папа, и что в вас сидит великий художник или скульптор, который был связан в течение целой жизни. Вот почему теперь каждый предмет искусства для вас как упрек, как угрызение совести. Всю жизнь вы в созерцании искали эстетическое удовлетворение, но дать вам его могло бы только творчество. Ваш дом постепенно превратился в музей, но вы упорно продолжаете вести раскопки у всех стамбульских антикваров. Вы ищете произведение, которое заключено в вас самих. Все эти миниатюры, скульптуры, безделушки вокруг вас — свидетельство неудавшейся жизни.
1: Кристель!» — сказала герцогиня строго.
0: «О, все относительно, конечно. Я говорю лишь об артистическом призвании. Когда вы на базаре у Ахмеда стоите перед каменным изображением какого-нибудь языческого божества, что вас мучает, так это желание творить. Вы не можете довольствоваться произведением другого. Впрочем, все это написано на ваших руках». Внезапно граф ощутил рядом с собой чье-то обеспокоенное и напряженное присутствие. «Жена! То, что можно с такой легкостью говорить о его дипломатической

0: карьере, о череде почестей, какой была его жизнь. Вот, вероятно, с чем ей трудно было смириться или просто стерпеть это. Он сдержанно кашлянул, поднес к губам салфетку. То, что можно вкладывать столько страсти в любовь к респектабельности, чинам, почестям, вот чего он никак не мог понять. Ему даже в голову не приходило, что то, что он называет любовью к респектабельности, чинам, почестям, было возможно просто любовью. Зато он знал другое и вспоминал не без досады, что если бы не она, то он бы уже давно оставил службу и жил в каком-нибудь рыбацком поселении в Италии, рисовал, ваял. Непроизвольно его кисть сжалась в странном ощущении потребности чего-то, с какой-то физической ностальгией в пальцах. А мне скорее кажется, что у папы руки музыканта, вмешалась младшая дочь. Очень легко представить, как они касаются клавиш, струн скрипки или даже гитары. Какое-то время над скатертью между медом и вазой с цветами кружила пчела. По Босфору проплыл каек, неторопливо и томно, ничем не потревожив ленности взгляда. Послышался скрежет шин по гравию. «Водитель», — сказал граф. Он встал, улыбнулся детям, намеренно не посмотрел на жену и сел в машину. В пути он раза два-три взглянул на свои руки. Он был тронут горячностью дочери, ее словоохотливыми и простодушными рассуждениями. Ведь это правда, что уже многие годы ему не доставало одного созерцания, и что в нем все больше растет странное, неодолимое желание поглубже вкусить от красоты мира, поднести ее к губам, как кубок с вином. Он наклонился к водителю, к Ахмеду, сказал он. Среди антикваров, уже долгое время наблюдавших за графом Д.Н., как он, перебирая одну за другой драгоценные безделушки, никогда, казалось, не находил того, что искал, был, естественно, и Ахмед. Не только самый крупный торговец на базаре, но также и большой знаток человеческой натуры, который питал настоящую страсть коллекционера. Это был округлый, почти тучный мужчина с оливковым цветом лица, с красивыми влажными глазами цвета морской волны. Он все еще покрывал свои сидеющие волосы феской, хотя ношение ее в Турции было запрещено недавним декретом Ататюрка. В его взгляде постоянно светился необычный огонек, словно великолепие драгоценных камней, среди которых он жил, в конце концов, передала его глазам немного своего блеска, а с его мясистого лица не сходило выражение чудесного, почти благоговейного восхищения, которое как бы отражало изумление и благодарность истинного ценителя перед неисчерпаемыми богатствами человеческой души в ее удивительно многообразных проявлениях. Самым большим удовольствием для него было из глубины своей лавки восхищенно наблюдать с утра до вечера неистощимую в своем изобилии человеческую фауну, ее глубоко скрытые тайники, засекреченные или видимые невооруженным глазом, неожиданные проявления ее безобразия или красоты. Граф Д.Н. считался у стамбульских антикваров одним из наихудших клиентов, которых Аллах когда-либо приводил на их базары. Но Ахмед никогда не был сторонником скоропалительных суждений. Напротив, он многого ждал от дипломата и заботливо его обихаживал. В его присутствии он переживал те упоительные минуты предвосхищения, которые ведомы каждому коллекционеру, когда он чувствует, что напал на след редкого и ценного предмета, долгое время остававшегося неузнанным, чью глубинную подлинность так никогда и не удалось отгадать ни одному из множества падавших на него взоров. Чаще всего Ахмеда можно было видеть во внутреннем дворике его магазина возле фонтана, в обществе молодого племянника. Когда в одном из отделов магазина появлялся граф Д.Н., с лица Ахмеда тут же исчезало всякое выражение, что являлось у него верным признаком волнения. Он вставал и шел встречать посла с полной достоинством вежливостью, начисто лишенной раболепия. Никакая торговая сделка, какой бы выгодной она ни оказалась, не доставила бы ему и четверти того удовольствия, которое он испытывал, незаметно наблюдая, как дипломат борется со своим тайным демоном. Терпеливо, как бывалый изыскатель, Ахмед ждал уже год. Он опасался лишь одного, что во время случайной прогулки или встречи вдруг раскроется то сокровенное, что граф, сам того не ведая, носит в себе, и что опытный взор Ахмеда подстерегает уже давно, что этот момент наступит где-то в ином месте, вне стен его магазина, вдали от его глаз. Он принял дипломата в тишине, которую приберегал для тонких ценителей искусства и которая подразумевала некое единение в созерцании прекрасного. Он переходил из одного салона в другой, открывая витрины. В саду слышалось журчание фонтана. В какой-то момент Ахмед, проходя возле окна, подал знак своему племяннику, юноша прикоснулся к струнам инструмента, лежавшего у него на коленях. Граф повернулся к окну. «Мой племянник», — промолвил Ахмед. Граф взял статуэтку, которую любовался накануне. Его руки нервно скользили по линиям скульптуры. Ахмед в почтительном молчании украдкой поглядывал, как пальцы посла живут своей жизнью на камне. Молодой музыкант во дворе перестал играть, словно из инстинктивного почтения к таинственному ритуалу, который отправлял в тот момент любитель искусства. Слышалось журчание фонтана. «Должно быть, дочь права», — внезапно подумал граф. «Мои глаза устали бегать по оставленным кем-то следам. Необходимо попытаться самому вырвать у материи чудо жизни и красоты». И не было иного объяснения тому смятению, которое он испытывал одновременно с чувством крайней безысходности, а также тому раздражению, той почти болезненной пустоте, той странной физической ностальгии, которую он ощущал у себя в пальце. Он знал, что проведет еще одну бессонную ночь с чувством, что его руки собираются его покинуть, чтобы зажить в каком-то затерянном углу базара своей собственной таинственной жизнью, жизнью на ощупь, как у рептилий. Он смутно ее предчувствовал, но отказывался постигать, и в который раз ему придется призывать на помощь все свое самолюбие, чтобы лишить собственное воображение права пересечь границы насмешливо-загадочного мира, который его подстерегал. У него мелькнуло желание довериться Ахмеду, рассказать ему о смутном физическом влечении, притаившемся в его ладонях, трепыхающиеся насекомые. Ему нужен был совет, посвящение в таинство. Возможно, Ахмед предоставит ему тот загадочный материал, в который ему так хотелось погрузить, наконец, свои пальцы. Но Очевидно, уже слишком поздно. Требуются долгие годы учения, посвящения, чтобы стать скульптором. Ах, если бы только раньше он открыл свое истинное призвание. Быть может, через несколько лет, после того, как он выйдет в отставку, он повернулся к Ахмеду с наигранной улыбкой на губах, с той элегантной непосредственностью, какую умел вкладывать в каждый свой жест. Жена очень недовольна моими визитами, во время которых я ничего не покупаю. Она опасается, как бы на базарах за мной не закрепилась репутация скряги. Я, разумеется, мог бы купить что-нибудь, неважно что. О, вы бы меня оскорбили, ваше превосходительство, — сказал Ахмед. Я не знаю, в чем дело. Я не нахожу вещи, которые бы мне действительно захотелось иметь. Даже от этой статуэтки, совершенство которой признал бы любой специалист, у меня возникает ощущение приблизительности. Ахмед, как завороженный, следил за пальцами дипломата, двигавшимися вокруг бронзовой статуэтки в своем ритуальном танце. Дочь утверждает, что у меня руки скульптора и что я упустил свое призвание. Ахмед только головой покачал от юношеской дерзости. Так почему бы вам не попробовать, ваше превосходительство? — спросил он. Известны случаи, когда крупнейшие мастера раскрывались довольно поздно. А позвольте предложить вам чашку кофе. Они прошли во дворик. Молодой музыкант почтительно встал. Он был очень строен. А на лице, под черной, как смоль, шевелюрой, глаза и скулы были отмечены тонкой и одновременно дикой печатью Монголии. Граф как будто его не заметил. Повернувшись к фонтану, он пил кофе. Взгляд его был почти неподвижен. Ахмед кивнул юноше, и тот принялся играть. Граф мгновенно вернулся на землю. Не опуская чашку, он с неожиданным интересом взглянул на инструмент. «Это лютня, кажется?» — спросил он. «Да!» — сказал Ахмед тихо. «Точнее, это ут. Аль-ут. Это арабское слово». Граф отпил глоток кофе. «Аль-ут», — повторил он глуховатым голосом. Чашка его в руках неожиданно стукнула с блюдца. Нахмурив брови, он пристально, с некоторой суровостью, разглядывал инструмент. Ахмед кашлянул. «Аль-ут», — повторил он, — «предок европейской лютни. Как видите, корпус инструмента гораздо меньше, чем у современной лютни, а ручки длиннее. Здесь только 6 струн». Он кашлянул. Ее завезли в Европу крестоносцы. Граф поставил чашку на мрамор фонтана. «Она очень красива», — сказал он. «Красивее, чем западноевропейские струнные инструменты. Я вообще-то считаю, что только струнные инструменты сочетают красоту звука с красотой формы. В сущности, чего не достает предметам искусства, так это способности выразить в звуке пение эстетическую радость, любовь и нежность того, кто к ним прикасается». Его голос сделался чуть сиплым. «Вы позволите?» Он взял лютню в руки. «Это было любимым развлечением наших султанов», — прошептал Ахмед. Граф водил пальцами по инструменту. Зазвучала нота, нежная, жалобная, немного двойственное, одновременно и упрек, и мольба продолжать. Он еще раз коснулся струны, его рука повисла в воздухе, как нота. Юный музыкант с серьезным видом смотрел на него. «Красивое звучание», — сухо заметил граф. «А в моей коллекции есть и такие, что датируются 17 веком», — сказал Ахмед. «Если вам будет угодно подождать...» Он побежал в свой магазин. Во время его отсутствия граф, храня молчание, опершись о бордюр вокруг фонтана, сурово смотрел прямо перед собой. Было очевидно, что он думает о сверхважных, несомненно, государственных делах. Время от времени юный музыкант бросал на него благоговейные взгляды. Ахмед почти тут же вернулся с восхитительно сработанным инструментом, инкрустированным перламутром и разноцветными каменьями. И она в превосходном состоянии. «Мой племянник сейчас сыграет вам что-нибудь». Юноша взял лютню, и его пальцы пробудили в струнах сладострастный жалобный голос, который, казалось, навсегда повис в воздухе. Граф, похоже, живо заинтересовался. Он осмотрел инструмент. «Восхитительно», — сказал он. «Восхитительно». Он резким движением провел по струнам кончиками пальцев, словно широта жеста нужна была ему для того, чтобы справиться со своей робостью. «Так и быть, дорогой Ахмед, я ее покупаю», — заявил он. «Вот что успокоит мою жену, и она перестанет бояться за мою репутацию. Сколько вы за нее хотите?» «Ваше превосходительство», — сказал Ахмед с совершенно искренним волнением. «Позвольте мне подарить вам ее на память о нашей встрече». Они учтиво поторговались. В машине граф, не переставая, водил пальцами по струнам. Звук восхитительно отвечал на жест. Граф поднялся по лестнице, осторожно неся в руках предметы, и вошел в гостиную жены. Госпожа Д.Н. читала. «Вот мое приобретение», — торжествующе возвестил он. «Я заплатил за нее кругленькую сумму, но зато моей репутации теперь уже ничто не угрожает на стамбульских базарах». «Боже мой, что вы собираетесь делать с лютней?» «Любоваться ею», — сказал граф. «Хранить ее у себя в кабинете и ласкать ее формы. Это одновременно и музыкальный инструмент, и предмет искусства, и нечто живое. Она сравнима по красоте со статуей, но обладает еще и голосом. Послушайте, он коснулся струн, раздался сладострастный звук и тихо растаял в воздухе». «Очень по-восточному», — сказала госпожа Д.Н.
1: «Это был любимый инструмент султанов»,

0: Он положил лютню на рабочий стол. Отныне он стал проводить немало времени в кабинете, сидя в кресле и с каким-то завороженным страхом разглядывая инструмент. Он боролся с ощущением растущей пустоты у себя в руках, со смутной и одновременно деспотической жадностью, с потребностью прикасаться, разбрызгивать, мять. И мало-помалу все его естество начинало требовать, чего именно он не знал. И требовать властно, почти капризно. Кончалось тем, что он вставал и шел прикоснуться к лютне. Он терял всякое представление о времени и, стоя возле стола, как попало, ударял по струнам своими неуклюжими пальцами. «Сегодня папа опять не меньше 2 часов провел за игрой на лютне», — объявила Кристель матери. «Ты называешь это игрой?» — сказала младшая сестра. «Он всегда ударяет по одной и той же струне, извлекая один и тот же звук. С ума можно сойти!» «И я того же мнения», — заявил Ник. «Его слышно во всем доме, уже никуда не спрятаться. К тому же я нахожу этот звук абсолютно мерзким, будто мяукает мартовская кошка. Николя!» Госпожа де Н. в гневе положила вилку. «Прошу тебя, следи за своей речью, ты абсолютно невыносим!»
1: «О, это все, чему его научили в Оксфорде», — сказала младшая сестра.
0: «Во всяком случае, с тех пор, как он купил этот проклятый инструмент, нет никакой возможности работать», — сказал Ник. «Мне нужно готовиться к экзамену. Даже когда ничего не слышно, знаешь, что вот-вот раздастся это ужасное мяуканье, и все время ждешь с содроганием».
1: «Я же вам говорила, что отец не раскрывшийся художник», — сказала Кристель.
0: «Если бы он и в самом деле что-то играл», — проворчал Ник. «Так нет, всегда одна и та же нота».
1: «Ему бы следовало брать уроки», — подвела черту Кристель. «Странная вещь! Но в тот же день граф сообщил жене о своем желании брать уроки игры на лютне».
0: «Шутка ли? Держать в руках инструмент, из которого можно извлечь такое богатство мелодий и быть не в состоянии этого сделать», — сказал он. «Всегда ограничиваться одной единственной нотой — это слишком монотонно. Дети жалуются, и они правы. Я попрошу Ахмеда, чтобы он рекомендовал мне кого-нибудь».
1: Ахмед играл во внутреннем дворике в трик-трак со своим соседом, когда в магазин пошел граф. Было в его лице, в его поведении нечто такое, отчего по спине пресыщенного антиквара пробежала сладостная дрожь предвкушения.
0: У дипломата был чрезвычайно важный и даже строгий вид, со следами гнева во взгляде и в складке плотно сжатых губ, с какой-то странной решимостью, почти с вызовом, он держал в руке трость. В его манерах Ахмед узнал даже то чувство собственного превосходства, с каким младшие чиновники посольств обычно разговаривали с тем, кто был для них всего лишь базарным торговцем. Он с трудом подавил улыбку, когда граф, не отвечая на его приветствие, заговорил с ним сухо и резко. «Тот музыкальный инструмент, что я купил у вас на днях, как он там называется?»
1: «Ут, ваше превосходительство», — отозвался Ахмед. «Аль-ут».
0: «Да-да-да, совершенно верно. Так вот, представьте себе, дети от него без ума. Возможно, я удивлю вас, если скажу, что моя жена сама...»
1: Ахмед ждал, вскинув брови, с неподвижным лицом, зажав в своем пухлом кулаке мухобойку.
0: Словом, они все хотят научиться играть на инструменте. Дома только об этом и говорят. Я обещал им, что узнаю, не можете ли вы найти нам учителя.
1: «Учителя игры на лютне, ваше превосходительство», — прошептал Ахмед. Он покачал головой и сделал вид, что размышляет. Полуопустив веки, он, казалось, перебирает в памяти одного за другим тысячи известных ему в Стамбуле музыкантов, играющих на уди. Он наслаждался, делая это, быть может, чересчур демонстративно, но это была награда за долгий год терпения и предчувствия. Граф стоял перед ним с высоко поднятой головой в позе, обозначающей достоинство и благородство вне всякого подозрения, что наполняло гордостью сердце старого жуира. Это было один из приятнейших моментов в его жизни. Он безжалостно растягивал удовольствие. «Послушайте!» — воскликнул он наконец. «Где же была моя голова? Мой племянник — большой мастер игры на уде. И, само собой разумеется, ваше превосходительство, он будет счастлив предоставить себя в ваше распоряжение. С этого дня 2-3 раза в неделю молодой племянник Ахмеда поднимался по ступенькам виллы Терапия. Он важно здоровался с супругой посла, и слуга отводил его в кабинет графа. После этого целый час в доме звучала лютня. Госпожа де Н. сидела в маленькой, примыкающей к кабинету мужа гостиной, думая о том, что звуки должны быть слышны по всему этажу, в комнатах детей и в особенности внизу у прислуги. В течение всего времени, пока молодой музыкант находился там, она сидела, запершись в своей гостиной, вертя в руках носовой платок, не в силах думать ни о чем другом, тщетно борясь с очевидностью, преследовавшей ее уже давно. Из-под пальцев профессионала звуки вылетали ровными, мелодичными и смелыми. У любителя же они получались неуклюжими и робкими. За несколько уроков госпожа Д.Н. постарела на 10 лет. Она ждала неизбежного. Ежедневно она уединялась во французской церкви в Пера и долго молилась, но она не довольствовалась одними только молитвами. Она решилась пойти гораздо дальше. В своей любви и преданности она готова была пойти до конца. Когда настал этот день, которого она так страшилась, она встретила его во всеоружии. Это случилось во время 5-го или 6-го визита юного музыканта. Сопровождаемый, как обычно, слугой, он пересек маленькую гостиную, важно поздоровался с супругой посла, листавшей журнал, и вошел в покой графа. Госпожа Д.Н. бросила журналы, принялась ждать. Она сидела, выпрямив спину, гордо вскинув голову. В руках у нее был платок, а глаза расширились. Урок, как обычно, начался не сразу, а спустя несколько минут. Вскоре из кабинета полилась томная мелодия. Было ясно, что играл юноша. Затем госпожа Д.Н. неподвижно сидела на диване, сжав губы, вцепившись пальцами в кружевной платочек. Она выжидала еще минуту. Взгляд ее остановился, серьги дрожали все сильнее и сильнее. По-прежнему тишина. Еще несколько мгновений она продолжала надеяться, боролась с очевидным, но с каждой секундой тишина все чудовищнее разрасталась вокруг нее. Ей показалось, что она заполняет весь дом, спускается по лестнице, открывает все двери, проходит сквозь стены, достигает слуха детей, и вот уже на лицах притаившихся слуг появляются глупые и ехидные ухмылки. Она резко встала, заперла двери гостиной и подбежала к китайскому шкафу в углу. Вынув из кармана ключ, она открыла шкаф и достала оттуда лютню. Затем она вернулась на диван, положила инструмент себе на колени и ударила по струнам. Время от времени она останавливалась в отчаянии, прислушивалась и вновь начинала бить кончиками пальцев по ненавистным струнам. Она не сомневалась, что звучание лютни слышно и в комнатах детей, и во дворе услуг, и никому даже в голову не придет, что это сладострастные непристойные звуки втайне рождаются под ее пальцами. Думала она, быть может, он все-таки дотянет до выхода в отставку без скандала, и никто даже не заметит. Осталось подождать лишь несколько лет. Не сегодня-завтра они переберутся в посольство в Париже или в Риме. Надо только продержаться еще немного, избежать огласки, сплетен, злых языков. Дети уже взрослые, и как бы там ни было, первые подозрения не сразу преодолеют стены всеобщего уважения, приобретенного им за годы службы. Она продолжала ударять пальцами по струнам, прерываясь порой лишь на мгновенье, чтобы прислушаться. Полчаса истекли, и музыка в покоях графа возобновилась. Госпожа де Н. встала и вернула лютню на прежнее место в шкаф. Затем она снова села и взяла книгу. Но буквы двоились у нее перед глазами, и ей не оставалось ничего другого, как выпрямить спину и сидеть с книгой в руках, стараясь не расплакаться.

0: Давным-давно, когда мало кто умел читать, вывески были не такие, как теперь. На булочной, например, вместо слова «булочная» на листе жести была нарисована большая булка, такая румяная, словно пекарь только что вынул ее из печи. И всякий, кто проходил мимо, знал, что здесь он может купить сдобную булку, ковришку, баранку, хлеб, испеченный в печи с позаранку, с тмином и с маком, и просто так, и на полтинник, и на пятак. А на воротах закопченной кузницы висела подкова, и каждому было понятно, что здесь чумазый кузнец с утра у огня, он долькой луны подкует вам коня. А над дверью старого дома вместо вывески висел на гвозде черный начищенный сапог. Там жил и работал сапожник. Он шил на заказ сапоги и сандалии, каких никогда и нигде не видали. Он мог растянуть башмаки на колодке, он мог вам прибить золотые подметки, хромому ботинку исправить каблук, поставить заплаток хоть 1000 штук. Вот в те далекие времена случилась одна история. Как-то рано утром сапожник вышел из дому, чтобы протереть суконкой свою вывеску сапог. Все еще спали. Только аист, стоя на крыше, чистил клювом перья.
1: Доброе утро, дорогой аист.
2: Здравствуйте, милый сапожник.
1: Да чего мне грустно делается, когда я смотрю на тебя?
2: А почему?
1: Почему? Потому что ты одинок.
2: Ах, вот как.
1: Да, каждый раз я вспоминаю слова нашего соседа-кузнеца. Одному хорошо отправляться в лес за хворостом, но за столом лучше сидеть вдвоем.
2: Да, а мне сейчас пришли на ум слова нашего доброго булочника, который я услышал, греясь у печной трубы. Не зазорно босыми ногами бегать по траве, но стыдно босому приглашать невесту танцевать.
1: Ах, какой я недогадливый. Я сниму сапог, который висит вместо вывески, и подарю тебе. Вот, бери.
2: Но это же один сапог.
1: И что? Зачем тебе больше?
2: Ну как? У меня же две ноги.
1: Спроси у моего сына-барабанщика. Уж он-то знает, что самые вежливые женихи приглашают невест танцевать, стоя на одной ноге.
0: С тех пор прошло много лет. Люди научились читать. Старых вывесок нет и в помине. И сапог, подаренный аисту, давно износился, но если вы взглянете на крышу, то увидите все то же аистово гнездо. В гнезде сидит счастливая аистиха, а возле нее благородный супруг аист стоит на одной ноге.

0: Песня Гаэтана из драмы «Роза и крест». Ревет ураган, поет океан, кружится снег, мчится мгновенный век, снится блаженный брег. В темных расселенных ночи прялка жужжит и поет, пряха незримая в очи смотрит, и судьбы придет. Смотрит чертой огневою рыцарю в очи закат, да над судьбой роковою звездные ночи горят. Мира восторг беспредельный сердцу певучему дан, в путь роковой и бесцельный шумный зовет океан. Сдайся мечте невозможной, сбудется, что суждено. Сердцу закон непреложный, радость страдания одно. Путь твой грядущий скитание, шумный поет океан. Радость, о радость страдания, боль неизведанных ран, всюду беда и утраты. Что тебя ждет впереди? Ставь же свой парус косматый, медь свои крепкие латы знаком креста на груди. Ревет ураган, поет океан, кружится снег, мчится мгновенный век, снится блаженный брег.
1: Старший инспектор рыбнадзора Трофим Русанов по прозвищу Карга возвращался с Китьмарьевских озер. Стояла гнилая осень, машины не ходили. Пришлось шагать прямиком 18 километров до Пуш-озера через лес. Не впервой. На берегу Пуш-озера живет знакомый лесник. Он перевезет его на другой берег, на веслах, каких-нибудь километра два и того меньше. А там обжитой край. Не, это дичь несусветная. Там село Пахомово. Гравийная дорога среди лугов и полей до самого райцентра. Тупой равнодушной свинцовостью встретила Трофима озеро. Хилые облетевшие кусты, темный хвостец у топких берегов и где-то застылый, обморочно-неподвижной гладью мутная полоса леса на той стороне. В сыром воздухе запахло дымом. Трофим сначала заметил черный раскоряченный баркас до бортов утонувший хвостеце, и через шаг на берегу у костра людей в брезентовых плащах и рыбацких мокро-лоснящихся робах. Должно быть, пахомовские. Ловко подвернулись. Сразу и перебрось через озеро, долго ли им? Трофим направился на костер. Его заметили. К нему повернули головы. Но потому как полулежавший рыбак резко сел, потому как напряженно застыли остальные, по их замкнутым лицам, настороженно направленным глазам, он почувствовал, ага, пахнет жареным. В чем-то напаскудили стервицы, ишь, рожи вытянулись. Исчезла в теле усталость, расправились плечи, тверже стал шаг, и лицо само по себе выразило сумрачную начальническую строгость. Он не умел задумываться, но взгляд на мир имел твердый, не собьешь. Нужно соблюдать закон. А так как из года в год приходилось сталкиваться, что рыбаки-любители норовили пользоваться запрещенной снастью, рыбаки из артелей сбывали на сторону рыбу, в колхозах приписывали в сводках, в сельсоветах за пол-литра покупались справки, то он сделал простой и ясный вывод. Все кругом, все, кроме него, Трофима Русанова, жулики. Он мог целыми неделями не ночевать дома, спать в лодке, прятаться в кустах, высматривать, выслеживать, лишь бы уличить в незаконности. К К нему прилипла кличка Карга. Ему порой высказывали в глаза, что о нем думают. А Трофим отвечал: «Нехорош, коль б все такие нехорошие были, жили б, беды не знали. Эх, дрянь народ, сволочь на сволочь». Он подошел к рыбакам. Трещал костер. Над огнем, перехваченной за ушки проволокой, висел чугунный бачок. В нем гуляла буйная пена. К дыму костра примешивался вкусный, вытягивающий слюну запах наваристой ухи.
2: «Здорово, молодцы!» — поприветствовал Трофим.
1: Пожилой рыбак из жестяно-твердого брезента торчит сморщенное щетинистое лицо, отвел в сторону слезящиеся от дыма глаза, ответил сдержанно:
2: «Здорово, коли не шутишь. А запашок-то царский.
1: Парень, исхлестанный ветром и дождем широкая физиономия, словно натерта кирпичом, вымоченная льняная челка прилипла ко лбу, глаза, голубовато размыленные с наглым зрачком, пододвинулся.
2: «Садись, угостим, раз позавидовал».
1: Трофим был голоден. Днем на ходу под елкой перехватил кусок хлеба. От запаха сладко сжималось в животе, но он с непроницаемо сумрачным лицом нагнулся, приподнял палку, переброшенную через рогульки, вгляделся в уху. «Так-так. Сик». Рыбаки молчали.
2: «Ты бригадир?» — спросил Трофим старика в брезентовом плаще.
1: «Знаешь же, чего и спрашиваешь?» — с ленивой неприязнью ответил тот.
2: «Климов, кажись, твоя фамилия».
1: «Ну, Климов».
2: «Значит, мне на тебя придется документик нарисовать, чтобы рассмотрели и наказали».
1: «Корос-то ты!»
2: «Не дури, отец!» — вступился парень. «Велика беда, рыбешку в уху сунули. Мед сливать да пальцы не облизать.
1: Вот-вот, мы по пальцам. Подлизывай то, что положено. Сегодня в котел, завтра на базар. Знаем вас. Ну-кся!»
0: Ценные породы, семгу, сигов, рыбакам-любителям запрещалось ловить совсем. Рыболовецкие же артели обязаны сдавать государству каждую пойманную семгу, каждого сига. Таков закон.
1: Но кто полезет проверять артельный котел? То, что после улова в уху шли ни окунь, ни щука, ни лещ или плотва, этот вездесущий плеб с озерных и речных вод, а благородные, считалось обычным. Мед сливать да пальцы не облизать. Даже инспектора рыбнадзора снисходили, пусть себе. Но не Трофим Русанов. И он знал, что если составить форменную бумагу, пустить ее дальше, отмахнуться будет нельзя. Каждого, кто отмахнется, попрекнут в попустительстве. Знали это и рыбаки. Они угрюмо молчали, пока Трофим, присев на корточки, огрызком карандаша выводил закорючки на бланке.
2: «Значит, все», — поднялся он, смахивая ладонью вытравленную дымом слезу из глаза. «Так-то, по справедливости».
1: Парень недобро сощурил наглые глаза.
2: «Может, теперь сядешь? Незаконные ушицы отведаешь? Накормим?»
1: «Нет, парень, ушицы это и ты не отведаешь, не положено». Шагнул к костру, сапогом сбил с рогулек палку, перевернул бачок. «Не положено! Шалишь!»
0: Рыбаки не двинулись. Старик холодно, без удивления и злобы, глянул Трофиму в лоб. А парень, опомнившись, вскочил, невысокий, нескладно широкий, в своей прорезиненной куртке и сапогах до паха, лицо в парной красноте, кулаки сжаты. «Но-но!» Трофим тронул приклад ружья.
1: Парень стоял мутновато светлыми, бешеными глазами, разглядывал Трофима.
2: «Брось, Ванька, не пачкайся», — посоветовал негромко старик.
1: Парень перевел дыхание. «Одеть бы бачок на морду да в воду».
2: «Брось, Ванька».
1: «Эх, дерьмо, люди», — с презрением процедил Трофим. «Ни стыда, ни совести, на беззаконничать, да еще петушаться.
2: Да что с вами толковать, Лишка? Дело сделано. Увидимся еще, чай. Лесник Гурьянов Анисим жил рядом. Крепко рубленный приземистый дом на Юру, стажок сена, огороженный от лосей, усадьба с раскисшими от осенних дождей грядками и добротная банька на отшибе. Хозяин сильно побаивался Трофима Русанова. Может быть, потому что не безгрешен. Живет в глухоте, сам себе во князях, может при случае лося порушить, хотя должен следить, чтобы другие не баловались. И уж, конечно, если запретная семга сядет у него на крюк, выбрасывать в озеро не станет. Трофим его презирал. Дрянь народ относил без оговорок и к леснику. Анисим, морща в улыбке сведенные губы, хлопая желтыми ресницами, позвал к столу. Небогаты ныне наши застолья, ну, да чем Бог послал. А жена Анисима, тяжелая баба, пол скрипит, когда ходит, была откровеннее. Скупо кивнула гладко забранной головой, постно поджала губы, ни милости просим, не ешьте на здоровье, в гробовой немоте. Наставила чашку на стол, ушла с глаз долой. «Кто в этом краю начальник? Ты?» – спросил Трофим. «Под носом у тебя рыбаки в котел сигов натолкали. Где закон?» «Нету его. С кого спрос?» «С тебя. Сегодня я прекратил безобразие. Завтра-то меня здесь не будет». Анисим кротко поглядывал в потное окно, к которому жалась беспросветная лесная темень, омраченная сыростью затянувшейся осени. Проговорил безнадежно. «Сегодня ты уже, видать, не попадешь на тот берег. Где там? Хоть глаз выколи». И Трофим понял. Готов хоть сейчас, на ночь глядя, сесть за весла, сплавить его подальше от дома. Не любит. А улыбается. Эх, люди, ни в ком нет прямоты. «Утром едем, да пораньше», — сказал Трофим. «Куда ты меня примостишь?» Невнятный свет разбавил угрюмую черноту ночи до зыбкой синевы. Едва-едва различались тщедушные, искалеченные ветром ели. То ли туман лип к лицу, то ли моросила водяная пыльца. «Экое утро помойное!» — вздыхал Анисим. Трофим Русанов, выспавшийся, плотно подзакусивший, с легкой ломоцей в теле после вчерашней пробежечки, довольный тем, что сегодня-то будет, наконец, дома, шагал следом, умиротворенно молчал. Нескладный Анисим привычной ощупочкой выступал впереди. Вдруг он остановился. Словно споткнулся. Стоял с минуту, поводя туго облегающей голову шапкой. Вот так раз. Чего там? Лодки-то нету. В каком таком смысле? Да смысла-то, парень, не вижу. Лодки не было. Среди густого хвостеца смолисто-черная плешинка воды, место, где стояла лодка. Может, сам куда завел, спьяно да забыл? С надеждой спросил Трофим. И в молодости до того не напивался. Ни черти же лодку волокли. Здесь людей не бывает.
3: Бывают. Сам видел.
2: Рыбаки. Пахомовцы.
3: Трофим и раньше об этом догадывался. Ты им, видать, круто насолил.
2: Ах, бандиты, да я им...
3: Обожди стращать. Пораскинь, как выберешься. А кроме моей на этом берегу ни одной лодки больше нету.
2: И Трофим замолчал. Он только теперь понял, что попал в переплет.
3: Пушозеро не широко, но длинно, путанно, изгибистой подковой влезает в леса из конца в конец километров 25 добрых. Обогнуть его не так-то просто. В лесах прямо не пройдешь, от озера тянутся заливы, по-местному лахты. За 2 дня едва ли переберешься на тот берег, жилы вытянет. А село Пахомово рядом, из-за леса колокольня маячит на том берегу. Всего-то на веслах не спеша, а час от силы. Ни одной лодки. Знали, чем укусить. Подлый народ. Анисим смял цигарку. Конфуз. и лицо у него в самом деле было конфузливо. И ни соли, ни сахару в доме, да и хлеба чуть. Завсем езжу на тот берег. И сейчас вот метил, провожу тебя и отоварюсь. Пока ты здесь, эти пакостники лодку не приведут. Нет, не смилуются. Будем мы с тобой кочерышки капустные грызть.
2: Трофим понял. Его нежеланного гостя любым путем хотят спровадить. Даже не обиделся. До того ли в эту минуту?
3: Ты ж к лесу привычный. Места вроде знаешь. Ночь под крышей ночуешь. На копновских покосах курная избушка стоит. А уж там пораньше встанешь, подналяжешь. И, глядишь, доберешься до темноты. Я тебе сальсу дам, хлеба, котелок, чтоб чайком горячим побаловаться. Как ни раскидывай, по-другому не выпутаешься. Не приведут стервицы лодку. Нет. А коли приведут, то через неделю. Какой расчет тебе ждать?
2: Трофим молчал. Глядел на плывающие в грязном рассвете озеро. Анисим выжидательно косил на него глазом, вздыхал.
3: Конфуз право.
4: Лес перед первыми морозами кажется черным, зачумленным краем. Даже собственных шагов не слышишь. Глохнут во мху и на толстой подушке мокрой хвои. Ни шороха, ни пения птиц, только стволы на километры. Нет надежды встретить живое. Едва обмятая тропинка. Как ни кинь, а выходит, Анисим выгнал его, Трофима. Вздыхал ласково, конфузде, а выгнал хуже собаки в лес под дождь, в эту дичь несусветную. Не пропадешь, ладно, пропадешь тоже, не жалко. Он не понимал, почему его не любили. Делал, что положено. Положено, чтобы ячейки сетей были такого-то размера, он следит. Положено в таких-то местах ловить только удочкой, следит. Все, что положено, он затвердил, как таблицу умножения. Впрочем, злобу тех, кого он наказывал, Трофим переносил легко. Что с них взять? Не миловаться же с ними. Но когда его подводили те, кому он не давал никакого повода, терялся. За что? Что сделал? Где же правда?
2: Опять занозой засела мысль. Упади он здесь, не вернись. Никто не прольет слезы. А у него была жена, взрослый сын. Сын всю жизнь сторонился отца. Едва подрос, ушел из дому, теперь работает на лесокомбинате. Письма от него идут на имя матери. Жена жила возле него молчком. Равнодушно его встречал. Равнодушно узнавала, что уезжает на неделю-другую на озера. Равнодушно слушала, когда он не без торжества сообщал такого-то припек. Весь день он гнал себя, не давал отдохнуть. Перебирался через овраги, на дне которых невольно охватывала дрожь сыра могила. Проходил болотца с тощим ельничком, полянки с вывалившимся лесом. Короткий предзимний день показался годом. Через каких-нибудь полчаса из-под корней выползет мрак и зальет мир. Пробираясь вверх по ручью, Трофим чувствовал, валится с ног. Мечтал об одном, чтобы в избе возле печи были заготовлены дрова, чтобы не нужно тащиться за валежником, затопить, растянуться на нарах. Уснуть под треск каменки, под едким дымом, плавающим под потолком. Вот и выбитая тропа, вот и бревенчатая стена. Нащупал дверь, толкнул, обдало банным запахом въевшейся копоти. Внутри темно, волоковые оконца забиты сеном. Трофим скинул с онемевшего плеча ружье, высвободился от мешка, чтоб не удариться, протянул руки, наткнулся на шершавые валуны каменки. Эти валуны были не то чтобы теплые, нет, они скорее хранили какой-то смутный след тепла. Значит, не так давно, вчера утром или позавчера вечером, они были раскалены. И это насторожило Трофима. В ту же минуту он вдруг ощутил, кто-то есть рядом, живой, не подающий голоса. Пот выступил под шапкой. «Кто и тут?» — сипло спросил он и сразу же шарахнулся к двери. В ответ на его голос раздался странный звук, не то блеяние,

крик стоит. Под нарами должно, но спичка потухла. Трофим торопливо зажег другую, шагнул к нарам, хотел уже нагнуться, и только тут заметил, что в углу нар, ближе к каменке, какой-то сверток тряпья. Голос шел от него. И снова погасла спичка. Чертовщина какая-то. С третьей спички он заметил вязанку дров возле темного зева каменки. Сверху вязанки наколотая лучина. Схватил лучину, обломил, чтобы поломанному концу быстрее занялся огонь. Всполошив тени по бревенчатым стенам, Трофим двинулся к нарам. Лоскутное ватное одеяло, туго свернутое, перехваченное скрученными в жгуты тряпками. Из глубины свертка сепловато тоненький детский плач. Младенец. Один. В глухом лесу. Ребенок осип и замолчал. Трофим со страхом, подавленностью, с какой-то брезгливостью осторожно подался назад. От горящей лучины зажег другую, вставил с наклоном между камней так, чтобы угли падали на землю, не подожгли избу. Ну и ну. Он начинал понимать, что случилось. На другой стороне озера много деревень, почти во всех остались следы былого старообрядчества. В таких деревнях девку, потерявшую до замужества девичий цвет, изведут со света. И, видать, нарвалась одна. Решила спрятать концы. А уж где лучше скрыться от позора, как не в этой заброшенной избушке? Перебралась на лодке, наверное, жила неделю-две, ждала, готовилась. Сама, как умела, совсем справилась, а потом отлеживалась, кормила дитя, ползала на карачках по хозяйству. Перед отъездом, наверное, собиралась убить да закопать, но не смогла. Сунула тряпицу с жеванным мякишем в рот, повыла на прощание и на лодку. «Ух, стерва!» — цедил Трофим сквозь стиснутые зубы. А ребенок снова слабо запищал, и Трофиму захотелось накинуть мешок на плечи, подхватить ружье и бежать, бежать в лес, в ночь, подальше. Матерясь полголоса, он полез на нары. Долго шарил, нашел возле ребенка узелок, тряпица уже высохла, а хлебная кашица загустела, отбросил. Таких бы своими руками! Рядом с ребенком валялись какие-то тряпки. Трофим выбрал кусок помягче, поднес ближе к свету, чист ли, оторвал кончик. Да знаться бы, эх, да знаться, откуда, из какой деревни, живыми бы таких закапывал в землю. Достал из мешка хлеб, уселся, замолчал. Стал сосредоточенно жевать под слабый писк ребенка. Лица он не мог разглядеть в полутьме. Осторожно, почти со страхом подсунул самодельную соску внутрь одеяла и вздрогнул. Младенец принял. Плач затих. В тишине лесной избушки раздалось сладкое чмоканье. И оно резануло по сердцу Трофима. Осторожно задом он сполз с нар, встал на ноги и разразился руганью. Есть же шкуры на свете. Таких гадов своими руками кошка блудливая и та свое дитя бережет. Ругаясь, принялся растоплять каменку. Через полчаса стало тепло, но ходить можно было только согнувшись. Заполнивший верх избы дым ел глаза. Трофим лежал на нарах, подальше от того угла, где находился притихший младенец. Шумел лес, не только безлюдный, но лес, где сейчас попрятался всякий зверь. Спал, насытившись жвачкой, ребенок, равнодушный к тому, как поступит этот случайно занесенный к нему человек. А человек не испытывал дружелюбия. Под шум леса, под тоскливые мысли Трофим незаметно уснул. На воле уже наступило утро. В курной избе с заткнутыми окнами было темно и холодно. Открыв глаза, Трофим сразу вспомнил, что случилось вечером, и не поверил. Не бывает такого. Сон дурной. Но ребенок...

заплакал, и Трофима охватил приступ беспомощной злобы. Не задавила тебя эта сучка. Теперь нянчись, циц! Чтоб только не слышать детского писка, соскочил Снар, запнувшись о приставленное к стене ружье, саданул ногой дверь и резануло по глазам. Еще вчера земля была нищенски темной, сейчас ослепительно бела, празднично. За ночь выпал снег. По лесу с ребенком. Путь не маленький. Один шел, да и не шел, а бежал иноходью. Едва-едва от сумерек до сумерек поспел. Не разбежишься в обнимочку с младенцем, а в мешок его не положишь. И кто он ему? Просто дурным ветром пригнало. Не украли бы лодку рыбаки, что тогда? Скажем, даже возьмет. Но этот подкидыш и без того, наверное, еле жив. Лес не люлька, Трофим не кормилица, здесь ему умирать или же в дороге. Какой смысл тогда возиться? Умрет на руках, а потом казнись за грех какой-то сволочи. Еще ненароком собьешься с пути, закрутишься по лесу. Он решил бросить здесь ребенка, решил твердо. Он знал, что ребенок умрет. Второго такого чуда не случится, больше уже никого не занесет сюда в дремучую глушь. Соска из прожеванного хлебного мякиша оттянет смерть часа на два, на три, вряд ли на день. Разумнее совсем не давать соски, но что-то нужно сделать. Хоть чем-то купить совесть. И в голову Трофима пришла странная мысль. Никогда такие не приходили раньше. Конечно, девка шкура и шкур, давить таких, чтоб землю не пачкали. Но каково ей было, когда переступала порог. Только что грудью кормила. Слезы лила, быть может, ласковыми словами называла, и бросить. Трофим злобился на беспутную и потерявшую совесть девку, а прогнать этих сочувственных мыслей не мог. Знать уж солоно пришлось, раз на душегубство решилось.

вечер, сильный ветер, смешанный с пылью морской воды. Подними на могучую спину свою кожаную ладью и вознеси на тропы морских родичей моих. Когда киты уходят, старинное предание. Эта история началась за много-много лет до того, как киты ушли.

Она убежала по прохладной сырой траве. Прибрежная галька щекотала босые ноги, и ее тихий смех смешивался со звоном, перекатываемых прибоем отполированных галышей. Нау чувствовал себя одновременно упругим ветром, зеленой травой, морской галькой, высоким облаком и синим бездонным небом. И когда из-под ног выбегали испуганные птицы, еврашки, летние серенькие горностаи, Нау кричала им радостно и громко, и звери понимали ее. Они смотрели вслед высокой девушке с черными развивающимися, словно крылья, волосами. Нау никогда не глядела на себя со стороны и не задумывалась, чем отличалась от жителей земных нор, от гнездящихся в скалах, от ползающих в траве. И ко всему, что она увидела, она относилась одинаково ровно и спокойно. И так было с Нау до тех пор, пока она не приметила приближающийся китовый фонтан, высокий и слышный у берега, пока не увидела длинное, блестящее, упругое тело морского великана Реу. Кит подплывал к берегу, и галька под его тяжестью скрипела. Поднятая им волна накатывалась, обжигая босые ноги Нау.

Однажды Нау так близко подошла к киту, что фонтан окатил ее с головы до ног. Это было неожиданно, но все это было так, как она предчувствовала. Капли были теплые, блестящие, и Нау ощущала, как солнечные лучи обволакивают ее. По всему телу разливается новое, незнакомое чувство легкой ласки. А кит, словно понимая это, купал ее в теплых струях, пронизанных солнечным светом, лаская мягкими прикосновениями воды и тихим журчанием фонтана. Нау чувствовала, как растет ее маленькое сердце, заполняя грудь, мешая ровному дыханию. И вдруг она увидела необычное.

0: Подумалось, что это просто наваждение, обман ослепленных блеском воды глаз. Да, был фонтан, в котором дробилось солнечное сияние, и кит, приткнувшийся к берегу, но по мере того, как Нау всматривалась в морского великана, он становился все призрачнее, как бы растворялся в облаке мельчайших капелек воды. Нау моргнула несколько раз, чтобы рассмотреть кита. Но его не было. Не было и фонтана с солнечной радугой. Вместо этого Нау увидела на пенной оторочке прибоя человека. Он стоял и смотрел черными, как у нерпы, глазами. Человек сделал шаг навстречу. Нау показалось, что за его плечами мелькнула радуга. От всего его облика повеяло вдруг необычайным теплом. Оно грело даже на расстоянии, звало, обволакивало мягким облаком. Нау тоже сделала шаг навстречу, неожиданно почувствовав желание прижаться к груди незнакомца, спрятаться там от холода. Что же это такое? Нау не знала еще, что это и есть самое высокое женское счастье, от которого рождается песня, нежность и новая жизнь.
1: Я, Нау, не знала еще, что это и есть самое высокое женское счастье, от которого рождается песня, нежность и новая жизнь. Великая любовь сделала из кита человека, и он взял меня в жены, и я родила ему маленьких китят. А потом детей родила уже в человечьем обличье. Мы жили долго и счастливо. Но настал день, когда Рео приготовился уйти сквозь облака и навсегда оставить этот мир. Он сказал нашим сыновьям: мы пришли на землю, потому что есть высшее проявление живого – великая любовь. Она сделала меня человеком. И если вы будете любить друг друга, любить своих братьев, вы всегда будете оставаться людьми. Любовь вездесуща.
2: Я, Энну, сидел у костра и внимательно слушал старую Нау. В общем, то, что рассказывала старая Нау, было давно, еще с детства, известно мне. Я не показывал виду, что не верю старой Нау. Да и кто знает, может быть, эта сказка и есть правда, в которую просто иногда перестают верить. Я, Энну, вглядывался в сморщенное, словно печеная моржовая кожа, лицо старухи, в ее удивительно светлые и глубокие глаза, отливающей зеленью морской глубины, и мне становилось не по себе.
3: Несмотря на молодость, Ину почитался в селении мудрейшим человеком. Он знал все, что полагалось знать искусному врачевателю, предсказателю погоды, хранителю древних сказаний и обычаев.
2: Да, это правда. Но одного я, Эну, не мог определенно утверждать. Правду ли говорит старая Нау о происхождении приморского народа? Ветер, сильный ветер, смешанный с пылью морской воды, подними на могучую спину свою кожаную ладью и вознеси на тропы морских родичей моих, чтоб свиделся я с ними и сказал, что есть великая сила в природе, что делает кита человеком и дает жизнь новому, доселе небывалому в природе.
1: Через меня соединились земля и море. От меня родился человек такой, каким живет он среди нас.
2: А откуда появились боги?
1: Твой дед уже спрашивал меня об этом. Я говорила и говорю, богов нет. Богов в природе не существует. Их напридумали себе люди из страха перед тайной. Когда нет желания разгадать разумом, отгадать тайну, то начинают делать богов. Сколько тайн, только и богов, на которых легче всего свалить все. Когда человек проявляет слабость, то часто оправдывается тем, что, мол, ему помешали какие-то неведомые силы. А порой и силу свою начинает приписывать им. Это уже совсем недостойно человек.
2: Однако же мы чтим кита.
1: Кит не бог. Он просто наш предок и брат. Они просто живут рядом с нами, готовы всегда помочь нам.
3: Верно. Память племени хранила множество рассказов о том, как киты помогали морским людям добывать пищу, охотиться, оберегали от несчастья. Эти рассказы никто не подвергал сомнениям. И культ китового предка соблюдался на протяжении многих поколений.
2: И все же я, Эну, знал, что у жителей Галечной косы нет твердой и безоговорочной веры в рассказы старой Нау о ее жизни с китом. Старая Нау. Никто не знает, сколько ей лет. Самые древние старики утверждают, что в годы своей юности они знали Нау глубокой старухой. Сколько же Нау живет на земле? Тайна. Как много в мире непонятного. Мир — это великая тайна. Старая Нау говорила, что тайны побуждают человеческий разум к деянию. Если проследить за направлением полета птиц, за дорогой уходящих китов, легко увидеть, что все они направляются в сторону полуденного солнца. В середине зимы красная заря указывает, что солнце находится именно там. Что же там за земля, где в зимнюю пору не замерзает море? Если судить по времени холодной поры, которая длится очень долго, в отличие от короткого лета, солнце в полуденной стороне находится гораздо дольше, чем над здешними берегами. Значит, там лето дольше, а зима короче. Вот бы найти путь, дорогу к долгому теплу. А может быть, старая Нау знает эту дорогу?

Охотники уплывали вдаль в море. Они зорко всматривались в морскую поверхность, стараясь не упустить круглой головы нерпы, лохтака или усатой морды моржа. Размышления и сомнения не оставляли Ину и во время охоты. Мысли обгоняли друг друга, выстраивались в стаи, разлетались и снова собирались вместе. Они волновали его, отвлекая его.

0: А моржовое стадо уже было близко, и вода вокруг клыкастых голов кипела, как в гигантском котле. Вожак моржового стада, старый самец с обломанным левым клыком, вдруг развернулся и пошел на байдару.
1: Я, Энну, видел, как обломанный клык мелькнул внутри байдары, между ног впереди сидящего гарпунера. В байдару хлынула вода, и кожаная лодка стала оседать. Ужас охватил охотников. Единственное спасение было в том, чтобы держаться за надутые поплавки пых-пыхи.

0: родной берег был далеко. В Байдаре было 5 человек, а Пых-Пыха было 4. За один ухватились 2, я, Энну, и юноша Кляу, в глазах которого застыл ужас. Ведь Кляу хорошо знал, что делает в таких случаях старейшина Байдары.
1: Когда нет надежды на спасение, когда родной берег лишь синеет туманной полоской на горизонте, тот, кто сидел на руле, вытаскивает свой охотничий нож, закалывает товарищей, а в конце самого себя. Это делается для того, чтобы избавить людей от ненужных мучений.
0: Как неожиданно и просто кончается жизнь. Кто-то другой найдет дорогу к незамерзающим морям, к землям, где долго тянется теплое лето, и солнце высоко стоит в небе, где живут киты. Я, Энну, медлил, не решаясь приступить к выполнению печального долга. И все же это необходимо сделать. Им все равно не добраться до родного берега. С кого же начинать? С юного Кляу. Он так мало прожил. Пусть еще поживет. Он будет предпоследним. Пусть первыми простятся жизнью те, кто постарше. Эй! Плывите сюда!
1: Хорошие люди были на Байдаре. Все они откликнулись, и даже те, кто поневоле старался отгрести подальше, смирившись со своей судьбой, поплыли к старейшине Байдары. А он уже нащупывал в намокших кожаных ножнах охотничий нож с длинным, тщательно заточенным лезвием. И вдруг Кляу крикнул, что к ним плывут киты. К ним плывет целое стадо китов. Они идут к ним на помощь. К ним плывут их братья.

0: киты шли, как флотилии волшебных кораблей из старинных сказаний о великанах, как огромная песня, надвигающаяся из морских глубин. Приблизившись, киты поплыли тише, явно стараясь не повредить людям. Они окружили потерпевших бедствие, повели их к синеющему вдали берегу. За линией прибоя киты остановились. На берегу стояли люди и в изумлении смотрели на своих земляков, обессиленных, но счастливых чудесным избавлением от неминуемой гибели. Одного за другим охотников вытянули на берег. Нау молча смотрела на них, то и дело переводя взгляд на стадо китов, медленно удаляющиеся от берега.
1: Киты и люди – один народ. Мы – братья моря и земли, и рождены для вечной дружбы. Брат всегда поможет брату.

0: самой большой яранге, где обычно собирались мужчины галечной косы, гремел бубен, сделанный из высушенного моржового желудка. Обнаженный по пояс Ину в сопровождении Кляу исполнял новый танец, названный им «Танцем кита». Другие, чудесно спасенные, подпевали чуть охрипшими голосами, вознося хвалу морским братьям. И звуки новой священной песни уходили через домовое отверстие к небу и растекались до невидимого в темноте морского горизонта, где, затаив свое шумное дыхание, слушали киты.
1: Человек, только тогда человек, когда брата он имеет, и душа его жаждет отдать добро брату. Смерть отступила от нас, черным крылом задев. Киты спасли нас, возносим хвалу им и благодарность. Брат, это не только тот, кто просто похож на тебя. Брат, это тот, кто сочувствует твоему несчастью и приходит на помощь.
0: Шли годы, жизнь продолжалась. Наступала новая весна, и поднявшееся над снегами солнце щедро освещало тундру и ледовитое море. У Нау не было своего жилища. Она приходила в любую ярангу галечной косы, устраивалась, как у себя дома, и жила несколько дней, а то и месяцев. Она утверждала, что все живущие – ее потомки.
2: Великая любовь сделала из кита человека, и он взял меня в жены, и я родила ему маленьких китят. Через меня соединились земля и море, и от меня родился человек.
3: Старая Нау смотрела бездонными глазами на огонь, и я Гив увидел, как отблеск огня тонул в их бесконечной глубине. Нау, я хотел спросить тебя.
4: Ты кто? Ты Ану?
3: Нет, я Гиву, внук Ану. Я хотел спросить, в чем тайна твоего бессмертия? Я Гиву знаю, что спрашивать об этом дерзко и кощунственно, но я хочу знать.
2: Знай, нет тайны и нет бессмертия.
3: Но ты живешь всегда, значит, есть бессмертие. Есть тайна.
2: Я живу, потому что существует великая любовь.
3: Ага. Значит, если ее не станет, ты умрешь?
2: Но великая любовь вечна. А чего он такой? Или его мучает значение собственного имени? Ведь на языке галечной косы Гиву вездесущий. Быть вездесущим по имени нелегко. Ведь нарекают человека не просто так, а стараясь дать ему направление жизни. Я, Нау, сама дала это имя, ибо родился мужчина, который вел свое происхождение от самого Эну, человека, в чьей голове родилась идея пройти тропами китов в поисках истины и теплой земли.
3: Да, много сомнений. Они мучают меня и не дают спать.
2: Поменьше спрашивай, побольше старайся сам узнать.

0: Ги ушел по тундре, пересекая неустойчивые маховые кочки, перепрыгивая через бочишки и мелкие ручейки. Он не чувствовал усталости, и легкий ветер казался ему собственными крыльями, несущими его над землей. Он ждал. Он ждал, когда у него появится такое ощущение, которое было у Нау, когда она была молода и еще не знала Китарел. Он ждал появления чувства слитности с окружающей природой. Ему хотелось быть одновременно и ветром, и вот этим ручейком, и сонными рыбами на дне его, травой, упруго качающейся кочкой, облезлым линяющим песцом, стройным журавлем, еврашкой и мышкой, волочащей в нору сладкий корешок пылкумрен. Но ничего такого у Гиву не появлялось.
1: Может быть, такого не было и у старой Нау? Может быть, все это она выдумала?
2: А я, Нау, говорю тебе, так было. Я, Нау, была частью этого огромного мира, живого и мертвого, сверкающего и тонущего во мгле. Убаюканного тишиной высокого неба и одеялом мягких облаков, и ревущего, когда неожиданно сорвавшийся ураган раскачивал морские волны, и они обрушивались на берег, стремясь достичь трав, в которых прятала я свои озябшие ноги.
1: Что еще говорила старая Нау? Нау говорила, что когда к ней пришла великая любовь, стало так, будто она только что проснулась и как бы заново увидела небо, синее море, холмы с зелеными травянистыми склонами. Впервые услышала писк суслика, звон птичьего базара под скалами, журчание ручья. Нау открыла, что звуки могут быть приятными для уха и такими, от которых хотелось бежать и укрыться куда-нибудь подальше. Зато птичий гомон над утренним ручьем Нау была готова слушать бесконечно. В нем было что-то схожее с радугой над китовым фонтаном. И птичье щебетание рождало в душе ожидание предстоящего чуда. Но, может быть, она все это выдумала?

С вершины зимы трудно представить, что наступит лето. И на галечной косе не будет снега, и холмы за лагуной, покрытые сейчас глубокими сугробами, зазеленеют травой. Свободная вода потечет с гор широкими ручьями, и безмолвие полярной ночи огласится птичьим щебетанием, и море очистится ото льда, и к берегу приплывут киты.

Но это время настало. Пришло лето. Пора обильной и счастливой охоты. После того, как забили моржей на лежбище, наготовили мяса и жира, наполнили мясные ямы и снежницы, сохранившиеся на теневых сторонах долины, выменили у кочевых людей наполненные жиром кожаные мешки на мясо и шкуры оленя, принялись готовиться к китовому празднику. В тот день жители Галичной косы были разбужены привычным гулом приблизившегося к берегу китового стада. Оно заполнило пространство от кромки льда, уже надвигавшейся на берег, до самых скал, о которые билась загустевшая от холода океанская вода. На восходе все жители селения со стариками и малыми детьми направились на берег. На блюдах лежали красные креветки, крошечные лучи морских звезд, обломки ракушек, клешней, сушеные моллюски, обрывки морской травы. По знаку старейшины люди побросали дары в волны, и киты, словно по приказу, возблагодарили земных братьев высокими фонтанами и медленно удалились привычной толпой к берегам, где долгую зимнюю пору не замерзает вода.

0: После захода солнца в большой яранге загремели бубны, и каждый исполнил танец кита, стараясь превзойти другого в искусстве выражения чувств и настроения. Праздник. Праздник. Я Гиву медленно натягивал танцевальные перчатки. На черной нерпичьей коже были нашиты фигурки маленьких китят. Когда танцор шевелил пальцами или двигал рукой, китята приходили в движение, и казалось, что они плывут по темной морской воде. Каждый раз, танцуя в такт бубна, я Гиву дивился про себя неожиданному ощущению. Я словно бы снова начинал расти, все увеличиваясь в размерах, заполняя просторную ярангу, наконец вылетал через верхнее дымовое отверстие и растекался всюду, по всей галечной косе, до пролива, до лагуны, до скалистых гротов, забитых прошлогодним снегом. Когда я танцевал, занятый собственными ощущениями, я никого не видел, и звуки бубнов и голоса певцов звучали внутри меня самого. Но на этот раз я Гиву увидел глаза женщины. Что же это такое?
1: Ты Гиву еще не знаешь, что это и есть самое высокое счастье, от которого рождается песня, нежность и новая жизнь.
0: Внутри у Гиву росло тепло, незнакомое, новое, будто кто-то забрался к нему на грудь и терпеливо разжигал там маленький костерок, слегка дуя в огонь. Руки Гиву трепетали на уровне лица, он видел узор на перчатках, и сквозь него, сквозь тела нашитых китят, плывущих по темному морю, видел глаза женщин. Он с радостным беспокойством прислушивался к растущему теплу, к нежности, к новому чувству, в котором не было яростного желания, а было тихое пение, словно колеблющееся пламя на снежном поле. С первым снегом я Гиву поставил отдельно от родителей ярангу и привел в нее женщину, которая отныне считалась моей женой.

0: Жена Гиу родила крепкого коричневого мальчишку, который сразу же заорал громко и требовательно. Старая Нау обтерла его синим весенним снегом и завернула в мягкий пыжик. Присыпала пупок пеплом сжженной коры, а каменное лезвие, которым обрезала пуповину, положила в кожаный мешок и спрятала в укромное место.
1: Как китенок! Да он похож на китенка!
2: Голоса предрекали мальчику благополучие, и я Гиву чувствовал, что в моей груди бьется огромное счастливое сердце, переполненное нежностью. Послушай, Нау, наверное, это и есть крылья великой любви.
1: Великая любовь простирается на всех людей.
2: А я забочусь об остальных людях тоже.
1: Но при этом любуешься собой. Если бы это было не так, тогда ты бы мог сказать: я познал великую любовь.
0: Прошло время, наступает осень, и не только в природе, но и в жизни человеческой. Гиву было уже много лет, у него росли внуки. Люди не переставали славословить Гиву, большого человека, способного указать места, богатые зверем, предсказать погоду, вылечить занедужившего.
2: Я Гиву знал, что скоро уйду сквозь облака. Мои земляки тоже потом умрут. Но вместе с вечными горами, облаками, небом и ветром всегда будет существовать эта старуха. Старая Нау. Сколько же лет живет Нау на земле? Однажды я Гиву спросил ее об этом.
1: Не первый раз мне задают этот вопрос.
2: Людям любопытно.
1: Я не чувствую себя долгоживущей.
2: Но какая ты была в годы моего детства, такая и осталась по сию пору, когда я уже старик.
1: Почему ты спрашиваешь о несущественном? Разве у тебя нет других забот?
2: А если убить тебя, а, Нау? Интересно, умрешь ли ты от телесной раны?
1: Как ты мог такое сказать? Ты, верно, нездоров. Разве может человек поднять руку на человека? Да он перестанет быть человеком, если он только это сделает.
2: Как же я Гиву мог такое спросить? После этого во взгляде старой Нау я улавливал глубокое сочувствие и сострадание. Я Гиву понял, как бы ни было мне хорошо, настоящее счастье у старой Нау, которая и с виду, и по образу жизни обыкновенная старуха. Но старуха, которая знает тайну бессмертия и великую истину.

0: когда внук Киву, Армагеддон, впервые пошел на морскую охоту на молодой лед, только что покрывший море, Гиву дал ему в руки чудесный посох из мельчайшего суставчатого дерева и сказал ему напутственные слова.
1: Этот посох через многие дальние земли пронес наш предок Эну в поисках истины.
2: И он нашел ее?
1: Да, нашел. Он сказал, возвратившись из дальнего пути, истина одна. Нет ничего лучше нашей земли, Родины.
2: И это все, что он привез?
1: Нет. А еще он привез эту палку, которая переходит в нашем роду достойнейшему. Вот. Пусть она принесет тебе счастье и удачу.
2: Прежде всего, я сам постараюсь добыть зверя.
1: Да-да, внук мой. Ты многого добьешься в жизни, большего, чем я это чувствую. Только предостеречь тебя хочу. Ты никто, пока не разгадаешь тайну этой старой женщины. Пока не поймешь, отчего она бессмертна.
2: Какой женщины?
1: Старой Нау.
2: Ах, этой... Так она сумасшедшая. И все, что она говорит, всем давным-давно надоело. Потому что это неправда.
1: Да. Честолюбие, стремление властвовать над другими, сладкое удовлетворение от повиновения других. Все это было так знакомо. Но если я утолил жажду честолюбия долгим и упорным трудом и размышлениями, оглядываясь и спотыкаясь, то Армагеддон все брал сходу.
0: Сильный, красивый, высокий, с громким голосом, от которого покрывалась рябью спокойная вода лагуны, Армагеддон говорил, что все счастье человека в его силе, в том, что человек может все, и ему все дозволит.
3: Мы настоящие хозяева земли. Мы! Все, что нам нужно, мы будем брать, не благодаря и не спрашивая об этом никого.
0: Старая Нау за последние годы стала очень молчаливой. Она еще больше состарилась, хотя никогда не жаловалась на свои недуги. Переселяясь из Яранги в Ярангу, она обходила жилище Армагеддона. Но тот только криво усмехался и говорил вслух, что присутствие этой старухи, преисполненной пустыми сказками, навевает на него скуку.
2: Но разве здравомыслящий человек может поверить в то, что эти толстые, бессловесные твари, эти горы жира и мяса, наши братья? Чтобы выдумать такое, надо впасть в старческое слабоумие. Нет. Нет. Сильный человек стоит над всем зверьем.

0: На побережье погода менялась быстро и неожиданно. Но такого никто не помнил. Порыв ветра сразу же сорвал несколько крыш, словно и не было ясного летнего дня. Все почернело, потемнело, и с низкого неба хлынул проливной дождь. Крики людей, укрепляющих жилища, смешивались с воем ветра. Гул накатывающийся на берег волн пронзался воем испуганных собак и плачем ребятишек. В довершении всего мрак осветился вспышками молний. Огненные стрелы прочерчивали небо, и дымовые отверстия яранг освещались синим зловещим светом. Армагеддон сидел в своей яранге и дрожащими руками сжимал рукоятку священного бубна, оставленного ему покойным дедом. Он пытался вспомнить слова песнопений, но на память приходили совсем другие слова, с которыми он привык обращаться к морю, к животным, к своим землякам. Но как же они звучат, те слова? Слова добра и любви. В тоске оставив бубен, Армагеддон выполз из своей яранги и, пригибаясь под ветром, цепляясь за неровности земли, пробрался в ярангу, где лежала больная Нау.
1: А, это ты пришел.
2: Да, я. Нау, скажи, что это?
1: Это только предостережение. Буря пройдет, вечно она продолжаться не может. Но ты должен взглянуть на себя со стороны и увидеть себя другими глазами.
2: Какими же?
1: Глазами великой любви.
2: Что делать? Делать что?
1: Жить согласно совести.
2: А как это?
1: Ну уж если ты не знаешь, как это, все равно без толку тебе говорить.
0: Люди все-таки заметили, как сильно переменилась старая Нау после памятной бури. Раньше она хоть была и старой, но крепкой женщиной. Теперь же она выглядела просто дряхлой и, наверное, стала хуже видеть, потому что путала людей и часто отвечала не в попад. Единственное, что она хорошо помнила и всегда рассказывала, это всем известную сказку о китовом происхождении приморского народа. Люди прятали усмешку. Если она дрожащим от старости голосом повествовала о давней странной жизни в одиночку, когда она босая и счастливая бродила по мягкой траве в ожидании великой любви, которая явилась ей в образе кита из морской дали. Когда ребятишки начинали громко дразнить старуху, уже мало кто останавливал их. Не до нее было. Трудно стало жить приморскому народу. Часто случалось так, что к наступлению холодов всего наполовину были наполнены мясные хранилища. А звонкой студеной зимой людям приходилось вышагивать по морскому льду огромные расстояния в поисках тюленей или белых медведей. А ведь было время, когда берега галечной косы кишели зверьем, и охота была больше развлечением и пробой сил для молодых мужчин, нежели тяжким трудом.
2: Я, Армагеддон, не щадил себя. С первыми проблесками зари я уходил на лед и возвращался лишь глубокой ночью. И чаще всего с пустыми руками. Но однажды я встретил хозяина льдов белого медведя и не побоялся один пойти на громадного зверя. Умка стоял на невысоком торосе и смотрел на меня. Он стоял спокойный, уверенный в себе и в своей силе. Ему не хотелось вступать в сражение с человеком. Он не спеша спустился с тороса и так неторопливо зашагал прочь, загребая выворотом лап сухой мелкий снег. Я, Армагергин, с копьем наперевес,

0: Кто хочет повериться со мной силой?
1: Армагеддон постарался взять столько мяса, сколько мог унести на себе. Женщины поставили большие котлы над огнем, и перед рассветом, когда мясо сварилось, в Ярангу созвали самых уважаемых жителей Галичной косы.
0: И старую Нао позовите, напомнил я Армагеддон. Старуха пришла. Седые космы почти скрывали ее изможденное лицо. Глянув на ее руки, я подумал, что кожа на них напоминает старый, потемневший от дождей плащ из моржовых кишок. Да, сильно сдала за последнее время вечная жительница Нау.
2: Удача пришла к тебе, Армагеддон.
0: Я ее взял своими руками.
2: Да. Удача идет к тому, у кого сильные руки. Но для полноты жизни этого мало. Надо любить друг друга. Любить брата, а не только самого себя.
0: Ну вот. Вот опять ты за свои сказки. Давайте лучше будем есть свежее мясо.
2: Лето будет трудно.
0: Откуда ты знаешь?
2: Просто знаю.
0: Кто-то тебе сказал об этом?
2: Я сама знаю. Зачем мне слушать кого-то?
0: Ну, тогда предскажи нам, чтобы удачи было побольше.
2: Об этом надо было раньше думать. Любить надо было не только себя, но и все вокруг. Любить бескорыстно. А ведь ты позвал сегодня гостей не от того, что тебе хотелось поделиться с ними мясом, а единственное желание похвастаться, чтобы люди видели и знали, от я каков Армагеддон.
0: А если даже так, это не твое дело. Твое дело рассказывать сказки, а не учить людей, как им надо жить.

0: К весне на галечной косе стало совсем худо. Люди выскребывали наледь со стен мясных хранилищ, вымачивали и варили лохтачьи ремни, добывали из-под снега прошлогоднюю зелень. Весеннее солнце и пришедшее с ним тепло не принесли ожидаемой подвижки льдов, и только с прилетом первых птиц кое-где появились разводья, и охотники стали возвращаться с добычей. Но уже не было изобилия прошлых лет. Что-то случилось в природе, и никто не мог этому найти объяснение, кроме старой Нау, которая утверждала, что все дело в жадности, в отсутствии уважения друг к другу, к природе, к звериному населению земли и моря. Да, вода у берегов галечной косы больше не кишела зверьем, как недавно. Там не торчали столбиками любопытные головки нерп, лохтаков, не резвились птицы и не купались в прибрежном прибое моржи. Все это куда-то ушло, уплыло, улетело. Только киты по-прежнему хранили верность этому берегу и стадами плавали на виду усиления, играя высокими фонтанами.
1: Возвращаясь в пустой байдаре, я, Армагергин, смотрел на них, на их гладкие огромные тела, медленно уходящие в пучину вод, и думал, какие это огромные туши. Настоящие кладовые мяса и жира –

0: Почему надо верить фантастически неправдоподобным рассказам старой Нао о китовом происхождении приморского народа? Почему именно киты – предки здешнего народа? Ни моржи, ни тюлени? Нет, если поразмыслить здраво, нет никакого сходства между китом и человеком. И, правду говоря, люди никогда не верили всерьез россказням, выжившей из ума старухи. И добыть кита не составит большого труда, если напасть сразу тремя-четырьмя байдарами. Каждый раз, проплывая мимо китового стада, я, Армагергин, мысленно примеривался то к одному, то к другому киту, высматривая в них наиболее уязвимые места. А на берегу мастерил большие копья и уходил с друзьями в тундру, где из мягкого дерна и глины было изготовлено чучело большого кита.
1: И все же что-то некоторое время еще удерживало Армагергина. Может быть, то, что изредка попадались моржи и тюлени, а может быть, старая Нау. Она была так слаба, что уже не выходила из яранги, почти не ела и разговаривала шепотом. Она все твердила о том, как родила китят, которые братья ныне живущим людям. Однажды, возвращаясь из тундры, Армагергин проходил мимо яранги, где жила старая Нау. Он услышал стоны старухи и вошел к ней. Старая Нау узнала его.
2: Ты что, болеешь?
3: Худо мне. Иной раз ничего. А бывает так, словно кто-то колет меня по всему телу.
0: Неужели она чувствует удары копья? Нет, не может быть.
1: В день своего великого решения Армагергин встал на рассвете и тщательно оделся, натянув священную кожаную камлейку, украшенную пучками белого оленьего волоса. Пришли друзья, верные товарищи по охоте. Они взяли длинные копья и направились к приготовленным на берегу байдарам. Китовое стадо паслось недалеко на виду усиления. Оно было последнее, то самое, которому в прежние годы приносили жертвы. Киты ждали этого прощального жеста людей и подплыли ближе, как только байдары вышли в море.

0: Неожиданно стадо, почуяв опасность, резко развернулось и двинулось прочь от берега.
1: Остановись! Я, Нау, говорю тебе, остановись! Если ты сегодня убил своего брата только за то, что он не похож на тебя, то завтра...
2: Гори ближнего!
0: И не стало вечной женщины, которая, по преданиям, пережила всех, и смерть никак не могла справиться с ней. Мужчины с остро оточенными ножами спустились к берегу, чтобы приняться за разделку кита. Впереди шел Армагеддон. Широко открытыми глазами смотрел он вперед.
3: Но где кит? Где эта огромная гора жира и мяса?
0: Армагеддон сбежал к воде. У края прибоя виднелось что-то небольшое, смываемое волнами. Да, кита не было. Вместо него лежал человек. Он был мертв, и волны перебирали его черные волосы. А далеко до стыка воды и неба простиралось огромное пустынное море, и не было в нем ни единого признака жизни, ни одного китового фонтана. Киты –

0: Когда киты уходят. Старинное предание. Эта история началась за много-много лет до того, как киты ушли. Ее передают из поколения в поколение. Прекрасную сказку, так не похожую на правду, рассказывают детям старики. Сменяются поколения. Звучат легенды.
1: Раньше было так. Холод и мрак покрывали пространство. Не различались ни земля, ни небо, ни вода. Все было одинаково темно, как в пургу. Луч солнца не пробивал темных туч, из которых вечно сочилась холодная влага. Но вот появилась женщина. Теплыми босыми ногами прошла она по холодной земле, и там, где ступала, вдруг выросла зеленая трава. Оглядевшись, она улыбнулась, и солнце, пробив черные, полные влагой тучи, ответило ей ослепительным светом. Он разогнал мрак и залил все однообразное пространство теплом. И женщина увидела, есть земля и море, небо и скалы, есть галечная коса, которая отделяет лагуну от моря, в норах живут еврашки, песцы бродят меж зеленых холмов, птицы летят над морем. А само море, полно жизни, полно плавающих и ныряющих. И ходила женщина по берегу, кормилась ягодами и морскими травами, и не знала, что сама была человеком, ибо не было с ней никого рядом, с кем бы она могла говорить, пока не пришла к ней великая любовь. Великая любовь сделала из кита человека. И он взял в жены ту женщину. И родила женщина маленьких китят. Потом женщина родила детей уже в человечьем обличии. И эти дети – наши предки, от которых мы и ведем наше происхождение. А та, самая первая женщина, и есть Нау. И мы воздаем ей хвалу.

мир знал, это свершится. Но даже самая верная победа всегда неожиданна. Сделано 1000 вдохновенных мазков. И вдруг последний придает картине высочайшую глубину и осмысленность. Художник ждал последнего мазка.

распахнуты настежь в эфире шлюзы. Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!

Разгадай, почему люди тянутся к звездам? Почему в наших песнях герой — это сокол? Почему все прекрасное, что он создал, человек, помолчав, называет высоким? Реки вспаивают поля, города над рекой в заре, и как сердце летит земля, перевитая жилами рек. Нелегко проложить пути до вчерашних туманных звезд, но трудней на земле найти путь, что в сердце своем пронес, что рекою прошел по земле, что навеки связал города, что лучом бушевал во мгле, освещая твои года. Нелегко, но ты должен найти путь, что в сердце до звезд донес. Путь земной — продолжение пути до сегодняшних ярких звезд.

хорошо в теплом небе апрельскую раннюю. Хороши облака, вид у неба хорош. Но представишь нечаянно глушь мироздания, бесконечность, и скроешь улыбкою дрожь. В наушниках дробный веселый гам, колются звонкие иглы-борзянки. Слушайте, слушайте, слушайте! Там во всем мире ударили в склянки. Там, говорят, человек над землей выше сил знаменитого притяжения. Он, наверное, добрый и страшно злой, если выиграл это сражение.

человек над землей. Выше сил знаменитого притяжения. Понимаю тебя, дорогой, дорогой. Век проходит в мгновенье великих волнений. Первый век начинался с того, дорогой, когда пращур отнял от земли свои руки и поднял в удивлении над головой свои теплые-теплые, тяжкие-тяжкие руки. Это было победой. А ты оторвал от земли, от родной, от зеленой, историю человека, осветил ее пламенем тайны космической мглы. Это стало началом второго великого века. Улыбнулся, прощально рукою махнул, и сигнальный огонь поднимают на старте. Полной грудью ты воздух апрельский вдохнул. Миг, и воздух остался синеть на карте. На экране земля, на экране земля, то ли дымом повитая, то ли туманом. На пустом полигоне молчали друзья. Кто-то тихо сказал, побледнев: а не рано? Да, товарищ, я знаю, и мне нелегко, за него и за Валю, за всех, кто привязан к этой жизни и кто от нее далеко, далеко-далеко должен быть. Он обязан. Жесткий воинский долг — отказаться от слез. Помнишь? Так навсегда уходили в разведку ранним утром при свете погашенных звезд, отводя от лица осторожную ветку, диски полны огня и кинжал под рукой. Помнишь, мы проползали под светом ракеты? Помнишь, мы прорывались сквозь вражьи пикеты? Очень рано в разведку мы шли, дорогой. А за нами в окопах молчала страна, затаившись в предчувствии наступления. Мы ползли, а в руках рукоятки гранат, под колючими звездами оцепления мы ползли, как по карте космических трасс. Вся страна, целый мир ждет сигнала к атаке. Он проходы разведывает для нас в колючем, туманном космическом мраке. Исчезают морщины ущелий, глядят в белый след голубые глаза океанов, так орлы от земли, не прощаясь, летят. Я гляжу тебе вслед из степей Казахстана, средь невидимых звезд ты летишь в тишине. Мало кто не заметил твое отправление. Гордость дочкам оставил, тревогу жене, мне, поэту земному, свое вдохновение. Только мужество взял, только веру и долг, только карты земли и космической трассы. С высоты шар земной, как клубок дорог зеленых, синих и красных. Первый век мы подводим сегодня итог.
всему сделанному и виденному. На плечах мускулистых поднялся восток. Он стоит, он летит.

я люблю тебя, жизнь, за весну и за страх, и за ярость. Я люблю тебя, жизнь, и за крупное, и за малость, за свободу движений, за скованность и за риск. Я люблю тебя, жизнь, за соленость каспийских брызг. Я люблю тебя, жизнь, за сладость и верность разлук. Я люблю тебя, жизнь, за женственность валенных рук. Я люблю тебя, жизнь, за грубую ласку ребят. Я рискую тобой от имени наших солдат. Все влюбленные, Валя, извечно на звезды глядят. И ты тоже. Странно, все звезды как будто летят. Жены летчиков, Валя, не спрашивают, когда. Сколько летчиков, Валя, почувствуют в небе взгляд? Да, любовь. Он любим, он уверен, спокоен, за него чье-то сердце болит. Отбирали сурово, любим, достоин, про Валю расспрашивал замполит. Матерью степь мы называем. Мы все, что дорого, величаем твоим именем женщина. Родина женщина. История женщина, честь, отвага, поэзия женщина. Художник свободу рисует женщиной. Трава, лужайка, погода, женщина. Небо наполовину женственно, даже мужественность моя. Может быть, поэтому женщины у мужских изголовий стоят. Даже грусть и метель женщина. Слава, смерть и тревога, женщина. Я люблю тебя, жизнь, беспокойная жизнь, потому что ты верная женщина.

0: хочу, чтобы лучше ты стала.
1: Жизнь идет, беспокойная жизнь. Под ногами тропинки рвутся. Я люблю тебя, гордая жизнь, потому что ты революция. Люди, граждане всей вселенной, гости галактик, хозяева шара, вы не хотите пропасть бесследно? Живите, живите, живите с жаром, живите, люди. Вы совершили свой первый подвиг, преодолели земную тягость. Чтобы потомки это запомнили, преодолейте земные тяжбы. Реки, вспаивайте поля, города, вставайте в заре. Пусть как сердце летит земля, перевитая жилами рек. Мы найдем, мы должны найти все ответы на тот вопрос. Путь земной, продолжение пути до сегодняшних взятых звезд. Хорошо в синем небе апрельскою ранее, хороши облака, вид у неба хорош. А представишь на час или на два мироздание, и потянет на шарик, на клевер и рожь. Говорю о себе, вот лечу в звездолете, и нагрузка привычна, и по радио вы торопливо поете, слышится, чувствуется отлично. Дан сигнал приземляться. Родные мои, вы с такою тревогой приказ отдаете. Эх, да что там от вас таить? От страха ли плачут порой в звездолете? Я верю фантастам, поэтам, ученым. Я верю слезам и холодным расчетам. Я в 10 утра по московскому черным увидел небо и гоню от себя тревожные мысли. Спокойней, спокойней, мне надо вернуться. Рычаг торможения и две рукоятки, как две ладони мужские, впаялись в пальцы. Снижение. Гул меня подхватил, развернул, раскрутил. Только тяжесть моя верный ориентир. Мягкий воздух высот я с собой разрядил. Кувырком на пилота обрушился мир. Хлопнул взрывом тугой парашют. Взвились трассами белые стропы. Тишина. Я один. Хорошо. Хохочу. Я пою. Не боюсь катастрофы. Я уверен. Я прав. Вот смотрите, земля, та, с которой взлетел, та, которую щупал сапогами, губами. Смотрите, земля, я смягчил тяготение к ней парашютом и спустился на луг.

0: человек на земле. В сфере сил дорогого навек притяжения я вернулся с победой к любимой земле, потерпевшей счастливое поражение. Я упал на траву, я зарылся в траву, сбросил шлем. Горьковатый цветочный сок, погоди, я чехол парашютный сорву, пригляжусь и узнаю тебя, цветок. Ну-ка, дай лепестки. Эх, родная земля! Мы живем, мы торопимся, не замечая, что земные луга нас выходят встречать стебельками забытого иван-чая. Ты, земля, для меня припасла самый светлый из дней. Белый женский платок промелькнул между тонких берез. Кто ты, парень?
1: Советский. Зовите людей.
0: Ой, сейчас. Ты откуда летел-то?
1: От самых звезд.
0: Ты, земля, меня женщиной встретила, дорогой, смуглолицей, как Валя. Скорее увидеться с ней. Вот луга, покачавшись, легли под ногами тропой, продолжением той, что еще не остыло в небе. Распахнуты настежь в эфире шлюзы. Внимание, говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Дрогнул голос железного диктора. Новорожденный мальчик в Афинах в честь победы Гагарина назван Виктором. Девочка в Токио Валентиной. Пишут в редакции пенсионеры, пишут рабочие пионеры и инженеры, даже мулла, разочарованный в божеской вере. Сегодня качают растерянных летчиков. Сегодня, 12 апреля, поэты, забыв о березовых почках, ломают строчки, ломают перья. Радио пишет его портрет. Широкоплечий, щуплю плечи. Молод, курнос, 27 лет. Ровесник, но разве от этого легче? Учился в ремесленном на отлично. Я ведь тоже был в форме РУ. Жил на Речной, а я на Орычной. Честен, правдив, а я разве вру? Любит книги и оперетту, а я и то, и немного другой. Он не курит, я сигарету торопливо топчу ногою. Я центральный защитник в футболе, но могу послужить в нападении. Я с улыбкой любые боли выношу от любых падений. И в вечерний даю уроки, на любой отвечу вопрос. И вдобавок в плечах широкой, невысок и вообще курнос. Словом, я подошел бы к делу. Я бы выдержал центрифугу, и мое молодое тело вдоль земли описало бы круг. О, таких молодых, смышленых, коренастых, слегка курносых на моей земле миллионы. Как подумаешь, выше ростом станешь. Сильные и горячие, дорогие мои ровесники, вы все те же, в норе не прячете свое тело, как буревестники вы смелеете с каждым годом. Дорогие мои ребята, неужели с таким народом океан не осилим пятый? Принимаем твое заявление, неизвестный один из многих. Знаем, верим, с именем Ленина ты пройдешь по любой дороге, если надо земле и родине, если надо всему человечеству.

Кто вы? Кто вы такие? Негромко спросил капитан. Он-то знал, капитан, как людей океаны не любят, а под нами шатался, гремел штормовой океан. И Зиганшин ответил за всех. Мы советские люди, мы из тех, что родились холодной осенней порой. Нас согрела в далекой дороге горячая скорость. Мы прошли испытания и льдом, и мечом, и золой. Раньше всех мы хлебнули сверх меры и радость, и горесть. Посмотри, что за сила к бессмертию тебя привела. Чабаны, сталевары, рабочие новой истории. Впереди еще будут дела. И какие дела? А пока поздравляй нас, Гагарин, с победою!

восторг. Все цветы, все улыбки растроганной милой земли, все плакаты, все флаги великих земных восстаний молодые девчата тебе, дорогой, принесли. Ветераны земли при твоем появлении встали.

реки, вспаивайте поля, города, вставайте в заре, пусть как сердце летит земля, перевитая жилами рек. Мы найдем, мы должны найти все ответы на тот вопрос. Путь земной, продолжение пути до сегодняшних взятых звезд.

Слушайте музыкальное обозрение по театрам и концертным залам. Ведет передачу наш комментатор Игорь Борисоглебский.

предпраздничные и праздничные дни 1 мая в нашем городе состоялось множество концертных выступлений с интересными программами как ленинградских ведущих артистов, так и гастролеров. Музыкальные театры также показали свои лучшие спектакли. 2 мая большой праздничный концерт состоялся и в Ленинградском концертном зале. В программе концерта выступили солисты балетной труппы Академического театра оперы и балета имени Кирова, народные артисты СССР Ирина Колпакова и Сергей Викулов, артист Академического большого драматического театра имени Горького, народный артист СССР Евгений Лебедев, народный артист РСФСР Эдуард Хиль и многие другие артисты. Концерт открыл солист Академического малого театра оперы и балета Валерий Лебедь. Валерий Лебедь в 1973 году окончил Киевскую консерваторию, а в 1974 был принят в оперную труппу Ленинградского академического малого театра оперы и балета. За это время он уже спел такие ответственные партии, как «Роберт» в опере «Иоланта» и «Онегин» в опере «Евгений Онегин» Чайковского, «Фигаро» в опере «Россини» «Сивильский цирюльник», «Жермон» в опере «Верди» «Травиата», «Марсель» в опере «Пуччини» «Богема». Кроме того, в постановках театра имени Кирова, опере Прокофьева «Война и мир» он спел партию князя Болконского и готовит в опере «Щедрина мертвой души» партию Чичикова. Одновременно с этим Валерий Лебедь в Малом театре готовит партию Дон Жуана в опере Моцарта «Дон Жуан». В 1973 году Валерий Лебедь стал лауреатом Всеукраинского республиканского конкурса исполнителей советской песни, который проходил в городе Жданове. В концертных поездках он исполняет и арии из опер, и романсы, и песни советских композиторов. Такие поездки уже состоялись в Германскую Демократическую Республику, в Чехословацкую Социалистическую Республику, в Польскую Народную Республику и в Монгольскую Народную Республику. Свое выступление 2 мая в Ленинградском концертном зале Валерий Лебедь начал с песни Туликова «Родина». Партию фортепиано исполнила Ирина Куландина.

Ковалевский. Серенада Дон Кихот.

1 мая в Малом зале имени Глинки Ленинградской филармонии состоялся концерт молодых педагогов средней специальной музыкальной школы Ленинградской консерватории. Этой школе вот уже более 40 лет. За прошедшие годы она подготовила многих и многих видных артистов нашей страны, лауреатов всероссийских, всесоюзных и международных конкурсов. И, конечно, нередко выпускники этой школы становятся и ее педагогами. Они достойно продолжают эстафету своих учителей и также готовят своих воспитанников для большого искусства. Одним из молодых педагогов, выступивших в концерте 1 мая, была лауреат всероссийского конкурса Любовь Рудова. Ученица народного артиста СССР, профессора Ленинградской консерватории Павла Сергеевича Серебрякова, Люба Рудова, еще учась в 8 классе школы, выступила по Ленинградскому радио, исполнив с молодежным симфоническим оркестром симфонические вариации Сезара Франка, а в 10 классе она исполнила фортепианные концерты Грига и Кабалевского. Ее концертные выступления состоялись в городах Баку, Минске, Калининграде. Интересно, что в настоящее время уже ее ученицы, сестры Комарьковы, успешно выступают в ответственных концертах. Ученица 7 класса Алина Комарькова выступала с симфоническим оркестром Ленинградской филармонии в Большом зале филармонии, исполнив концерт для фортепиано с оркестром Кабалевского. А через 2 дня, 9 мая, в отчетном концерте школы, также в Большом зале филармонии, выступит ученица 2 класса Вика Комарькова. Любовь Рудова в концерте молодых педагогов школы исполнила прелюдии Фредерика Шопена и токкату Мариса Равеля.

концерте молодых педагогов специальной музыкальной школы 1 мая в Малом зале филармонии выступил и баянист Михаил Ермолов. Выпускник Ленинградской консерватории по классу профессора Петра Ивановича Говорушко, Михаил Ермолов, еще являясь студентом 5 курса в 1969 году, начал свое занятие в качестве педагога по классу баяна в специальной музыкальной школе. И уже ученики Михаила Ермолова успешно выдержали экзамены и продолжают свое образование уже в консерватории. Наряду с педагогической работой Михаил Ермолов уделяет время и концертным выступлениям как в нашем городе, так и в поездках. Так, в июле-августе 1976 года совместно с солистом Академического театра оперы и балета имени Кирова, народным артистом РСФСР Владимиром Кинеевым, он побывал на строительстве Байкало-Амурской магистрали. В концерте в исполнении Михаила Ермолова прозвучала партита для баяна композитора Владислава Золотарева.

2 мая в Академическом театре оперы и балета имени Кирова шла опера Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Чудесная сказка Пушкина, красочная, выразительная музыка привлекли на утренний спектакль множество детворы, которая с огромным интересом слушала и смотрела это выдающееся произведение русской оперной классики. В данном спектакле хотелось бы отметить, что молодые партии «Царевны Лебеди» и «Князя Гвидона» исполняли молодые артисты театра Софья Ялышева и Юрий

И Жекалов. Софья Ялышева вначале закончила Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано. И вот с третьего курса, уже вокального факультета, где она занималась в классе народной артистки СССР Галины Александровны Ковалевой, Софья Ялышева становится стажером оперной труппы театра имени Кирова. В это же время Софье Ялышевой присвоили и звание лауреата международного конкурса в Югославии. С 1976 года она солистка Академического театра оперы и балета имени Кирова. Юрий Жекалов закончил Ленинградскую консерваторию в 1972 году. Еще занимаясь на четвертом курсе, Юрий Жекалов спел ряд ведущих партий в спектаклях оперной студии консерватории. «Князя» в опере «Дорогомышского русалка», «Альфреда» в опере «Верди Травиата», «Фауста» в опере «Гуно Фауст». А совсем недавно, являясь уже солистом театра имени Кирова, даже партию драматического тенора, партию Хозе в опере «Безе Кармен». В Академическом театре оперы и балета имени Кирова Юрий Жекалов поет свой первый сезон. И хоть на вступительном конкурсе он исполнял партии и лирические, и драматические, ему пока поручают партии лирического плана. И впереди у него предстоит ввод в оперу Римского-Корсакова «Царская невеста», где он исполнит партию Ивана Лыкова. Сцена из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Князь Гвидон, артист Юрий Жекалов, царевна-лебедь, артистка Софья Ялышева.

0: «Я просил вас не убирать у меня на столе», — говорил Николай Евграфович. «После ваших уборок никогда ничего не найдешь. Где телеграмма? Куда вы ее бросили?» «Извольте искать. Она из Казани. Помечена вчерашним числом». Горничная, бледная, очень тонкая, с равнодушным лицом, нашла в корзине под столом несколько телеграмм и молча подала их доктору. Но все это были городские телеграммы от пациентов. Потом искали в гостиной и в комнате Ольги Дмитриевны. Был уже первый час ночи. Николай Евграфович знал, что жена вернется домой не скоро, по крайней мере, часов в 5. Он не верил ей. И когда она долго не возвращалась, не спал, томился, и в то же время презирал и жену, ее постели, зеркало, ее бонбоньерки, эти ландыши гиацинты, которые кто-то каждый день присылал ей, которые распространяли по всему дому приторный запах цветочной лавки. В такие ночи он становился мелочен, капризен, придирчив. И теперь ему казалось, что ему очень нужна телеграмма, полученная вчера от брата, хотя эта телеграмма не содержала в себе ничего, кроме поздравлений с праздником. В комнате жены, на столе под коробкой с почтовой бумагой, он нашел какую-то телеграмму и взглянул на нее мельком. Она была адресована на имя тещи для передачи Ольге Дмитриевне из Монте-Карло. Подпись «Мишель». Из текста доктор не понял ни одного слова, так как это был какой-то иностранный, по-видимому, английский язык. Кто этот Мишель? Почему из Монте-Карло? Почему на имя тещи? За время 7-летней супружеской жизни он привык подозревать, угадывать, разбираться в уликах. Ему не раз приходило в голову, что благодаря этой домашней практике из него мог выйти теперь отличный сыщик. Придя в кабинет и начавши соображать, он тотчас же вспомнил, как года полтора назад он был женой в Петербурге и завтракал у Кюба с одним своим школьным товарищем, инженером путей сообщения. И как этот инженер представил ему, его жене, молодого человека лет 22-23, которого звали Михаилом Ивановичем. Фамилия была короткая, немножко странная. Рис. Спустя 2 месяца доктор видел в альбоме жены фотографию этого молодого человека с надписью по-французски «На память о настоящем, в надежде на будущее». Потом он раза два встречал его самого у своей тещи. И это как раз было то время, когда жена стала часто отлучаться, возвращалась домой в 4-5 часов утра, и все просила у него заграничного паспорта. А он отказывал ей, и у них по целым дням дома происходила такая война, что от прислуги было совестно. Полгода назад товарищи врачи решили, что у него начинается чахотка, и посоветовали ему бросить все и уехать в Крым. Узнавши об этом, Ольга Дмитриевна сделала вид, что это очень ее испугало. Она стала ласкаться к мужу, все уверяла, что в Крыму холодно и скучно, а лучше бы в Ниццу, что она поедет вместе, будет ухаживать за ним, беречь его, покоить. И теперь он понимал, почему жене так хочется именно в Ниццу. Ее Мишель живет в Монте-Карло. Он взял английско-русский словарь и, переводя слова и угадывая их значение, мало-помалу составил такую фразу. «Пью здоровье моей дорогой возлюбленной. 1000 раз целую маленькую ножку. Нетерпеливо жду приезда». Он представил себе, какую бы смешную и жалкую роль он играл, если бы согласился поехать с женой в Ниццу. Едва не заплакал от чувства обиды и в сильном волнении стал ходить по всем комнатам. В нем возмутилась его гордость, его плебейская брезгливость. Сжимая кулаки и морщась от отвращения, он спрашивал себя, как это он, сын деревенского попа, бурсак по воспитанию, прямой, грубый человек, по профессии хирург. Как это он мог отдаться в рабство, так позорно подчинить себя этому слабому, ничтожному, продажному, низкому созданию? Маленькая ножка, бормотал он, комкая телеграмму. Маленькая ножка. От того времени, когда он влюбился и сделал предложение, потом жил 7 лет, осталось воспоминание только о длинных душистых волосах, массе мягких кружев и о маленькой ножке, в самом деле очень маленькой и красивой. И теперь еще казалось от прежних объятий, сохранилось на руках и лице ощущение шелка и кружев, и больше ничего. Ничего больше, если не считать истерик, визга, попреков, угроз и лжи, наглой, изменческой лжи. Он помнил, как у отца в деревне бывало, со двора в дом нечаянно влетала птица и начинала неистово биться о стекла и прокидывать вещи, так и эта женщина из совершенно чуждой ему среды влетела в его жизнь и произвела в ней настоящий разгром. Лучшие годы жизни протекли, как в аду, надежды на счастье разбиты и осмеяны. Здоровья нет, в комнатах его пошлая, кокоточная обстановка. А из 10 тысяч, которые он зарабатывает ежегодно, он никак не соберется послать своей матери попадье хотя бы 10 рублей и уже должен по векселям 1015. Казалось, если в его квартире жила шайка разбойников, то и тогда бы жизнь его не была так безнадежна, непоправимо разрушена, как при этой женщине. Он стал кашлять и задыхаться. Надо было бы лечь в постели согреться, но он не мог. Все ходил по комнатам или садился за стол и нервно водил карандашом по бумаге и писал машинально. Проба пера, маленькая ножка. К 5 часам он ослабел и уже обвинял во всем одного себя. Ему казалось теперь, что если бы Ольга Дмитриевна вышла за другого, который мог бы иметь на нее доброе влияние, то кто знает, в конце концов, может, она стала бы доброй, честной женщиной. Он плохой психолог, не знает женской души, к тому же неинтересен, груб. Мне уже осталось недолго жить, думал он, я труп и не должен мешать живым. Теперь в сущности было бы странно и глупо отставить какие-то свои права. Я объяснюсь с ней, пусть она уходит к любимому человеку. Дам ей развод, приму вину на себя. Ольга Дмитриевна приехала, наконец, и, как была в белой ротонде, в шапке и в калошках, вошла в кабинет и упала в кресло. «Противный, толстый мальчишка!» — сказала она, тяжело дыша, и всхлипнула. «Это даже нечестно. Это гадко!» — она топнула ногой. «Я не могу!» «Что такое?» — спросил Николай Игнатьевич, подходя к ней. Меня сейчас провожал студент Азарбеков и потерял мою сумку. А в сумке 15 рублей я у мамы взяла. Она плакала самым серьезным образом, как девочка. И не только платок, даже перчатки у нее были мокрые от слез. «Ну что ж делать?» – вздохнул доктор. «Потерял так потерял, ну и бог с ним. Успокойся, мне нужно поговорить с тобой. Я не миллионерша, чтобы так манкировать деньгами. Он говорит, что он отдаст. Но я не верю, он бедный». Муж просил ее успокоиться и выслушать его. Она все говорила о студенте, о своих потерянных 15 рублях. «Ах, да я завтра дам тебе 25, только замолчи, пожалуйста». «Мне нужно переодеться», — заплакала она. «Не могу же я серьезно говорить, если я в шубе. Как странно». Он снял с нее шубу и калоши и в это время ощутил запах белого вина, того самого, которым она любила запивать устриц. Несмотря на свою воздушность, она очень много ела и много пила. Она пошла к себе и, немного погодя, вернулась переодетая, напудренная, с заплаканными глазами, села и вся ушла в свой легкий с кружевами капот и в массе розовых волн. Муж различал только ее распущенные волосы и маленькую ножку в туфле. «Ты о чем хочешь говорить?» — спросила она, покачиваясь в кресле. «Я нечаянно увидел вот это», — сказал доктор и подал ей телеграмму. Она прочла и пожала плечами. «Что ж», — сказала она, раскачиваясь сильнее. «Это обыкновенное поздравление с Новым годом и больше ничего. Тут нет секретов. Ты рассчитываешь на то, что я не знаю английского языка?» «Да, я не знаю, но у меня есть слова. Это телеграмма от Риса. Он пьет здоровье своей возлюбленной и 1000 раз целует тебя. Ну, оставим это. Я вовсе не хочу упрекать тебя или делать сцену. Довольно уж было и сцены упрек. Пора кончить. Вот что я хочу тебе сказать. Ты свободна и можешь жить, как хочешь. Помолчали, она стала тихо плакать. Я освобождаю тебя от необходимости притворяться и лгать. Если любишь этого молодого человека, то люби. Если хочешь ехать к нему за границу, поезжай. Ты молода, здорова. А я уже калека. Жить мне осталось недолго. Одним словом, ты меня понимаешь. Он был взволнован и не мог продолжать. Ольга Дмитриевна, плача и голосом, каким говорят, когда жалеют себя, созналась, что она любит Риса. И ездила с ним кататься за город. И бывала у него в номере. Что в самом деле ей теперь очень хочется поехать за границу. Видишь, я ничего не скрываю, вся моя душа нараспашку. Я опять умоляю тебя, будь великодушен. Дай мне паспорт. Повторяю, ты свободна. Она пересела на другое место поближе к нему, чтобы взглянуть на выражение его лица. Она не верила ему. Теперь хотела понять его тайные мысли. Она никогда никому не верила. И как бы благородно не были намерения, всегда подозревала в них мелкие или низменные побуждения, эгоистические цели. И когда она пытливо всматривалась ему в лицо, ему показалось, что у нее в глазах, как у кошки, блеснул зеленый огонек. «Когда же я получу паспорт?» – тихо спросила она. Ему вдруг захотелось сказать «никогда», но он сдержал себя и сказал «когда хочешь». «Я поеду только на месяц. Ты поедешь к Рису навсегда. Я дам тебе развод». Приму вину на себя, и Рису можно будет жениться на тебе. Но я вовсе не хочу развода. Я не прошу у тебя развода. Дай мне паспорт, вот и все. Но почему ж ты не хочешь развода? Ты странная женщина. Какая ты странная. Если ты серьезно увлечена, и он тоже тебя любит, то в вашем положении вы оба ничего не придумаете лучше брака. Неужели ты еще станешь выбирать между браком и адюльтером? «Я понимаю вас», — сказала она, отходя от него, лицо ее приняло злое и мстительное выражение. «Я отлично понимаю вас. Я надоела вам. Вы просто хотите избавиться от меня и навязать этот развод. Благодарю вас. Я не такая дура, как вы думаете. Развода я не приму, и от вас я не уйду. Не уйду, не уйду!» Во-первых, я не желаю терять общественного положения. Во-вторых, мне уже 27 лет, а Рису 23. Через год я ему надоем, он меня бросит. И в-третьих, если хотите знать, я не ручаюсь, что это мое увлечение может продолжаться долго. Вот вам! Не уйду я от вас, так я тебя выгоню из дому! Крикнул Николай Евграфович и затопал ногами. Выгоню вон! Низкая, гнусная женщина! Увидимся, сказала она и вышла. Уже давно рассвело на дворе, а доктор все сидел у стола, водил карандашом по бумаге и писал машинально. «Милостивый государь, маленькая ножка». Или же он ходил и останавливался в гостиной перед фотографией, снятой 7 лет назад вскоре после свадьбы, и долго смотрел на нее. Это была семейная группа. Тесть, теща, его жена Ольга Дмитриевна, когда ей было 20 лет, и сам он в качестве молодого счастливого мужа. Тесть бритый, пухлый, водяночный тайный советник. Хитрый и жадный до денег. Теща полная дама с мелкими хищными чертами, как у хорька. Безумно любящая свою дочь и во всем помогающая ей. Если бы дочь душила человека, мать не сказала бы ей ни слова, а только заслонила бы ее своим подолом. У Ольги Дмитриевны тоже мелкие хищные черты лица, но более выразительные и смелые, чем у матери. Это уже не хорек, а зверь покрупнее. А сам Николай Евграфович глядит на этой фотографии таким простаком, добрым малым человеком-рубахой. Добродушная семинарская улыбка расплылась по его лицу, и он наивно верит, что это компания хищников, в которую случайно втолкнула его судьба, даст ему и поэзию, и счастье, и все то, о чем он мечтал, когда еще студентом пел песню. Не любить, погубить, значит, жизнь молодую. И опять с недоумением спрашивал себя, как это он, сын деревенского попа, по воспитанию бурсак, простой, грубый, прямой человек, мог так беспомощно отдаться в руки этого ничтожного, лживого, пошлого, мелкого, по натуре совершенно чуждого ему существа. Когда в 11 часов он надевал сюртук, чтобы ехать в больницу, в кабинет вошла горничная. «Что вам?» – спросил он. «Барыня встали и просит 25 рублей, что вы давеча обещали».
1: Открытая книга. Литературная передача. Рассказ Варлама Шаламова «Апостол Павел» читает Михаил Жигалов.
2: Когда я вывихнул ступню, сорвавшись в шурфе со скользкой лестницы из жердей, начальству стало ясно, что я прохромаю долго. И так как без дела сидеть было нельзя, меня перевели помощником к нашему столяру, Адаму Фризоргеру, чему мы оба, и Фризоргер, и я, были очень рады. В своей первой жизни Фризоргер был пастором в каком-то немецком селе близ Маркштадта на Волге. Мы встретились с ним на одной из больших пересылок во время тифозного карантина и вместе приехали сюда, в угольную разведку. Фризоргер, как и я, уже побывал в тайге, побывал и в доходягах, и полусумасшедшим попал с прииска на пересылку. Нас отправили в угольную разведку как инвалидов, как обслугу. Рабочие кадры разведки были укомплектованы только вольнонаемными. Правда, это были вчерашние заключенные, только что отбывшие свой срок и называвшиеся в лагере полупрезрительным словом «вольняшки». Во время нашего переезда у 40 человек, этих вольнонаемных, едва нашлось 2 рубля, когда понадобилось купить махорку, но все же это был уже не наш брат. Все понимали, что пройдет 2-3 месяца, и они приоденутся, могут выпить, паспорт получат. Может быть, даже через год уедут домой. Тем ярче были эти надежды, что Парамонов, начальник разведки, обещал им огромные заработки и полярные пайки. В цилиндрах домой поедете, постоянно твердил им начальник. С нами же, арестантами, разговоров о цилиндрах и полярных пайках не заводилось. Впрочем, он и не грубил нам. Заключенных ему в разведку не давали, и 5 человек в обслугу. Это было все, что Парамонову удалось выпросить у начальства. Когда нас, еще не знавших друг друга, вызвали из бараков по списку и доставили пред его светлые проницательные очи, он остался весьма доволен опросом. Один из нас был печник, седоусый остряк, ярославец Изгибин, не потерявший природной бойкости в лагере. Мастерство ему давало кое-какую помощь, и он не был так истощен, как остальные. Вторым был одноглазый гигант из Каменец-Подольска, паровозный кочегар, как он отрекомендовался Парамонову. «Слесарить, значит, можешь помаленьку», — сказал Парамонов. «Могу-могу», — охотно подтвердил кочегар. Он давно сообразил всю выгодность работы в вольно-наемной разведке. Третьим был агроном Рязанов. Такая профессия привела в восторг Парамонова. Нарваное тряпье, в которое был одет агроном, не было обращено, конечно, никакого внимания. В лагере не встречают людей по одежке, а Парамонов достаточно знал лагерь. Четвертым был я. Я не был ни печником, ни слесарем, ни агрономом, но мой высокий рост, по-видимому, успокоил Парамонова, да и не стоило возиться с исправлением списка из-за одного человека. Он кивнул головой. Но наш пятый повел себя очень странно. Он бормотал слова молитвы и закрывал лицо руками, не слыша голоса Парамонова. Ну и это начальнику не было внове. Парамонов повернулся к нарядчику, стоявшему тут же и державшему в руках желтую стопку скоросшивателей, так называемых личных дел. «Это столяр», — сказал нарядчик, угадывая вопрос Парамонова. Прием был закончен, и нас увезли в разведку. Фризоргер после рассказывал мне, что когда его вызвали, он думал, что его вызывают на расстрел. Так его запугал следователь еще на прииске. Мы жили с ним целый год в одном бараке, и не было случая, чтобы мы поругались друг с другом. Это редкость среди арестантов и в лагере, и в тюрьме. Ссоры возникают по пустякам, мгновенно ругань достигает такого градуса, что кажется, следующей ступенью может быть только нож или, в лучшем случае, какая-нибудь кочерга. Но я быстро научился не придавать большого значения этой пышной ругани. Жар быстро спадал, и если оба продолжали еще долго лениво отругиваться, то это делалось больше для порядка, для сохранения лица. Но с Фризоргером я не ссорился ни разу. Я думаю, что в этом была заслуга Фризоргера, ибо не было человека мирнее его. Он никого не оскорблял, говорил мало, а голос у него был старческий, дребезжащий, но какой-то искусственно, подчеркнуто дребезжащий. Таким голосом говорят в театре молодые актеры, играющие стариков. В лагере многие стараются, и не безуспешно, показать себя старше и физически слабее, чем на самом деле. Все это делается не всегда сознательным расчетом, а как-то инстинктивно. Ирония жизни здесь в том, что большая половина людей, прибавляющих себе лета и убавляющих силы, дошли до состояния еще более тяжелого, чем они хотят показать. Но ничего притворного не было в голосе Фризоргера. Каждое утро и вечер он неслышно молился, отвернувшись от всех в сторону и глядя в пол, и если и принимал участие в общих разговорах, то только на религиозные темы, то есть очень редко, ибо арестанты не любят религиозных тем. Старый похабник, милейший Изгибин, пробовал было подсмеиваться над Фризоргером, но остроты его были встречены такой мирной улыбочкой, что изгибинский заряд шел в холостую. Фризоргера любила вся разведка, и даже сам Парамонов, которому Фризоргер сделал замечательный письменный стол, проработав над ним, кажется, полгода. Наши койки стояли рядом. Мы часто разговаривали, и иногда Фризоргер удивлялся, по-детски взмахивая небольшими ручками, встретив у меня знание каких-либо популярных евангельских историй, материал, который он по простоте душевной считал достоянием только узкого круга религиозников. Он хихикал и очень был доволен, когда я обнаруживал подобные познания. И, воодушевившись, принимался рассказывать мне то евангельское, что я помнил не твердо или чего я не знал вовсе. Очень ему нравились эти беседы. Но однажды, перечисляя имена 12 апостолов, Фризоргер ошибся. Он назвал имя апостола Павла. Я, который со всей самоуверенностью невежды считал всегда апостола Павла действительным создателем христианской религии, ее основным теоретическим вождем, знал немного биографию этого апостола и не упустил случая поправить Фризоргера. «Нет-нет», — сказал Фризоргер, смеясь, — «вы не знаете, вот». И он стал загибать пальцы. «Питер, Пауль, Маркус». Я рассказал ему все, что знал об апостоле Павле. Он слушал меня внимательно и молчал. Было уже поздно, пора было спать. Ночью я проснулся и в мерцающем дымном свете коптилки увидел, что глаза Фризоргера открыты, и услышал шепот: «Господи, помоги мне! Питер, Пауль, Маркус!» Он не спал до утра. Утром он ушел на работу рано, а вечером пришел поздно, когда я уже заснул. Меня разбудил тихий старческий плач. Фризоргер стоял на коленях и молился. «Что с вами?» — спросил я, дождавшись конца молитвы. Фризоргер нашел мою руку и пожал ее. «Вы правы», — сказал он. «Пауль не был в числе 12 апостолов. Я забыл про Варфоломея». Я молчал. «Вы удивляетесь моим слезам?» — сказал он. «Это слезы стыда. Я не мог, не должен был забывать такие вещи. Это грех, большой грех. Мне, Адаму Фризоргеру, указывает на мою непростительную ошибку чужой человек. Нет-нет, вы ни в чем не виноваты. Это я сам. Это мой грех. Но это хорошо, что вы поправили меня. Все будет хорошо». Я едва успокоил его, и с той поры, это было незадолго до вывиха ступни, мы стали еще большими друзьями. Однажды, когда в столярной мастерской никого не было, Фризоргер достал из кармана засаленный матерчатый бумажник и поманил меня к окну. «Вот», — сказал он, протягивая мне крошечную обломанную фотографию, моменталку. Это была фотография молодой женщины с каким-то случайным, как на всех снимках моменталок, выражением лица. Пожелтевшая, потрескавшаяся фотография была бережно обклеена цветной бумажкой.
3: «Это моя дочь», — сказал Фризоргер торжественно. «Единственная дочь. Жена моя давно умерла. Дочь не пишет мне, правда. Адреса не знает, наверное. Я писал ей много, и теперь пишу только ей. Я никому не показываю этой фотографии. Это из дому везу. 6 лет назад я взял ее с комода. В дверь мастерской бесшумно вошел Парамонов. «Дочь, что ли?» — сказал он, быстро оглядев фотографию. «Дочь, гражданин начальник», — сказал Фризоргер, улыбаясь. «Пишет?» «Нет». «Что же она старика забыла? Напиши мне заявление о розыске, я отошлю». «Как твоя нога?» «Хромаю, гражданин начальник». «Ну, хромай, хромай». Парамонов вышел. С этого времени, уже не таясь от меня, Фризоргер, окончив вечернюю молитву и улегшись на койку, доставал фотографию дочери и поглаживал цветной ободочек. Так мы мирно жили около полугода, когда однажды привезли почту. Парамонов был в отъезде, и почту принимал его секретарь из заключенных Рязанов, который оказался вовсе не агрономом, а каким-то эсперантистом, что, впрочем, не мешало ему ловко снимать шкуры спавших лошадей, гнуть толстые железные трубы, наполняя их песком и раскаляя на костре, и вести всю канцелярию начальника. «Смотри-ка», — сказал он мне, — «какое заявление на имя Фризоргера прислали». В пакете было казенное отношение с просьбой познакомить заключенного Фризоргера, статья «Срок», с заявлением его дочери, копия которого прилагалась. Заявление она коротко и ясно писала, что, убедившись в том, что отец является врагом народа, она отказывается от него и просит считать родство небывшим. Рязанов повертел в руках бумажку. «Экая пакость», — сказал он, — «для чего ей это нужно? В партию, что ли, вступает?» «Я думал о другом. Для чего пересылать отцу арестанту такие заявления? Если это вид своеобразного садизма, вроде практиковавшихся извещений родственникам о мнимой смерти заключенного, или просто желание выполнить все по закону, или еще что?» «Слушай, Ванюшка», — сказал я Рязанову, — «ты регистрировал почту?» «Где же? Только сейчас пришла. Отдай мне этот пакет». Я рассказал Рязанову, в чем дело. «А письмо?» — сказал он неуверенно. «Она ведь напишет, наверное, и ему. Письмо ты тоже задержишь». «Ну, бери». Я скомкал пакет и бросил его в открытую дверцу топящейся печки. Через месяц пришло и письмо. Такое же короткое, как и заявление. И мы его сожгли в той же самой печке. Вскоре меня куда-то увезли, а Фризоргер остался. И как он жил дальше, я не знаю. Я часто вспоминал его, пока были силы вспоминать. Слышал его дрожащий, взволнованный шепот. «Питер, Пауль, Маркус».
1: Рассказ Варлама Шаламова «Апостол Павел» читал Михаил Жигалов, режиссер Евгения Бабич.

30 августа 1756 года императрица Елизавета своим указом учредила Русский профессиональный общедоступный театр. Вскоре его стали называть Российским и Петербургским. Первым его руководителем был драматург, поэт и просветитель Александр Петрович Сумароков, а первым актером вскоре стал Федор Григорьевич Волков. С них ведет свой отсчет история старейшего и славнейшего петербургского театра, который отмечает свое 250-летие. 31 августа 1832 года театр получил великолепное здание, построенное Карлом Росси, в котором играет и поныне. Тогда же, в честь жены императора Николая I, Александры Федоровны, он был назван Александринским. После 1917 года театр утратил это имя, хотя старые актеры и театралы продолжали называть его по старинке Александринкой. Впоследствии театру было присвоено имя Пушкина. А в 90-е годы 20-го столетия к этому прекрасному имени вновь прибавилось Александринский. Так что теперь театр называется Российский государственный театр драмы имени Пушкина Александринский театр. Но петербуржцы чаще всего вновь именуют его попросту Александринкой. В фондах Ленинградского петербургского радио сохранилось немало уникальных записей исторических спектаклей Пушкинского театра, сделанных почти за 6 десятилетий 20 века. Спектаклей, ставших театральными легендами. О некоторых мы рассказываем в этом цикле передач, который так и назвали «Легенды Александринки».

0: Самыми значительными премьерами Пушкинского театра в предвоенные месяцы 1941 года стали «Дон Кихот» и «Дворянское гнездо». Два столь разных спектакля, но оба выдающихся по своему совершенству. «Дон Кихота» в инсценировке Михаила Булгакова ставил режиссер Владимир Кожич. В главных ролях он занял «Дон Кихот» Николай Черкасов, «Санчо Панса» Борис Горин-Горяинов. Для Черкасова это был не первый «Дон Кихот» в его театральной жизни. Впервые он появился в этой роли на сцене Мариинского театра в сезон 1918-1919 года в опере «Массне» «Дон Кихот». Черкасов работал в труппе Мариинки статистом и на несколько секунд выезжал на белом коне в гриме и латах Дон Кихота, чтобы сразиться с ветряной мельницей. Черкасов дублировал самого Федора Шаляпина, певшего партию рыцаря печального образа. С такой же пантомимой выступал Черкасов через несколько лет и в студии молодого балета в спектакле на музыку Минкуса. В третий раз ему довелось сыграть странствующего рыцаря в театре юных зрителей на Маховой. Сам Николай Константинович вспоминал об этом так. «Когда я учился в Ленинградском театральном институте, я перебегал через Маховую улицу для того, чтобы попасть на спектакли Тюза, которые мне очень нравились. Я был счастлив в числе 7 актеров из 114 претендующих стать актером этого замечательного театра, где получил первую профессиональную закалку. Первая крупнейшая роль в этом театре была у меня «Дон Кихот». Я очень волновался, когда приступил к этой роли, и на первой репетиции даже забыл текст, за что получил строгий выговор от постановщика спектакля Бориса Зона». Тюзовский «Дон Кихот» был совершенно необычный спектакль. Теперь бы его назвали мюзиклом. Да, почти за полвека до появления всемирно известного мюзикла «Человек из Ла-Манчи» у нас в Ленинграде шел свой мюзикл «Дон Кихот». Так много в нем было песен, танцев, озорных трюков, комических номеров, веселой, смешной буфонады. Достойным партнером Черкасова здесь выступал Санчо Борис Черков, и они много пели и танцевали. Спектакль напоминал праздничную игру, в которой принимали самое активное участие юные зрители. Как вспоминал Черкасов, «Дон Кихот» был представлен как добрый чудак. Самая внешность Дон Кихота была утрирована. Я надевал черную фуфайку, черное трико, коротенькие штаны из серебряной парчи и башмаки с ботфортами на высоких каблуках. Вместо лат – небольшое корытце, вместо копья – длинная кочерга, вместо щита – большой противень, а на вытянутой яйцеобразной голове – медный тазик для варки варенья. Самый стиль исполнения принес мне репутацию гротескового актера, комика-буффа, актера эксцентрического склада по преимуществу. Черкасов обожал своего тюзовского «Дон Кихота» и сыграл его много раз, по его собственным подсчетам, не то 100, не то 150 раз. Но, конечно, сам артист понимал ограниченность, однобокость такого образа, который создал в «Тюзе». Черкасов припоминал такой характерный эпизод. На одном из спектаклей присутствовала Мария Валентиновна Ватсон, переводчица романа Сервантеса на русский язык. Она пришла ко мне за кулисы и сказала: «Черкасов, почему вы такой страшный? Ведь Дон Кихот был красавец. Я бывала в Мадриде на заседаниях, посвященных великому творению Сервантеса. Там принято говорить о Дон Кихоте стоя. Один академик сказал: Дон Кихот – наш Христос». Спустя годы, при новой встрече с любимым образом, мне довелось столкнуться уже с иным, более глубоким раскрытием образа Дон Кихота. Эта новая встреча и произошла в Пушкинском театре. Обратимся снова к воспоминаниям Николая Константиновича Черкасова. Осенью 1940 года мы приступили к работе над спектаклем. Отнеслись мы к постановке серьезнейшим образом. Художник Юнович нашла прекрасные краски скудного и сурового кастильского пейзажа. Музыка Животова своей остротой подчеркивала глубину мысли и акцентировала ударные места пьесы. При раскрытии основной идеи спектакля мы в значительной степени исходили из классической характеристики Дон Кихота, данной Белинским. Дон Кихот, прежде всего, прекраснейший и благороднейший человек, истинный рыцарь без страха и упрека. Несмотря на то, что он смешон, он не только не глуп, но, напротив, очень умен. Мало того, он истинный мудрец. Внешне это был благородный идальго с большой седой пышной головой, мудрым большим лбом, гордым орлиным носом, мягко опускающимися недлинными усами и короткой испанской бородкой. Он был одет в черный суконный костюм, костюм дворянина. «В этом спектакле у меня, — вспоминал Черкасов, — был чудесный партнер Санчо Панса Борис Горин-Горяинов, крупнейший трагикомический актер, и совместная работа с ним доставила мне и режиссеру Кожичу большое наслаждение». Сейчас вы услышите сцену из спектакля Пушкинского театра «Дон Кихот» 1941 года. В ролях Дон Кихот Николай Черкасов, Санчо Панса, Юрий Толубеев.
1: «Слушай меня, Санчо, внимательно. Я взволнован, душа моя потрясена. Ты внезапно получил то, для получения чего иной тратит неимоверные усилия. А гонимый честолюбием или алчностью прибегает ко всяким, порой нечистым средствам и все же не добивается своего. Я это сказал тебе для того, чтобы счастье, свалившееся на тебя, ты не приписал бы собственным заслугам. Чтоб ты не надувался, как лягушка, и избежал бы насмешек над собой, а может быть и злой клеветы, от которой не спасает, Санчо, никакое, даже самое высокое происхождение. Гордись, гордись, Санчо, тем, что ты простой крестьянин, и не считай унизительным признаваться в этом кому бы то ни было. Не отрекайся ни от своего происхождения, ни от своих родных. Да, что я хотел сказать тебе? Ах да, Санчо, ведь ты же будешь судить людей. Судить. А это очень трудно, Санчо. Слушай же меня внимательно и не забудь ничего. Когда будешь судить, не прибегай к произволу. Запомнил ты это?
2: Запомнил, сеньор.
1: Ищи истину повсюду неутомимо, и пусть слезы бедного больше на тебя действуют, чем уверения богача, а особенно его посулы. Руководись законом. Но помни, если этот закон суров, не старайся придавить всею его тяжестью осужденного. Ведь все может быть на суде. Например, перед тобой может предстать твой враг. Как ты должен поступить в таком случае? Нет, Санчо. Ты должен немедленно забыть обиду, нанесенную им тебе, и судить его так, как будто ты его видишь впервые. А бывают случаи, Санчо, когда судейский жезл вдруг задрожит в руке судьи. И если это случится с тобой, Не вздумай склонить его, потому что кто-то шепнул тебе что-нибудь или сунул звякнувший мешок тебе в капюшон. Вот последнее. Особенно запомни, Санчо, если ты не хочешь, чтобы я стал презирать тебя. Что я еще хотел тебе сказать? Ах да, Санчо, не будь грубым с низшими и перестань болтать. Имей в виду, что болтовня тебя доведет до виселицы. Санчо, и будь опрятен. Вот если ты исполнишь все эти мои заветы, ты будешь счастлив в своем новом положении. Ты понял меня? Понял ли ты меня?
3: Не тревожьте больше свою душу, сеньор. Я вас понял.
1: Погляди мне в глаза. Я верю тебе. Ну что ж, давай попрощаемся. Больше мы с тобой не увидимся. Дороги наши разошлись. Я отдохну здесь, в замке герцога, и тронусь в путь туда, куда влечет меня мой долг.
3: Эх, сударь.
1: Ну что ты вздыхаешь?
3: Я думаю о том, как-то вы будете без оруженосца.
1: Я найду себе какого-нибудь другого.
3: Пойдет ли еще кто-нибудь к вам? Вот вопрос в чем. Знаете, сеньор, что я вам посоветую? Вы тоже ему посулите остров. Я бы остался с вами, но...
1: Нет, нет, нет, я хорошо понимаю.
3: И позвольте мне, сеньор, на прощание дать вам несколько наставлений. Да, что же я хотел сказать вам? Да, мое сердце чувствует, что вас будут бить, сеньор. Поэтому во время драки в особенности берегите голову. Не подставляйте ее под удар. Она у вас полна очень умных мыслей. И жалко будет, если она разлетится, как глиняный горшок. Пусть уж палки гуляют по вашим бокам. Ну, одно-два ребра куда ни шло. Да, что же еще, сеньор? Да, там у вас осталась еще одна склянка этого феробрасового бальзама. Вылейте вы ее, сеньор, к дьяволу. Потому что если вас не прикончат в бою, то уже, наверное, прикончит этот бальзам. Исполните мои заветы, сударь. Будьте счастливы в вашем новом положении. А я у вас буду очень, очень скучать.
1: Спасибо тебе, что ты позаботился обо мне. Прощай и поезжай. Прощай, Санчо! Прощай! Санчо, прощай.
0: Премьера «Дон Кихота» состоялась 15 марта 1941 года. В тот же день Николаю Черкасову стало известно, что ему присуждена сталинская премия первой степени за роль Александра Невского в одноименном фильме Сергея Эйзенштейна. Трудно представить себе более контрастные, даже противоположные роли, чем Александр Невский и Дон Кихот. И тем не менее, в тот день они повстречались, чтобы остаться рядом в биографии Черкасова навсегда. Таков был талант этого необыкновенного артиста, поистине гения перевоплощения. А может, само время устроило эту необыкновенную встречу двух созданий актерского таланта Черкасова. Вспомним. Это весна 1941 года. Время было тревожное. В Европе шла война. Гитлер торжествовал победу, и хотя советская пропаганда продолжала твердить, что договор о дружбе с Германией прочен как никогда, люди чувствовали, что-то не так. И у нас в воздухе уже запахло войной. Вот и спектакли «Дон Кихота» шли с каким-то тревожным ожиданием. Черкасов вспоминал, в спектакле, как и в пьесе, преобладали печальные мотивы. Почти все картины шли в вечернем или ночном освещении. Последнюю картину мы играли как чисто трагедийную. Особенно сильными были в этом отношении предсмертные монологи Дон Кихота. Смерть Дон Кихота мы играли уже чуть не в темноте при свете факелов. Спектакль был сыгран всего около 20 раз. Последние представления шли в дни налетов немецко-фашистской авиации на Ленинград. Наши спектакли заканчивались около 10 часов вечера, давались без последнего акта. В годы войны спектакль выпал из репертуара. Потом мы с Кожичем неоднократно мечтали возобновить «Дон Кихота». К сожалению, осуществить наше желание нам не удалось. Декорации в одну из бомбежек Ленинграда сгорели. А затем Кожич тяжело заболел. Возобновление спектакля так и не состоялось. Потом Черкасов сыграет еще «Дон Кихота» в кино, в фильме Григория Козинцева. Пожалуй, этот его «Дон Кихот» стал самым известным. Но ведь он показал его в фильме таким же, каким уже представил в спектакле Пушкинского театра. Так или иначе, «Дон Кихот» остался одной из главных ролей его жизни. –

Впервые роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо» был инсценирован именно для Александринской сцены и представлен в январе 1894 года в бенефис Марии Савиной. Савина играла Лизу, роль Лаврецкого исполнял Сазонов, а полукомическая роль Гедеоновского досталась Варламову. Накануне Великой Отечественной войны «Дворянское гнездо» было показано на сцене Пушкинского театра в инсценировке Николая Собольщикова-Самарина. Ставил спектакль режиссер Александр Музиль. В спектакле были заняты ведущие актеры театра. Лаврецкого играл Николай Симонов, Лизу Наталья Рашевская, ее мать Марью Дмитриевну Вера Мичурина-Самойлова, Марфу Тимофеевну Екатерина Корчагина-Александровская, Лемма Константин Скоробогатов. Художник Владимир Дмитриев своими

0: радость не то, задумчивость не то, усталость. По роману Лаврецкому 35 лет, Симонову в 41-м было 40, почти ровесник своему герою, и Симонов был красив особой благородной красотой, и в нем было что-то богатырское. Но до сих пор таких ролей, как Лаврецкий, ему играть не доводилось. Он уже всенародно прославился великолепным воплощением на экране неукротимого, яростного, победительного Петра I в одноименном фильме. За эту роль, кстати, именно в 41-м году он получил сталинскую премию первой степени. А в театре последними его ролями были «Макбет» в трагедии Шекспира и «Граф де Ризоор» в романтической мелодраме «Сарду. Фландрия», которую в прошлом, 40-м году, театр возил на показ в Москву. В роли Ризоора Симонов играл мужественного героя, патриота, играл аристократа с изысканными манерами, блистательно владевшего шпагой и проводившего роль с огромной страстью и напором. Но Лаврецкий был совсем иным характером. Ведь Тургенев не случайно написал о нем: «Голос его звучал как-то слишком ровно». Роль Лаврецкого требовала от Симонова прежде всего внутренней, а не внешней силы, духовной красоты и лирической выразительности, а если и романтической игры, то акварельной, на полутонах, при сдержанном выражении эмоций. Симонов и представал таким перед зрителем, во многом необычным, незнакомым, нежным, трепетным, чистым, доверчивым и совестливым человеком. Нет, страсть проснется в нем снова, но позднее, когда он признается Лизе Калитиной в любви, но эта страсть будет очищенной и светлой. Послушаем одну из сцен спектакля «Дворянское гнездо» в постановке 1941 года. Она начинается с разговора Лаврецкого с учителем музыки Лемом, осевшим в России старым немцем, который дает уроки музыки Лизе Калитиной и ее сестре. В разговоре заходит речь о возможном женихе Лизы Паншине, который не нравится Лаврецкому, но, кажется, нравится Лизе. Напомним, в ролях Лизы Наталья Рашевская, Лемма Константин Скоробогатов, а Лаврецкого Николай Симонов.
1: Ну как, Христофор Федорович, вы довольны приездом наших гостей?
2: О, да, очень доволен, очень доволен.
1: А то, что они приехали без Паншина, вы тоже довольны?
3: О, да, очень доволен, очень доволен.
1: Да, славная девушка Елизавета Михайловна, что-то из нее выйдет.
2: Хорошая, чистая душа.
1: Жаль, она немножко восторженна.
2: Она несравненна.
1: И голос у нее славный, тихий такой. Вы обратили внимание, Хрисопорович, как она как-то легко ходит? Вы меня простите, вы что-то сочиняете. Ну, хотите, я вам напишу либретто для оперы.
2: Либретто. Нет, это не для меня. Я уже лишился сил моих. Но если б я что-нибудь еще мог, я бы, конечно, удовольствовался романсом. Например, что-нибудь в этом роде.
4: О, вы звезды, чистые звезды,
2: вы взираете одинаково на правых и на виновных, но дни невинные сердцем вас понимают, то есть нет, вас любят. Впрочем, я не поэт, но что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокую, прекрасную. О, вы звезды, чистые звезды, любовь.

0: Du boş.
1: А вы знаете, Христофорович, ведь вам скоро придется сочинять торжественную кантату.
2: По какому случаю?
1: По случаю бракосочетания господина Паншина с Елизаветой Михайловной. Хм.
2: Этого не будет.
1: Почему?
2: Очень просто. Потому что это невозможно. Впрочем, на свете все возможно.
1: Ну а что же дурного вы находите в этом браке?
2: Все дурно. Все. Елизавета Михайловна девица справедливая, с возвышенными чувствами, а он дилетант, одним словом.
1: Да, но ведь она его любит.
2: Нет, нет, нет. Она его не любит. Она даже сама не знает, что значит любить. Мадам фон Калитин говорит, что он хороший, молодой человек. А она слушается мадам фон Калитин, потому что она еще очень молода. Она молится утром, молится вечером. И это очень похвально. Но она его не любит. Она может любить только одну прекрасную. А он не прекрасен, то есть душа его не прекрасна.
1: Ну, дражайший маэстро, мне сдается, что вы сами влюблены в мою кузину.
2: А, пожалуйста, не говорите так. Я в темную могилу гляжу, не в розовую будущность.
1: Простите меня, Христофорович, я не хотел вас обидеть. Я сказал это да просто так. Ну, простите меня, ради бога.
2: Да нет, нет, нет. Я пойду к себе. Я тут кое-что набросал, но нужно несколько исправить. Нужно что-то высокое, прекрасное. О, вы звезды, чистые звезды. Вы взираете одинаково на правых и на виновных.
3: Лена! Леночка, где ты? Ау! Какой у вас прекрасный сад, Федор Иванович, и какой большой. Я никогда не видала таких огромных старых лип и сучьи какие-то совершенно особенные.
1: Да, они были очень тесно посажены. А стригли-то их, я и не знаю, забыл, наверное, лет 100 тому назад.
3: Тихо так в саду, хорошо. Только Леночка нарушала эту тишину. Она прям визжит от радости. Звала ее сюда, не идет. А Христофор Федорович где?
1: А он к себе пошел. Ведь он вам роман сочиняет.
3: Хороший он. Тишина какая. В городе так шумно, а здесь? А вам не скучно здесь одному?
1: Нет.
3: А я думала, что после за границей.
1: О, нет, нисколько. Вы знаете, Елизавета Михайловна, я все очень ясно помню свои впечатления, когда ехал сюда, вот в эту деревушку после заграницы. Был очень жаркий день. Ехали мы в Тарантасе. Правда, не этой дорогой, а другой, проселочной. И бесконечно тянулись поля. Вот вы знаете, я с каким-то детским любопытством смотрел на мелькавшие передо мной равнины, на длинные межи, поросшие полынью. И я чувствовал в своей душе какое-то обновление. Вот вы знаете, Елизавета Михайловна, вся эта степная глушь, эти холмы, серые деревеньки, жидкие березы, все это навевало на мою душу какие-то сладкие, да нет, я бы даже сказал, скорбные чувства. Я ведь очень давно не видал этой русской картины. И на меня нахлынули воспоминания детства, юности. Вот, наконец, я подъехал сюда, вот к этому старому ветхому домику. Закрытые ставни, кривое крылечко, весь двор порос крапивой, где-то хрипло залаяла собака. Ну вот я и дома, сказал я сам себе. Вот я и вернулся.
3: Я это понимаю. Я тоже люблю русскую природу. Она такая грустная. Грустная и родная.
1: Вот вы сказали, какая тишина. Да, здесь тихо. Вы знаете, я иногда целыми часами не шевелясь сижу вот в этом кресле у окна.
3: Вот здесь?
1: Да. Где-то закричит петух, скрипнут на деревне ворота, простучит телега, и опять ни одного звука. Я здесь как бы на дне реки, и скорбь о прошлом тает, как весенний снег. Вот вы знаете, удивительное дело, Елизавета Михайловна, никогда во мне не было так сильно, так глубоко вот это чувство Родины. Родины.
3: Федор Иванович.
1: Да.
3: Я уже несколько раз хотела вас спросить, но я боюсь вас рассердить.
1: Да что вы, не бойтесь, говорите.
3: Вы такие добрые. Я бы не должна сметь говорить об этом с вами. Но как могли вы? Отчего вы расстались с вашей женой?
1: Дитя мое, вы никогда не прикасайтесь к этой ране. Руки у вас, правда, нежные, но мне будет все-таки немножко больно.
3: Нет, я знаю, она виновата перед вами. Я не хочу ее оправдывать. Но как можно разлучать то, что Бог соединил?
1: Ну, наши убеждения на этот счет совершенно различны, Елизавета Михайловна. Мы не поймем друг друга.
3: Вы должны простить.
1: Простить?
3: Да, простить. Если хотите, чтобы вас простили.
1: Простить? Да вы сперва должны были бы узнать, за кого вы просите. Простить ее! Эту женщину принять сюда опять, в свой дом. Ее это пустое, бессердечное существо. Да нет, да и потом, кто вам сказал, что она хочет вернуться ко мне? Помилуйте, она совершенно довольна своим положением. Да нет, ну что тут толковать? Имя ее не должно быть даже произносимо вами. Потому что вы... Да потому что вы слишком чисты. Вы даже не в состоянии понять, что это за создание.
3: Ну зачем же оскорблять, Федор Иванович? Ведь вы сами ее оставили.
1: Я вам повторяю, Елизавета Михайловна, вы не в состоянии понять, что это за создание.
3: Ну а тогда зачем же вы женились на ней?
1: Зачем я женился? Ну я был молод, неопытен. Да и потом, что мог знать о любви так безобразно воспитанный человек? Ну, я обманулся. Увлекся красивой внешностью. Дай вам Бог заключить более счастливый брак. Но поверьте мне, Елизавета Михайловна, никогда и ни за что нельзя ручаться.
3: Я могу быть несчастной.
1: Да нет, ведь вы же...
3: Но тогда надо покориться. Я вот не умею объяснить, но если мы не будем покоряться...
1: Вы знаете что, давайте, пожалуйста, оставим этот разговор.
0: Лиза Калитина – одна из самых пленительных тургеневских девушек. Лаврецкий увидел ее такой. Славная девушка, что-то из нее выйдет. Она и собой хороша, бледное свежее лицо, глаза и губы такие серьезные, взгляд честный и невинный. Жаль, что она, кажется, восторжена немножко. Рост славный и так легко ходит, и голос тихий. Очень я люблю, когда она вдруг остановится, слушается вниманием, без улыбки, потом задумается, откинет свои волосы. Чему же удивляться, если, получив ложное известие о смерти нелюбимой, изменившей ему жены, с которой он расстался, Лаврецкий начал мечтать о несбыточном. И однажды, поздно вечером, зашел в сад Калитиным и случайно увидел Лизу.
1: Лиза? Не может быть. Лиза?
3: Вы?
1: Елизавета Михайловна.
3: Вы здесь? его здесь?
1: Я вам сейчас все объясню. Когда я вышел от вас, я пошел бродить. Я все равно не мог бы спать эту ночь. Я вышел в поле, шел прямо по траве. Потом мне попалась какая-то тропинка. Я сам не знаю, почему пошел по ней. Потом увидал забор, калитку, и толкнул ее. И очутился здесь. Я узнал ваш сад. Потом появились вы. Все это как-то прямо точно в сказке.
3: Мне пора.
1: Подождите. Мы с вами сегодня не говорили. Но я чувствовал, что вы меня понимаете.
3: Я пойду.
1: Вы выслушайте меня. Я люблю вас. Что с вами? Лиза. Неужели вы меня любите?
3: Встаньте. Встаньте, Федор Иванович. Мне страшно. Что это мы делаем с вами?
1: Я люблю вас. Я готов отдать вам всю мою жизнь. А вы меня любите, Лиза? Мы будем счастливы.
0: И вот после этих недолгих светлых минут, после блеснувшего было призрака счастья, Лаврецкий узнает о возвращении жены и бросается за утешением к старику Лемму.
1: Лем! Лем, Христофор Федорович! Зайдите, пожалуйста, на одну минуту.
4: Я иду с урока. Надо ложиться в постель. Индиго.
1: Только на одну минуту, я прошу вас.
4: Что вам угодно?
1: Христофор Федорович,
4: что с вами?
1: Христофор Федорович, моя жена приехала.
4: О,
1: вы знаете, я воображал, я прочитал вот в этом фельетоне, что ее нет на свете.
4: Это вы недавно прочитали?
1: Недавно.
4: И она приехала.
1: Она сейчас у меня. Я несчастный человек, Христофор Федорович.
4: Да, да, да. Вы несчастный человек.
1: Да, вот что. Вы возьмитесь доставить записку.
4: А можно узнать, кому?
1: Елизавете Михайловне.
4: О.
1: Только вы, пожалуйста, не говорите о приезде жены, я сам все напишу.
4: О, понимаю. А когда нужно будет доставить записку?
1: Как можно скорее.
4: Завтра я там не дам урока. Ну, я это сумею сделать.
1: Вот, Христофор Федорович, минувшей ночью вы мне сказали, что я счастливый человек. Прошло несколько часов, и вы сейчас с такой же уверенностью сказали, что я несчастный человек. Вот видите, как недолговечно счастье.
4: Да. Вижу. Вижу, что каждый человек ищет счастье, но не всегда его получает.
1: Да что вы, жаждет? Жаждет счастья, Христофор Федорович.
4: Я тоже искал счастье, но не получал.
1: А я в руках держал, может быть, счастье на всю жизнь. И оно вот так вот, вдруг и исчезло.
0: Прощание Лизы с Лаврецким стало одним из самых пронзительных моментов спектакля «Дворянское гнездо». Решение Лизы идти в монастырь станет единственно возможным для нее, существа высшего нравственного порядка, не способного жить не по совести, готового на истинное самоотречение.
1: Вот как мы должны были увидеться.
3: Мы скоро были наказаны.
1: Наказаны? А почему вы наказаны?
3: Теперь все кончено.
1: Да, кончено, прежде чем началось.
3: Это все надо забыть. Я рада, что вы пришли. Я хотела вам написать, но это к лучше. Только надо скорее пользоваться этими минутами. Нам обоим остается исполнить наш долг. Вы, Федор Иванович, должны примириться с вашей женой.
1: Лиза!
3: Я вас прошу об этом. Этим одним мы можем загладить все, что было. Вы подумайте и не откажете мне.
1: Лиза, Елизавета Михайловна, ну я готов сделать все, что вы хотите. Но не могу же я заставить сердце. Нет, это жестоко.
3: Я не требую от вас того, что вы говорите. Не живите вместе с ней, если вы не можете. Но примиритесь. Вспомните вашу дочь. Сделайте это для меня.
1: Ну, хорошо. Положим, я это сделаю, тем я исполню свой долг. А в чем же ваш долг состоит?
3: Об этом я знаю.
1: Уж не собираетесь выйти за Паншина?
3: О, нет. Федор Иванович, вот вы теперь возле меня, а вы уж так далеко от меня. И не вы одни.
1: Что вы хотите сказать?
3: Вы, может быть, услышите, но что бы ни было, забудьте.
1: Мне вас забыть?
3: Нет. Не забывайте меня. Помните обо мне.
1: Ах, Лиза, Лиза. А как бы мы могли быть счастливы?
3: Теперь вы видите, что счастье на земле зависит не от нас.
1: Да, потому что вы...
3: Я хотела вам что-то сказать. Да. Уезжайте. Уезжайте поскорее. Мы, может быть, после увидимся с вами через год. Я прошу вас, ради Бога.
1: Неужели мы вот так и должны расстаться? Неужели вы не скажете мне хотя бы одного слова на прощание? Ведь мы с вами расстаемся навсегда. Ну, дайте хотя бы руку на прощание.
3: Нет, нет, Лаврецкий, не дам я вам моей руки. Отойдите от меня, прошу вас. К чему? Вы знаете, я вас люблю. Да, я люблю вас, но нет, нет.
1: Ну, дайте, по крайней мере, хотя бы этот платок.
5: Лиза! Лиза! Тебя, кажется, мать зовет.
3: Тетушка, тетушка.
5: Ступай, ступай, родная, ступай. Федя.
1: Что, тетушка?
5: Честный ли ты человек?
1: Как?
5: Я спрашиваю тебя, честный ли ты человек?
1: Да извольте, да к чему это?
5: Уж я знаю, к чему. Да и ты, мой кормилец, когда подумаешь хорошенько, сам поймешь, к чему я это у тебя спрашиваю.
1: Тетушка!
5: Прощай. А слово свое помни.
0: Премьера «Дворянского гнезда» состоялась в мае 1941 года. Она имела большой успех. В рецензии в «Ленинградской правде» известный ученый, литературовед Константин Державин писал: «Симонов своим толкованием роли Лаврецкого смело и правильно порывает с традициями обломовщины и психологии лишнего человека в понимании тургеневского героя. Его Лаврецкий полон внутренней упорной жизни и упорной мысли. Это Лаврецкий в момент глубокого внутреннего кризиса. Лаврецкий, сосредоточенный и пытливо вглядывающийся в лицо новой жизни, открывшейся перед ним в душе Лизы. Лаврецкий мучительно страдающий, Лаврецкий трагичный. В сценической биографии Симонова работа над образом Лаврецкого бесспорно займет одно из самых значительных мест. Но и в истории Пушкинского театра этот спектакль остался памятным событием, единственным в своем роде.

0: прозвучала программа из цикла «Легенды Александринки».
1: Мое первое знакомство с французами состоялось в юные годы. Я имею в виду те годы, когда я учился в школе в средней и изучал французский язык как обязательный по программе. И тогда я познакомился с замечательной преподавательницей, о которой сохранил очень приятные воспоминания. В последние годы многие французские друзья бывали в Москве. Когда я ехал в Париж, естественно, я представлял себе такую картину, что я встречусь не только с руководящими деятелями Франции, но и с народом. И я их встретил веселыми, жизнерадостными, динамичными. То есть такими, как я их себе представлял. Французы есть французы.
2: Nous savons que vous êtes un grand chasseur.
1: Я не знаю, откуда вы узнали это, что я люблю охоту, но это правда. Я люблю охоту с юных лет и не бросаю этого спорта. И теперь, когда есть возможность, то я считаю лучшим отдыхом для себя побыть в лесу или на реке, пострелять. Это доставляет мне и удовольствие, и служит хорошим отдыхом.
2: Est-ce que vous avez la possibilité d'aller de temps à autre au théâtre, au cinéma ou au concert?
1: Вы задали такой вопрос, мне интересный, в том смысле, что если я скажу, что нет, это очень плохо. Если я скажу, что да, что я очень часто хожу, это будет неправдой. Ну, скажем, в Большом театре у нас я бываю в ходу много раз. Особенно в связи с тем, что приходится принимать наших гостей. Они всегда стараются посмотреть в Большом театре что-то интересное. И многие из них всегда изъявляют желание посмотреть «Лебединое озеро». Так что я должен сказать, что «Лебединое озеро» в году я смотрю минимум 10 раз. 10 раз.
2: Une question encore plus personnelle. Vous fumez énormément et vous essayez de fumer moins.
1: Я недавно получил очень интересный сувенир. Я хочу вам показать. Это обыкновенный недорогой портсигар. Простой. Но снабженный таким механизмом, в котором есть указатель. Если я поставил его на час, то я не могу открыть раньше этого портсигара. И только после истечения часа он открывается. Я имею возможность взять тогда сигарету и закурить. Это своего рода ограничитель. Вот последние дни до поездки во Францию, и даже здесь в отдельные дни, я сократил свое курение до 17 сигарет в день, в то время как до этого сувенира я выкурил 30, а может быть даже 35 сигарет. Надеюсь, что он поможет мне сократить.
2: Мы видели здесь с вами вашу супругу, но мы мало знаем о ваших детях и о ваших внуках. Расскажите что-нибудь.
1: Старшему Леониду 14 лет, он учится в средней школе. Младшему 10 лет, он тоже учится. Ну, естественно, как все деды и бабушки, и дедушки, я очень люблю своих внуков. Симпатичные ребята. Самые лучшие, так это мои внуки, так все говорят.
2: Est-ce que les jeunes écoutent les conseils du grand-père?
1: К моему глубокому, глубокому удовлетворению слушают. И я чувствую душой, что любят дедушку.
2: Это самое важное. Я вам очень признателен за интервью и желаю вам счастливого пути домой.

0: Они вошли в столовую, рука об руку, и уселись рядом. Никогда еще с тех пор, как существует мир, не бывало такого обеда. Был здесь престарелый банковский клерк, приятель Симоленкинотра. И так внимательно была сестра Симоленкинотра к мисс Лакриви. А сам Симоленкинотр был так весел, а маленькая мисс Лакриви так забавна, что они одни могли бы составить приятнейшую компанию.
1: Мамочка, у тебя боли?
2: Ничего, Танечка. Не беспокойся.
0: Затем здесь была мисс Никльби, такая величественная и самодовольная. Маделайн и Кэт, такие разрумянившиеся и прелестные. Николас и Фрэнк, такие преданные и гордые. И все четверо были так трепетно счастливы. Здесь был Ньюман, такой притихший и в то же время не помнивший себя от радости. И здесь были братья-близнецы, пришедшие в такое восхищение и обменивавшиеся такими взглядами, что старый слуга замер за стулом своего хозяина и, обводя взором стол, чувствовал, как слезы затуманивают его глаза.
1: Читай дальше.
2: Это очень трудный вопрос.
1: Ты устала слушать?
2: Я должна поговорить с тобой, Танечка. Должна.
1: Страница 162. Будем ужинать?
2: Танечка, скажи мне правду. Только правду.
1: Да, мамочка.
2: Когда я умру, тебе станет легче?
1: Я очень люблю тебя, мамочка.
2: Многие из нас, старых людей, покидают этот мир, утешают себя тем, что своим уходом надеются облегчить жизнь своих близких. У меня такого утешения нет. Я умру, а твоя жизнь, боюсь, станет еще печальнее.
1: Ты что, хуже себя чувствуешь?
2: Не пугайся, девочка моя, и не паникуй. Я знаю, что умру сегодня или завтра. Тоска сжимает мне сердце.
1: Ты преувеличиваешь, я позову доктора.
2: По тебе моя тоска, Танечка. Я умру и оставлю тебя одну, без мужа, без детей, без близкого человека, тебя, лучшую из дочерей. Но почему такая несправедливость? Почему ты должна дойти свой путь в одиночестве? Почему?
1: На свете полно старых дев.
2: Не произноси этого. Ты хорошенькая, у тебя фигура. Высшее образование. Ты хозяйственная, интеллигентная, без вредных привычек.
1: Ну, вот классический портрет старой девочки. Вы геркулес или лисовый?
2: Я говорю серьезно.
1: И я серьезно. Творог или все-таки?
2: Я тебя никогда не спрашивала.
1: А давно вы не ели омлет, а? И напрасно.
2: По тебе никогда ничего нельзя угадать.
1: Так как насчет омлета, мама, а? С тёртым сыром слабо прожарили сельдерею, правда?
2: Могу я спросить тебя хотя бы перед смертью? Это очень, очень важно.
1: Конечно. Спрашивай, о чём хочешь. Но сперва скажи, тебе чай или кофе или напиток?
2: Ты была когда-нибудь влюблена?
1: Была, конечно. Я вообще страшно влюбчива. Была. Лет 40-50 назад. Вот этот салат с морковкой и яблоком должна съесть непременно. Сегодня вообще хотелось бы обойтись без слабительного.
2: А у тебя были связи?
1: Связи? В каком смысле?
2: Ну, предположим, ты только не обижайся. Предположим, с мужчинами.
1: Боюсь, что были. Причем именно с мужчинами. Да ты не пугайся, Валочка. Это все в прошлом.
2: У тебя есть прошлое? И много?
1: Чего много?
2: Ну, эти, связи.
1: Кажется, две.
2: Две? Это за какой же период?
1: Мама, не пугайся. Две – это за всю жизнь.
2: Боже мой! Какой ужас! Только две?
1: А! Я не гнаюсь за количеством.
2: Всего две. И давно?
1: Давненько, да.
2: Но почему ты не захотела выйти замуж за этих двух?
1: Не захотели они.
2: Идиоты. И что с ними теперь?
1: Оба женаты, насколько мне известно.
2: Ты поддерживаешь с ними отношения?
1: Нет. Нет. С тех пор, как они женились, нет.
2: Танечка, это недальновидно. Нет. Они могли развестись, овдоветь. Они помнят тебя и горько сожалеют о своих ошибках.
1: Не думаю, мамочка, съешь ложечку, а съешь.
2: Справки навозить о них ты пробовала?
1: Нет, никогда.
2: Боже мой, если бы ты была замужем, я умерла бы счастливой. Это я во всем виновата, я. Ты остаешься одна из-за моего эгоизма.
1: Мама, съешь хотя бы ложку.
2: Тяжко умирать с таким камнем на сердце.
1: Я позову врача.
2: Врач меня не утешит. Только одно могло бы примирить меня с мыслью о разлуке с тобой. Это если бы ты была замужем. Стучат, как странно.
1: Ну, ничего странного, соседка наша.
2: Ну, странно, что стучат, а не звонят.
1: Электричество отключено, мама.
2: Все равно странно. Спроси, кто?
1: Кто?
3: Ку-ку, Танечий, ку-ку.
1: Ку-ку?
3: Привет. Свою мамаша Татьяну, посадите, пожалуйста.
1: Я Татьяна.
2: Таня, кто там?
1: Сейчас, мама, сейчас.
3: Хотите сказать, что вы Татьяна?
1: А чем вас не устраивает?
3: Нет, вы тут единственная, Татьяна.
1: Единственная?
3: Сейчас, сверимся.
1: Ага.
3: Ой, господи. Четвертый автовокзальный, дом 12, строение 3, квартира 31?
1: 3Б.
3: Чего?
1: Строение 3Б.
3: А что, есть еще 3А?
1: 3В, 3Б, 3Д.
3: О, господи, что ж мне придется весь алфавит обегать, каждый раз в пятый этажи покорять. Лифта в ваших строениях не положено.
1: Ну, извините.
3: Ничего, ничего, Маша, за консультацию спасибо. Ой, не-не, позвольте, позвольте, мамаша, позвольте. Начинаю осуществлять пеший спуск. Черт, какая тут у вас вонища, темно, как вы тут сечи, не вымерли?
1: Возьмите свечу, а?
3: Да ничего, мамаша, спасибо, у меня зажигалка. А, черт, хватил только на подъем, сдохла.
1: Держите свечу. Я осторожнее, тут иногда скользкое под ноги попадает.
3: Ну, мамаш, я пойду по улице свечой, точно крестный ход же, мамаш.
1: Боюсь, и на улице фонари еле светят. Джиз-джиз.
3: Ну ладно, ладно, уговорили, мамаш, спасибо.
1: Да.
3: До свидания.
1: Берегите себя. Ой! Ой!
3: Что?
1: Ой!
3: Что?
1: Ой!
3: Что, что такое? Что случилось? Что, что, помочь?
1: Нет, ничего.
3: Ну а что случилось-то?
1: Ой, ой. Что? Ускользнулась, ну!
3: Где вы?
1: Соседский мальчишка вечно жует бананы, корки бросает на пол.
3: Да, бананы, ничего не сломали?
1: А.
3: Мамаша, а то в ваши годы это чревато.
1: Не нуждаюсь я в вашей помощи, идите.
3: Ну ладно, все, как хотите.
1: А.
3: Ну что, что, сильно? Ну, сильно ушиб, ну давайте доведу вас, что ли.
1: Да ничего.
3: Ну ладно, что, ничего, что, ничего.
1: Прошло уже.
3: Ну что, прошло, чего вы плачете, прошло?
1: Хочу и плачу, извините. И обращайте внимание,
3: да
1: у меня сейчас мама умирает.
3: О, ну знаете ли, здесь я бессилен.
1: Да
3: здесь ничем не поможешь. Хотите сейчас, минуточку. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, подождите, мамаш. Сейчас, секунду. Ой. О, мамаша, возьмите. Мамаша, возьмите, возьмите. Мамаша, не беспокой. У всех у нас когда-то были матери. Берите, не беспокойтесь. Ну, ну в чем дело?
1: Ну, я подаяние у вас не просила.
3: Ну, мама, я сам догадался, в чем дело. Ну. Давайте, давайте, берите.
1: Пол такой, как вы смеете его так пол
3: помочь хотел. А вы не стали ничего, начали наезжать на меня. Ладно, все, пока.
0: Извините.
3: Что, вы передумали что? Вот это правильно, мамашка. Дают, всегда берите. Такое мое мнение.
0: Да я не про это. Помогите до двери дойти.
3: До двери? Ну хорошо, ладно, хватайте. Хватайте меня за руку.
0: А давайте так, давайте. Розы и шампанское понесу я, а вы свечу возьмите.
3: Рук.
0: Мамочка.
4: Здрасте.
0: Мамочка, позволь тебе представить. Это.
3: А, Игорь. А? Очень приятно.
5: Здравствуйте.
0: А это...
5: Ты что, все имена перезабыла сегодня, Танечка?
0: Это Софья Ивановна, моя мама.
3: А, это та самая, которая...
0: Да, я о ней вам много рассказывала.
5: Вы давно знакомы стали?
3: Да где-то уже 30-40...
0: 40, ровно 40 лет, как быстро идет время, правда, Игорь?
3: Поразительно быстро, я бы сказал, да.
5: Проходите, Игорь, проходите. Присаживайтесь. Можно я буду называть вас просто Игорь? Хоть вы и не молоды, но я-то значительно старше вас. Ну что ж ты не предупредила, что у нас к ужину гость? Да еще так благовоспитанно, сыта, шампанское. Передай мне розы. Боже, какой аромат! Я чувствую себя молодой и счастливой. Давненько в нашем доме не было роз. Прими у Игоря пальто.
3: А, нет, простите, вы знаете, мне, собственно, уже... Мне уже...
5: Открывайте шампанское. Надо же, какой интеллигентный человек пришел с цветами, шампанское.
0: На минутку.
3: Да.
5: Нет, это старомодно, я вас не отпускаю, Игорь. Для начала извольте снять ваше малиновое пальто.

0: todo.
1: Ну, что ты стоишь? Иди приготовь что-нибудь. Мы побеседуем.
2: Не бойтесь, я сейчас.
1: Танечка много мне рассказывала о вас.
0: Рассказывала обо мне?
1: А больше и рассказывать-то не о ком.
0: Простите, но вы меня с кем-то плутали.
1: Ноги у меня никуда не годятся, вот. Это правда. А голова, сами видите, слава тебе, Господи,
0: нет,
1: в полном порядке.
0: Простите, я не хотел вас обидеть. И что же Таня могла вам не рассказывать?
1: Вот не удивляйтесь, да. Но только хорошее. Вы даже не представляете, как прекрасно относится к вам Таня.
0: Да, знаете ли, действительно не представляла. Действительно.
1: Да, я уже заметила, что вы как-то не уверены в себе. И напрасно. Ну, наделали ошибок. Так это же в прошлом. И не стесняйтесь вы своего возраста. И в ваши годы счастье вполне возможно.
0: Какое счастье? В чем?
1: Семейное, разумеется. Другого счастья на свете не бывает.
0: Вы, извините, я предпочитаю личное.
2: Игорь шутит, вечно шутит, 40 лет шутит. Вот, Игорь, у нас каша, творог, апельсины, все вегетарианское.
0: Спасибо, я апельсины возьму.
2: Конечно.
1: Мужчина ни в коем случае не должен питаться одними апельсинами. Какой же вы все-таки стеснительный. И даже трогательный. Положи Игорю каши побольше.
2: Шампанское открываем или как?
0: Шампанское, ну ладно. Вы, пожалуй, дальше уже без меня. Мне очень приятно было с вами познакомиться.
2: Где здесь
0: в вашей дыре можно купить цветы и шампанское?
2: Деньги я вам сейчас заберу.
0: Какие деньги?
2: Игорь Иванов, посидите, пожалуйста, принять. Мама действительно умирает.
0: Я понял. Ну я не врач, я не священник, правильно?
2: А 14, 13, 12, 10. 5 минут.
0: Ну ладно, хорошо, ладно, хорошо. Ах, забыл. Мне только позвонить нужно.
2: Ради Бога, это без проблем. Ради Бога. Извините.
1: Это один из тех двух?
2: Почти.
1: А который из них?
2: Мама, не сейчас.
0: Да-да, Танёнчик, Ку-ку. Я. Я задерживаюсь. Да, милый, вот так внезапно, что сам не рад. Где? Ну как где? На совещании где-то еще. Буду? Ну, я не знаю, ну через полчаса буду. Да, не сердись, моя мышка. Нет, моя птичка, ненадолго, да. Чмоку у тебя страстно. Ежик мой, колючий, да. Ку-ку, пока. Пока.
2: Вы лучше спросили, в каком строении у вашей птички гнездышко? Слушай, квартира. Кто живет? Я живу, а кто не живет? Что? Перешли на мат. Видимо, звонил вам. Видимо, звонил ваш гибрид.
0: Кто же... У нее телефон с определителем, ой. И что она сказала?
2: Она сказала,
0: да.
2: Что если я и блондинка, то да. Крашеная. И что плевать она хотела на мои ноги, даже если они растут из головы.
0: Ой.
2: И что мой сексапильный вид ей абсолютно по лампочке.
0: Это значит, еще хорошо, что она вас никак не обозвала.
2: Не обозвала? Вы так думаете? Вы ошибаетесь.
0: Обозвала?
2: Естественно.
0: Неужели?
2: Вы.
0: И как?
2: Как обычно.
0: Ой. Нет, ну вот знаете, вот это вы простите, это простите.
2: А вы-то тут при чем?
0: Да нет, понимаете, у нее темперамент, ей всего 20 лет.
2: 20 лет?
0: Да, простите, да.
2: А че же вы с ней разговариваете?
0: Да, мы с ней практически не разговариваем.
2: А, да, 20 лет?
0: Да, да.
2: И она приревновала вас ко мне?
0: А, нет, нет, это вам показалось, нет. Ой.
2: Знаете, с ней было приятнее беседовать, чем с вами.
0: Нет, извините. Нет, просто она вас никогда не видела, понимаете? А, не берите трубку, это меня. Это...
2: Мне сюда тоже иногда звонят. Да. А, птичек, да. Ага. Сейчас. Передай трубочку Игорю,
0: да, дайте.
2: Сейчас. Ой. Сейчас, голубь, ваш ёжик.
0: Да, да. Таня, да, да. Таня, перестань. Таня, ну какой баб, ну какие бабы, ну Таня, ну... Да какие ноги, Таня, у нее вообще ног нет, я тебя умоляю.
3: Есть?
0: Ты вообще, ты что, мать зашла?
3: И довольно приличные ноги.
0: Таня, ну да какая блондинка, да ей, знаешь, ей не меньше 60, я тебе клянусь.
2: Но просто да, клюетесь, мне 50
0: лет. Таня, алло! Вы что наделали? Вы что наделали? 59. Знаете, сколько времени я ее обхаживал? Недели две, не меньше. Все, ладно, все, к черту с меня хватит, все.
2: Не уходите, что я маме скажу.
0: Извините, даже из человеколюбия поселиться здесь у вас я не могу. Ой, вот это точно меня.
2: Не хватайте трубку в моем доме! Это меня компрометирует?
0: Чего у вас?
2: Вам не понять. Да. Да, это я. Да. Безногая и 60-летняя. Да, тут хочу отбить Игоря у вас.
0: Ну что вы несете? Дайте мне трубку.
2: Мне звонят. Да. А, вы такого мне не обыкли. А я другого, да. Он добр и великодушен.
0: Ой.
2: У него прекрасные манеры, да. И вообще он красив. Ой. Что? Какая я? Ой, спасибо. А еще какая? Какая? Ой, да вы мне льстите. Да. Девушка, благодаря вам я перестаю ощущать свои годы, да. Передай трубочку Игорю?
0: Дайте.
2: А, нет. Вы звоните именно мне. Угу. Передам. Все это Игорю передам с удовольствием, да. Звоните. С вами очень интересно разговаривать. Звоните. Вам просили передать, чтобы вы не беспокоились. Мы ж есть с кем провести сегодняшний вечер.
0: Женщина, что вы себе позволяете, а? В вашем-то возрасте, женщина...
2: А чем это вам не угодил мой возраст? Вам самому чего?
0: Ладно, самому. Я мужчина.
2: У мужчины идет год за год?
0: Интересно, насколько я... Вот по-вашему вырежу?
2: Да лет на 50.
0: Чего?
2: Это потому, что тут темно.
0: Слушайте, я по недоразумению попал в вашу квартиру. Вы здесь поскользнулись, правильно? Я повел себя как джентльмен.
2: Нельзя быть джентльменом 5 минут. Я... Лучше вообще не быть
0: джентльменом. О, Господи. Ой. Ой.
2: Что такое?
0: Ой.
2: Что с вами? Что?
0: Да ну, гастрит. Черт.
2: О, Господи.
0: Ой.
2: Вам надо съесть что-нибудь, немедленно. Геркулес, вот что поставит. Поставит.
0: Хорошо, ладно, хорошо. Давайте, ваш овес. Давай, ладно.
2: Господи. Держите меня за руку, держите.
0: Ну, ладно, терпимо, ничего. Что,
2: сильно болит?
0: Ничего.
2: Ешьте. Каша перед вами.
1: Займись розами.
2: Ешьте, я сейчас.
1: Не ешьте! Сначала откройте шампанское.
2: Боже, шампанское ему приспичило, то дайте мне.
1: Я настаиваю, шампанское должен открывать мужчина.
0: Позвольте мне, я открою. В чем дело? Дайте.
4: Сейчас.
2: Ну что, привязались, так это бутылки, потому что сама я открою, что ли? Прекрасно открою. Вы сидите и ешьте свою кашу. Вот. Очень полезно. Мамочка, не волнуйся, мамулька.
0: Ну, озадачили, ну это что ж такое?
2: Прости, дорогой костюм.
0: Дорогой костюм, бокалы были бы сейчас очень кстати. Дорогой костюм, был дорогой.
2: Таранечка никогда не сталкивалась с алкоголем.
0: Да.
2: Понятия не имеет, что такое алкоголь. Непьющая семья, стыдно признаться.
5: Извините.
0: Да ладно, извините, проехали.
2: Ничего.
4: Понятно.
2: Маме нельзя, а? Вам тоже. А? Вот сюда, налейте. Я буду пить.
1: Пусть Игорь выпьет, он не похож на алкоголика.
2: Мамочка, шампанское с Геркулесом. Вы вот так, вы мамочке в бокал с холодным чаем, чуточку шампанского. Ого, ну вот. Вот так. Ну вот. А теперь давайте выпьем. То есть мы все чокаемся, а выпью я одна.
1: Таня, позволь Игорю выпить.
0: Я, а вы только не беспокойтесь. Ну, не буду я пить. Ну.
1: Не будете пить?
0: Нет.
1: Почему? Ну, должна же быть какая-то причина.
0: Я за рулем.
1: Ох, на шашу. Прекрасная профессия.
0: Нет, я бухгалтер.
1: Как? И шофер, и бухгалтер?
0: Нет, только, только бухгалтер.
1: Бухгалтер за рулем? Странно.
0: Ничего странного, у меня машина.
1: Своя?
0: Своя. Чего это вас удивляет?
1: А откуда у вас машина?
2: Да.
0: То есть?
1: Ну, откуда-то взялась у вас машина?
0: Ну.
2: Мамочка, не задавай нескромных вопросов.
1: Лотерею выиграли?
0: Да нет, почему?
1: Наследство?
0: Да нет, я просто купил.
1: Купили машину?
0: Да.
1: Должна быть непросто. Должно быть, экономили всю жизнь. Отказывали себе во всем.
0: Было действительно время, когда я во всем себе отказывал, но удивительное дело, тогда скопить ничего не удалось. Ну, а сейчас я просто, ну как, прилично зарабатываю, вот так.
1: Наверное, на нескольких работах сразу. Игорь, вы не должны так переутомляться.
0: Спасибо, спасибо.
1: В вашем возрасте...
2: Мамочка, а? Давайте выпьем, а? Давайте выпьем. То есть мы все чокаемся, а выпью я одна.
1: За вас.
0: Спасибо.
1: И за Танечку. Чтобы на этот раз у вас получилось все.
0: Да, уже получилось больше, чем я ожидал.
1: Как прекрасно сказано.
2: Как голову дали.
1: Это ж не привычки. Ну, довольно глупо выглядит, что Игорь не пьет и закусывает геркулесом.
0: Да нет. Я, знаете, не ел геркулеса, не знаю, лет 50. Ай, мать в детстве все уговаривала, ешь геркулес, Гарик, богатырем вырастешь. Нет, слушал, не вырос богатырем. Ну, ладно, буду наверстывать, очень вкусно. Будьте добры, еще положите, пожалуйста, ложечку.
1: Прекрасный гость. Благодарный кушатель.
0: Да-да-да, спасибо. Знаете, люблю поесть домашнего. Кстати, можете рекомендовать меня в этом качестве всем своим знакомым.
1: А мне нравится твой Игорь. Да. Игорь.
0: Да.
1: Как вы отыскали Таню через столько лет?
0: Наверное, просто повезло.
1: Ах, как сказано по-мужски. Вы не надеялись.
0: Представить себе не мог.
1: И я представить себе не могла, что на закате моих дней жизнь преподнесет мне такой желанный подарок. Ну, Никогда ничего нельзя знать заранее.
4: А, верно, верно, верно, Софья Ивановна. Софья Ивановна, да?
1: Ивановна, Ивановна.
4: Да, я сам бы час назад рассмеялся в глаза человеку, который бы мне предсказал, что сегодня я буду ужинать его Геркулесом в обществе двух столь милых дам.
1: Наша Танечка сегодня пьет за троих. Счастливая сегодня.
4: Да, да, да, да.
1: Все из-за вас, Игорь. А вот вы не видели Танечку 40 лет?
4: Да.
1: Изменилась?
2: Угу.
4: В лучшую сторону, Софья Ивановна, в лучшую.
1: Танечка, не увлекайся.

0: Мужики тащились от нее, а я с ума сходил от ревности.
1: Вот теперь я понимаю, как это справедливо сказано, что матери узнают все последними о своих сыновьях и дочерях. Теперь я понимаю, почему вы тогда на ней не женились. Но сейчас она совершенно другая. Совершенно.
0: Не уверен, Софья Ивановна, не знаю.
2: А Игорь тоже очень изменился, мама. Стал как-то смелее, решительнее. И как раз сегодня он, наконец, осмелился сделать мне предложение.
1: Ты выходишь замуж? За Игоря? Ну, это счастье.
2: Но я должна подумать, мама.
1: Подумать? О чем тут
0: думать? Не надо на него давить, Софья Ивановна, я подожду. Ничего, я...
3: Спасибо, Игорь. Мы провели чудесный вечер. Но я знаю, вы торопитесь. Отпустим Игоря.
0: Не надо меня никуда отпускать, тем более спешить мне все равно уже некуда. Я еще вот творожку не ел, Софья Ивановна. Знаете, на меня нахлынули воспоминания 40-летней давности.
3: Извините, Игорь, нужен покой.
0: Секунду.
1: Я в жизни ощущаю покой в этом доме благодаря Игорю.
0: Спасибо.
1: Верни на место.
2: О, не будем эгоистками, мамочка.
0: Да.
2: Извините, Игорь. Если что не так?
0: Да.
1: Что не так?
0: Да.
1: Что не так?
0: Да.
1: Из вас получится прекрасная пара. Вы когда на пенсию?
0: Видите ли, я вообще-то на пенсию не стремлюсь. Я как-то предпочитаю работать. А что делать на пенсии?
1: Что делать на пенсии? Лучшее время в жизни человека. Танечка на пенсии. И вы на пенсии.
0: Да.
1: Как романтично. Купите участок, построите домик. У нас есть кое-какие сбережения.
0: Понятно.
1: Танечка займется огородом. Неужели вы против собственного дома на природе?
0: Нет, я не против. Просто у меня уже есть дом.
1: У вас и дача есть?
0: Да.
1: Где?
0: На Канарах.
1: А участок повернуться есть где?
0: Повернуться? В общем, да, есть, повернуться есть.
1: Домик сам не слишком маленький?
0: Нет, дом отличный, нормальный.
1: А лес, речка рядом?
0: Нет, это далековато.
1: Ну зачем же вы брали такой участок? Без леса, без речки. А на участке хоть что-нибудь растет?
0: Да, да, кое-что растет.
1: А кто ухаживает?
0: Да, знаете, никто не ухаживает, оно само растет.
1: Смешно слушать вас, мужчин.
0: Да.
1: Ну что может расти само? Крапива?
0: Нет, апельсины, да. Ну, знаете ли, я там редко бываю... Софья Ивановна, все некогда, ох.
1: Апельсины?
0: Да.
1: Погодите, как вы сказали, канавы? Это по какой дороге?
3: Это в Испании, мама.
1: Участок в Испании? Зачем? Далеко, неудобно, дорого.
0: Нет, вы знаете, там как раз дешевле.
1: Ты что-нибудь понимаешь?
2: Кое-что.
1: Так объясни.
2: Сейчас объясню.
1: Боже мой, как я отстала от жизни. В наше время никто не брал участков в Испании. Впрочем, может быть, это и к лучшему, да, Игорь?
0: Да, да.
1: Жизнь становится как-то наряднее.
0: Да, да, да. Ну, мне действительно пора, спасибо. Да. Извините, очень было рад с вами познакомиться.
1: Нет, Игорь, нет. Так я вас не отпущу. Таня, разверни меня.

0: Мама крестила вас?
1: А, ну это в детстве, очень давно.
0: Этого достаточно. Встаньте там. Там, за столом. Подай икону, Таня. Икону подай.

0: Что ты придумываешь, мама? Встань рядом с Игорем. Свечу возьми. Я не могу терять времени. Я знаю, что умру завтра. В крайнем случае, послезавтра. Дети мои, Господь благословит вас. Живите дружно, счастливо, берегите друг друга. Я благословляю вас.
1: Мама.
0: Не перебивай! Это самый счастливый момент в жизни женщины. Я помню, как этой иконой благословили меня с твоим отцом. Нас тогда застукал, но это не важно. Верни икону на место. А потом твой отец подарил мне колечко. Теперь его уже не снять. Вместе с ним похороните. А потом мы венчались. И, а как вы относитесь к венчанию?
2: К венчанию вообще? Это красиво.
0: Обещай мне, что вы с Игорем будете венчаться.
1: Мамочка, не нужно делать ничего в попыхах.
0: А? О, наша Танечка такая гордая, такая гордая. Она никогда не бросалась на мужчин. Вот у нее была подруга.
1: Мама, я говорю, совершенно неинтересно про мою подругу.
2: Не, мне уже здесь интересно все.
0: Вот, видишь, Танечка, как ты не права. Игорь любит тебя по-настоящему. Ему интересно знать про тебя все.
3: Да.
0: Так вот эта подруга, бывало, как только увидит на улице подходящего мужчину, сразу делает вид, что поскользнулась, хватается за него и просит довести до дома, будто бы сама дойти в состояние. И так выходила замуж 8 раз. А моя Танечка ни разу. Вот, Танечка, нужно предупреждать, на какие интриги способны некоторые женщины. Но только не Таня.
2: Да,
0: только не моя Таня. А когда свадьба? Ну, у нас же будет свадьба. Как бы скромная, маленькая. Но свадьба.
1: Мамочка, не следует спешить, а?
0: Спешить да. Не следует, но и тянуть незачем. Скажем, ну, через неделю.
2: Вы видите, Софья Ивановна, у нас бухгалтеров сейчас как раз этот годовой балансовый отчет. Ну, не хотелось бы все валить в одну кучу. Отчет, свадьба.
0: Да. Да. Нет, а когда?
2: Что?
0: Отчет.
2: 1 апреля.
0: Ну, не доживу. Не доживу.
2: Как?
0: Ну, неделя. Ну, другая. Все? Я, конечно, постараюсь.
2: Нет, нет, только не меняйте из-за нас ваших планов, Софья Ивановна.
0: Боже мой! Если я умру, вы же на год отложите свадьбу из-за траура.
2: Да кто сейчас траур соблюдает, Софья Ивановна? Ты ж целый год.
0: Игорь.
2: Ну что?
0: Ну все.
2: Что?
0: Игорь!
2: Да.
0: Приходите завтра.
2: Ай, завтра.
0: Мы все обсудим.
2: Завтра.
0: И решим окончательно.
1: Завтра не получится.
2: Да, завтра нет.
0: Почему?
1: Завтра Игорь уезжает в командировку.
2: Кто, я в командировку?
0: Надолго?
1: На полгода.
0: Отчет?
1: Напишут в командировке и пришлет.
0: Опять я помеха твоему счастью. Если бы не я, ты могла бы сопровождать Игоря.
1: Ты представляешь, куда ты меня собираешься отправить?
0: Куда?
1: Тундру, вечную мерзлоту, ездить на собаках, питаться рыбой живой и сидеть в юрте при съезде коптилки, пока Игорь корпит над отчетом.
0: Игорь, бросьте вы эту работу.
2: Софья Ивановна, и эту работу тоже должен кто-то делать.
1: Да. Игорь будет звонить нам по телефону.
0: Из юрты.
1: конец 20 века, мама. Игорь, лучше пишите письма. Я до сих пор храню письма Таниного отца. А если бы в окопах были телефон, что бы у меня теперь осталось?
2: О, я смотрю, электричество у вас включают только на ночь. Ну что же, спасибо, Софья Ивановна, за увлекательный вечер.
1: Берегите себя,
2: спасибо,
1: для нас.
2: Ой, спасибо.
1: Я привязалась к вам как сын.
2: И вы берегите себя. Берегите. Ну что, задержись я у вас еще минут на пять, вы бы, не моргнув глазом, отправили куда-нибудь меня, да? В другую галактику, да?
1: Очень сердце.
2: Да ничего, ничего, только...
1: Что только?
2: Ну как, ну знаете, немножко беспокоит, что я перед иконой, он дал слово на вас жениться.
1: А, пустяки.
2: Да я понимаю.
1: Забудьте.
2: Да понятно, только знаете ли, не хотелось бы никаких недомолвок с Господом Богом. Я не припоминаю, чтобы у него было чувство юмора.
1: Да ну, подумаешь, слово дали. Я вам ваше слово торжественно возвращаю.
2: Вы все-таки потрясающая, потрясающая легкомысленная женщина. Верны своему слову не более получаса. Я теперь начинаю догадываться, почему вы так и не вышли замуж.
1: А с чего вы вообще-то взяли, что клялись в чем-то перед иконой?
2: Простите, пили, между прочим, только вы. Я, если вы заметили, не сделал ни глотка.
1: Да вы хоть взглянули на то, перед чем клялись? Я сняла со стены и подала маме портрет Диккенса. А у Диккенса с юмором все в порядке. Ну, и как?
2: Подруга, которая 8 раз выходила замуж, против вас просто ангелочек. Класс!
1: В мою очередь, я желаю вам счастья с вашим длиннорогим ёжиком, с вашим белокурым зайчиком, с вашей киской-блондинкой и вообще со всем зверинцем.
2: Спасибо большое, спасибо. До свидания.
1: До свидания.
2: Знаете, завтра загляну узнать, как здоровье вашей матушки.
1: Спасибо, не утруждайтесь.
2: Ничего, ничего, мне маме не составит труда. Я все равно буду здесь, поблизости. Так и не узнал номер ее строения.
1: Ну вот, узнайте и сидите со своей юной мышкой там.
2: Не понял? Я что-то не понял. Я чем-то вас обидел?
1: Нет, что вы, что вы. Напротив, вы были на высоте.
2: Ой, мне удалось продержаться джентльменом. Ваше мнение?
1: Высшая оценка.
2: Да, да, да. Но, да. Но мне нельзя быть джентльменом, только один вечер. Не стоило тогда начинать?
1: Мышка будет в восторге от вашего мировоззрения.
2: Мышка, она больше ценит другие мои качества.
1: Мышке привет.
2: Не-не-не-не, подождите, вот как вы выкрутитесь, если я вдруг больше... Больше не приду. Погубите меня в автомобильной катастрофе. Толкнете под бандитский нож. Наделите какой-нибудь внезапной смертельной болезнью.
1: Нет, что вы, что. Нет. Я не кровожадна. Живите. Долгими зимними вечерами я буду вспоминать историю... историю наших взаимоотношений и пересказывать маме. Вы даже представить себе не можете, какая я фантазерка.
2: Не, уже немножко представляю. Хотелось бы послушать дальше.
1: А вы что?
2: Что?
1: Сами ничего не помните?
2: Чего помнить?
3: Да, действительно, трудно вспомнить то, чего 40 лет назад нет.
2: Нет, нет, это поправимо. Я готов припомнить все, что вам будет угодно.
3: Я буду читать маме ваши письма.
2: Мои? А, ого, это из этой, из тундры, да-да, а, да-да. Не, вы только будьте поскромнее, не зачитывайте вслух интимные места. Мне приятно, приятно, что наше случайное знакомство имеет такие перспективы.
3: Я понимаю. Наша жизнь выглядит для вас малоинтересной. Ну, незатейливая уборка, готовка, стирка, редкие звонки по телефону, ну, все понятно. Пара магазинов, где я делаю не бог весь какие покупки. Раз в полгода длинное письмо от родни, чтение вслух. Однообразная, монотонная жизнь, скудная событиями. Никому не интересная старая женщина и старая дева ее дочь.
4: Вы прекрасно выглядите
2: при любом свете.
3: Спасибо. Но для меня и для мамы наша жизнь выглядит совсем иначе. Дело в том, что мы друг друга очень любим. А там, где любовь, там масса бурь, волнений, радости, тревог. И они просто покупают, стирают, убирают. Я стараюсь ради мамы, чтобы продлить ее дни. Но все равно, когда-нибудь я останусь одна. И куда девать мне мою любовь и нежность? Как быть ежечасной потребностью заботиться о ком-то? Кто выслушает меня и кого выслушивать мне? Никому на свете не будет дела до меня.
2: Ну, а возобновите прежние знакомства, как-то больше общаетесь?
3: Вместо любви и суета? Нет. Одиночество и страдания достойнее. Мама страшится оставить меня одну. Я обману ее. Она мечтает, чтобы я вышла замуж. Пусть ее мечта сбудется.
2: Ну, а почему вам не завести кого-нибудь реального, чтобы не быть одинокой?
3: Я и в 20-то не хотела замуж без любви. 60-то тем более. Извините, что потеряли с вами вечер.
2: Не-не-не, чудесный, чудесный вечер. Обязательно зайду к вам еще, обязательно. Все равно буду здесь, поблизости.
3: Больше вам приходить сюда не надо.
2: А это что, я уже настолько вам не понравился?
3: Нет, что вы. Боюсь, что вы произвели на меня даже слишком сильное впечатление.
2: О, вот это приятно слышать.
3: Ну, наверное, тут все сразу, да? Свечи, осло, шампанское ударило в голову. А вы что скрывать? Вы привлекательны. Я взволнована, я уже в замешательстве, я говорю лишнее. Какая разница, все это, разумеется, ни к чему не приведет.
2: Нет, нет, мне правда у вас понравилось, и ваша мама понравилась. Я обязательно, обязательно навещу ее опять.
3: Спасибо, но ни в коем случае.
2: Так, я запишу номер вашего телефона, звякну между делом как-нибудь.
3: Тоже лишнее.
2: А, да нет, нет, может быть.
3: До свидания.
2: Да нет, нет, нет, я просто хочу...
3: Не стоит.
2: По-моему, глупо. Вот так все вот это... Раз и прерывать, а?
3: Прощайте.
2: А вы хоть уверены?
3: Абсолютно.
2: А мне кажется, что...
3: Категорически.
2: А вдруг?
3: Ну что, поздно. Вам пора. И мне уже надо к маме.
2: Ну что же, ладно. Рад был познакомиться.
3: Я тоже рад.
2: И что, мне вот так просто взять и уйти?
3: Всего доброго.

0: Мама, как ты?
1: Все это ужасно, Таня. Ужасно. Ужасно.
0: Ты обо всем догадалась, мама?
2: Прости.
1: Конечно, догадалась. Сразу. Я не слепая, не глухая, не выжила еще из ума.
2: Я хотела как лучше тебе, мамочка, прости.
1: За что тебя прощать? За твое последнее осеннее счастье?
2: Мама, ты о чем?
1: Не стесняйся, девочка моя, и не таись. Я же вижу, как сильно ты его любишь. На этот раз тебе повезло. Он тоже любит тебя. Это просто бросается в глаза. Вы будете счастливы.
2: Спасибо, мамочка.
1: Я перестала быть эгоисткой. Я рада твоему счастью.
2: Но ты плачешь, мама.
1: Потому что я все-таки еще эгоистка.
3: Что такое?
1: Я привыкла к мысли, что ты выходишь замуж. Но у меня камень на сердце.
2: А теперь-то чего за камень, мама?
1: У вас с Игорем никогда не будет детей! Это я во всем виновата, я! Мне было так хорошо с тобой, я всегда боялась, что ты выйдешь замуж. И вот я жестоко наказана. Я хочу внучку! А у меня ее никогда не будет. Боже мой, как я хочу внучку, чтобы она любила меня и тебя, конечно, тоже. Теперь бы я ожидала не смерти, а правнуков. А правнуки, баловство, смех в доме, столько радости, огорчений, сюрпризов. И вместо всего этого ты целыми днями вынуждена сидеть подле нудной старухи.
0: Мама, я люблю тебя, и мне хорошо с тобой.
1: Но было бы лучше, если бы была большая дружная семья. Зять, внуки, правнуки. Боже мой, как поздно. Как безнадежно поздно мы что-то начинаем понимать.
0: Тебе нельзя волноваться. Хочешь валерьянки?
1: Валерьянка. Вот все, что может предложить мне дочь в итоге жизни. А Игорь такой интересный мужчина. И ты красавица.
0: О,
1: да. У вас могла бы быть прелестная девочка. Ей было бы уже 40 лет. Танечка, прости меня, я эгоистка, тебе больно меня слушать. Но зачем ты была такой послушной?
0: Прости, мамочка.
1: Такой любящей дочерью, зачем?
0: Прости, мамочка, прости.
1: Все равно я счастлива, что ты выходишь замуж.
0: Да никто мне не нужен, мама.
1: Ты что, с ума сошла?
0: Мамочка.
1: Я счастлива, а ты?
0: Я тоже.
1: Ну почему мы такие несчастные?
0: Все будет хорошо, мамочка.
1: Я тебя поздравляю.
0: Спасибо.
1: Я тебе желаю.
0: Мамочка.
1: Ты счастлива?
0: Я очень.

0: такой притихший, в то же время не помнивший себя от радости. Николас и Фрэнк. О, затем здесь были братцы-близнецы, пришедшие в такое восхищение и обменивавшиеся такими взглядами, что старый слуга замер, застыл на своем теле и, обводя взор в стол, чувствовал, как слезы. Затуманивают его глаза.
1: Господи ты, Боже мой.
0: Ты что, мамочка, не настроение сегодня слушать двигаться?
2: Неправда, Таня, брось мысли мои далеко. Поставь цветы на стол.
0: Страница 162.
2: Какие прелестные розы. Будем ужинать.
0: Ты уже хочешь есть?
2: Ждем кого-нибудь.
0: Кто может нам прийти?
2: На тебя сегодня и взглянуть приятно. Приколола прабабушкин бант.
0: Да.
2: Этому банту не один век. А он тебя освежает и молодит. Что-то особенное в атмосфере нашего дома сегодня.
0: Особенное? Почему? Неужели из-за банта?
2: Из-за банта тоже, но что-то загадочное в атмосфере нашего дома сегодня. Ты увлеклась кулинарией, целый день стряпала. Что нас ждет?
0: Да, ничего особенного. Пельмени, винегрет, торт, возьми ногу. А ничего не случилось.
2: Да? А Игорь уехал.
3: Да, я думаю, он уже далеко от Москвы.
2: Да? Тогда я ничего не понимаю. Ты все-таки пригласила кого-то.
0: Сюрприз.
2: Игоря.
0: Нет.
2: А кого?
0: Потерпи, мама.
4: Елена, что вы толкаете? Ну, в чем дело? Что такое?
0: Вы в командировке!
4: А вы что, не видите, что ли? Вот, Таня, я в командировке. Вот! Собачья упряжка гавкает у подъезда, Таня. Поднялся только за тем, чтобы проститься с невестой. Через 7 часа брошусь на нарты, умчусь в тундру. С невестой прошу.
0: Счастливого пути, удачного спуска.
4: Не, немножко должен постоять. Набраться перед спуском силы. Годы, Таня.
0: Вот они. Уехали, да, говорила.
4: Кстати, как самочувствие вашей мальчики? Розы, передайте ей.
0: Спасибо. У нее еще вчерашние не кончились.
4: Ну, а пусть будет больше.
0: Ну, побалуйте себе розы, у вашего зайчика.
4: Какого?
0: Ну, кто там, Таня? Мама, никакого, мамочка.
4: Всего-навсего я.
2: Игорь, что же вы не входите?
0: Вот коробится, мама.
4: Краплюсь вас. Ну что вы так меня...
2: Так скорей, сюда!
4: Иду, спешу!
0: Не задерживайтесь, пожалуйста!
5: Здрасте, Зоя Ивановна! Это вам...
2: Спасибо, как я рада, что вы уехали! Танечка мне ничего не сказала, но я догадывалась! Боже мой, как она вас ждала!
5: Да?
2: Целый день стряпала, не хотела без вас ужинать.
5: Ой, мне так приятно, Таня, что вы меня так ждали.
0: Я ждала не вас, а кого? Я полагала, что вы уехали. Я удивлена.
5: Ну, приятно удивлены?
0: Просто удивлена.
2: Игорь, снимайте ваше роскошное одеяние.
5: Ой, спасибо.
2: И чувствуйте себя как дома.
5: Спасибо, Софья Ивановна.
2: Поставь розы в вазу.
0: У нас в доме одна ваза.
5: Ой, все понял. Завтра будет вторая. Все понял.
0: А что с вашими розами делать сегодня?
5: Сегодня выбросьте.
2: Влюбленные, не ссорьтесь. Ой. Займись розами. Командировка отложилась?
5: Отменилась вообще.
2: Сон в руку. Мне приснилась длинная дорога, на ней такая большая куча, это к радости.
5: Мне сегодня приснился точно такой же сон. Длинная дорога,
2: на ней... Таня! Таня, представляешь, нам с Игорем приснился один и тот же сон.
6: Да? И какой же?
2: Ну, я сначала забыла, а как увидела Игоря, сразу вспомнила. Что же вам приснилось, так сказать?
5: Да, нет, это наш маленький общий Софья Ивановна секрет. Как вы сегодня себя чувствуете?
2: Превосходно! Сон приснился хороший. Да. И исполнился. Вы да. пришли.
5: Да.
2: Все в сборе. Будем ужинать.
5: Да.
6: К сожалению, Игорь торопится на поезд.
2: Игорь, откройтесь ей. Она не подозревает, какая радость ее ждет.
5: Видите ли, Таня, командировку отменили вообще.
2: Новый год будем встречать вместе.
5: О, не, Таня меня еще не приглашала.
6: До Нового года далеко.
2: Неделя. Да, приглашай немедленно.
6: Да. А почему его? Зачем? Приглашай. А резни-то зачем?
5: Кто?
6: А он у нас свой. А Игорь не сможет встречать Новый год с нами.
2: Почему?
6: Игорь встречает его с коллегами. Традиция. В ресторане. Игорь поздравит нас по телефону.
2: И ты находишь это нормально?
6: Мир изменился, мам. Дачные участки теперь выделяют в Испании, а Новый год справляют в ресторане. Разных ежиков, зайчиков привлекают. Это нормально, мама.
2: При чем тут ежики, зайчики? Вы что, в зверинце работаете?
5: Да нет, я уволился сегодня, все, все.
2: Отчет.
5: О, у меня в зверинце временная была работа, без отрыва от основной.
2: Ой, какая-то непростая жизнь у вас, Игорь. Ой, непростая. Вам срочно нужно жениться.
6: Игорь, я вынуждена напомнить, вам пора.
2: Командировку отменили, Таня.
6: Да. Отчет остался? Вступайте, Игорь, и без отчета не являйтесь.
5: О!
2: Что?
5: О!
2: Что?
5: А! Ой! Таня знает! Что? Ой, боже мой!
2: Костри!
5: Ой! Боль нестерпимая, нужно срочно что-нибудь съесть, Софья Ивановна.
2: Примамера, немедленно, присядьте.
5: Ой, спасибо, спасибо. Правильно, правильно, Софья Ивановна, нужно сесть и сидеть, правильно. Только долго сидеть, часов пять надо сидеть, не меньше. Да.
2: Сидите, ой, сколько хотите, мы будем только рады.
5: Ой, спасибо.
2: Что с нашей Таней сегодня?
5: А что такое, я чуть ничего не заметил.
2: Ну как, ждала да. вас, ждала.
5: Ждала?
2: Вы пришли, будто бы расстроилась.
5: Да.
2: Ну что она там копается?
5: Ты ёлки, а?
2: Игорь.
5: Да?
2: Может быть, мы попытаемся дойти до кухни?
5: Конечно, конечно, Софья Ивановна, конечно.
2: Спасибо, извините. Да,
5: конечно.
6: Татьяна!
2: О, Татьяна!
6: Хорошо, что сюда пришли.
5: Ничего, угу. Я сам.
6: Угу. Я вас здесь и покормлю, быстро-быстро.
5: Я не спешу. Дамс. Какой бант, боже мой! Не могу не отдать должное вашему вкусу. Отличный, отличный бант. Отлично. А подождите, что это вы мне все в одну тарелку? Не надо со мной так, не надо.
6: Тарелка большая, все прекрасно помещается.
5: А что это вы меня кормите на кухне? Это унижает мое человеческое достоинство.
6: Рисуйте быстрее.
5: А что вы меня торопите? Я вон нервничаю из-за вас.
6: Я непрерывно беспокоюсь о вашем гастрите.
5: Моя личность гастритом не исчерпывается. Шо.
6: Что?
5: Вкусно, Таня!
6: Подкинуть еще?
5: Нет, а, не надо. А то сейчас наемся, а за столом буду сидеть дураком. Смотрите, как вы едете. Спасибо, не надо.
6: Что вам от меня нужно?
5: Честно?
6: Честно.
5: Абсолютно.
6: Абсолютно.
5: Да если абсолютно честно, сам не знаю. Меня нет.
4: Не, ну на всякий случай, Таня. Ну вдруг, Таня, ну вдруг, мало ли, ну. Ну вдруг, Таня.
6: Слушаем.
4: Таня.
6: А, да, узнала, да, узнала. Посерить ее, да. Игорь здесь, конечно, а где вы еще будете? Ваша киска.
4: У вас отвратительный характер.
6: Как и положено старой девице.
4: Да, да, да, ку-ку, я ку-ку.
6: Киска
4: да.
6: Кукует, совсем экологию испортит.
4: Сегодня не знаю, сегодня трудно сказать. Не, из-за меня ничего не отменяй. Занята так занята, в чем дело? Иди.
6: Я должен напомнить, здесь не переговорный пункт и не горячая линия, мне должны звонить.
4: Таня, не, я сейчас не могу с тобой долго разговаривать. Почему? Я же тебе из автомата звоню, родная, тут очередь длинная, понимаешь? Алло!
6: Скорее, ключня, а ко мне должны прийти.
4: Все! Ну, перезвоню, сказал, сам все. Так, кто к вам должен прийти? Новый кандидат в мужья?
5: Не знаю. Ваша мама ко мне претензий не имеет. А сегодня это самое главное. Не, а так, собственно говоря, я-то чем плох? Ваша мама успела привязаться ко мне. Нельзя ее травмировать.
6: Что вы говорите, нужна мама? Вы понимаете, вы тут лишние, понимаете? Да. Завтра что? Что?
5: Да ничего. И ничего особенного. Мне нравится просто, как он накрыт стол, как светит абажур. Надоело все по ресторанам. О. Потом, мне так давно никто не радовался, как ваша мама. И потом, я же никогда в жизни не был зятем.
6: Вы женитесь на вашей мышке.
5: Нет, для нее я слишком молод.
6: Вы молоды для нее?
5: Ну, я не знаю, но я так думаю, лет 15 я еще протяну. Она же хочет не замуж выйти, понимаете, а скорее овдоветь.
6: А зачем же она вам нужна, если вы такое про нее понимаете?
5: Ну, Тань, как зачем? Я все-таки мужчина, Тань, ну что за... Нет, вы неправильно поняли. Сидим мы с коллегами в конторе. Один говорит, я, блин, сегодня в джипе, а второй поехали в Куту. Взяли на Тверской двух. А мне в этой компании что, сидеть и молчать-то?
6: Почему? Вы говорите все, что вам придет в голову.
5: Это идея. Идея-то?
6: Если ваши коллеги рассуждают о войне, это не значит, что они принимали участие в боевых действиях лично.
5: Спасибо за совет.
6: А теперь...
5: Не, зачем? Нет, я лучше здесь посижу.
6: Вы думаете, личная жизнь у вас одного?
5: Ох, у меня ее как раз нет.
6: А у меня есть.
5: Да. Говорите, Таня, все, что вам взбредет в голову, говорите.
2: Ужинать будем.
6: Сейчас, мама.
5: Да, уже, несем. Ну что, понеси. Как уходить, Тань? С едой, Тань, я порядочный человек.
6: Тарелку на стол, сами на кухню, иди пока. Ну, все,
2: что вы будете?
5: Нет, Тань, вы знаете ли, мне интересно посмотреть, кто пришел. А чего вы не открываете? Стыдно показать. Тань, а как я ему должен представиться? Вашим женихом? Ой, бывшим? Ой, фиктивным же. Тань, давайте согласуем, а то я уже запутался, Какой настойчивый! Твердо решил на вас жениться.
6: Я по делу, знаешь, из собеса.
5: Ах, из собеса! Может, не перейти на работу в собес, к их визитам, так готовиться. Все, ушел.

0: не заговорила долго, выбираешь, Гарри. Какой-нибудь один достанется какая-нибудь с ребенком.
1: Бабушка, вы что?
0: Ты что?
2: Бабушка, она! Ты ее знаешь?
0: Все.
2: Ты не чуешь своей кровиночки?
0: Выкинуть отсюда эту кровиночку.
2: Мамочка, родная бабушка любимая.
1: Мамка, я не вижу, что не так шишей.
3: Не кричать на ребенка.
2: Кто она? У меня сейчас сердце разорвется. Кто она?
3: Это моя дочь. Твоя внучка, мама. Прости,
2: что скрывала.
4: 40 лет скрывала. Тебя боялась, бабушка. Боялась, что ты осудишь.
2: Где ж ты ее скрывала-то?
4: Она в роддоме от меня отказалась. Меня чужие люди усыновили. А у них своих-то было 7, и все пили. Вот такая сложилась у меня жизнь сиротская. При живых-то матери и бабушке.
5: Ты... Могла отказаться от своего ребенка, Татьяна?
4: Нет, лично я свою маму осуждать не позволю.
5: Да неужели же все правда?
4: Да чистая правда, бабушка! Я не могу на тебя наглядеться! Песня ты моя, свет, дорогая моя!
5: Вот. Это я во всем виновата, я... Прости меня, Таня. И ты прости.
4: Дела, бабушка, набивать да забудь.
5: Бедные девочки. Ты так меня боялась, Таня? Неужели я такое чудовище?
1: Мама, мама, подожди. Сейчас все скажу. Мама, я скажу правду.
4: Не надо, мама, успокойся. Правда слишком горька. Да и выросла я уже. Что теперь выяснять, кто виноват, да что делать? 100 лет выясняем, а все на том же месте.
2: О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Дай-ка я погляжу на тебя.
5: Как тебя зовут?
4: Дина.
5: Дина.
3: Глаза Танины.
5: А подбородок мой?
3: Твой подбородок. Твой.
5: Брови деда покойного.
3: Мой дед.
5: Или мои? Нет, пусть брови его.
4: Так его, конечно, а чьи? Внешность вообще через поколение передается.
5: Лоб, Таня. Выражение лба. Взгляните на опыты.
0: От лба я в восторге, Сергей.
5: А нос чей?
0: Да. Вот чей нос, намекните насчет носа.
4: Слушайте, а это кто? Вы же меня не предупредили.
0: Ладно, ладно, предупредили, не предупредили. На данном празднике жизни я случайный и лишний.
5: Игорь, вы упрекнете Таню за внебрачного ребенка при таком сроке давности?
0: Софья Ивановна, кто я такой здесь, в этом доме, чтобы Таня в чем-то упрекать? Что?
5: Как кто такой? Вы почти женат.
0: Да, да, я почти был готов жениться на женщине, которая уверяла, что она старое дело. Знаю, старая дева, это как-то трогательно. Строго, романтично. Теперь выясняется, что это старое дело... 40 лет ведет двойную жизнь. И знаете ли, зайчики и ежики все-таки приличнее, с ними ясно все сразу.
5: Слушайте, да кто это? Да это так.
0: Я все-таки отправляюсь в командировку. Позвоню вам из тундры, прямо из сугроба.
5: Ну кто это?
0: Ха.
5: Это твой отец.
4: А я не подозревала, что у меня была тишь.
1: А как же?
4: Я так
1: нет,
4: рада.
1: Ну а как?
4: Ты мне так нужен.
0: Видите, я не согласен вас удочерять. В чем дело?
2: Вы отказываетесь от родной дочери. Я начинаю вас разочаровывать.
0: Нет, у меня никаких детей. Смотрите, какие дочери, никаких ни дочек, ни сыночков, никого у меня не было.
2: А?
0: Никогда.
2: Моя Таня не умеет врать. Это вам должно быть хорошо известно.
0: Это я уже заметил. Так, простите, сколько вам лет?
4: Не надо об этом.
0: Сколько
4: вам
0: лет?
2: Да не кричите вы на ребенка. Сколько тебе лет, деточка? Ответь папе, не бойся.
4: Ну, 40, ну и что?
0: Ничего. Я просто здесь я. Абсолютно ни при чем. 40 лет назад я в армии служил под Воркутой, а это, извините, отсюда очень-очень далеко.
2: А ты 40 лет назад?
6: Работала в Ельце по распределению после библиотечного института.
2: В Ельце были?
0: Нет, никогда.
6: Я ездила из Ельца в Воркуту.
2: Зачем?
6: На экскурсию.
2: Нос определенно ваш. Вы смотрите, Сигарь.
0: Секундочку, одну. Сейчас. Вы что? Вы что, вы всерьез? Вы же всерьез хотите меня уверить, что она моя дочь?
4: Чего переживать-то, папочка? Какой вам ущерб? Алименты платить поздно. Жилье у меня есть. А вам, между прочим, одна выгода. У вас старость не за горами. Оттуда объявляется при вас родная дочь. Есть кому стакан воды подать.
2: Совсем затуркали ребенка. Иди сюда, деточка, расскажи, как жила без нас.
4: Бабушка, ну разве это была жизнь? Отца и мать родительских прав лишили за беспроводное пьянство.
2: Каких отца и мать?
4: Ну не вас же, а тех, к которым я попала. Я вообще родителями их не считаю.
2: И напрасно растили. Все-таки.
4: Кто растил-то? В детдоме проболталась, а потом обиталась в общаге.
0: Нет. Не верю никому.
2: Ты знала, как страдает твоя дочь, Татьяна. И молчала.
4: Откуда же ей знать, бабушка? Мы же сразу после роддома потерялись.
0: Как нашлись?
2: Да, как нашлись.
4: Буквально случайно, буквально вчера.
0: Нет, подождите, как вы узнали друг друга?
4: Вот.
0: Ну что это за барахло?
4: Это мое приданное. Мои распашонки и ползуночки. Это то, что оставила мне мама.
0: Да ладно. Да ладно, не верю я в это мексиканское кино. Да ладно, чего?
4: Чего? Пожалуйста, вот бабушка специально для вас.
0: Что?
4: Вот, мамины метки в уголках.
0: Конечно.
4: Что, после этого не верите? Ну, согласитесь, бабушка, странно не верить.
2: Там почта.
4: Понятно.
0: Софья Ивановна, вы умная женщина.
2: Ну, это действительно Танин почерк. Хоть и выше-то неразборчиво.
0: Что? Уж бросая ребенка специально вышли на пеленках метки?
4: И здесь.
0: Вы просто кукушка какая-то. Я не верю никому.
4: Ну, я не знаю. Бабушка, ну как можно не верить, а? Слушай, ты! И не смей так разговаривать с мамой!
0: Тихо.
4: Да, голос крови! Бабушка, я лично маму заприметила давно. Интеллигентное лицо печальное. Ходила к нам в овощной. Однажды у меня недостача стряслась. Я рыдала в подсобке, а дверь в отдел была открыта. Но мне срочно нужны были деньги, а у наших ни у кого не было. А мама стояла у прилавка и ждала. Бабушка, я вышла вся зареванная и стала все на весы швырять. Она мне так тихонечко говорит. Ну, сколько вам нужно? Ну, не плачьте, ради бога. И дала мне деньги, представляешь? И даже паспорт не посмотрела.
0: Не верь никому.
4: Слушайте, а какое право вы имеете не верить бабушке? Я жизнью клянусь, дала она мне эти деньги, понимаешь, дала.
7: Бедная девочка, страдалица, всегда одна.
4: Одна? Ну, теперь я нашла маму и тебя, бабушка.
7: Искренне, красивая. Почему ты замуж не вышла?
4: Да замужем я, знаете, сколько раз была. Только официально 5 раз, весь паспорт загажу.
7: Дети есть?
4: Вот чего нет, того нет.
7: Нам надо съехаться. Будем вместе. Сколько времени потеряно.
4: Я бы рада, но мне с вами-то съезжаться буквально нечем. У вас вот какие хоромы, а у меня конура в коммуналке.
2: У тебя комната, у нас двухкомнатная, можем претендовать на трехкомнатную. Хватит тебе жить у чужих людей. Будем вместе. Подай шкатулку, Таня.
7: Шкатулку подай.

0: матери!
1: Да это же натуральный музей! Третьяковская галерея, не слабше!
2: Ничего себе! Откуда это у вас?
0: Диадема в жемчугах разной величины. Бриллиантовое колье. А это изумрудное. Гранатовое ожерелье и браслет. Перстень с малахитом. Перстень с изумрудом. Все червонное золото.
1: Влад, музей ограбили, что ли?
0: Фамильные драгоценности наследуются по женской линии.
1: Че это? Все это вам досталось от вашей мамы?
0: Моя мама была ученой, даже сталинскую премию получила. Но на сталинскую это не купишь.
1: Так это ученые драгоценности достались от ее мамы.
0: А ее мама, моя бабушка, была революционеркой. Принимала видное участие в партии «Народная воля».
1: И на партийные денежки прикупила драгоценности. Во, молодец, прапрабабка, не зевала.
0: Откуда у партии такие деньги?
1: Так чьи же это драгоценности? Кто их приобрел?
0: А вот моя прабабушка была большая модница, обожала драгоценности. Всю жизнь их прикупала.
1: А кто же была ваша прапрабабушка? Дворянка какая-нибудь при царе?
0: Почти. Крепостная была прабабушка.
1: Крепостная?
0: Великая певица была, за границей пела.
1: Так что это получается-то? Что ваша бабушка боролась за свободу вашей прабабушки?
0: Прабабушка крепостная, а ее дочь бабушка революционерка.
1: А ваша бабушка спросила у вашей прабабушки, нужна ли той такая свобода?
2: Удивительно пытливый и бойкий ребенок.
1: Драгоценности, это что, все ваше?
0: Нет, теперь эти драгоценности твои. Бери их, Димочка, береги. Ты для меня такая радость, и для Танечки ты такая радость. Слава Богу, есть кому передать эти драгоценности. Благодаря тебе я умру счастливой.
1: Это ты брось, бабушка, ты живи.
3: Мамочка, дай шкатулку, я поставлю на место. Дина будет знать, что драгоценности ее. Будет приходить сюда и смотреть на них.
0: Ну, зачем такие сложности? Пусть берет. Вдруг захочет что-нибудь надеть. Бери, Диночка. Ты для меня самая большая драгоценность.
1: Бабушка, ну ты чё? Ты все это хочешь подарить мне?
0: Уже подарил.
1: Бабушка, ну ты чё? Это же царские драгоценности. Это бешеные деньги. Это же несколько машин.
0: Ну и дарим мы их. Не первой встречной. Родной дочери и внучки.
1: Бабушка! Золотая моя! Спасибо тебе! Мамочка, родная моя! Спасибо, что ты меня нашла! Бабочка, родной, спасибо тебе!
2: Не-не, здесь я ни при чем, дед.
1: Я буду перебирать эти драгоценности и вспоминать всех вас.
0: А зачем меня вспоминать? Я хочу быть с тобой, пока жива. У меня предчувствие, мне недолго осталось. Месяц-другой, все.
1: Это само собой, бабушка, а сейчас я пойду, мне же вставать рано и вообще все такое прочее.
0: Ты не останешься?
1: Обязательно, только в другой раз. Я сегодня вообще очумела или, может быть, сплю.
3: Дин, драгоценности, конечно, твои, но оставь шкатулку у нас. Ну, страшно же бегать по ночной Москве с кладом под мышкой.
1: Ой, ну вы смотрите на меня все, ну какой дурак постится меня грабить. Бабушка, мама, папа, всем до свидания.
0: Господи, спаси, сохрани мою радость.
1: Всем спасибо, за все спасибо, этот день мне не забыть никогда.
3: Ты осторожнее на лестнице, а то соседский мальчишка вечно жует бананы. А корки бросает на пол.
1: А мне бананы не страшны, я же с бананами работаю. Пока!
2: А теперь вы мне что-нибудь объясните.
3: А кто вы такой? Чтобы я вам что-то объяснял и перед вами оправдывался.
1: Спокойной ночи.
2: Это вы меня просто выставляете после... Что это было?
3: А что было? Маленький, бездарный, любительский спектакль.
2: Если бы 40 лет назад я знал, что у меня дочь, и что с ней так поступит, я бы взял девочку?
3: Принесли бы Дину в Подоле своей маме.
2: Ладно, ладно, в Подоле. Дина росла бы в семье, они бы заботились, ее бы любили. Мать моя прожила бы дольше.
3: Это вас?
2: Меня нет.
3: Сами скажите.
2: Да. Да, я. Слушай, ты что так со мной разговариваешь, а? У меня дочь в два раза старше тебя. Перестань ты сюда звонить. Здесь моя теща, здесь моя дочь. Нет, вот она мне не жена. Давай, давай, милый, вот так вот. Теща есть, дочь есть, а она мне не жена. Че я врал? Я врал? Попал? Случайно. Вчера случайно, а сегодня не случайно. Да, история надолго. На, перестань, не звони сюда больше. Ну, я сказал, все. Конечно. Конечно, нельзя изменить прошлое. Настоящее можно привести в соответствие с прошлым. Свести дебет с кредитом.
3: Подвести итог.
2: Вот, за наши ошибки, наши безответственности, вон, ребенка жизнь сломана. Лично я пожертвовать собой во искупление прошлого готов.
3: Пожертвовать?

0: Нет, только вы не сердитесь, все-таки 40 лет прошло.
1: Я вас увидела впервые, буквально вчера. Я никогда не была в Воркуте. Я никогда не рожала. Зина продавщица из овощного на углу. Я телефона ее не знаю, я фамилию ее не знаю.
0: Вы меня совсем за идиота держите. Вы фамилию ее не знаете, а фамильные драгоценности вам взяли, отдали. Еще драгоценности фальшивые? Нет? И вообще в этом доме все фальшиво?
1: Нет. Драгоценности настоящие. А. И жизнь настоящая. Только дочь фальшивая. Моя мама умирает. И я пойду на все, чтобы она умерла счастливой.
0: Дочь мне, Дина, или нет?
1: Не кричите тут.
0: Дочь или не дочь?
1: Конечно, нет.
0: Кто она мне? Кто? Мне кто?
1: Никто. И я вам никто. И моя мама вам никто. Мы все вам никто.
0: Вы чудовище. Вы холодная и жестокая женщина. Вы себе представить не можете, что я здесь вот в эти минуты пережил. Я вычеркиваю вас из своей памяти.
1: А я вам свое общество не навязываю и вас не держу.

Слушай. А теперь слушайте вы. Мне 60 со всеми вытекающими отсюда последствиями. К тому же я старое дело с дурацкой манерой шутить. Нет. Игорь больше сюда никогда не придет. Нет, нет, здесь нет никакой тещи, тем более никакой дочери. Здесь нет больше даже фамилии драгоценностей. Нет, я ему не жена, нет, нет, нет, жена. Предложение делал, отказала. Ну, потому что не люблю. И вы его не любите. Выходит, его не любит никто. Жаль. Он достоин любви. Да. Да. Звоните, звоните, звоните. Мне звонят редко. Дал пощечину. Он считает меня женщиной. Я несчастна, как женщина. Как дочь и просто как дура. Боже, как я несчастна. Как давно я не была несчастна.

0: Игорь звонил сегодня?
1: Еще нет.
0: А вчера звонил?
1: Мам, ты спрашиваешь каждый раз? Я отвечаю каждый раз. Игорь звонит каждый день.
0: Что говорит?

0: Кого?
1: Нас.
0: А подробнее?
1: Волнуется.
0: О чем?
1: О твоем настроении, о твоем здоровье.
0: Вы всегда с ним говорите только обо мне?
1: Не только.
0: Он любит тебя?
1: Естественно.
0: А ты его?
1: Разумеется.
0: Не нравится мне все это.
1: Ну, по-моему, все прекрасно.
0: Куда пропала Дина?
1: Ты уже спрашивала, Дина болеет.
0: Чем?
1: Ты уже спрашивала, немного простыла.
0: Вот ты так спокойно говоришь об этом, потому что не растила. На первый взгляд, любая болезнь кажется невинной, а кончится может чем угодно. Ребенок требует неусыпной бдительности.
1: Дина давно не ребенок.
0: Для меня она всегда ребенок.
1: Нет поводов для тревог. Легкая простуда.
0: Что происходит с тобой?
1: А со мной все прекрасно. Красивая елка, правда, вам? Нравится вам? Правда? Красивая?
0: Мне не нравится здесь. Ничего. Она думает, я не вижу, что с ней происходит. Думает, не понимаю, что ее раздражает. Ну почему ты не искренне со мной? Зачем ты мне врешь? Неужели я этого заслуживаю?
2: Что? Обратил догадалась?
0: Да слепому видно. Боже, подумай. Ну, не будет Дина встречать с нами Новый год. Ну и что? Не будь эгоисткой, не повторяй моих ошибок. Пусть она встретит Новый год в молодой компании. Пусть ей улыбнется счастье. И она очень полюбит тебя, когда поближе узнает. Вот увидишь.
1: Я люблю тебя, мамонька.
0: Да? Угу. Тогда уходи от меня немедленно.
1: Куда уходить? Зачем? Почему?
0: К Игорю. Новый год ты должна встречать с ним.
2: Я не хочу.
0: Врешь. Очень хочешь. Только боишься оставить меня одну. А я требую и имею право.
2: Это невозможно, мама.
0: Танечка, девочка моя, уходи. Очень тебя прошу.
2: Это как же я оставлю тебя одну?
0: Ты что? Хочешь испортить мне праздник? Чтобы я сидела и думала, вдруг Игорь встретит другую женщину. Ой. Если он нас бросит, этого я не переживу. Уходи.
2: Мамочка, я никуда не успею.
0: Совсем одичала подле материнской юбки. Такси возьми.
3: Какое такси в новогоднюю ночь? Надо было заранее.
0: 9 вечера успеешь на общественном транспорте.
3: Мамочка, на улице холодно, промозгло, сыро.
0: По улице бегут люди в предвкушении новогоднего праздника. Под ногами слякоть, а сверху сыплется белый пушистый снежок. Вот как только окажешься на улице, сразу настроение твое изменится.
1: Мамочка, я заболеваю, я сдобит.
0: Укутайся потеплей.
3: Не хочу я никуда идти, ну что ж такое?
0: Танечка, ну сделай это для меня.
3: Ну как я оставлю тебя одну?
0: Одну? Да со мной будут все мои любимые.
1: Ну хорошо. Я уступлю тебе.
0: Ой.

0: готова.
1: А подарок? Для Игоря Новый год.
0: А, ну да, ну да. Куплю что-нибудь по дороге.
1: Игорю что-нибудь.
0: Ну, придумаю что-нибудь, мам.
1: Я уже придумала. Когда Игорь впервые уходил из нашего дома, он заглянул в комнату, безумными глазами посмотрел на портрет Диккенса. Прямо как сумасшедший. Сразу поняла, неспроста. Любит Диккенса, как и мы. Подари ему наше собрание сочинений.
0: Как мы с тобой без Диккенса?
1: Так куда он денется, твой Диккенс? Поженится, он вернется на свой пол.
0: Это я сейчас подошу всего Диккенса.
1: Тонечка, ну не такой уж он тяжелый. Не ленись. Получится чудесный подарок. Игорь поймет, что мы отдаем ему самое дорогое.
0: Ой, все.
1: Ну, иди, я тебя поцелую. Ну, почему такое лицо? Ну, улыбнись. Я счастлива, что ты уходишь от меня.
0: В новогоднюю ночь я желаю тебе здоровья, счастья и долгих лет жизни.
1: Да каких уж долгих год от силы.
0: Но я останусь, а?
1: Ни в коем случае, уходи немедленно. Игорю привет! Угу. Так! Игорек звонит или Диночка? А Танечки нет. Что же делать?
0: Господи, что за...
1: Сейчас, Игорек. Диночка, милый мой, сейчас я подойду. Сейчас, нехорошо, сейчас. Я подойду. Я иду. Иду. Я иду, Диночка. Я иду. Иду. Сейчас, мои любимые.
2: Ну что же вы? Ну я ж почти дошла. Ну позвоните еще! Боже мой! Не

0: Хотел избавить стиклами, такая величество здесь на работе. Папа на дыках, такие разумеющиеся приветствия. Николай Сефрат, такие бедные годы. И все четверо были так трепетно счастливы. Здесь был юный, такой блестящий, фотограф и великолепный фотограф. И здесь были братья-близнецы, пришедшие в таком восхищении и обменивавшиеся такими взглядами, что старый слуга замер за стулом своего хозяина и, обводя взором стол, чувствовал, как слезы затуманивают ему глаза.
1: Боженька наказал.
0: Так, конкретнее?
1: Ну, говорю же, Боженька наказал.
0: Пришел лично и наказал?
1: Ну, не лично, а поручил тому мальчику, что ест бананы, а корки бросает на пол. Боженька наказал за вас, простите меня, Тань. Я ваши драгоценности тогда схватила и очумела. Вот, думаю, на всю жизнь обеспечена. Больше к ним, в смысле, к вам, ни ногой еще передумаю. И болезница от вас, как угорела. Чтоб не окликнули, не вернули, не отняли, а внизу поскользнулась по перелому на обеих ногах. Раньше-то расту руки оттяпали, а теперь, видно, Боженька на ноги стал карать. А я ваши драгоценности обратно принесла. Раньше не могла, ведь ногами отлеживалась. Тань, вы меня простите, моим родителям, и правда всегда было плевать, вы меня яблоко не купили, а вы брякаете драгоценности, ну, любого голова кругом почешет. Таня, а можно я попрошу вас эти драгоценности как-нибудь на денек, а? Увешусь вся и встану в своем овощном, а? У всего нашего штата крыша поползу, а заведующая вообще косит от зависти, а?
0: Как я рада, чтоб ты пришел. Ну что, идем бабушку обрадуем.
2: Что я говорю-то? Какая бабушка? Мне 60 лет, а что я вытворяю?
1: Вам 60? Да злейший враг вам не даст больше 57! Наша заведующая 55, хоть она и врет, что ей 52. А у нее, между прочим, три любовника. Не верите, я вам клянусь здоровьем, три. Я не утешаю вас, я это лично всех знаю. Наш грузчик Гришка от напьется всегда болтает, что он заведующий на любовник. Потом пенсионер за ней заезжает на автомобиле. Ну, правда, на инвалиде. Это два. И ревизор. Но этот действует только когда проверка. Она внешность тайна, она вообще вам подметки не годится. Ну, 60 лет, вам сейчас только гулять да гулять, самая пора.
0: Как же мне повезло с тобой. Какая же ты хорошая.
1: Я хорошая? Нет, Тань. Это вы хорошая. Это мне с вами повезло. Тань, мне об жизни надо посоветоваться с вами. Так надо, прямо горит.
0: Господи, ночь впереди. Все обсудим. Ну что, идем признаваться.
1: Признаваться? хотите на тот свет свою мамашу в праздники откинуть, да? Для вас что, вот это правда, она выше жизни? Мамаша, что у вас дитя полное. Да и деньги, Таня, которые вы мне за вранье уплатили, вернуть не могу, потратила.
2: Да деньги, да, это не важно.
1: Нет, ну святые люди. Деньги, неважно, фамильные драгоценности. Вот тебе Диночка только возьми.
2: Ну, она же думает, что вы ее внучка.
1: А мои предки, Таня, точно знали, что я их дочка. А что я видела? По голове ни разу за всю жизнь не погладили. Таня, не лишайте меня бабушки. Она у меня единственная, у меня нет больше родных, только
2: все,
1: она.
2: Все, все, договорились, все.
1: Мама
2: и ты, на ты и мама. Усвоила?
1: Я легко из самой души.
2: Будем крепиться? Домой?
1: Вперед! В атаку!

0: Ну, вышло, может, понадобится.
1: А вы не хотите, Синьки?
0: О, выкрали! Сейчас время-то какое, ну, все крадут.
1: Отверки отлучал.
0: Живой на небо взяли. После того, как она отдала мне эти драгоценности, я вообще ничему не удивляюсь.
1: Мамочка, мама! Мама,
0: о, что это? Я старик Мороз из леса с бородой, с силой, как всегда здоровый, весь и снова, голем сепарат.
1: Мама, не пугайся, это Дина. Она прижала удивить.
2: Внученька.
0: Я веселый Дед Мороз, я подарки всем принес.
2: Радость моя, боже мой. Дед Мороз на костылях. Как остроумно. Как же ты это придумала?
0: Бабуль, да и придумывать нечего. Переломы на обеих ногах.
3: Легкая простуда! Опасно, не опасно! Видишь, какие осложнения!
2: Обопрись на меня, деточка!
1: Осторожно, мама! Мамочка, осторожно!
2: Ни за что не упаду теперь, когда только и начинается настоящая счастливая жизнь. Страхуй!
1: Мама, сядь!
2: Некогда мне рассиживаться.
1: При такой голове. Мама, сядь, мою все.
2: Хорошо. Все. Сяду. Посижу немножко и опять побегу куда-нибудь.
1: О, Господи.
2: Новый год все-таки. Веселый и яркий, все мои подарки. Тебе, бабуля, фотоаппарат.
1: Ой, фотоаппарат мне.
2: Фотографировать будем, семейный альбом создавать. Ну. Опа.
0: Ой. Это не пугайся, бабуля, это вспышка.
1: Да.
2: Я ведь фотографировала когда-то.
1: Да. Сейчас все перезабыла.
0: Так я ночью все вспомню. Ночь-то впереди. Бабушка, вот смотри, сюда нажимай.
2: Опа.
0: А тебе, мамочка, вот. Прошу тебя, надень о этих фамильных на цепи побольше. Все деньги, что ты дала, на платье вбухала.
1: Ой, что ты? Что ты, Дина, что ты? Старая для такого платья.
2: Старая, отдай ребенку, пусть носит.
0: Нет, мамочка, она надень, ты в нем сразу помолодишь.
2: Не упрямься, Таня, надень. Все равно себя в нем никто не увидит.
1: Я надеюсь.
2: А мы сейчас вот ту елочку пристроим.
0: Да праздник, ты чем больше, тем лучше, бабуль. Сейчас хорошо посидим втроем, да?
2: Ой, не тяжелая?
0: Да вроде нет.
2: Нет. Боже мой, Диночка, чего только в жизни не было. Сколько же я фотографировала. Деда фотографировала.
0: Какого деда-то?
2: Твоего какого же еще?
1: Ай, не дожил, бедный. Не увидел тебя. О!
2: А ты знаешь, мне мало что изменилось-то в этой технике. Диночка, а ты знаешь, в жизни мало что меняется. Те же радости, те же огорчения, те же надежды, что и 100, 200, 1000 лет назад. Надо ж, до чего я додумалась в итоге жизни.
0: Бабушка, ну что ты меня с бородой фотографируешь-то, ну?
4: Мама!
0: Бабушка! Ну посмотри на нее! Ну царевна лебедь, да? Ну хозяйка Медной горы, да? небрежно. А вот это моя мама с морковкой заскочила, да? Гость к моему приходу готовит.
4: Не приветствую. Спасибо. Дина, встань поближе к Тане. Тане одно неинтересно фотографировать. Таня, что ты глаза-то вытаращила? Как будто Бог знает, что происходит, прости Господи. А ну-ка улыбнись. Вот. А теперь иди отсюда.
0: Бабушка, а куда ты маму-то гонишь?
4: К Игорю, твоему отцу.
1: Мам, я никуда ж не успею. Ты что, Новый год-то донесу?
4: Тем более. Бегом, бегом, бегом. И подарок не забудь.
0: Бабушка, а за мужиками бегать это вообще последнее дело.
4: Не вмешивайся, когда взрослые разговаривают.
0: Бабушка, ну это ошибка, понимаешь, роковая ошибка.
4: Я кому сказала не вмешиваться?
0: Бабушка, ну я же не могу остаться равнодушной к судьбе моей мамы, ну.
1: Девочки, не ссорьтесь, лучше веселитесь. Мамочка, я желаю тебе здоровья, счастья и долгих лет жизни.
4: Каких уж долгих? Год полтора, все.
5: Мамочка, ну далеко не уходи.
1: Спасибо, что ты пришла.
5: Счастья тебе.
4: Дикинса не забудь.
0: Ну что, бабуля? Старый год провожать будем.
4: Гулять будем всю ночь. Напьюсь сегодня. Ну-ка, отмерь-ка мне водочки. Капель 20. Прямо в морс. Стоп! А ты немного налила себе, внученька?
0: Да вы не волнуйтесь, выпивки хватит. Я же с собой прихватила как следует.
4: Ты что, много пьешь?
0: Да я вообще не пью. Сама по себе. Ну, сейчас пить-то надо. Ну, за старый год пропади он пропадом. И сразу водку уношу прочь, чтобы не нервничали. Этот мам.
1: Ничего, ничего. Немного одиноко. Но мысленно я с вами.
0: Ну чё, проводим старый год. Держи.
1: Ага. Это что, что это мы будем? Ну, а лестницы пить, да? Как алкоголики.
0: Не, ну лучше ты пить на лестнице, чем не пить вообще, ну. Это очевидно всем.
1: Без закуски?
0: Ну, знаешь, не все сразу. Закуску вынесу постепенно. Ну, ну да. За старый год пропадем пропадом. Говорить надо, мам. Ты что? Ты мелкими глотками не пей, опьянеешь быстро. А пить надо всю ночь. И что, будешь валяться на лестнице вся в бриллиантах, да? Ну, давай, давай. И сразу еще по одной.
1: Деда, блин, мне достаточно алкоголя.
0: Нет, нет, тебе тут надо пить, ты простудишься. Ты глаза закрой, чтобы ее не видеть. Нос заткни и пей. Не, ну как быть-то, а? Мужа не было. Нет, и не предвидится. Самой-то мне 40. Ну ты чё, ну ты глаза-то не открывай, не прерывайся, ну давай уже пей.

0: Ясно. Я выпила еще не так и много. Но Дед Морозов уже два.
1: Коллега подошел.
0: О.
1: Так, мы тебе еще по одной разольем.
0: Ну, давай.
1: А ты дуй из пузыря.
0: Да, давай. Ну, я докатилась, да. А распиваю в подъезде на троих. Ты его знаешь?
1: Этого-то?
0: Да.
1: Конечно.
0: Кто он?
1: Дед Мороз.
0: Ясно. На старый год.
1: Ну-ка, дай сюда елку.
2: Ой.
1: Занюхай елочкой, мам, а то опьянеешь. Зовут бабушка. Ну чего ты сегодня так разбегалась-то, а? Не, ну 10 лет ты сидела спокойно, а тут разбегалась.
3: Волнуюсь, куда пропала?
1: Ну в туалет отлучилась.
3: Туалет здесь.
1: А я на улицу. Привыкла у себя в поселке, 25 лет в городе, а все не отвыкну.
2: Вы Новый год решили здесь встретить?
0: Да? А что вас не устраивает?
2: Не-не-не, мне здесь, в принципе, нравится. Могу я встретить Новый год с вами?
0: Нет. Зачем мне два Деда Мороза? У меня два. А у кого-то, может, не хватает.
2: Понял. Понял, шутка не удалась. Ухожу.
0: Что же мне тут стриптиз-то устраивается? О, был Дед Мороз, стал клоун.
4: Я виноват перед вами.
0: Совсем-то не разоблачайтесь. Ой-ой-ой. Был клоун, стал Игорь.
4: Я... В общем, я пришел извиниться перед вами.
0: Вы про пощечину? Не извиняйтесь. Мне никто никогда до вас не давал пощечину. Пощечина – это мое лучшее воспоминание. Что там? Ты чего? Спокойно? Что такое? Что это? Я вас шокирую, да?
4: Что вы?
0: А что такое? Новый год, имею право. Все равно осуждаете?
4: Нет, что вы, я восхищаюсь. Сегодня вы потрясающе красивы.
0: А вам привет от ежика.
4: Понимаю, это вы намекаете, что мне пора уходить. Понятно?
0: Ни на что подобное не думала намекать.
2: Да, у меня для вас подарок.
0: И у меня для вас подарок. Вот, возьмите сами. А ну, если бы... Я упаду. Так и предаю.
4: Дайте мне вашу руку. Правую.
0: Ни за что, ребята. А зачем вам? Вот. Реакция, это левая. А где ж правая? Так. Сердце где? Сердце здесь. Вот. И правая определилась. А зачем вам?
4: Я волнуюсь, вдруг оно вам не подойдет или не понравится.
0: Чего не подойдет? И подошло, и понравилось. Ой, что это? Вот все время туда-сюда, вот так, все время.
4: Не, со мной все хорошо, с Новым годом, с новым счастьем.
0: Да не отвлекайтесь вы все время.
1: Ой, не буду мешать, сейчас хватит шампанского на троих, я снова к бабушке. Так это ж папа! Ну, с наступающим, папа! Слушайте, а что здесь-то стоим, а? Новый год – это семейный праздник.
0: Да.
1: Его положено дома встречать, а не по подъезду.
0: Что тут стоите-то?
4: Не-не-не, как вы нас приглашаете?
0: Разумеется, подарочек-то.
4: А, да-да-да, спасибо. Что-то... Боже мой, и здесь Диккенс, боже!
1: Ну, что? Ну, все готовы раздать, все готовы из дома вынести.
0: Это от мамочки, от меня и от Димы.

0: где должна быть и с кем.
1: С Новым годом, Софья Ивановна! С новым счастьем!
0: Что я говорила про Диккенса? Кадриев!

0: рожать. Вот в чем вопрос.
1: У меня будет правнучка.
2: Только рожать? Мы с папой поможем.
1: И я пока жива.
3: У нас дача. Поедут на дачу, будут воспитывать там на свежем воздухе.
1: Это дача, такая долища.
3: Как?
1: Ни леса, ни речки. Но мы что-нибудь придумаем.
0: А я не стесню вас.
3: Ничего, место полно и пустует.
0: А с магазинами там как?
3: Ха, отоваритесь.
0: Да, в конце концов, я родилась и выросла в поселке. Ну. На вашей даче как-нибудь приспособлю. Ну. Меня вообще уже ничем не испугаешь.
1: Боже мой! Сколько же всего произошло, пока я умирала.
0: Бабушка, я люблю тебя.
1: Диночка, не огорчайся, но мне уже недолго осталось. 2-3 года, все.
0: Бабушка!
4: Теща!
1: Не уговаривайся. Смерти я не боюсь. У меня камень на сердце.
5: Теперь-то чего за камень, мама?
4: Да.
1: У ребенка должен быть отец.
4: Закон.
0: Да если б я хоть какое-нибудь имела представление, кто бы это мог быть.
5: Мамочка, на свете полно матерей-одиночек.
1: Не произноси этого. Диночка, умница, красавица, с фигурой. Нет, ничто не утешит меня, пока у малыша не будет отца.
5: Дина, замужество тебе не избежать.
4: Дороже.
5: Если бабушка что-то вбила себе в голову...
3: Так, все, сдам балансовый отчет и увезу вас всех отсюда на дачу. Там все обсудите. Все.
0: Зимой на дачу?
3: На даче лето. И ожидаем большой урожай апельсинов.
1: От апельсинового ребенка может быть диатез.
3: Ну.
1: Мы с Диночкой. Лучок, петрушечка, укропчик, огурчики. Ой, пора бы собираться. Что понадобится в первую очередь?
3: Диккенс.
1: Диккенс?
5: Ну, конечно же, Диккенс. Мама.

0: стучат.
1: Странно.
0: Да ничего странного, соседка, наверное.
2: Дина, открой.
3: Спроси, кто?

Иконоборчество и Седьмой Вселенский Собор. Необходимым отличием любого православного храма является наличие икон. Изображения, которые церковь стала позднее называть священными, стали появляться в местах богослужения с первых веков христианства. Одни из первых икон мы видим в римских катакомбах. Повсеместно же почитание икон вошло в церковную жизнь к V веку. Однако нередко в народной жизни почитание священных изображений принимало искаженные формы. Церковь, преодолевая язычество, порой сталкивалась с заблуждениями, которые граничили с идолопоклонством. Это не могло не волновать отцов церкви. Видя искаженные формы почитания икон, некоторые священнослужители прямо называли иконопочитание идолослужением. Такое отношение к иконам разделял и император Лев Исаврянин. Задумав истребить иконопочитание, император полагал, что это поможет ему вернуть утраченные империей области, а иудеи и мусульмане, не почитающие изображений, сблизятся с христианством. Уничтожение икон император начал в 726 году, издав указ против поклонения им. Он приказал поднять все иконы в храмах на такую высоту, чтобы народ не смог к ним прикоснуться. Распоряжению императора воспротивился патриарх Константинопольский Герман. Патриарха поддержал и римский папа Григорий. Он написал императору, что Рим уйдет из-под его власти, если он будет настаивать на уничтожении иконопочитания. Предостережения не подействовали. В 730 году император велел воинам снять и разбить особо чтимую икону Христа над воротами его дворца. Один из воинов поднялся по лестнице, чтобы выполнить приказ, но толпа не дала закончить издевательство. Народ в пылу негодования опрокинул лестницу и предал смерти упавшего воина. По приказу императора главные виновники расправы были казнены, патриарх Герман низложен. По указу императора иконы были вынесены из храмов и сожжены, а епископы, противившиеся этому, изгнаны. Но иконы можно было удалить из храмов только в пределах восточной части империи. В Сирии, которая находилась под властью мусульман, а также в Риме, Лев не мог заставить выполнить свой указ. Против гонения выступил знаменитый Иоанн Дамаскин, бывший статс-секретарем при халифе Дамаском. Его замечательные слова в защиту святых икон привлекли всеобщее внимание. Желая отомстить Иоанну, Лев оклеветал его, написав халифу, что его министр – изменник. Впоследствии Иоанн принял монашество и удалился в один из палестинских монастырей. После смерти императора Льва его сын Константин Капроним с еще большей настойчивостью и жестокостью продолжил преследовать иконопочитание. Он хотел осудить и уничтожить иконопочитание как ересь. Несколько лет Константин готовился к созыву церковного собора. За эти годы происходил подбор на епископские кафедры согласных с ним лиц. Когда все было подготовлено,
иерархия по зову императора прибыла в столицу. Покорившись воле своего кесаря, епископат определил, что иконопочитание есть идолопоклонство. Определение лжесобора приводилось в исполнение с необыкновенной жестокостью. Не останавливаясь на иконопочитании, Капраним пошел дальше. Он хотел уничтожить почитание святых и их мощей, монашескую жизнь, считая все это суеверием. По его приказу мощи святых или сжигались, или сбрасывались в море. Монастыри были обращены в казармы или конюшни, монахи изгнаны, а те, кто открыто порицал действия императора и защищал иконопочитание, предавались мучительной смерти. После смерти Константина его сын Лев Хазар по завещанию отца должен был продолжить борьбу с иконами, но Лев оказался человеком слабохарактерным. Большое влияние на него имела его жена Ирина, тайно поддерживавшая иконопочитание. Под ее покровительством изгнанные монахи опять стали появляться в городах и даже в самом Константинополе. Епископские кафедры стали замещаться тайными приверженцами иконопочитания. Только найдя в спальне Ирины иконы, Лев начал было крутыми мерами подавлять иконопочитание, но в том же году умер. По малолетству его сына управление государством взяла в свои руки Ирина. Она решительно объявила себя защитницей икон. Новым константинопольским патриархом был избран Тарасий, приверженец иконопочитания. Монахи беспрепятственно заняли свои монастыри. В 787 году Ирина созвала VII Вселенский собор. Согласно его постановлению, иконопочитание было восстановлено. Отцы собора разделили понятие «служение» и «поклонение». Было определено, что служение подобает одному лишь Богу, иконам же подобает поклонение. Поклоняясь образу, верующие воздают честь первообразу – Христу, Богородице и святым. Иконоборчество не сразу сдало свои позиции. Оно еще 25 лет волновало церковь. Лишь при императрице Феодоре оно было окончательно преодолено. В честь этой победы был установлен праздник торжества православия, который совершается в православной церкви в первое воскресенье Великого Поста.

0: Эстонский писатель Пауль Кузберг, в прошлом строительный рабочий, каменщик, профсоюзный деятель, воин эстонского национального корпуса, литературный критик. За последние 10 лет он выпустил 4 романа, и каждый из них – событие в литературной жизни Эстонии. Михаил Светлов, рассказывая о том, как создавалась в свое время знаменитая «Гренада», писал: «Стихотворение было готово, его оставалось только написать». Романы Кузберга были им тоже пережиты в жизни. Их оставалось только написать. Первый роман Кузберга «Каменные стены» был начат еще до войны, в год свержения в Эстонии буржуазного режима Пятца. Но пришла война, Кузберг, политрук истребительного батальона, ушел из Таллина на одном из последних кораблей. Рукопись романа погибла в сражении под Великими Луками. Автор вернулся к ней снова только в 1954 году, написав роман заново. О первом романе, как и о последующих книгах Кузберга, писали много, единодушно отмечая их достоинства, говорили и о просчетах. Но когда читаешь романы писателя один за другим, шагаешь словно бы со ступеньки на ступеньку истории. Годы довоенные, режим Пятца и широкая картина рабочего движения накануне заката буржуазной республики в каменных стенах. Война и формирование эстонского национального корпуса в романах «Два я» Энна Кальма и «В разгаре лета». Годы послевоенные, острые проблемы времени, эволюция характера в новых обстоятельствах в приключении с Андресом Лапетеусом. В центре последнего романа Кузберга «В разгар лета» судьба двух героев, двух эстонцев. Олев Саакаск, юный, порывистый, устремленный к правде, добру, по-юношески наивный и мечтательный. Лето 1941 года. Фашизм ринулся на советскую страну. В Эстонии подняли голову белобандиты, лесные братья. Олев с теми, кто с оружием в руках, борется за только что установленную на его земле советскую власть. Эндель Элиас – другой герой романа. Человек, не сумевший избрать единственно верный путь. Струсив, он бежит из Таллина и попадает в ряды лесных братьев с оружием в руках, вставших на сторону фашизма. Не умея осмыслить происходящего, запутываясь все больше и больше, Элиас не находит другого пути, кроме самоубийства. Эндель и Саакаск не встречаются на страницах романа, но самые судьбы их – это решение вопроса о месте человека в жизни, о борьбе, о смысле его существования. Сегодня вы услышите несколько отрывков из романа. Олев Саакаск, уже побывавший в боях с белоэстонцами, возвращается в Таллин. К городу приближаются фашисты. Ночь. Олев патрулирует улицы Таллина.
1: Это хорошо, что нашей роте досталась не та улица, на которой у меня много знакомых. К чужим легче стучаться в дверь, легче требовать, чтоб тебя впустили. Нам велели держаться в квартирах корректно, никаких беспокойств не причинять. Проверить паспорта и сразу уйти, если только не обнаружится чего подозрительного. Ну, корректность корректностью. А все равно ты будешь людей. Каково смотреть им при этом в лицо, особенно знакомым? Нет. Лучше вот так ходить по улицам. Оно как-то спокойнее. Если кто вздумает удирать, само собой, я не стану смотреть вслед, разинув рот. Мы с напарником держимся на виду друг у друга, а вдвоем можно справиться и с вышколенным диверсантом. Какой-то папаша пошатывается. Наверняка. Наверняка у него нет ночного пропуска. Ваши документы, гражданин.
2: Да я живу совсем рядом, за углом. Улица Кянно, 9, квартира 5.
1: Удостоверение личности, ночной пропуск.
2: Паспорт дома лежит. Я ведь не диверсант какой, не подозрительный элемент.
1: Приказано задерживать всех лиц, не имеющих документов.
2: Сколько тебе лет, парень?
1: 14.
2: Чего?
1: 14 вчера исполнилось.
2: Ты меня за дурачка не считай.
1: Нет, значит, документов.
2: Разогни палец.
1: Ты сперва покажи, может быть, он у тебя вообще не разгибается.
2: О, пожалуйста.
1: Ну, давай.
2: Что, чувствую?
1: Ну, ладно. А ну, разогни мой.
2: Давай. Ах ты.
1: Ничья?
2: Ничья. У тебя что за работа?
1: Монтажник центрального отопления.
2: Так мы же почти одного цеха. Я же тоже по железной части. Автомеханик. А-а-а. Не стыдно тебе своих загревать.
1: Ну ладно, ладно, ступай себе аккуратно.
2: Палец у тебя крепкий. Ох, и задаст мне жена. Фашисты говорят, уж у Марьяма. Ты куришь?
1: Угу.
2: На, закуривай.
1: Спасибо. Загуляешь еще раз, не забывай документы.
2: Спасибо за науку, сынок. Кто тебя так красиво отделал?
1: Да просто так, случается.
2: Я когда в рекрутах был, тоже дрался. Из-за девчонок.

0: Пустим. Разве что не справимся, тогда...
1: Тогда беда. Ну, прощай.
0: Прощай. Ишь ты. Вот такие старые коряги. Чертовски здоровы тягаться на пальцах. Теперь мы занимаемся боксом, легкой атлетикой. Гоняем футбольный мяч, играем в волейбол, баскетбол. А прежде перетягивали палку, разгибали пальцы. Поднимали камни и толкали друг друга в грудь. В молодости не обойтись без того, чтобы не испытать силы. Чтобы развлечься малость. Двое наших и кто-то третий. Наверное, задержали какого-нибудь подозрительного типа. Кто бы это мог быть? Такой же загулявший полуношник, как папаша, или настоящий бандит? Да это же мой дед.
2: Здорово, крестничек. За что же уводят?
1: Диверсант, говорят.
2: Это когда ж тебя закинули к нам из Германии?
3: А ты его знаешь?
2: Ну, конечно. Автослесарь. Всю жизнь проработал. Живет на улице Кяну, в доме 9.
3: Мюркма приказал задержать. Он без документов.
2: А разве мало того, что я его знаю?
3: Да, пожалуй, хватит. А вдруг Мюркма разозлится, а?
2: Положись на меня.
3: Ну, ладно.
2: Пошли, крестничек.
1: Каменная душа у вашего начальника.
0: Кругом полно бандитов.
1: Похож я, что ли, на бандита? Даже протрезвел.
0: Ты же не боялся ни начальства, ни подчиненных.
1: Да я не об этом. Объясняй теперь своей бабе, где ты всю ночь шатался.
0: Это точно.
1: Может, зайдешь? Познакомлю старуху со своим спасителем. Может, найдет чего у себя в шкафу.
0: Сейчас некогда. Будь здоров.
1: Тебя как зовут?
0: Олив, прощай.
1: Прощай, крестный.
4: Не сразу и нелегко происходит становление человеческой личности Олива. Умение реально и трезво смотреть в лицо жизни, различая друзей и врагов, умение до конца осознать свой гражданский долг, к этому приходит Саакаск. К Таллину рвутся фашисты. Вместе с друзьями Олив участвует в боях за родной город. Я сейчас прочитаю отрывок из романа, где Олив Саакаск рассказывает о боях на подступах к Таллину. «Перед нами просторные поля, окаймляющие полукругом мызу Кивилоо. Самого имения не видно, оно прячется за густой листвой деревьев, за липами, кленами или каштанами. В парках вокруг имени растут большей частью эти деревья, так что остается лишь догадываться о том, что перед нами мыза Кивилоо. Справа, в нескольких стах метрах от нас, к поместью тянется почти по прямой шоссе, переходящее в аллею. По левую руку равнина спускается под уклон, и у меня такое впечатление, что там в лощине должна протекать речка. Посреди поля лежит большой валун размерами с бедняцкую хибарку. С удовольствием полюбовался бы отсюда, с опушки, на эти простирающиеся поля, на купы деревьев вокруг поместья, на темнеющий вдали лес, на шоссе, на ложбину, на валун, словом, на все, что вижу. Только времени нет. Мы продолжаем наступать. Выкатываемся из леса в поле и движемся напрямик к мызе. Шагов 20 пробегаем без помех. Потом начинают шлепаться мины, все чаще и чаще. Залегаем на миг и тут же вскакиваем снова. Бухает почти непрерывно. Воздух пронизан визгом осколков. Поле перед

0: нами как бы клокочет, спереди, сзади, с боков, словом, повсюду вздымаются фонтаны земли, осыпающие наши головы и спины. Меня охватывает вдруг чувство отчаянной беспомощности. Кажется, нам вовеки не сдвинуться ни вперед, ни назад с этого поля. Ячменя или овса, пес их разберет, эти злаки. Скорее от страха, чем от чего-то другого, поднимаюсь в полный рост и бегу во весь дух. Добежав до валуна, шлепаюсь наземь. Дьявольски надежная глыба душу окатывает волной облегчения. К валуну сбегаются и другие. Нас тут становится, пожалуй, слишком много. Понимаем, что задерживаться нельзя, не то мы привлечем внимание гитлеровцев. Первым поднимается Коплемя, потом другой, а за ними и я вскакиваю из-за камня. Глаза жадно выискивают впадину или бугорок, любое спасательное укрытие. Но поле отвратительно гладкое. Хотя лежа и можно кое-как притаиться в густом ячмене. Падаю, где придется. Потом бегу опять. Огонь автоматов становится таким плотным, что и головы не подымешь. Очередь за очередью, пули свистя пронзительно, как удары кнута, злобно взвизгивают и обдают меня всего жаром. Пробираюсь дальше ползком. Подниматься невозможно. То и дело, что есть силы, вжимаюсь в землю, стискиваю голову руками, выжидаю подходящий момент. Ничего больше не остается. А если вскочить и кинуться вперед? Вдруг обойдется? Рассудок подсказывает, что не обойдется. Вскочить значит наверняка погибнуть. Что же делать? Самочувствие хуже некуда. Когда я сидел в амбаре в Вале, оптимизма у меня было в 1000 раз больше. Да и в Аудру я не терял надежды. Тогда я словно бы не замечал пуль, а сейчас боюсь их. Да, боюсь. Ничто иное, как страх смерти, заставляет меня цепляться за землю. Прихожу подсознательно к выводу, что от моей воли и моих поступков уже ничего не зависит. А потом в душу закрадывается гадкое чувство, что дальше нам ни почем не продвинуться. Поднимешься, конец неизбежен. А может, это самый лучший исход? Не все ли одно где? Здесь, на полях мызы Кивилоо или на улицах Таллина? Сейчас, когда люди гибнут тысячами, никто не вправе рассчитывать на вечную жизнь. Нет, нет, нет, нет, нет. Я хочу жить. Я должен жить. Не хочу подыхать, как беспомощная крыса. Нет, и еще раз нет. Мы должны подняться и продолжать атаку. В этот миг Ильмар начинает строчить из автомата. Я тоже нажимаю на спусковой крючок. Над крышей строения в конце поля, сарая, амбара, конюшни или хлева, и под раскидистыми деревьями рвутся снаряды, а может быть мины. Неужели это наши? Вскакиваю и бросаюсь вперед, уже не думая о том, что может случиться. Чувствую только одно – больше я не должен и не могу пассивно выжидать. Надо что-то делать. В этот миг мне становится ясно, что если человек хочет остаться человеком, он никогда не должен смиряться, каким бы безнадежным ни было положение. Мы добрались до красноармейской части и потом отступали вместе с нею через лес. Не поручусь, был ли это тот же самый лес, из которого мы выбивали утром фашистов, или другой. Во всяком случае, и тут среди елей попадались одинокие березы, осины и другие лиственные деревья. Мы с Туммой стали пулеметчиками. У нас на глазах погибли 2 красноармейца, стрелявшие из Максима. Мина упала чуть ли не им в руки. Максим каким-то образом уцелел. Мы протащили за собой тяжелый пулемет 2 километра. Его колеса без конца застревали в кочках и корнях. Шли-то мы не по шоссе и не по утоптанной тропинке, а продирались сквозь чащу. 2 раза мы даже открывали огонь. Оказалось, Тума знает Максим. Вправил ленту, щелкнул замком, схватился за ручки и нажал на спуск. Максим затрясся и выпустил очередь. Я лег рядом. Мне ведь приходилось видеть, как стреляют вдвоем из тяжелого пулемета. И попытался взять на себя роль заряжающего. Но оказался растяпой. Скорее мешал, чем помогал Тумме. Я еще малость удивился, что красноармейцы позволили нам взять Максим. Ребята, правда, оказались мировые. Отнеслись к нам, как и положено относиться к своему брату-бойцу. Да и зачем им было отнимать у нас пулемет? Ведь Тумма справлялся с делом. Кроме того, они отчаянно устали. Видимо, вели непрерывные бои с фашистами. Бог его знает, когда эти парни спали последний раз по-человечески. В сумерках, после того, как они заняли оборону на перекрестке дорог, некоторые засыпали чуть ли не стоя. Мы с Туммой стали советоваться, переночевать ли нам с ними или немедленно отправляться на розыски своего полка. Решили переночевать. В темноте еще занесет куда-нибудь. Красноармейцы приносят нам котелок каши и краюху хлеба. Один из них удивительно похож на Сергея, на флотского лейтенанта Сергея Архиповича Денисова. Как увижу симпатичного русского, сразу вспоминаю о нем. Да чего же хочется рассказать новым товарищам о моем друге Сергее, пожертвовавшем ради меня жизнью, но мне по-прежнему не хватает русских слов. Парень, похожий на Сергея, называет нас молодцами, настоящими солдатами. Говорит, что рад опять встретить эстонских ребят, которые для него все равно как братья. В бою под Пыльцама он впервые встретил таких же. Они отчаянно атаковали гитлеровцев. Красноармейцы спрашивают, коммунисты ли мы. Тумма бойко отвечает по-русски, что он не член партии. «Я комсомолец», сообщаю я слишком громко, пожалуй, даже с похвальбой, и мне становится немного стыдно перед Таветом. Я ведь вовсе не хотел хвастаться тем, что я комсомолец, просто обрадовался возможности тоже вставить в разговор словечко по-русски. Сергей говорит, я называю мысленно этого парня Сергеем за сходство с лейтенантом, что он тоже комсомолец, и что Тумме по духу и поступкам настоящий коммунист. Чертовски правильно говорит, и я подхватываю верно. Наш одобрительный отзыв приводит Тумме в смущение. С чего это хорошие и честные люди так теряются от похвал? Сергей спрашивает мое имя, отчество. «Олев Янович», – отвечаю я, радуясь, что говорю по-русски все более складно. И в свою очередь тоже спрашиваю – «Как ты зовут?» «Сергей». «И вправду Сергей». «Отечество?» Красноармейцы ухмыляются. Небось, я не так сказал. Лишь Сергей сохраняет серьезность и говорит. «Михайлович, у меня был хороший друг, Сергей Архипович Денисов». Говорю я по-русски как могу и рассказываю историю о флотском лейтенанте, которую Тумме переводит. Говорю еще, что Ильмар Коплемяе, тоже участвовавший в том походе, погиб сегодня на мызе Кивилоу. Красноармейцы слушают меня очень внимательно. Нам с ними хорошо. Укладываемся спать только в полночь. Забираемся под густые ели, услав землю плотным слоем веток, чтобы не прохватило сыростью. Ложимся с Туммы поближе друг к другу. К ночи похолодало. Книга заканчивается монологом-рассказом Саакаска о том, что происходит с ним в разгаре лета 1941 года. Я мечтаю дождаться одного – нашей победы. И многие из тех, кто спускается сейчас по Болотной, пожалуй, дождутся ее. Ну что ж, они порадуются из-за меня. Я начал понимать, что людям предстоят еще невероятные страдания. Тысячам, миллионам придется еще погибнуть. И я хочу быть одним из тех, кто не боится погибнуть. Пускай на корабль попадет вместо меня кто-нибудь другой, а я вернусь в Кадриорг. Почему я должен бояться того, что может со мной случиться? У меня нет права бояться. В торговой гавани раздается оглушительный взрыв. Слышится, как строчит пулемет. Кажется, стреляют не очень далеко, где-то на расстоянии километра, то ли на морском бульваре, то ли в начале Нарвского шоссе. Неужели гитлеровцы прорвались в центр? Отрываю, наконец, ноги от земли и быстрым шагом направляюсь туда, откуда доносится треск выстрелов. Желаю только одного, чтобы мне хватило сил до конца.
1: Килиманджаро. покрытый вечными снегами горный массив, высотой в 19 710 футов, как говорят, высшая точка Африки. Племя Масаи называет его западный пик Нгайен-Гая, что значит «дом Бога». Почти у самой вершины западного пика лежит иссохший, мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте? Никто объяснить не может.
2: «Самое удивительное, что мне совсем не больно», — сказал он. «Только так и узнают, когда это начинается». Койка, на которой он лежал, стояла под тенистой кроной мимозы, и, глядя дальше, на залитую слепящим солнцем долину, он видел 3 громадных птиц, раскорячившихся на земле, а в небе парило еще несколько, отбрасывая вниз быстро скользящие тени. Они торчат здесь с того самого дня, как сломался наш грузовик, сказал он. Сегодня первый раз сели на землю. Сначала я очень внимательно следил за ними на тот случай, если понадобится всунуть их в какой-нибудь рассказ. Но теперь даже думать об этом смешно. Не надо, сказала она. Да ведь это я просто так, сказал он. Когда говоришь, легче. Впрочем, я вовсе не хочу доставлять тебе неприятности. Ты прекрасно знаешь, что дело не в этом, сказала она. Я нервничаю только потому, что чувствую свою беспомощность. Мы с тобой должны взять себя в руки и ждать самолета. Я не желаю двигаться с места, сказал он. Какой смысл? Разве только, чтобы тебе стало легче. Это трусость. Дай человеку спокойно умереть. Неужели тебе обязательно нужно брониться? Что толку обзывать меня трусом? Ты не умрешь. Перестань говорить глупости. Я умираю. Спроси вон у тех гадин. Он посмотрел туда, где 3 громадных омерзительных птицы сидели, втянув головы в перья, взъерошенные на шее. 4-я опустилась на землю, пробежала немного, быстро перебирая ногами, и медленно в развалку двинулась к остальным. Они кружат около каждой стоянки, обычно их просто не замечаешь. Ты не умрешь, если сам не сдашься. Где ты это вычитала? Боже, да чего ты глупа? Тогда думай о ком-нибудь другом. Ну уж нет, сказал он. Хватит с меня этого занятия. Он откинулся на подушку и несколько минут лежал молча, глядя на струившийся от зноя воздух и на кромку зеленевшего вдали кустарника. Там ходили барашки, крохотные, белые на желтом фоне. А еще дальше виднелось стадо зебр, совсем белых, рядом с зелеными кустами. Место для стоянки было выбрано отличное, под большими деревьями, у подножия холма, хорошая вода, а в 2 шагах почти пересохший источник, над которым по утрам летали куропатки. «Значит, теперь уже ничего не поделаешь», — думал он. «Значит, теперь он ничего не доведет до конца». С тех пор, как на правой ноге у него началась гангрена, боль прекратилась. А вместе с болью исчез и страх. И он ощущал теперь только непреодолимую усталость и злобу от того, что таков будет конец. То, что близилось, не вызывало у него ни малейшего любопытства. Долгие годы это преследовало его. Но сейчас это уже ничего не значило. Странно, что именно усталость так все облегчает. Теперь он уже никогда не напишет о том, что раньше всегда приберегалось до тех пор, пока он не будет знать достаточно, чтобы написать об этом как следует. Что ж, по крайней мере, он не потерпит неудачи. Может быть, у него все равно ничего бы не вышло. Поэтому он и откладывал свои намерения в долгий ящик и никак не мог взяться за перо. Впрочем, теперь правды никогда не узнаешь. «Не надо было приезжать сюда», — сказала женщина. Она смотрела на стакан у него в руке и кусала губы. «В Париже ничего подобного с тобой бы не случилось. Ты всегда говорил, что любишь Париж. Можно было бы остаться в Париже или уехать куда-нибудь еще. Я бы поехала куда угодно. Я же говорила, что поеду куда только ты захочешь. Всему виной твои поганые деньги», — сказал он. «Это несправедливо», — сказала она. «Они столько же твои, сколько и мои. Я все бросила и ездила за тобой всюду, куда тебе хотелось. И я делала все, что тебе хотелось. Но сюда не надо было приезжать. Ты же говорила, что тебе здесь нравится. Да, когда ты был здоров. А сейчас здесь невыносимо. Я не понимаю, почему у тебя должна была разболеться нога? Чем мы это заслужили? Что мы такое сделали?» «Я сделал вот что. Сначала забыл прижечь йодом царапину на колени. Потом перестал думать об этом, потому что до сих пор никакая инфекция ко мне не приставала. Потом, когда нога разболелась, я примачивал ранку слабым раствором карболки, так как другие дезинфицирующие средства у нас вышли. От этого закупорились мелкие сосуды, началась гангрена». Он взглянул на нее. «Что еще? Я не об этом. Если бы мы наняли настоящего шофера, а не какого-то идиота-туземца, он проверил бы уровень масла в моторе и не пережег бы подшипник. Я не об этом. Если бы ты не распростилась со своими друзьями и не ушла ко мне, это несправедливо, ведь я любила тебя. И сейчас люблю, и всегда буду любить. Разве ты меня не любишь?» «Нет, — сказал он, — по-моему, нет. По-моему, я тебя никогда не любил». «Что ты говоришь, Гарри? Ты сошел с ума», — сказала она. «Любовь — навозная куча», — сказал он. «А я петух, который взобрался на нее и кричит кукареку». «Если ты правда умираешь», — сказала она, «неужели тебе нужно убить все, что остается после тебя? Неужели ты все хочешь взять с собой? Неужели ты хочешь убить своего коня и свою жену? Сжечь свое седло и свое оружие? Да, сказал он, твои проклятые деньги, вот мое оружие, и с ними я был в седле». Он взглянул на нее и увидел, что она плачет. «Послушай, сказал он, ты думаешь, мне приятно? Я сам не знаю, зачем я это делаю. Убиваю, чтобы чувствовать, что ты еще жив. Должно быть так. Когда мы начали разговаривать, все было хорошо. Я не знал, к чему это приведет. А сейчас у меня ум за разум зашел, и я мучаю тебя. Ты не обращай на меня внимания, дорогая. Я люблю тебя. Ты же знаешь, что люблю. Я никого так не любил, как тебя». Он свернул на привычную дорожку лжи, которая давала ему хлеб его насущный. «Какой ты милый! Это поэзия, — сказал он. — Я сейчас полон поэзии, скверной поэзии». «Замолчи, Гарри, что ты беснуешься? Я ничего не оставлю, — сказал он. — Я ничего не хочу оставлять после себя». Наступил вечер, и он проснулся. Солнце зашло за холм, и всю долину покрыла тень. Мелкие животные паслись теперь почти у самых палаток. И он смотрел, как они все дальше отходят от кустарника, головами то и дело припадают к траве, крутят хвостиками. Птицы уже не дежурили, сидя на земле. Они грузно облепили деревья. Их заметно прибыло. Его бой сидел возле койки. Она пошла подстрелить какую-нибудь дичь к обеду. И, зная, как он любит смотреть на животных, забралась подальше, чтобы не потревожить тот уголок долины, который виден ему с койки. Она все помнит, подумал он. Все, что узнала или прочла, или просто услышала. Разве это ее вина, что он пришел к ней уже конченным? Откуда женщине знать, что за словами, которые говорятся ей, ничего нет? Что говоришь просто в силу привычки и ради собственного спокойствия? Когда он перестал придавать значение своим словам, его ложь имела больше успеха у женщин, чем правда. Плохо не то, что он лгал, а то, что вместо правды была пустота. Жизнь свою он прожил, она давно кончилась, а он все еще жил. Но теперь уже среди других людей. И денег теперь было больше, и из всех знакомых мест он выбирал лучшие. Бывал и в новых местах. Главное было не думать, и тогда все шло замечательно. Природа наделила тебя здоровым нутром, поэтому ты не раскисал так, как раскисает большинство из них, и притворялся, что тебе плевать на работу, которой ты был занят раньше, на ту работу, которая теперь была уже не по плечу тебя. Но самому себе ты говорил, что когда-нибудь напишешь про этих людей, про самых богатых, что ты не их племени, ты соглядатай в их стане. Ты покинешь его и напишешь о нем. И первый раз в жизни это будет написано человеком, который знает то, о чем он пишет. Но он так и не заставил себя приняться за это, потому что каждый день полный праздности, комфорта, презрение к самому себе притуплял его способности и ослаблял его тягу к работе. Так что, в конце концов, он совсем бросил писать. Людям, с которыми он знался, было удобнее, чтобы он не работал. В Африке он когда-то провел лучшее время своей жизни. И вот он опять приехал сюда, чтобы начать все сызнова. В поездке они пользовались минимумом комфорта. Лишений терпеть не приходилось, но роскоши тоже не было. И он думал, что опять войдет в форму, что ему удастся согнать жир с души, как боксеру, который уезжает в горы, работает и тренируется там, чтобы согнать жир с тела. Ей нравилось здесь. Она говорила, что любит такую жизнь. Она любила все, что волнует, что влечет за собой перемену обстановки. Любила новых людей, развлечения. И он уже тешил себя надеждой, что желание работать снова крепнет в нем. Теперь, если это конец, а он знал, что это конец, стоит ли корчиться и кусать самого себя, точно змея, которые перешибли хребет. Эта женщина ни в чем не виновата. Не будь ее, была бы другая. Если вся жизнь прошла во лжи, надо и умереть с ней. Он услышал звук выстрела за холмом. У нее точный прицел у этой ласковой. опекунша и губительница его таланта. Чушь, он сам погубил свой талант. Зачем сваливать все на женщину, которая виновата только в том, что обставила его жизнь удобствами? Он загубил свой талант, не давая ему никакого применения. Загубил изменой самому себе и своим верованием. Загубил пьянством, притупившим остроту его восприятия, ленью, сибаритством и снобизмом, честолюбием и чванством, всеми правдами и неправдами. Что же сказать про его талант? Талант был, ничего не скажешь. Но вместо того, чтобы применять его, он торговал им. Никогда не было «я сделал то-то и то-то», было «я мог бы сделать». И он предпочел добывать средства к жизни не пером, а другими способами. И ведь это неспроста, правда, что каждая новая женщина, в которую он влюблялся, была богаче своей предшественницы. Но когда влюбленность проходила, когда он только лгал, как теперь вот этой женщине, которая была богаче всех, у которой была уйма денег, которая любила его нежно, как писателя, как мужчину, как товарища и как драгоценную собственность, не странно ли, что, не любя ее, заменив любовь ложью, он мог давать ей больше за ее деньги, чем другим женщинам, которых действительно любил. «Все мы верно созданы для своих дел», — подумал он. «Твой талант выражается в том, как ты зарабатываешь себе на кусок хлеба. Он только и делал, что в той или иной форме продавал свои силы. А когда чувства нет, то за полученные деньги даешь товар лучшего качества». Он убедился в этой истине, но и о ней он теперь уже никогда не напишет. Да, он не напишет об этом, а написать стоило бы. Вот она появилась из-за холма, идет по долине к палаткам. На ней бриджи, в руках она держит ружье. Бои шагают следом и тащат барашка на палке. Она все еще интересная женщина, подумал он. Хорошенькой ее не назовешь, но ему нравилось ее лицо. Она массу читала, любила верховую езду, охоту. Муж у нее умер, когда она была еще сравнительно молодой женщиной. И после его смерти она вся ушла, правда, ненадолго, в своих уже подросших детей, которым это было совсем не нужно, и только тяготило их, в свою конюшню, книги и вино. Потом ее сын погиб в воздушной катастрофе, и так как виски не утоляло боли, приходилось начинать какую-то другую жизнь. Она вдруг остро почувствовала свое одиночество и испугалась. Но ей нужен был человек, которого можно уважать. Все началось очень просто. Ей нравились его книги, и она всегда завидовала его образу жизни. Ей казалось, что он делает именно то, что ему хочется делать. Шаги, предпринятые ею, чтобы завладеть им, то, как она в конце концов полюбила его, все это вошло в некую обратно пропорциональную прогрессию, в которой она строила новую жизнь, а он продавал остатки своей прежней жизни. Он продавал ее, чтобы получить взамен обеспеченное существование, чтобы получить комфорт. Этого отрицать нельзя, и что ж еще, кто знает, она купила бы ему все, исполнила бы любое его желание, в этом он не сомневался. А теперь жизнь, которую она построила заново, приближалась к концу, потому что 2 недели назад он не прижег йодом колена, оцарапанного о колючку, когда они пробирались в зарослях, чтобы сфотографировать стадо антилоп, стоящих высоко, подняв головы, всматривавшихся вперед, ноздри жадно вбирают воздух, уши в струнку, малейший шорох, и умчатся в кусты. И они удрали, не дав ему времени щелкнуть аппаратом. Вот она пришла. Он повернул голову на подушке навстречу ей и сказал: «Hello».
3: «Я подстрелила барашка», — сказала она. «Дадим тебе вкусного бульону, и я велю еще приготовить картофельное пюре на порошковом молоке. Как ты себя чувствуешь?»
2: «Гораздо лучше».
3: «Вот и хорошо. Знаешь, я так и думала, что тебе будет лучше.
2: Ты спал, когда я ушла.
3: Я хорошо выспался.
2: Ты далеко забралась?»
3: «Нет, только обогнула холм. Знаешь, я ловко его подстрелила».
2: «Ты замечательно стреляешь. Я люблю охоту
3: и Африку полюбила, правда. Если ты поправишься, я так и буду считать, что эта поездка самое интересное, что у меня было в жизни. Если бы ты знал, как мне интересно охотиться вместе с тобой, я полюбила Африку.
2: Я тоже ее люблю.
3: Милый, если бы ты только знал, как это замечательно, что тебе лучше. Я просто не могу, когда ты становишься таким, как сегодня утром. Ты больше не будешь так говорить со мной?
2: Обещаешь? Хорошо, не буду. Сказал он. Я не помню, что я говорил. Перед тем, как совсем стемнело и стрелять было уже нельзя, по долине пробежала гиена и скрылась за холмом. «Эта дрянь каждый вечер здесь бегает», — сказал он. «Каждый вечер 2 недели подряд».
3: «Это та самая, что воет по ночам. Пускай ее, мне она не мешает, хотя они очень противные».
2: Теперь, когда боль исчезла, только неудобно лежать, не меняя положения. Обои разводили костер, и тень от него металась по стенкам палаток. Он чувствовал, как к нему снова возвращается примиренность с этой жизнью, ставшей приятной неволей. Она очень добра к нему. Он был жесток и несправедлив сегодня утром. Она хорошая женщина. Просто замечательная женщина. И в эту минуту он вдруг понял, что умирает. Это налетело вихрем. Не так, как налетает дождь или ветер, а вихрем внезапный, одуряющий смрадом пустоты. И самое странное было то, что по краю этой пустоты неслышно скользнула гиена.
3: «Ты что, Гарри?» — спросила она.
2: «Ничего», — сказал он.
3: «Я пойду помоюсь», — сказала она. «Это недолго. Мы поедим вместе, а потом надо внести койку».
2: «Значит, — сказал он самому себе, — мы хорошо сделали, что прекратили ссоры». Он никогда особенно не ссорился с этой женщиной. А с теми, которых любил, ссорился так часто, что под конец ржавчина ссор неизменно разъедала все, что связывало их. Он слишком сильно любил, слишком многого требовал и в конце концов оставался ни с чем. Он вспомнил хорошие дни, проведенные с ними со всеми, и ссоры. Они всегда ухитрялись выбирать для ссор самые чудесные минуты. И почему это? Ссориться с ним надо было именно тогда, когда ему было хорошо. Он так и не написал об этом. Потому что сначала ему никого не хотелось обидеть,
1: А потом стало казаться, что и без того есть о чем писать. Но он всегда думал, что в конце концов напишет об этом. Столько всего было, о чем хотелось написать. Он следил за тем, как меняется мир. Не только за событиями, хотя ему пришлось повидать их достаточно, и событий, и людей. Нет, он замечал более тонкие перемены и помнил, как люди по-разному вели себя в разное время. Все это он сам пережил, ко всему приглядывался, и он обязан написать об этом, но теперь уже не напишет. Как ты себя чувствуешь?
3: Она уже помылась и вышла из палатки.
1: Хорошо.
3: Может быть, поешь теперь? За ее спиной он увидел Моло со складным столиком и второго боя с посудой.
1: Я хочу писать, сказал он. Тебе надо выпить бульону, подкрепиться.
3: Я сегодня умру, сказал он, мне незачем подкрепляться.
1: Не надо мелодрам, Гарри, сказала она.
3: Ты замечательная женщина, сказал он.
1: Не обращай на меня внимания.
3: Она повернулась к нему лицом, и, глядя на ее такую знакомую приятную улыбку, он снова почувствовал близость смерти.
1: На этот раз вихря не было, был легкий ветерок. Дуновение, от которого пламя свечи то меркнет, то вытягивается столбиком.
3: Немного погодя, вели принести сетку. Пусть ее протянут от койки к дереву и разведут костер. Я не хочу перебираться в палатку на ночь. Не стоит труда. Ночь ясная, дождя не будет.
1: Значит, вот как умирают в шепоте, который еле различим. Ну что ж, по крайней мере, конец ссорам.
3: Это он может пообещать. Он не станет портить то единственное, что ему никогда еще не приходилось испытать на себе. Наверное, испортит, ведь портишь все. А может быть, и не испортит. Ты не умеешь стенографировать?
1: Нет, не умею, сказала она.
3: Ничего, не важно. Времени, правда, уже не хватит. Хотя все это так втиснуто одно в другое, что, кажется, можно уложиться в один абзац, лишь бы только суметь.
1: На горе у озера стоял бревенчатый домик, промазанный по щелям белой известью. Возле двери на шесте был колокол, в который звонили, сзывая всех к столу. За домом было поле, а позади поля начинался лес. От дома к пристани тянулась аллейка серебристых тополей, на мысу тоже росли тополя. Вдоль опушки леса шла дорога в горы, и по краям этой дороги он собирал ежевику. Потом бревенчатый домик сгорел, и все ружья, висевшие на оленьих ножках над камином, тоже сгорели. И ружейные стволы без прикладов с расплавившимся в магазинных коробках свинцом валялись в куче золы, которая шла на щелок для больших маловаренных котлов. И ты спросил дедушку, можно взять эти стволы поиграть? И он сказал, нет. Ведь это были все еще его ружья. А новых он так и не купил, и с тех пор больше не охотился. Дом отстроили заново на том же самом месте, но уже из старого теса и побелили его. Из террасы были видны тополя, а за ними озеро. Но ружей в доме больше не было. Стволы ружей, висевших когда-то в бревенчатом домике на оленьих ножках, валялись в куче золы, и никто теперь не прикасался к ним.
3: Шварцвальде после войны мы арендовали ручей, в котором водилась форель. И к нему можно было пройти двумя путями. Первый вел через долину, спуск начинался от Триберга, под тенистыми деревьями, которые окаймляли белую дорогу, а потом по тропинке, поднимавшейся в горы, мимо небольших ферм с высокими шварцвальдскими домами, и так до того места, где дорога пересекала ручей. С этого места мы и начинали удить рыбу. Другой путь вел прямо по круче к лесной опушке, а потом надо было идти сосновым лесом через горы. Выходишь к лугу и этим лугом вниз до моста. Вдоль ручья росли березы. Он был небольшой, узкий, но прозрачный, быстрый, с заводями, там, где течение подмыло корни берез. У хозяина отеля в Триберге выдался удачный сезон. Там было очень хорошо, и мы быстро с ним подружились. На следующий год началась инфляция, и всех его прошлогодних сбережений не хватило даже на покупку продовольствия к открытию отеля. И он повесился. Это можно застенографировать. Но разве продиктуешь о площади Контрескарп, где продавщицы цветов красили свои цветы тут же на улице, и краска стекала по тротуару к автобусной остановке, а жилицы по ту сторону коридора, муж которой был велосипедным гонщиком, и о том, как она обрадовалась в то утро в молочной, когда развернула газету и прочла, что он занял 3-е место в гонках Париж-Тур, его первом серьезном пробеге. Она покраснела, засмеялась, заплакала и потом побежала к себе наверх, не выпуская из рук желтой спортивной газетки. Он знал тогда всех соседей в своем квартале, потому что это была беднота. Люди, жившие вокруг площади, делились на 2 категории – на пьяниц и на спортсменов. Пьяницы глушили свою нищету пьянством, спортсмены отводили душу тренажем. Они были потомками коммунаров, и политика давалась им легко. Они знали, кто расстрелял их отцов, их близких, их друзей, когда версальские войска заняли город после коммуны и расправились со всеми, у кого были мозолистые руки, или кепка на голове, или какое-нибудь другое отличие, по которому можно узнать рабочего человека. И среди этой нищеты, и в этом квартале винной лавочки он написал свои первые строки, положил начало тому, чего должно было хватить на всю жизнь. Не было для него Парижа милее этого. Развесистые деревья, оштукатуренные белые дома с коричневой панелью внизу, длинные зеленые туши автобусов на круглой площади, лиловая краска от бумажных цветов на тротуаре, неожиданно крутой спуск к реке, улица, которая поднималась к Пантеону, и другая, та, по которой он ездил на велосипеде, единственная асфальтированная улица во всем районе, гладкая под шинами, с высокими узкими домами и дешевой гостиницей, где умер Поль Верлен. Квартира у них была 2-комнатная, и он снимал еще 1 комнату в верхнем этаже этой гостиницы. Она стоила 60 франков в месяц, и там он писал, и оттуда ему были видны крыши и трубы, и все холмы Парижа.
4: 5 минут ретро с Игорем Макаровым. Ретро.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. На прошлой неделе мы с вами совершали ежедневное радиопутешествие на 40 лет назад, в эпоху радиол, начало расцвета эры виниловых пластинок. На этой неделе давайте заберемся глубже по оси времени, на 70 лет назад, в начало 30-х годов. Это время может считаться началом расцвета патефонной эпохи, потому что как раз в основных мировых культурных центрах Европы и Северной Америки было налажено производство грампластинок и аппаратов для их проигрывания с весьма высоким качеством, разумеется, по понятиям того времени. Эти пластинки и до сих пор звучат неплохо, если, конечно, не были в свое время сильно заиграны стальными патефонными иглами. а при аккуратной реставрации фонограммы 70-летней давности звучат вполне современно. Послушайте знаменитое танго «Tonight» ночью в записи 1932 года оркестра под управлением Марека Вебера.

0: Начинаем литературную передачу. Предлагаем вашему вниманию страницы романа южноафриканского писателя Джона Кудзе «Жизнь и время Михаэля К.». В передаче принимает участие доктор филологических наук, литературовед Алексей Зверев.
1: В Южноафриканской республике существует закон, запрещающий фотографировать тюрьмы. Фотографировать здания полицейских участков и судебных контор тоже нельзя. За это полагается длительный срок заключения. Тюрьмы, концлагеря, судебный произвол, слежка за всеми подозрительными. Для ЮАР это будничность. Об этом знают все, но не осмеливаются говорить вслух. Любая тирания старается создать о себе впечатление благопристойности. Однако ЮАР – случай особый. Как ни изворачивайся, тут ничего не спрячешь. Лагеря, расправы, убийства противников апартеида – полностью отрицать это невозможно. Однако, как выяснилось, можно создать видимость, будто для повседневной жизни южноафриканских подданных это не так уж и важно, не касается их впрямую, не выходит за рамки частности. Система лжи, действующая десятилетиями, требует от художника острого зрения и гражданской смелости, чтобы понять истинную природу окружающей жизни. Джон Кудзе, писатель, в свои 47 лет занимающий положение одного из лидеров южноафриканской прозы, сказал, что эта жизнь соткана из боли, жестокости и страха. И об этом все его книги. Читатели его романа «Жизнь и время» Михаэла К. наверняка поразит упорство, с каким автор стремится воспроизвести действительность ЮАР как фантастичную, напоминающую образы самых мрачных утопий, созданных в нашем веке. Но эта действительность под пером Кудзе обнаруживает близкое сходство с той повседневной практикой российского режима, которую Кудзе старается не просто описать, но понять по существу, как бы разобрав весь механизм ее функционирования. Центральный конфликт творчества Кудзе – это путь человека к истине, так трудно дающийся от того, что вся общественная система предназначена ее закамуфлировать, исказить. А познание истины – это познание южноафриканской реальности во всей ее жестокой полноте. Герой Кудзе не случайно лишен фамилии. Автору хотелось подчеркнуть типичность своего персонажа и его горькой судьбы. Выросший в нищете, потерявший мать, единственного близкого ему человека, оставшийся совершенно одиноким, Михаил становится скитальцем, бесцельно бредущим по дорогам страны, забитым грузовиками и беженцами, потому что бушует война. Ничем не провинившийся перед режимом, лишь старающийся не привлечь к себе недоброжелательного внимания, Михаил, тем не менее, вскоре оказывается в концлагере из числа тех, что рассыпаны по всей Южноафриканской республике. Там, в лагере, перед ним особенно отчетливо предстают порядки и нормы, складывающиеся в последовательную систему бесчеловечности. Герой романа Кудзе на собственном опыте узнает, что режим ЮАР таит в себе нечто выходящее за пределы нормальных человеческих представлений. В этой стране самые сухие факты прорастают трагизмом. Самая заурядная обыденность кажется подражанием жестокой фантазии, порождением больного сознания. Но это реальная жизнь, какой вынуждены жить миллионы согнанных в резерваты только за то, что они не белые, а значит, по российским меркам и не вполне полноценные люди.
2: Стемнело. Вокруг очагов люди ели и разговаривали. Потом кто-то заиграл на гитаре. Начались танцы. Сначала Ка, держась в тени, смотрел на отдыхающих людей. Потом ему стало неловко. Он ушел в пустой барак и лег на койку. Кто-то вошел в барак, и когда темная фигура приблизилась к нему, он повернулся. «Хочешь сигарету?» – спросил голос. Ка взял сигарету и сел, прислонившись к стене. Чиркнула спичка. Мужчина, стоящий перед ним, судя по виду, был старше его. «Ты откуда сюда прибыл?» – спросил мужчина. «Я сегодня походил вдоль заднего забора», – сказал Ка. «Перелезть его ничего не стоит. Ребенок и тот мигом перелезет. Почему люди не уходят?» «Это не тюрьма», – сказал мужчина. «Слышал, тебе полицейский объяснял. Это Яккалсдриф, лагерь. Знаешь, что такое лагерь? Для всех тех, кто ходит с фермы на ферму и просит работы, потому что им нечего есть и нет крыши над головой, таких они забирают сюда, чтобы не бродили и не попрошайничали. Перелезешь через огородку, — сказал мужчина, — и лишишься дома. Теперь твой дом — Яккалсдриф. Добро пожаловать. Убежишь отсюда.

«Надо», — подумал-ка. Советчик тем временем шлепнул его по колену. «Пошли к нам», — сказал он. И он отвел Ка в компанию, собравшуюся вокруг гитариста. Тот оборвал игру. «Это Михаэль», — сказал его спутник. «Не чаял, как сюда попасть. Уж больно отдохнуть захотелось». Ка усадили, дали ему глотнуть вина из бутылки, обернутой в грубую бумагу. Забросали вопросами. Откуда он пришел? Что делал в Принц-Альберте? Где его забрали? Никто не мог разуметь, зачем он ушел из Кейптауна, зачем отправился в такую даль, в места, где нет работы, где целые семьи покидают родные фермы. «Я вез в Принц-Альберт свою мать. Мы хотели там поселиться», — пытался объяснить Ка. «Мать болела, ноги у нее совсем не ходили. Она хотела переехать в деревню, подальше от дождей. Там, где мы жили, все время идут дожди. Только мать умерла по дороге. В Стелленбоссе, в тамошней больнице. Так и не увидела принца Альберта. А она в здешних местах родилась». «Бедняжка», — сказала какая-то женщина. «Да разве вы не получали пособие в Кейпе?» — спросила она. И, не дожидаясь ответа, продолжала. «Здесь-то пособие не дают. Вот оно, наше пособие». И она обвела рукой лагерь. «Мы тут уже 5 месяцев», — произнес голос рядом с ним. Говорил мужчина, который жил в этой палатке. Звали его Роберт. Жена, дети, 3 девочки и мальчик, да еще сестра с детьми. Я работал на ферме неподалеку от Кларструма. Долго работал, 12 лет. И вдруг на тебе. Нет спроса на шерсть. Тогда пришел ко мне хозяин и говорит: не могу я тебя больше держать. Больно много ртов, не накормишь. Самому не хватает. Ну, что там говорить. Собрали мы пожитки и только вышли на дорогу. Вот честное слово, не вру. Только вышли, полиция нас и забрала. Он им позвонил. И в ту же ночь мы оказались здесь, за колючей проволокой. На следующее утро Ка вышел на работу. Первая заявка на рабочую силу поступила от железнодорожной администрации. Вторая – от окружного совета принца Альберта. Дальше пошли запросы от местных фермеров. Грузовик пришел за ними в 6:30, а в 7:30 они уже работали к северу от Леоганки. Расчищали от травы и кустарника русло реки у железнодорожного моста вверх и вниз по течению. Копали ямы и размешивали цемент для придорожной ограды. Работа была тяжелая, а к полудню Ка совсем выдохся. Возле него остановился Роберт. «Чего ты надрываешься, приятель?» — сказал он. «Ты вспомни, сколько нам платят. Всем одинаково. 1 ранд в день. Я получаю 1.5 ранда, потому что у меня семья. Так что умерь свой пыл». Под вечер, когда Ка вырубал корни терновника, бригадир подошел и встал за его спиной. Ка посмотрел из-под руки и увидел 2 черных башмака и пальмовую трость, глухо постукивавшую по пыли, и почувствовал, как его охватывает знакомая дрожь. Он продолжал рубить, но сила ушла из рук. Только когда бригадир двинулся дальше, он начал приходить в себя. К вечеру он так устал, что не мог даже есть. Он вынес свой матрас наружу, лег и стал смотреть, как одна за другой на фиолетовом небе появляются звезды. Потом кто-то на пути в нужник споткнулся об него. Он поскорее унес матрас обратно в барак и лег в темноте на свои нары. В субботу им выплатили деньги, и приехала лавка. Теперь они могли отправляться в Принц-Альберт в гости к друзьям или просто погулять по Вельду. «Может, и нам в город?» – обратился Ка к Роберту. «Пусть молодежь идет, коли им хочется», – сказал Роберт. «Чего там такого особенного в Принц-Альберте? Воскресенье. Я сколько раз был, ничего интересного. А ты иди, если хочешь. Купи чего-нибудь прохладительного, посиди за столиком перед кафе, почешись, ведь поди блохи тебя здорово начкалили. Я тебе вот что скажу. Если мы в тюрьме, пусть это и будет тюрьма,

0: и нечего делать вид, будто ты на воле. Однажды ночью в декабре разбуженные взволнованными криками люди повскакали с коек и увидели, как в темном небе, в той стороне, где находится принц Альберт, распускается огромный оранжевый цветок. Люди замерли, зашептались, кто-то удивленно свистнул. «Голову даю на отсечение! Это полицейский участок!» — крикнул кто-то. Они целый час стояли и смотрели, как огонь взлетал фонтаном вверх, опадал и взлетал снова. Потом постепенно цветок стал краснеть и тускнеть. Фонтан совсем опал. Детишки заснули у матерей на руках, а те, что постарше, терли слепающиеся глаза. И когда на горизонте осталось одно лишь дымное облако, люди начали расходиться. Полиция нагрянула на рассвете. Отряд из 20 человек, кадровые полицейские и молоденькие резервисты с ружьями и собаками. Под командой офицера, который стоял на крыше полицейской машины и беспрерывно кричал в мегафон, они двинулись по рядам палаток, вырывая опорные колья, спуская палатки, обрушивая удары на запутавшихся в складках парусины людей. Полицейские врывались внутрь палаток и избивали спящих. Убежавшего было парнишку, они загнали в угол за отхожим местом и заколотили до беспамятства. «Страшно!» — кричал мальчик. Собака сбила его с ног, разодрала голову, по лицу его текла кровь. Полуодетых мужчин и женщин с детьми выгнали на открытые площадки перед палатками и приказали всем сесть на землю. Женщины плакали, молились. Другие сидели молча, оцепенев от страха. Окруженные собаками и полицейскими с винтовками на изготовку, люди смотрели, как другие полицейские набрасываются, точно стая саранчи, на палатки, выволакивая из них пожитки, вытряхивая на землю чемоданы и коробки. Вскоре на месте палаток громоздились груды одежды, матрацы, постельное белье и одеяло, продукты, кастрюли и посуда, тазы, кувшины. Покончив с палатками, полицейские двинулись в бараки и там тоже перевернули все вверх дном. Людей построили в ряд и начали одного за другим пропускать в ворота. Все, что было при них, приказали складывать перед воротами. Даже одеяло, в которое кто-то завернулся поверх ночных рубашек. Полицейский с собакой выбил маленький радиоприемник из рук женщины, что шла впереди Ка. Он швырнул его на землю и придавил ногой. «Никаких приемников!» – бросил он. За воротами мужчин погнали налево, женщин и детей направо. Заперли ворота пустого лагеря. Потом капитан, тот самый высокий блондин, который выкрикивал команды в мегафон, привел двух охранников. Охранники были без автоматов, волосы всклокочены. «Интересно, что произошло в карауле?» – подумал Ка. «А теперь перечислите, кого не хватает», – потребовал капитан. Не хватало троих, они жили в другом бараке. Охранники стояли на вытяжку перед капитаном, а капитан орал на них. Сначала Ка подумал, что он просто привык к мегафону, потому и кричит. Но скоро увидел, что капитан кипит от ярости. «Кого мы пригрели на своей груди?» – надрывался он. «Преступников! Преступников! Саботажников и лентяев! А что делаете вы? Вы двое! Жрете, дрыхнете! Вон какие ряхи себе наели! И знать не знаете, где находятся люди, которых вы поставлены охранять! Может, вы думаете, что этот лагерь – курорт? Нет, черт возьми! Это трудовой лагерь! Здесь учат лентяев работать! Работать! А если они не будут работать, мы закроем лагерь! Закроем, и пусть все эти бродяги убираются! Катитесь к черту! Твоей матери, чтоб духу вашего здесь не было! Довольно мы тут с вами возились!» Он повернулся к выстроенным в ряд мужчинам. «Я о вас говорю, неблагодарные твари! Слышите, о вас!» – орал он. «Разве вы цените добро? Кто дает вам кров, когда вам негде жить? Кто дает вам палатки и одеяло, когда вы дрожите от холода? Кто ухаживает за вами? Кто заботится о вас? Кто каждый день привозит вам еду? И чем вы отплатили нам? Все, конец. Можете теперь подыхать с голода. Он тяжело перевел дух. Из-за его плеча, словно огненный шар, появилось солнце. «Слышали, что я сказал?» — снова закричал он. «Не слышали? Повторяю. Захотели войны? Будет вам война! Теперь вас будут охранять мои люди! Эти дерьмовые солдаты ни хрена не стоят! Я поставлю моих людей охранять вас! Запру ворота! Если кто-нибудь из вас выйдет за ограду, мужчина, ребенок или женщина, неважно, они будут стрелять без предупреждения! Таков приказ!» Вы выходите из лагеря только на работу. Никаких гостей, никаких прогулок, никаких пикников. Утром и вечером проверка. Всех присутствующих отмечают. Довольно мы с вами нянчились. Все утро они просидели на солнце, а двое молодых полицейских и их помощник в синей майке с надписью «Штат Сан-Хосе» на груди и на спине медленно и методично обыскивал разгромленный лагерь. Сложили в кучу все найденное оружие. Железный ломик, кусок трубы, ножницы для стрижки овец, несколько складных ножей. В полдень объявили, что обыск закончен. Полицейские снова загнали людей в лагерь, заперли ворота и уехали, оставив двоих охранять Якалстриф. Эти двое полицейских сели под тент и до вечера наблюдали, как заключенные роются в обломках, пытаясь отыскать свои пожитки. Потом они узнали от одного из новых охранников, из-за чего на них обрушилась ярость Остенхойзена. Ночью в сварочной мастерской на Хай-стрит произошел взрыв и начался пожар, который перекинулся на соседний дом, а с него на городской краеведческий музей. Крытый соломой музей с деревянным потолком и полами сгорел за час. Хотя часть старинного сельскохозяйственного инвентаря, который был выставлен во дворе, удалось спасти. Осматривая при свете карманных фонариков дымящиеся развалины сварочной мастерской, полицейские обнаружили, что дверь взломана. А когда один из водителей вспомнил, что вечером остановил у поворота к Якалсдрифу троих мужчин, ехавших на двух велосипедах, он предупредил их, что скоро наступит комендантский час, они могут оказаться нарушителями, но они ответили, что успеют доехать до дома, они живут в Вондердорпе, и полицейский о них забыл. То всем стало ясно, что и взрыв, и поджог – дело рук обитателей лагеря. Каби с труда нашел те несколько вещей, что ему принадлежали. Но другие, у которых были здесь сундуки и чемоданы с убитым видом, бродили по лагерю, отыскивая свое добро. Была среда, но суп им не привезли. Несколько женщин подошли к воротам и попросили у полицейских позволения приготовить еду в лагерной кухне. Но полицейские заявили, что у них нет ключа. Настало утро. Но грузовик, который возил людей на работу, тоже не приехал. Часов в 10 охранники и полицейские сменились. Ка стоял у колючей проволоки, глядел на раскинувшийся перед ним вельт. Ему уже не казалось странным, что лагерь – это место, куда людей сгоняют, чтобы о них забыть. Не случайно же лагерь находился так далеко от города. Дальше дороги нет. Но он все еще не мог поверить, что двое молодых полицейских будут сидеть на крыльце караулки и спокойно наблюдать, как на их глазах умирают люди. Что они будут курить, зевать, уходить в помещение вздремнуть. Когда человек умирает, остается труп. Пусть даже он умер от голода, труп все равно остается. Вид трупа может быть так же оскорбителен, как вид живого человека, если только вид живого человека вообще может быть оскорбителен. «Если эти люди и в самом деле хотят от нас избавиться, — думал он, с любопытством наблюдая, как эта мысль растет и развивается в его мозгу, словно растение, — если они и в самом деле хотят забыть о нас навсегда, — пусть дадут нам кирки и лопаты и прикажут рыть огромную яму посреди лагеря. А когда мы из последних сил ее выроем, пусть скомандует нам спуститься в нее и лечь. Мы ляжем все до единого, а они разрушат бараки, сорвут палатки, снесут забор и бросят все это на нас. Бросят все, что принадлежало нам в этой жизни. И потом засыплют землей. А засыпав, разровняют землю. Тогда, может быть, им когда-нибудь удастся забыть нас. Но кто может вырыть такую большую могилу? Нас всего 30 мужчин, остальные женщины, старики и дети. Все едва держатся на ногах от голода, и у нас ничего нет, кроме кирок и лопат. А земля здесь твердая, как камень.
1: На страницах романа описана война, по неизвестным причинам вспыхнувшая и идущая много лет, хотя так до конца и не проясняется, кто в ней противники. Мы знаем о той войне, которую режим ЮАР ведет против собственного народа. И в книге Кудзе нашла отзвук сегодняшняя реальность его страны. Но эта реальность показана писателям сложно, через особую оптику, позволяющую увидеть в конфликтах, которые обладают подчеркнутой злободневностью, и нечто важное для социального опыта всего нашего столетия. Война, показанная в романе Кудзе, открывает простор для всевластия бюрократии, осуществляющей свой бездушный диктат над людьми. Война – это воплощенная жестокость южноафриканских будней. Повсюду в своих странствиях, в лагере, в тюремном лазарете, Михаил убеждается, что режим, утвердившийся в его родной стране, способен порождать лишь кричащие несправедливости, бесчисленные страдания, лицемерие и страх, который заставляет до неузнаваемости меняться даже добрых от природы людей. Может быть, самая тягостная вина режима перед человечеством в том и состоит, что он насаждает нормы поведения, не имеющие ничего общего с нравственностью. Он унижает человека, разрушая гуманные основы личности. И на каждом шагу видны следы этой планомерно ведущейся работы, у которой лишь одна цель – подавить в человеке все подлинно гуманное, чем его наделила природа. Сцены в лагере и в лазарете поражают своим жестоким колоритом. Но любой иной колорит тут был бы неуместным. Жестокости изображения требует сам материал. Лагерному врачу, годами подчинявшемуся нормам, установленным режимом, встреча с Михаилом открывает ту упущенную им самим возможность подлинно человеческого бытия, которую герой Кудзе сумел осуществить.
2: «Вчера я выписал Михаэля. В выписке специально указал, что его необходимо освободить от физических упражнений минимум на 7 дней. И первое, что я увидел, выйдя утром из помещения внутри трибун, был Михаэль. Обнаженный по пояс скелет, он еле тащился по полю за группой крепких, сильных мужчин. Я высказал свое недовольство дежурному. «Когда он устанет, может уйти», — ответил тот. «Он умрет», — объявил ему я. «У него сердце не выдержит». «Он вам наплел не весь чего, вы и разжалобились», — ответил дежурный. «Они умеют пудрить мозги. Разве им можно верить? А он здоров, как бык. И вообще, чего вы с ним так носитесь? Вон, глядите». Он показал на Михаэля, который пробегал мимо нас. Глаза его были закрыты, дышал он глубоко, лицо спокойное. «Может, я и впрямь зря верю всему, что он рассказывал? Может, на самом деле все гораздо проще? Ему нужно меньше еды, чем другим, только и всего». Я ошибался. Напрасно поддался сомнению. Через 2 дня он снова оказался у нас. Фелисити подошла к двери и увидела Михаэля. Его приволокли 2 охранника. Он был без сознания. Она спросила, что произошло. Те сделали вид, что не знают. Сказали, спросите сержанта Альбрехтса. Руки и ноги у него были холодные, как лед. Пульс еле прослушивался. Фелисити завернула его в одеяло, обложила грелками. Я сделал укол. Потом стал вливать глюкозу и молоко через трубку. Альбрехт считает, что Михаэль просто-напросто проявил неповиновение. Отказался выполнять приказ, и в качестве наказания ему велели делать физические упражнения, приседания и прыжки. Он присел несколько раз, упал, и привести его в чувство уже не удалось. «Какой приказ он отказался выполнять?» – спросил я. «Петь». «Петь?» «Да он же не в своем уме, он и говорить-то толком не умеет, а вы хотели, чтобы он пел?» Сержант пожал плечами. «Хоть бы попробовал, ничего бы с ним не случилось. Как вы могли заставить его в наказание делать физические упражнения? Он едва жив, вы сами видите». «Я действовал по уставу», — сказал тот. Михаэль пришел в сознание. Он сразу же выдернул из носа трубку. Фелисити не успела ему помешать. Он лежит на кровати возле двери, под ворохом одеял, похожий на труп, и отказывается от пищи. Тонкой, как палка, рукой он отталкивает поильник. «Я такую еду не ем», — повторяет он. «А какую еду, черт возьми, ты ешь?» — спрашиваю я. «Почему ты так с нами обращаешься? Мы хотим тебе помочь. Ты что, не понимаешь?» Он смотрит на меня так ясно и равнодушно, что я прихожу в ярость. «Каждый день сотни людей умирают от голода, а ты отказываешься есть. Почему? Ты что, объявил голодовку? В знак протеста? Против чего ты протестуешь? Хочешь, чтобы тебя освободили? Да если мы тебя выпустим... Если ты выйдешь из лагеря в таком состоянии, ты через несколько часов умрешь. Ты не можешь заботиться о себе, не умеешь. Мы с Фелисити единственные люди на свете, которые хотят тебе помочь. Не потому, что ты какой-то особенный, а потому, что это наш долг. Почему ты не хочешь пойти нам навстречу?
3: «Я не просил, чтобы ко мне относились по-особому», – прохрипел Михаэль.
2: Я повернулся и вышел.
3: «Ты никогда ни о чем не просил. И все равно я не могу избавиться от мыслей о тебе. У меня такое ощущение, что твои костлявые руки вцепились мне в шею, что я тащу тебя на себе». Немного погодя, когда палата успокоилась, я вернулся и сел на край твоей кровати. Ждать мне пришлось долго. Наконец ты открыл глаза и произнес: «Я не умру. Просто я не могу есть такую еду. Не могу есть лагерную еду. Напишите в отчете, что он умер», — уговаривал я Наэля. «Я подведу его вечером к воротам, дам немного денег, и пусть он идет себе на все четыре стороны. Пусть заботится о себе сам. Напишите, что он умер, а я составлю для вас свидетельство о смерти. Причина смерти — пневмония, вызванная хроническим истощением. Вычеркнем его из списка заключенных и забудем о нем».
2: «Меня удивляет ваш интерес к нему», — сказал Наэль. «Не просите меня подделывать документы, я на это не пойду. Если он хочет умереть и потому отказывается есть, пусть умирает. Вот все, что я могу сказать».
3: «Это не потому, что он умирает», — сказал я. «И не потому, что он хочет умереть, просто он не может есть здешнюю еду. Его организм не принимает ее, и все. Не принимает даже детское питание. Может быть, единственное, что он может есть, это хлеб свободы».
2: Наступило неловкое молчание. Может быть, мы с вами тоже не смогли бы есть лагерную еду, сказал я.
1: Быть может, в этом персонаже и во многих других, кто встретится Михаэлу, впервые пробуждается совесть. Книги Кудзе написаны и об этом пробуждении, с которого начинается становление нравственного человека.
2: Когда я глядел на Михаэля, я неизменно думал, что вот кто-то взял горсть пыли, смочил слюной и вылепил примитивного человечка. Именно такого, каких лепят крестьяне. Он вылезает на свет из утробы матери, и его пальцы уже скрючены, а спина согнута, чтобы копать нору. Всю свою жизнь это существо проводит, склонившись над землей. И когда, наконец, его время приходит, он сам роет себе могилу, тихо в нее ложится и заваливает себя тяжелыми комьями, закутывается в них, как в одеяло, улыбается последней улыбкой, поворачивается и засыпает, наконец-то обретя дом. А где-то далеко, как всегда незаметно, продолжают вращаться колеса истории. Какому носителю власти пришло бы в голову поручить этим существам исполнение своей воли? Ведь единственное, на что они пригодны, это носить тяжести и умирать сотнями, тысячами. Государство держится на земледельцах, каким был Михаэль. Оно пожинает плоды их труда и в благодарность плюет на них. В ту ночь, когда Михаэль бежал, я должен был бежать вместе с ним. Я должен был красться за ним по переулкам всю ночь до рассвета. И вот, наконец, перед нами пустыри, и за ними начинается Капская равнина. Мы шагаем по песку через заросли, он впереди, я в 50 шагах от него, обходя лачуги, из которых к небу уже поднимается кудрявый дым. И здесь, при свете дня, он, наконец, повернулся бы и посмотрел на меня. Фармацевта, которому пришлось стать в лагере врачом. До того, как мне прозреть, я приказывал ему, когда он должен засыпать и когда просыпаться. Я вставлял ему трубку в нос, заставлял глотать таблетки, в его присутствии посмеивался над ним. И главное, безжалостно заставлял его есть пищу, которую он есть не мог. Воображаю, как полный подозрений, полный гнева, он останавливается и ждет, пока я подойду и все ему объясню. И я подхожу и начинаю говорить. Я говорю: «Прости меня за то, что я так с тобой обращался. Я только в последние дни понял, какое ты удивительное существо. Прости меня и за то, что я крался за тобой. Обещаю, что не стану для тебя обузой. Я не прошу тебя заботиться обо мне, кормить меня. Мне нужно очень мало. Страна у нас большая, такая большая, что в ней, казалось бы, всем должно хватить места. Но жизнь научила меня, что нас всех хотят упрятать в лагеря. И все же я убежден, что есть места, которые нельзя превратить в лагерь. Например, некоторые вершины гор, островки среди болот, безводные пустыни, где люди обычно не селятся. Я хочу найти такое место и жить там. Может быть, пока не наступят перемены к лучшему, может быть, всегда. Но я не так глуп и понимаю, что карты и дороги меня туда не приведут. Поэтому я и выбрал тебя. Покажи мне путь. Тут я подхожу к тебе ближе. Так близко, что мог бы коснуться рукой, и ты уже не отведешь от меня глаз. С той самой минуты, как ты появился у нас, Михаэль, говорю я. Я сразу увидел, что ты не из тех, кого можно заключить в лагерь. Признаюсь, сначала я считал тебя смешным чудаком, но шло время, и я начал медленно понимать, как своеобразно твое сопротивление. Мы поставили перед тобой еду и сказали: «Ешь, восстанавливай силы, чтобы потом снова их истощить, подчиняясь нам». И ты не отказался. Ты искренне хотел, я в этом уверен, выполнить все, что тебе велели. Дух твой соглашался, но организм бунтовал. Так мне это представляется. А меня-то учили, что организм хочет одного – жить. Когда человек совершает самоубийство, то не тело убивает себя, а дух убивает тело, считал я. И вот передо мной оказался организм, который был готов умереть, только бы не менять свою природу. Медленно, день за днем, по мере того, как твое упрямое «нет» набирало силу, я начал чувствовать, что ты не просто еще один пациент в моей палате, еще одна жертва войны, еще один камень в пирамиде, на вершину которой когда-нибудь влезет победитель, расставит ноги и с хохотом, потрясая руками, объявит себя властелином края, расстилающегося перед ним. Ты лежал на своей койке возле окна, горел ночник. Глаза твои были закрыты, наверное, ты спал. Я останавливался в дверях и, затаив дыхание, слушал, как стонут во сне и ворочаются другие больные. Стоял и ждал. И во мне росло ощущение, что над одной из кроватей воздух сгущается, концентрируется темнота, черный вихрь ревет в полнейшем беззвучии над твоим спящим телом, указывая на тебя, но так, что даже кончик простыни не колыхнется. Я тряс головой, пытаясь отогнать морок, но ощущение не пропадало. «Нет, это не моя фантазия», — говорил я себе. «Это предчувствие, что смысл вырисовывается. И этот смысл важен не для меня одного. Если бы это было не так, если бы ощущение этого смысла было рождено всего лишь пустотой во мне, скажем, отсутствием того, во что можно верить, ибо все мы знаем, как трудно утолить эту жажду веры при том будущем, которое сулит нам война, и тем более лагеря. Если бы ты сам, Михаэль, был всего лишь тем, чем кажешься, высохшим скелетом заячьей губой, тогда я имел бы полное право пойти в туалет, запереться в последней кабине и пустить себе пулю в лоб. Но в том-то и дело, что твоя жизнь в лагере была всего лишь аллегорией. Высочайшей аллегорией того, как сгусток смысла может попасть в чудовищную, вопиющую бессмыслицу и не потеряться в ней. Разве ты не помнишь, как ты ускользал всякий раз, когда я пытался загнать тебя в угол? Я-то помню. И еще последнее. Есть священный, чарующий сад, который цветет в самом сердце пустыни и дает плоды жизни. Сада, к которому ты сейчас стремишься, нет нигде. И в то же время он везде, кроме лагерей.
3: Именно в нем ты должен жить. Там твое место, твой дом. Его нет ни на одной карте. Ни одна обыкновенная дорога не ведет туда. И только ты знаешь путь к нему.
1: Герой Кудзе в полной мере испытает на себе, как функционирует бесчеловечная система российского режима. Отголоски действительности постоянно врываются в рассказ о мытарствах Михаила К., в конечном счете определяя суть того духовного процесса, который проходит перед нашим взглядом. А это сложный и драматический, но необратимый процесс обретения свободы от российских норм и предрассудков, от созданных ими искаженных отношений. Герой пройдет дорогой утрат, бедствий, унижений. Но никакие испытания не сломят его настолько, чтобы он отрекся от своих чуть наивных, но тем не менее неподдельно гуманных представлений о том, для чего живет человек на земле. Он не прекратит сопротивления, молчаливого, но упорного. Он воплощает истинное достоинство, которое не удается сломить никаким насилием. И никто не назовет обретенную им веру в духовные силы личности эфемерной.
0: «У всех я вызываю жалость», — подумал он, — «где бы я ни появился. Мне уже столько лет, и все равно я кажусь сиротой. От меня хотят, чтобы я открыл душу, рассказал о своей жизни, которую прожил в клетках. Они хотят услышать обо всех клетках, в которых я жил, как будто я попугай или белая мышь, или обезьяна. А правда в другом. Я садовник. Сначала я работал в городском саду, потом был сам по себе, но все равно садовники проводят жизнь, уткнувшись носом в землю. Пожалуй, я похож на земляного червяка, — подумал он. — Червь тоже ведь рыхлит землю. Или на крота. Крот тоже роется в земле и никому не рассказывает о себе. Он живет в молчании. Но что делать кроту и земляному червю на асфальте? Что ж, — подумал он, — по крайней мере, я никогда не хитрил. И не принес в Сипоинт ворох историй о том, как меня били в лагерях, морили голодом и вышибли мозги. Я был нем и прост в начале жизни. Буду нем и прост в конце. Ничего нет стыдного в том, что ты дурачок. Дурачков первыми начали упрятывать в лагеря. А сейчас устроили лагеря для детей, которых бросили родители. Лагеря для людей с большими головами и лагеря для людей с маленькими головами. Лагеря для рабочих, которые лишились средств к существованию. Лагеря для крестьян, которых согнали с земли. Лагеря для бродяг, которые живут в подземных водостоках. Лагеря для проституток. Лагеря для неграмотных. Лагеря для повстанцев, которые прячутся в горах и по ночам взрывают мосты. Много ли осталось народу, кто не упрятан в лагеря и не стоит у ворот с автоматом в руках? Я убежал из лагерей. Может быть, если я буду жить тихо, мне удастся избежать и жалости. Моя ошибка в том, — думал он, возвращаясь мыслями в прошлое, — что я не запас разных семян. Надо мне было разложить их по всем карманам. В один — семена тыквы, в другой — семена кабачков, в третий — горох, моркови, свеклы, лука, помидор, шпината. Еще ошибка была в том, что я посадил все семена рядом. Надо было рассадить их по вельду за несколько миль друг от друга на маленьких взрыхленных клочках земли величиной с ладонь и сделать карту и все время носить ее с собой, каждую ночь обходить с ней посадки и поливать. ибо для всего на свете есть время. Уж это-то он понял там, на ферме. Значит, это и есть мудрость, к которой он пришел всей своей жизнью, что для всего на свете есть время.
4: Вы слушали литературную передачу «Страницы романа южноафриканского писателя Джона Кудзе «Жизнь и время» Михаэля К. Читали Лев Любимов и Евгений Карельских. В передаче принимал участие литературовед Алексей Зверев, режиссер передачи Александр Валенский, редактор Игорь Золотарев.
5: Нет, не была я обижена вами, люди с засученными рукавами. Рано будили, вас нет не прохлопать, руки, что отданы делу по локоть. Рано учили, коль вместе, так вместе. В небе еще не проспавшийся месяц тетка с квашнёй стоит у печи, тянет мне руку. А ну, засучи. Помню войну за горбушку и луковку. Мы убегали от речки, от луга, дергали лен до черна и до ссадин. Этот урок мне теперь не досаден. Выросли мы не в тепле, не в дому, выросли мы на подножном корму, будто бы кони паслись по лужайкам. Ну и добро, и нисколько не жалко. Нынче зато не боюсь ничегошеньки, видно в крови моей чертополошенки, видно во мне, как бодливая козочка, та деревенская прыткая косточка.

0: хорошо здесь, на откосе. Кремль Новгородской белеет. Красота. Внизу Волга тихо ворочается. Вон катер пошел. А за ним теплоход. А в той стороне еще лучше. Город раскинулся. Улицы, площади, будто пестрый ковер. Уходить не хочется. Вечер какой-то сегодня особенный, теплый, как парное молоко. Еще не поздно. Небо светлое. Ишь, облачка как в кучу сбились. Розовым отсвечивает. Тихо так. Кругом ни души. Даже не верится, что еще вчера я был в Москве на сессии Верховного Совета. Сколько встреч было за эти дни. Старых товарищей повидал. Наговорились досто. Как быстро жизнь бежит. Как все меняется. И мы сами изменились. Мне вот лично кажется, что я прожил не одну, а по меньшей мере две жизни. Был я самым что ни на есть обычным парнишкой.
1: Осенью 1935 года собрался я в отпуск в деревню.

0: Хорошо играешь, Саня.
1: Да, хорошо.
0: В заводском кружке занимался?
2: Да нет. Я самоучкой.
1: Саш с молодости играл на гармонии. Еще когда мы с ним гуляли, он у деревни первым гармонистом считался. Ой, мне девчата завидовали.
3: Ну, ты сама, Настя, пивунья. Такая голосистая.
1: Да ладно. Да вы ешьте, ешьте. Василий, Вера. Вот пирожок с капустой вы еще не пробовали.
0: Спасибо.
1: Конечно, в городе капуста не та. Ну, не то, что своего огорода.
2: Ну, что за народ, женщины, а? Капуста ей, видите ли, не та.
0: Ну, им всегда что-нибудь не так.
3: Ну, да что ты, Василий, известно, свой овощ лучше, чем покупной.
2: Вот, я и говорю. Ну, кажется, чего еще надо? Квартира, что у вас, что у нас, отличные. Заработки, дай бог, другим. Так нет, капуста ей не та. А когда я Наську привез сюда, да показал, как из крана вода льется, так она даже руками всплеснула.
1: Ой, ой, ой, и не всплескала вовсе.
3: У вас квартира знатная, у нас похуже.
0: Да будете верны, такая же квартира, в одном доме живем.
3: Ну нет, не говори. У нас окна на стройку выходят, а у них... вид на реку.
0: Во! Да чепуха. Сань, играющая.
2: Ну, а какую песню играть?
0: «Вихри враждебные».
1: Ну, вот еще. Не на собрании сидим.
3: Эх, не умеете вы гулять. Саша, давай. Ты моряк, красивый сам с собой.

0: Комарям.
1: Воно нині зять захотав. Помарям, морям, морям, морям, ех, нині здесь, а завтра там.
0: Ты не плачь, моя Маруся, я морскому делу научуся. И не стоит плакать, рыдать, меня так часто вспоминать.
1: По морям, нынче здесь, завтра там.
0: По морям, морям, морям.
2: Это кто там еще, посмотри.
3: Сейчас погляжу.
4: Здравствуйте, заходите.
3: Саня, это мастер твой пришел.
0: Николай Ивановичу.
5: Добрый день, хозяева и гости.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Николай Иванович.
5: Наш вам с кисточкой.
3: Садитесь, гостем будете.
5: Да я вроде незваным гостем оказался. Да?
6: Ну, интересный мужчина всегда к месту.
0: Ты бы лучше тарелочку чистую подала Николаю Ивановичу. Настя, займи ты ее делом, прошу тебя.
3: Николай Иванович, вам пирожка какого положить, с капустой или с картошкой?
5: Ах, какого хочешь.
0: Николай Иванович.
5: Значит, гуляете?
7: Да вот, собрались перед отъездом.
5: А где будете отпуск проводить?
3: Да мы в свою деревню. 3 года там не были. Да выпейте рюмочку, Николай Иванович. Мы сейчас песню заведем.
5: Песня – это хорошо. Я говорю, хорошо, когда песня. А ведь я, други, по делу к вам пришел.
0: Николай Иванович, какие дела, когда мы сейчас на отдыхе?
5: Да вот какие. Одному из вас придется свой отпуск порушить.
3: Ой, как это? Порушить.
0: Вот еще новости.
6: Нам завком оказал уважение. У тёвки на юг выдал. А вы такое говорите.
2: Да вы погоди, погоди, погоди. Что за нужда-то такая, Николай Иванович?
5: Получили новое задание на грузовые машины. Я прикидывал и так, и этак. Нет, не управится. Выходит, что наша кузня будет весь завод держать. А за это, сами знаете, по головке не погладят.
0: Николай Иванович, не бойся, не бойся. Я через 2 недели из дома отдыха вернусь, да и Саша из деревни приедет. Сразу наверстаем. Ведь все равно в начале месяца на раскачку так 10 дней уйдет, а к концу месяца аврал устроите. Верно говорю, Саша?
5: Да программу спустили увеличенную. Конечно, ребята, заставить вас никто не может.
0: Вот, но... послушай меня, друг дорогой Николай Иванович. Ну? Во всем должен быть законный порядок. Мы с Саней работали, работали, честно работали, честно, даже норму переуполняли, так?
5: Претензий к вам нету.
0: Тогда какого вы, извините, черта к нам вяжетесь? По какому праву хотите прервать отпуск трудящегося?
2: А у меня уже билеты на руках.
6: Что билеты? У нас путевка, вот как.
0: Мы ваш прорыв не закроем, а отпуска лишимся.
6: Да.
0: Если с программой туго, не скоро отпустят на отдых. А наше дело, сам знаешь, ковать не цветы собирать.
5: Да, не ждал я от вас, ребят. Нескладно получается. Нескладно.
0: У вас свой план, у нас свой. Вера, подымайся. Кончилась гулянка, пора собираться в дорогу.
2: Вась, Вась, Вась, ну погоди, Вась, ну что ты так скоро собрался-то? Ну мы ж посидим еще, поговорим, мы обсудим это дело.
0: Тут нечего обсуждать, Саш, нечего тут обсуждать. Я свое слово сказал, оно у меня крепкое. Вера, идем.
6: Счастливо оставаться.
3: Ну как же это так-то? Ну ничего не съедено, не допито.
6: Ну на завтра останется, сами доедите. Спасибо за угощение. Не забудь, Настя, из деревни сушеных грибочков привези. А вам, Николай Иванович, за приятную компанию.
0: Вера,
6: спасибо.
0: Ты идешь, нет?
6: Иду. Николай Иванович, приятного аппетита.
0: Вера.
4: Иду, иду, иду.
5: Бывайте здоровы.
3: Николай Иванович. Вы и рюмку свою не выпили, и пирожка не тронули.
5: Да нет, спасибо. Некогда мне. Я не в отпуске. Но желаю вам хорошо отдохнуть, набраться сил на лоне природы, как говорится. Бывайте.
3: Ой, Сань, как неловко вышло.
2: Да что там неловко? У нас билеты на руках. Ладно, убирай со стола.
3: Вот не знаю, куда положить сапоги, что мы вонятки купили.
2: Ну а что, в чемодане-то уже места нет?
3: Да крышка не закрывается.
2: Ну так еще бы. Целый магазин хочешь в деревню-то увезти.
3: Да вовсе не магазин, а родню одарить надо. А то ведь скажут, Санька в люди вышел, а на подарки поскупился. Нет, видно, придется узел вязать. Ой, все-таки получилось нехорошо. Может, поработаешь, Сань? Ну, а билеты что? Их сдать можно.
2: Ну, завела. И так все настроение перебили. Тут еще ты. Ладно, складывай вещи, я пойду. Пройдусь.
3: Больно горячий ты у меня, Санечка. Ну, ничего, ничего, пройдись, пройдись. Ветерком обдует, может, остынешь.

0: Александр Харитонович, узнаешь?
1: Как не узнать тебя, Саня? Правда, прошло уже почти 40 лет.
0: Постарел ты,
1: Сашка. Да ведь ты, это я сам.
0: Ну, как будто так, а все-таки ты совсем другой.
1: Отчего же так круто повернулась твоя судьба?
0: Не знаю. Помнишь, бродил я тогда весь вечер и пришел как раз на это место, на откос. Пасмурно, тучи собираются, дождик маленький сеет, и на душе у меня муторно.
2: Человек я смирный, старательный. Разве я когда-нибудь опаздывал на работу или прогуливал? Или же моя бригада норму не выполняла? Наоборот, хвалили меня часто. Знал ведь я, что завод мой кормилец и поилец, но и старался, как умел.
3: Ну, конечно, один не справился бы. Помогали, передавали опыт. А потом на заводе организовались кружки. Кто хотел, мог учиться. Я сразу же записался. Со временем и к своему молоту стал.
1: И как раз в это время с конвейера сошел наш первый грузовик.
2: Помнишь?
1: Еще бы. Все, кто был свободен, сбежали смотреть на это диво. Показался грузовичок, покачался как живой и сошел с конвейера.
0: На новеньких колесах. Как щенок на лапах.
1: А за ним второй, третий, четвертый.
0: Здорово.
1: И ты подумал о том, что все это сделали мы сами, своими руками. И твоя доля в этом есть.
0: Верно, подумал. Просто праздник был на душе.
2: Отпуск я, конечно, прервал. Утром уже был на заводе. Но, знаешь, обидно получалось. Я хотел выручить завод, а получилось иначе. Работаем вовсю, сил не жалеем, а наша кузня все равно программу не вытягивает, весь завод держит.
1: Потерял я покой. Думал, думал, голова раскалывалась.
2: Все мне казалось, что мы много времени тратим зря. И вдруг получаю газету, читаю, а там сообщение о рекорде Стаханова. Читаю, глазам не верю, в 14 раз перевыполнил норму. Ну, тут я последнего покоя лишился. Через несколько дней после смены собрал всю свою бригаду.
4: Вот что, хлопцы,
5: поговорить надо.
6: А что такое?
7: Тихо. Случилось что-нибудь?
8: В чем дело, Саня?
5: Вся бригада на месте.
7: Все тут?
6: Все, все, вроде все. Говорили.
5: Хочу я вам рассказать о том, что было на совещании у начальника цеха. Говорили о том, что программа идет туго, и наша кузница задерживает производство больше всех.
7: Ну, наша бригада задание выполняет.
5: Правильно. Вы все ребята дельные, работаете хорошо, но сейчас этого мало. Трудный момент. Положение в кузне очень тяжелое. Вот прикидывал я и так, и эдак. Если не придумаем ничего нового, то не выйдем из прорыва.
8: Ну, да, а что же мы можем сделать?
6: А ты чего это обо всех печалишься?
7: Да ну выдумываешь тоже. Знаешь, наша совесть чиста, делаем больше, чем положено.
8: Верно.
5: Конечно, если думать только о своем пузе, то можно считать, что у нас все в порядке. А завод? Мы же на нем выросли, мы же его строили, каждый камушек тут знаем. Он нам как дом родной. Так можем мы его бросить в беде? Вот можем стоять в сторонке и любоваться на самих себя, какие мы хорошие, норму перевыполняем. Так не стыдно ли нам будет?
8: Брось, да иди, погоди, иди. Погоди, Александр. Ты нас не стыди. Может, ты и прав, а что можно сделать? Выше себя не прыгнешь.
5: А может, и можно прыгнуть?
7: А какие предложения у тебя?
5: Небось, после смены на 2 часа оставаться?
9: Так это ничего не даст.
5: Нет, мы не согласны после смены.
9: Подождите,
5: другое хочу вам предложить, совсем другое. Вот на днях в газете писали о рекорде Стаханова.
9: Читали, молодец Стаханов.
10: Так ведь то на угле Стаханов-то.
5: Шахтеры ведь сами себе хозяева. А у нас на заводе один цех зависит от другого. Так это же и хорошо, это же нам и надо. Вот кузня увеличит выработку, и все цеха за ней потянутся.
9: А?
5: Ну так как?
11: Ну, можешь попробовать.
5: Хлопцы,
11: а?
5: Попробуем.
9: Ребят, ну что?
8: Вообще, братцы, спрос не беда, а вот как это сделать, непонятно.
5: А я уже прикидывал. Мы много времени зря тратим.
9: Слушай, а мастеру скажем?
5: Придется сказать, поковок больше потребуется.
9: А ну как осрамимся, а?
5: Да погоди, ладно, волков тебе, боятся, в лес не ходи.
7: Правильно. Ты расскажи понятней, в чем резерв видишь.
5: Ну вот для этого я вас и собрал. Так вот, слушайте, у нас много лишних операций. Если их объединить, будет большой выигрыш во времени. По существующим нормам у нас идет накладное время на каждую операцию.

0: Ну, в чем же дело? Действуйте.
1: Да действовать мы будем, только упаковок больше потребуется.
0: Ну, так скажи мастеру. Так
1: мастер отказал.
0: Отказал? А почему? Сколько вам нужно-то?
1: 1000.
0: Сколько?
1: 1000.
0: Почему же так много? Какие у вас основания?
1: А мы все точно подсчитали.
0: Бред какой-то. Где мастер? Алло. Алло. Мастера мне. Да-да. 1000. Николай Иванович, прошу ко мне. Да-да, немедленно. Еще бы не отказать. Надо же придумать. 1000 упаковок.
2: А, так он уже здесь. Видали, дурь, какая человеку в голову зашла? Стахановым захотел стать. В авантюру пустился.
3: Зря говорите, Николай Иванович. Стаханов такой же рабочий, как и я.
2: Он один на весь союз. Ты себя с ним не равняй. Станете торопиться, браку наделаете. Василий посильнее тебя, кузнец. И то не взялся бы.
3: Да вы Василий не знаете. Он как раз взялся бы.
2: Слишком ты разговорчивый стал. Смотри.
0: Ну-ну-ну-ну. Товарищи, давайте к делу. Покажи свои расчеты.
3: Вот они. Ну? Так вы уж извините, бумажка в кармане измялась.
2: Да какие там расчеты? Мечта одна. Да вы что в самом деле? Нам нормы-то американцы закладывали. А они понимают, как надо. У них автомобильная промышленность во как поставлена. А мы ж только начинаем. Смех с тобой, Александр, да и только.
0: Николай Иванович, а вы газеты читаете?
2: Читаю. Ну и что?
0: Инициатива МАС теперь поощряется, поддерживается. Да. Ну и в конце концов риск не очень велик. Разрешаю дать им столько упаковок, сколько они просят. Вы просили сколько? 1000?
1: 1000.
0: Ну так дайте им 1200.

0: Заболел, что ли, Сань? Ходишь и ходишь по комнате, как маятник.
1: Спи. Я ничего.
0: Да какой там ничего? Я же вижу. Места себе не находишь.
1: Ну, сказано тебе, иди спать.
0: Ты не командуй. Я и так знаю. На заводе что-нибудь случилось. Тебя последнее время как подменили. Только о заводе и думаешь. Так будь человеком. Поделись своей заботой. Я хоть на производстве не работаю, а в совете жен состою. Может, и смогу чем помочь?
1: Ну, как же, конечно. Можешь дать рецепт, как пироги печь.
0: Ой, вот ты, Сань, молодой человек, а совсем отсталый. Пироги печь. А мы вот составили план весь поселок липами засадить. Честное слово. Чтоб зелень была, чтоб воздух чистый. Да то ли еще придумаем. Мы, женщины, теперь не обсевок в поле. Мы еще ой-ой-ой как размахнемся. Поделись, Сань. Ну, поделись тем, что на душе. Легче будет.
1: Вот лиса. Не отстанешь теперь, я тебя знаю. Ну, тогда садись и слушай.
0: Слушаю, Санечка.
1: Вот у нас в кузнице сама знаешь, какие дела. Обычным путем из прорыва не выйти. И решил я рекорд поставить.
0: Рекорд? Батюшки, как же это так сразу?
1: Не сразу. Я все обдумал. И с бригадой посоветовался.

0: страшно, Сань. А вдруг не получится?
1: Должно получиться. Ты вот слушай. Есть у нас нормировочная карта. В ней учтены все операции, понимаешь?
0: Понимаю, Санечка. Не беспокойся, все понимаю.
1: Вот я эту карту внимательно просмотрел и увидел. Вот на каждую операцию прибавляется лишнее накладное время. Спросил мастера, что это за время. Оказывается, на личные надобности. Выйти, покурить, сальники подтянуть. Ну, и еще неизвестно на что. Подсчитал. Батюшки, да эти нормы-то предусматривают 2 часа 6 минут на безделье. Я смотрю дальше. Вот есть такая операция, нажать педаль. Время на нее выделено, как на самостоятельную. А ее можно выполнять одновременно с другой. Да я и сам всегда так делаю. Ну, в общем, увидел я, что нормы наши никуда не годятся, и надо устанавливать новые. Вот хочу попробовать.
0: А что ж ты думаешь, этим рекордом весь план покроешь?
1: Да нет. Мой рекорд – это только начало. А дальше придется нормы пересматривать.
0: Ох, Саня, далеко ты залетел в своих мечтах. Может быть, тебе еще посоветоваться с кем-нибудь? Поумнее тебя.
1: А я посоветовался. Вот нашел в заводской библиотеке речь Серго Орджоникидзе о нормах. И знаешь, даже удивительно, как будто он про нас говорил. Наверное, тоже производственные карты изучал. Вот слушай, какие слова я из этой речи записал себе в тетрадку. То, что вы называете технически обоснованной нормой, не двигает нашу технику и наше основание, а напротив, сбивает людей с толку и под видом технически обоснованных норм закрепляет сегодняшнюю отсталость. Вот, слыхала? Вот теперь понимаешь, какое дело я задумал?
0: Понимаю, Санечка. Значит, ты твердо решил?
1: Твердо решила. Все-таки в душе где-то неуверенность осталась. Справлюсь ли?
0: Когда же думаешь ставить рекорд?
1: Завтра.
0: И молчал. Ах ты, идол. Горе ты мое. Как же было со мной-то не поделиться?
1: Ну, все выпытала.
0: Саня, не горюй. Справишься. Что ж, я тебя не знаю. Да я в тебя вот как верю.
1: Шла бы спать. Ночь на дворе. Николку еще раз будем.
0: Ну, Николка до утра не проснется, хоть из пушек пали.
1: Ну, захлопотала. Чего ты в шкафу ты ищешь?
0: Вот тебе, Саня, белая рубашка. Ты ее еще ни разу не надевал? Завтра будешь вроде как именинник. Ну, надо же на работу-то пойти во всем новом. Так, а теперь давай-ка чай пить, Санек. Все равно спать-то не будем. Я нового варенья наварила. Вот мы его и попробуем. Да? Отпразднуем заранее твой рекорд.
1: Ах ты, милушка моя, что б я без тебя делал?

0: Спокойно, ребята. Только не волноваться. Хорошенько проверьте оборудование. Инструмент разложите так, чтобы удобнее было взять.
1: Так, понятно.
2: Все в порядке.
3: Ну, ребята, как самочувствие?
0: Отойди, Николай Иванович, не говори под руку. Становись по местам. Начинаем работать не спеша, осторожно, пока в ритм не войдем.

0: чего робеешь, Санька? Давай быстрее!
1: Ну, взяли темп. На прибор не смотреть. Сколько сделали, не подсчитывать, пока не кончим.

0: Александр Харитонович, да ты знаешь, сколько вы сделали? Поздравляю.
1: 1146 валов. Без малого две нормы. Сколько работаю, такого не видал. Вот сукин сын, а? Все-таки доказал. Доказал все-таки, а? Вот, молодец.
2: Надо пойти, начальнику надо пойти сказать.
3: Ура, братцы, качать Сашку!
4: Эй, товарищи, сюда! Вы посмотрите, сколько они наковали!
5: Надо же, 1146 валов.
6: Так это же мировой рекорд!
5: Вот это, ребята!
3: Молнии повесили, когда только успели.
7: Мировой рекорд. Ишь ты.
3: Подумаешь, рекорд. И я бы смог, если захотел.
8: Ну, конечно.
4: А кишка тонка.
3: А тебе почем знать?
9: Да будет вам, нашли время спорить. Каждый может свои силы попробовать, да. Соревнованием это называется.
3: Вот приедет Василий, он ему покажет соревнование.
5: Ну ладно, хватит болтать. Вон Сашка идет и мастер с ним.
10: Ну зачем же такой шум, Николай Иванович, совестно прямо. Я же не для этого.
0: Так требуется. И ты не возражай. Ты теперь на большую дорогу выходишь.
10: Как хотите, вам виднее, так неловко.
0: Ничего, привыкай.
1: Товарищи, сейчас все в клуб пойдем. Есть указание директора провести там собрание. Из района приедут руководители.
0: Понимаешь, из района. Ты мне, Александр, по гроб жизни должен быть благодарен.
10: За что же?
0: Если бы я тебя не уговорил в отпуск не ехать, разве была бы тебе такая слава?
10: Так это значит, вы всему причиной.
0: Ну ладно, ладно. Ты не задирайся. Помни, я тебе всегда добра хотел.
1: О, гляди-ка. А это что за делегация? Бабенки с цветами, весь совет жен. А?
11: Ой, Санечка! Голубь мой, орел, а? Ну вот видишь, все хорошо. Всегда я в тебя верила.
10: Ну, ты чего, ничего на людях-то обнимаешь. Ой. Дома бы поздравил. Ну отойди, потом поговорим, а?
11: Ну так пошли домой-то.
0: Никак невозможно, уважаемая Анастасия Анисимовна. Сейчас Александра Харитоновича в клубе ждут ответственные дела. Вы уж наберитесь терпения. Придет ваш орел, никуда не денется. Пошли, товарищи, пошли.

0: Расчувствовалась тогда моя Настасья. Так оно и понятно. Ночь не спала, переволновалась, устала. А на следующий день, помнишь, что у нас с ней вышло? Помню. И сейчас смех берет.
1: Настя! Настя! Послушай-ка, что я тебе расскажу. Какой разговор у меня был с начальником. Настя! Ты что, никак плачешь? Что, Никол, что ли, заболел?
2: Уйди, не хочу тебя видеть.
1: Да в чем дело? А?
2: На, возьми.
1: Что за сверток такой? Конфеты, колбаса, пирог с вареньем. Ты откуда это? Ну да будешь ты говорить.
2: А о чем говорить, если ты такой бессовестный? Ну что ж, не угодила я тебе. Ищи другую, получше.
1: Откуда этот пакет?
2: Небось, сам знаешь. Вон там, под пирогом, письмо.
1: Анастасия Анисимовна, горячо поздравляем вас с выдающейся победой вашего мужа. Ну и что ты ревешь? Ты радоваться должна.
2: Дальше читай. Так,
1: поздравляю вас и вашу семью. Прошу окружить вашего мужа вниманием и заботой, чтобы он, хорошо отдохнув, мог с новыми силами продолжать свою ударную работу. Примите наш скромный подарок. Ну и оторвал наш замдиректора. Так разве это плохо такое письмо? Это же внимание.
2: Внимание, да? Значит, я тебе этого самого внимания не оказываю. Может, ты у меня голодный, оборванный ходишь, ласки не видишь. Ты так им докладывал. Стыдно тебе. Нажаловался, а теперь смеешься.
3: Надо ж такое придумать. Ох, Настенька. Ох, чудная ж ты, баба. А ну, кончай реветь. Я домой пришел. Требую внимания, ухода требую. Ну, кончай реветь, а то в окошко выйдет.
2: Ой, Санечка, ну не надо, ну отпусти меня на пол, отпусти, боюсь я.
3: Ну, перестала реветь?
2: Перестала.
3: Ну, смотри, в другой раз на самом деле выкину.
2: Прокидаешься, пожалеешь.
3: Ну, может, и пожалею, но уже поздно будет. Ну, а теперь чайку бы в самый раз выпить с пирогом замдиректорским сладким. Ну, давай его сюда.
2: Возьми, сам его ешь, я и не притронусь, больно надо. У меня свой пирог с морковкой есть, сладкий. Вот поставлю его на стол, посмотрим еще, какой лучше-то будет.
4: Ну хорошо, ставь оба.

0: Саня. А Василий-то не выдержал тогда. Из отпуска раньше времени приехал. Конечно. Шум о нас пошел по всей области. И в газетах писали, и портреты печатали. Дошло и до него. Ну, а как ему стерпеть? Ведь он учитель мой был. Ну, приехать-то приехал. А характер показал. Ни словечко с тобой, кроме «здравствуй», не промолвил. Только на твой молот поглядывал. Зря это он. Наверное, оттого и пошел по всему заводу нехороший разговор.
1: Саня, Саня, куда торопишься? Время есть.
2: Здравствуй, Миш. Времени немного, пошли быстрее. Я не люблю точку в точку приходить.
1: Вопрос тебе хочу задать, Саня. Как это ты вчера стерпел? Да я бы на твоем месте так Василию ответил.
2: Ты про что?
1: Ну, брось прикидываться-то, Ваньку валять. Тебя такого человека и так обозвать.
2: Где, когда меня обзывали?
1: А ты руками не разводи, не скрытничай. Вчера у вас с Василием скандал в кузне был. Был? Был. Мне люди говорили, весь завод ваши дела обсуждает.
2: Че ты болтаешь? Зачем чепуху ты мелешь? Ничего такого не было между нами. Мы с Василием друзья, понял?
1: Друзья? А чего же ты со своим рекордом выскочил вперед? Не мог подождать, когда он вернется? Сам в отпуск не пошел, а его отправил.
2: Ну, хватит, надоело мне. А ну-ка, пойдем вместе.
1: Куда?
2: Ну, идем.
1: Куда ты меня тянешь?
2: Отыщем Василия и поговорим с ним на чистоту.
1: Ну нет, я тут ни при чем. Тебе надо, ты объясняйся.
2: Что, испугался?
1: Че это? Я сказал то, что слышал. Может, правду говорят, а может, врут. А откуда мне знать-то?
2: Тогда катись от меня. И больше об этом ни слова. А с Василием я сам поговорю. Я с ним обязательно после смены поговорю.

0: Здравствуй, Василий. Закончил смену?
1: Привет, Саня.
0: Собираешься домой к Ощам?
1: Собираюсь. А что?
0: Пойдем вместе.
1: Пойдем.
2: Сейчас руки вытру.
0: Пошли.
1: Иду.

0: Ну, начинай.
1: Что начинать?
0: Ну, ты со мной вроде поговорить хотел.
1: Хотел.
0: Ну, так давай.
1: Ну, ладно. Давай прямо. Имеешь на меня обиду?
0: Обижаться глупо. Ты сделал большое дело, я сам кузнец, понимаю, чего это стоит. Таким достижением можно гордиться. Ну и гордись. Только зачем же других порочить?
1: Я порочил? Кого? Когда?
0: Вот вчера говорили в цехе, ты будто высказывался в таком роде. Завидует мне Василий. Старается, только ничего у него не выйдет.
1: Никогда я этого не говорил. Это просто трёп идет и во вред делу. Ты мне веришь?
0: Верю, Саня.
1: Ну, а может, все-таки не веришь? Чувствую, по тону зло на меня держишь, правда?
0: Не на тебя, на самого себя. Ты вот от отпуска отказался, а я тогда характер решил выдержать. Я ошибся. Слушай, а это правда, будто мастер предложил тебе поставить рекорд, чтобы мне отомстить?
1: Он мне предложил? Ну и ну. Да ты бы видел, какую он рожу скорчил, когда я 1000 упаковок попросил. Вася, а может, неспроста это? Может, нас поссорить хотят? Может, ударная работа кое-кому не нравится? Я вот на медне слышал, что и на третьем молоте собираются рекорд ставить. И в других цехах народ зашевелился.
0: Послушай, Саня, я ведь тоже... Немного осмотрюсь, а потом подниму своих ребят на рекорд. Пусть весь цех станет ударным.
1: Вася, ну, значит, зла на меня не держишь?
0: Да нет, Саня. Ты молодец. Ей-богу, молодец.

0: И сразу тебе легко стало, как с Василием помирился. Верно?
1: Конечно.
0: Но администрации стало труднее. Мы требовали то одного, то другого. Мастер недовольный ходил, сердитый. Да не только мастер. Ты тогда всего не знал. А я теперь хорошо представляю себе, какие разговоры были в кабинете у начальника цеха.
2: Как хотите, товарищ начальник, а я так работать не могу. Слава, конечно, дело хорошее, но сил не хватает. От рук кузнецы отбиваются. Все время какие-то требования.
3: А чего не требуют?
2: Во-первых, учета. Нет, вы представляете? Они хотят знать к началу смены, сколько накануне каждая бригада выработала.
3: Ну, так это нормально.
2: Листок собираются в цехе повесить. Критику наводить на руководство. Сколько лет работаю, а такого не было. Как взбесились все. И разговорчивые очень стали. То бывало после смены на минуту не задержишь, а теперь... Только и знают, соберутся и рассуждают, что хорошо, что плохо. Знаете, что Василий-то придумал?
3: Ну-ну.
2: Надо, говорит, поставить вопрос о пересмотре норм.
4: А вы разъяснили им, что от этого заработки снизятся?
2: Да пробовал. Они, вон, меня на смех подняли. Как же, говорят, снизится, если мы по две нормы будем давать?
3: Да. Ну, я думаю, это скоро схлынет. Поговорят, пошумят и остынут. Ведь это же все от Стаханова пошло. А он откуда взялся?
4: По указанию сверху.
2: Но ведь нашему-то Александру никто указаний не давал. Вы же помните, как это было.
4: А откуда вы знаете? Может быть, и с ним был разговор. В парткоме.
2: Все может быть.
4: Вот это и оно.
2: Только нет. Нет, нет, нет. Он же к вам приходил на меня жаловаться. Помните?
4: Да. Ну вот что. Как бы там ни было, мы не вправе пересматривать нормы. Надо исходить из реального плана.
3: А это мы столько заготовок наделаем, что на 3 года хватит?
2: Так ведь они же хотят в партком идти. Вопрос ставить о нормах. И чтоб все цеха включились в соревнования.
5: Можно?
2: Вот. Вот, я же говорил.
4: Николай Иванович, а вы идите, ладно, ладно.
2: Смену отработают, а после этого еще смену готовы разговорами заниматься. Фу!
4: Идите, идите, Николай Иванович. Ну, тис, что тебе?
0: Правильно мастер сказал. Поговорить хочу.
4: Говори, только быстро. Я долго разговаривать не могу, у меня дела.
0: Хорошо. Так вот, неприятность получается. В цехе волнение идет.
4: Какое еще волнение? Это вы с Василием всех с толку сбиваете. Чего тебе еще надо, не пойму. Все есть заработок, высокая слава. Нет, ты опять недоволен.
0: А я не о себе, я о наших кузнецах. Разве только мы с Василием хорошо работать можем? И другие хотят повысить выработку.
4: Так пусть повышают.
0: Так нет же у них для этого условий-то. Мастера паковок не предоставляют, учета не ведут.
4: Высоко забираешь, да не в ту сторону. Ну, подумай, подумай, раскинь умом. Если вся кузня вдруг по твоим следам пойдет, куда же мы будем детали девать, умная голова? На склад. Ведь лишними они будут, лишними. Неужели не ясно?
0: Вот вы образованный человек, начальник, а не понимаете.
4: Может быть, ты хочешь на мое место сесть? Что ж, давай, пожалуйста, если посадят.
0: Нет, не тот разговор у нас с вами получается, не тот. Я же вам не о себе. Вот именно по всем цехам, по всей цепочке надо соревнования проводить. Рассчитать все заново, нормы повысить, связать в один узел, вот так. И тогда...
4: Брат, ты уже за директора завода хочешь решать? Он куда залетел? Нет, за весь завод. Не тебе держать ответ перед государством. Для этого руководство поставлено, и ему виднее, какой план выполнять. А если каждый кузнец у нас будет планировать...
0: Да нет, неправда ваша, не так.
1: Не только начальство, мы все в ответе за завод. Мы его строили, мы с ним выросли. Мы для себя же работаем, для коллектива и для всего государства.
4: О, ты никак решил меня политграмоте обучать? Ну нет, Александр Харитонович, кузнец наш знаменитый. Знай свое дело, а в руководство не лезь. Успокойся ты, успокойся. Я тебе прямо говорю, не обижайся, только это не твоего ума дело. Понял? И перестань не волновать народ. Тоже нашелся организатор. Иди.
1: А я не уйду. Я буду вот здесь сидеть, пока мы с вами общего языка не найдем. А не договоримся, так я в партком пойду.
4: Да ты что, с ума сошел? Что ты о себе возомнил вообще? Ты знаешь, я ведь тоже могу поставить вопрос в парткоме. Слушаю. Да. Что-что?
3: В Москву? По вызову Орджоникидзе, да. А кого? Постойте, постойте. Но ведь у нас два молота будут стоять. Два. А замену? Ну, замена есть, да. Хорошо. Хорошо, хорошо. Да, твой. Ну, что сидишь, смотришь?
1: Что, из Москвы звонили?
3: Из Москвы. Собирайся. Вызывают в столицу на совещание. Тебя и Василия.
1: Вот так дела.

0: думал ли ты, Саня, что поедешь в Москву в международном вагоне, что познакомишься со знаменитыми людьми, что будешь выступать с речью, шутка сказать, в Кремлевском дворце, что сам нарком пожмет тебе руку и поблагодарит за отличную работу?
1: Что ты? Для меня все это было как в сказке.
0: Очень волновался.
1: Да как тебе сказать? Уж очень вовремя был этот вызов. Знал я, что сам себе покоя не дам, пока своего не добьюсь. Вот с этой мыслью я и поехал. Убедить во что бы то ни стало, что нужно работать по-новому.
0: А оказалось, что не я один так думаю. Домой летел я, как на крыльях.

0: Что ж ты мне ни разу не написал? Хоть бы телеграмму отбил.
1: Ты как маленькая. Там в Москве знаешь, сколько дел было. Каких людей я повидал, Настя. Ты что думаешь, нас с Василием одних вызывали? Туда со всех заводов народ собрали.
0: Видишь, как хорошо, что я в чемодан положил новый костюм.
1: Сергор Женикидзе нас в кабинет пригласил. Веселый такой, улыбается, руку всем пожимает.
0: И тебе?
1: И мне.
0: Ой.
1: Дуся Виноградова на совещании очень хорошо выступала. Откуда только слова такие брала?
0: Какая Дусь?
1: Ткачиха Вичукская. Их там две, Виноградовых. Только они не сестры.
0: А ее, эту Дусю, тоже вызывали? Или она сама приехала?
1: Ну, я ж тебя толкую. Там собрались знаменитые люди. Алексей Стаханов, Иван Гудов, Никита Изотов, Столивар. Еще забойщик Мурашко, его фамилия. Самым первым говорил Алёша Стаханов. Спокойно, но так убедительно. И красив чертяка. Румянец во всю щеку.
0: А Дусь твоя чего говорила? Какая она из себя?
1: Маленькая такая. Лицо девичье, взгляд легкий, веселый. И говорит складно. А уж работает. Знаешь, Настя, сколько она станков одна обслуживает. Ужас!
0: И на весь бы мир одна наткала б я полотна.
1: Что?
0: Это из сказки Пушкина о царе Салтане. Там одна девушка хотела за царя замуж пойти. Вот и обещала ему.
1: Ну, знаю, читал.
0: Сань, а другая эта девица хотела ему сына родить.
1: Кому?
0: Да Салтан уже. А ну нагнись, я тебе на ухо что-то скажу. Сань, а у нас еще ребеночек будет.
2: Миску.
0: Да пусти ты меня. Ну, облапил, как медведь.
2: Вот Настя так Настя.
0: Девочку хочется. А вдруг опять сын будет?
1: О, если мальчик, я его тоже кузнецом сделаю. Я его научу по-стахановски работать. И Николку кузнецом сделаю. Потому что это лучшая работа на земле.
0: Если будет девочка, давай ее Дусей назовем. А мальчик, он кузнецом не будет, нет.
1: А, ишь, хитрюга, а кем же он будет?
0: Кузнецом будет Николка, старшенькой, а младший певцом. В театре будет петь.
1: В театре?
0: Угу.
1: Обалдел ты, что ли, Настя? Да у нас в роду сроду певцов не было.
0: Это у вас не было. А моя мамаша пела лучше всех в деревне. И на свадьбах, и по покойникам гласила. Как заведет, бывало, слушаешь, не наслушаешься. Вся порода наша такая. А как я певала? Ты-то забыл? Забыл. Мне вот только учиться не пришлось. А он пусть учится.
1: Все правильно, жена. Все правильно.

0: Вот здесь, пожалуй, кончилась моя жизнь. И началась твоя, Александр Харитонович. Ну, понял ты теперь, что с тобой произошло? Кажется, понял. А объяснить не смогу. Ты сперва только для себя трудился, Саня. Только о себе думал. И дорожка у тебя была хоть и прямая, но короткая, узкая. А в тот день, когда ты поставил рекорд, разве ты думал о себе? Нет, ты беспокоился обо всем заводе. И с того дня начали меняться твои взгляды на жизнь. Ты стал мыслить шире, по-государственному. Верно, Саня? Саня, ты где?
1: О чем задумался детина?
2: Володя, Володька, сынок, здравствуй,
3: здравствуй, здравствуй, дорогой, здравствуй.
2: Здравствуй. Здравствуй, когда ж ты приехал?
3: До часа полтора тому назад. Посидел с матерью, а потом пошел тебя искать. Ну, думаю, наверное, на своем любимом откосе. А ты и не слышал, как я подошел, задумался. Пойдем домой, отец, уже поздно.
2: Да вечер уж больно хорош, сынок. Ты-то к нам надолго?
3: Недели две, отец, пробуду.
2: Маловато. Я соскучился по тебе, а матерюши не говорю. Слушай, все-таки жаль, что ты живешь в другом городе. Может, надумаешь к нам перебраться? А? Здесь-то ведь тоже есть оперный театр.
3: Я, отец, рад бы с вами жить. Только твоя фамилия мне мешает. Уж лучше начинать там, где не будет скидки на твое имя. Верно?
2: Молодец. Я тоже так поступил бы. Ну, а как твои дела? Как успехи-то?
3: Да немного могу похвастаться. До сих пор я пел во многих операх, но все второстепенные партии. А теперь мне поручили главную роль.
2: О.
3: Большая ответственность.
2: Ну, понимаю.
3: Да работать придется много.
2: Ну, как же. Один талант — это ничто. Упорство нужно, работа. А если тебе поручили главную роль, значит, увидели, что ты работаешь хорошо, так?
3: Пожалуй, так.
2: Интересно в жизни получается. Вот Николай, тот по моей дороге пошел и доволен. Вот у тебя фигура для кузнеца подходящая, характер сильный, упорный. Мог бы стать настоящим мастером, но ты артистом стал, как мать мечтала. Только я думаю, что это не главное. Мастером можно быть в любом деле. Вот твоя большая роль и будет твой рекорд.
3: Ну, отец, ты меня с собой не сравнивай. Куда мне до тебя?
2: Ты сам себе дело выбрал. Значит, обязан стать в нем мастером. Вот пусть голос в тебе от матери, но есть в тебе и моя кровь. Кровь трудяги. Так что ли, сынок? Так что ты давай, держи повсюду нашу марку. Делай все так, как делает мастер, не иначе. Я знаю, ты сможешь.
3: Спасибо, отец. Я буду помнить об этом. Ну, а теперь... Не пора ли нам домой? Мать, наверное, беспокоится.
2: Я тут стоял целый вечер. Вспомнил свою молодость. Обо многом раздумывал. Разволновался. Успокоиться хочу. Постоим. А ты... Спой мне мою любимую.

0: здесь, ну где же они сказывают?
1: Ваш номер 16, Степан Юрьевич.
0: Сука, все, это новое начальство.
1: Елена Николаевна, прошли мы шайтанский, сейчас пойдут на посадку.
2: Спасибо.
3: Разжигай костры!
4: Разжигай костры!
1: Еще какой будет?
5: Начальник, что жена? Какая случится, с той жить.
6: А, жена. С женой разойтись можно.
1: Ну, это.
7: Черт знает, как народ нервничает, а вы, Елена Николаевна?
2: Все равно какой, черт дьявол. Только поскорее, только конец этой анархии. Только встроить наконец.
8: Вы не слыхали, какой он?
9: Об этом неизвестен. Но зато новостей, писем вороха привезет.
10: По крайней мере, он как интеллигентный человек, не хам.
8: Летит! Летит!

0: Конец твоему царствию, Степан.
1: Ежели он умный человек, я умному человеку нужен. А ежели дурак, дураку без меня не обойтись.
2: А вот с начальничком вас, дорогие товарищи.
0: А ты чего радуешься?
2: А я соизвольство начальства обожаю. По мне, какой хош начальник. А я его уже люблю.
3: Ура!
4: Добро пожаловать! Со счастливым прилетом, товарищ начальник!
1: Что, сказал что-нибудь?
5: Чего ты сказал, что ли?
4: Сказал, народ надо было построить.
1: А я думал, порт новый без его надо было выстроить.

0: знакомиться. Моя фамилия Бут Иван Иванович, я инженер-портовик. Служил в военном флоте, затем строил портовые сооружения на южном побережье Крыма, а также Новороссийский, Туапсе, Батуми.
1: Извините, а вам на севере строить не доводилось?
0: Нет, не доводилось.
1: Да, не Крым у нас. Что и говорить, не Крым.
0: Море везде море, порт везде порт.
2: Не скажите.
0: Как ваша фамилия?
2: Харитонов Федор Максимович, бригадир подрывников.
0: Не люблю, когда меня перебивают. Не скрою, мое назначение суда было для меня неожиданным. Тем не менее...
1: Извините, Александр Павлович, стал быть, не приедет?
0: Нет, он нездоров.
1: Ах ты, беда. Душевный человек, Александр Павлович. Мы с ним бывало в бухте Тикси.
0: Тем не менее, приказ есть приказ, и я согласился принять эту стройку.
1: Да. А мы думали, Александр Павлович приедет. Нет, слушок был. Мы с Александром Павловичем еще...
0: объяснил вам, он не приедет. Прислали меня.
1: Ну что ж, милости просим.
3: Нам все одно, лишь бы человек.
0: Надеюсь, сработаемся.
3: Дал бы Бог.
0: Прораб Грохот.
4: Я?
0: Прошу в дальнейшем приходить на работу в форме, как положено. А сейчас засидеть пуговицы.
4: У нас на севере...
0: Вы тут руководили стройкой.
4: Я. Впрочем, мы с инженером Павловичем Казаком на коллективных, так сказать, началах.
0: Да, на коллективных началах хорошо вечеринки устраивать в складчину, а не стройкой руководить. Должен сказать, что начали вы строить плохо, из рук вон. План сорван, время упущено. Придется наверстывать. Перед нами стоит трудная задача. Мы должны построить порт.
5: А мы думали, сортир.
0: Как ваша фамилия?
5: Как фамилия?
0: Баба! Прошу говорить по одному.
5: Не слушайте, Иван Иванович.
6: Глупый человек глупое слово сказал.
2: Мы затем сюда и пришли.
7: Нечего разговаривать. Работать надо.
8: Да мы к работе привыкшие.
1: Затем и приехали.
2: Не за длинным рублем приехали.
7: Строить мы согласны.
0: На меньше болтовни. Дело показать надо.
4: На том мы согласны.
9: Че говорить? Ясно?
0: Он пьяный.
9: Давай.
0: У кого спирт?
9: У меня.
0: Как ваша фамилия?
9: Сапрыка. Заведую хозяйством, но спирт выдаю. И это подчеркиваю только с разрешения Степана Емельяновича.
0: Спирт сдать немедленно.
9: Слушаюсь. Кому?
0: Врачу. Врач есть здесь?
10: Да, это я.
0: Как ваша фамилия?
10: Ольга Васильевна Навроцкая.
0: Здравствуйте. Прошу принять спирт у завхоза.
10: Увольте, голубчик, не могу. Все знают мой чувствительный характер. Не могу.
0: При чем здесь характер?
6: Чувствительный человек, словно безоружный среди хорошо вооруженных.
0: Что вы сказали?
6: Это не я. Это Б. Ауэрбах сказал. Он умер, он был философ.
0: Что с вами, девушка?
11: Простите, мне вспомнился фарс очень смешной.
0: Вы кто будете?
11: Я буду инженер-гидролог Елена Музыченко, с вашего разрешения.
0: Это вы делали промеры бухты?
11: Да, я.
0: И вы настояли на том, что порт построили именно здесь, на острове?
11: Да, я.
0: Я смотрел ваши промеры, они сделаны добросовестно. Странно, я почему-то думал, что Музыченко мужчина.
11: Жалею, что разочаровала вас.
0: Дел много, людей мало, очень мало. Через год сюда придет новая партия рабочих. Мы должны подготовить им широкий фронт работы и прежде всего причалы. Досадно, что беспорядки. Придется работать день и ночь, в любую погоду. 40 метров причала к навигации, кровь с носу. Мы должны это сделать, обязаны.
3: тебе, начальник. Это ты мне человеческое слово скажи, если ты начальник. Ты обматери меня, но обматери любя. Ворчит, ворчит, и весь этот разговор.
1: А я скажу, братцы, нам как раз нужен железный человек. Распустились мы.
7: Дальше ехать некуда.
9: Тронная речь нового калифа была устрашающей.
10: Да, голубчик, как раз то, что я чувствовала.
12: Теперь еще, как же я себя понимать должен? Мертвый я теперь человек.
4: Держись за меня, Савось, не пропадя.
12: Черт за язык делать. А спирт, доктор, что отдал, а?
13: Как же теперь понимать начальник? Умный он или дурак?
14: Золотой он для нас человек. Вот как его понимать надо.
13: Что-то я не приметил золото. Что-то не блеснуло золото.
14: Ты на его заячьим глазом смотрел. Суслик. Большая игра у нас с ним пойдет.

0: Товарищ, можно вас минуточку?
1: Ну, чего же?
0: Мне нужны молоток и гвозди. Найдутся?
1: А как не найтись?

0: Чего прибиваться, говоришь? Вот это что такое?
1: Канарейка.
0: Зачем это вам? Певчих птиц люблю. Ну да, конечно. Каждому свое. Коли так.

0: Ишь, куда тебя завезли, птичка.
1: Что за народ на стройке?
2: Чего ж?
1: Я спрашиваю, что за народ на стройке?
2: Разнообразный народ.
1: Все-таки
2: всякие люди. Всего-то на зимовке человек 50, а люди всякие, на любой колер, ва. Какой надобно.
1: Какие есть, любить взять ниоткуда.
2: А это точно, это вы правильное слово сказали, ниоткуда. Вот какие есть, не этих прогнать, ни других взять. Какие есть, с этими вам, Иван Иванович, и порт строить.
1: Все-таки какие есть?
2: Да всякие люди есть. Есть просто любопытствующие, есть до длинного рубля жадное, есть до любой работы охочие, всякие люди есть.
1: А вы какой человек?
2: Я равнодушный человек.
1: Равнодушных людей не люблю.
2: Будто. А мне так кажется, что вы тоже равнодушный человек. Вот когда первый раз вас увидел, казалось мне непонятный человек, а потом присмотрелся и вижу, служащий вы человек. Служащий, больше ничего.
1: Все мы служащие. Весь вопрос в том, кто кому служит. Вы кому служите?
2: Я никому. Я равнодушный человек.
1: Людей на стройку Грохт набирал?
2: Он.
1: И вас Грохт пригласил?
2: Мы вместе приехали.
1: Он не коммунист?
2: Нет, мы беспартийные.
1: Давно знаете Грохт?
2: Степана? Да нет, недавно. Лет 30. А неужто 30? Да. Точно 30 лет, а будто вчера. Вожи-то похожи на... И на Камчатке были, и на Чукотке золото мыли, а фарт пропивали. В Благовещенске или в Иркутске. Сегодня миллионщики, завтра нищие.
1: Но и всегда бродяги.
2: И всегда бродяги.
1: Это нехорошо, когда человек бродяга. Бродяга неопределенный человек. А я люблю определенных людей. Я люблю, когда человек окает. Значит, он волгар или экает. Значит, он украинец. Такому человеку можно верить, у него родина, корни есть. Бродяге верить нельзя.
2: А мы веры не требуем. Чуть-чего, так мешок за плечи и айда.
1: Вольницы, да? Древно, легко так жить просто. А я вот невольный человек. Мне сказали, север, хорошо, север. Стройка трудная, хорошо, стройка трудная. Я привык подчиняться, но требую, чтобы мне подчинялись.
2: Ну что ж,

0: Звали?
1: Да. А где Казаков?
0: Сейчас найдут его. Птичка. Ишь ты, Патефон Пернатор. Птичка-любитель.
1: Ну-ну.
0: Нехорошо вы, Иван Иванович, начали.
1: Да вы считаете.
0: А, народ напужали, растревожили. Конечно, по незнанию оно может так и показаться. Я начальник, хозяин, всему живому и мертвому владыка. Только ежели так разобраться, начальник зимовки самый зависимый человек. Он от людей зависит. На острове мы живем. Лед, кругом лед, лед.
1: Да, да, лед, лед.
0: А вот меня вы при людях оконфузили. Мне на это, конечно, наплевать, меня народ знает. Только вам же нехорошо. Я вам на предбудущее говорю. Пропадете вы без меня.
1: Да, пропаду.
0: Непременно. И Павел Иванович инженер пропал бы, выручал я его. Вы ведь севера не знаете?
1: Нет, не знаю.
0: Климата нашего, порядков, обычаев не знаете? Лесу, к примеру, мало для стройки завезли. И где взять лес? Ведь лед кругом, тундра. Я найду. Вы про плавник-то, к примеру, понятия имеете?
1: Вас Степан Емельянович зовут?
0: Точно так, Степан Емельянович.
1: Вы прорабом здесь?
0: Точно так.
1: В случае чего ваши знания будут использованы, я учту все это, учту. Сейчас попрошу вас заняться своими непосредственными обязанностями, имею сведения на стройке беспорядки. Взыскивать буду с вас. Строго. Предупреждаю.
0: Спасибо. Большое спасибо. Слушаюсь.
1: Зовите Казакова Музыченко.
0: Спасибо. Слушаюсь. Большое спасибо.

0: Можно?
1: Да, пожалуйста.
0: Был неприятный разговор?
1: Нет, ничего. Проходите, садитесь.
0: Спасибо. Ну как, устроились хорошо?
1: Нормально. Надеюсь, вы понимаете, что моя требовательность имеет основание?
0: Понимаю.
1: Мне поручена стройка трудная и неожиданная, к тому же план сорван.
0: Ну так вы же знаете обстоятельства.
1: Да, обстоятельства. Авария. Мне говорили, какая-то тут у вас авария. Авария — это значит нераспорядительность!
0: Мы высадились здесь, на почти пустом берегу. Ни жилья, ни базы. Мы перегрузили все с ледокола на баржу. Ледокол ушел, а...
1: Да, баржа утонула.
0: Да, утонула. Нам оставалось сесть на попутный пароход и уехать.
1: И вы не уехали.
0: Нет, мы не уехали. Мы решили спасти все. Да наши водолазы, золотые ребята, им цены нету. Тот же Степан Грохот, он же люд в работе. Да Федор Харитонов, да все женщины, старики работали сутками в ледяной воде. Без горячей пищи и жилья. И спасли все. Каждая железная деталь была протерта. Мы жили тогда в палатках. Это страшно вспомнить, но никто не жаловался. А вот сейчас я разговариваю с вами в жилом помещении, и порт можно строить. И вы еще обвиняете нас?
1: Романтично все это и даже героично. Надо было просто надежнее заякорить баржу, и не было бы никакого героизма, и 3 месяца не пропали бы зря.
0: Почему вы такой, Иван Иванович?
1: Какой я?
0: Ну вы же не такой, каким почему-то решили показаться нам.
1: Не надо, давайте ближе к делу.
0: Самое главное дело – это люди.
1: Да, люди. Я возьмусь за людей, круто возьмусь, вы не обижайтесь.
0: А круто-то зачем?
1: Степана Грохота я себе в наставники не возьму и никому не позволю мною, как пешкой, руководить. Я вас всех заставлю работать. Работать, а не переживать.
0: А почему вы думаете, что нас надо заставлять работать? Вы что ж думаете, сами мы не хотим построить?
1: Мы не хотим. Любим, не любим, это все.

0: Билетристика. Должны, обязаны. Вот мужские слова.
1: Это хорошие слова. А должен и хочу. Вот это сочетание лучше. В общем, так, Иван Иванович, у нас с вами вся зима впереди. Я думаю, мы сумеем поближе узнать друг друга, понять. Я завтра соберу партсобрание. Коммунистов у нас, правда, маловато, но все ребята хорошие. Вы нам о своих планах расскажете, а мы вам что-нибудь присоветуем.
0: Ну что же, парторгом здесь?
1: Вроде бы.
0: Соберите народ, я приду.
1: Надеюсь.

0: Принимаете гостя, начальник, нет?
1: Я принес.
0: Удачи в охоте и счастливой зимовки.
1: Да, проходите.
0: И то взойду. Собачек, начальник, я к твоим определил. Ничего, ничего, хорошо им. А это что? Батюшки свят, птичка. Постой, дай-ка поглядеть, забыл, как название ей. Кеночка?
1: Да, да, канарейка.
0: Ишь ты, канарейка. И живет. Вот и я говорю, живет. Да петь уж, наверное, не поет. Нет, петь не поет, разве тут запоешь? Карпухин с полуни, может, слыхали?
1: Нет, не слыхал.
0: Да, ну ничего, ничего, соседи будем. Нерпишки не стало. Совсем нет нерпишки, хоть что. Вот и надумал, не упромыться ли у вас. Мне ведь немного и надо. Патронишку в кружицу немного, а? Обстрелялся я. Совсем нечем стрелять стало.
1: Ну, что нужно?
2: Начальник, сделай милость, разведи ты нас. Разведи ты нас с ним, сил моих нет.
0: Дурак же ты, Семка, как я на тебя погляжу. Ишь, выдумал, разведи.
2: Разведи ты нас, не выдержу я. Бьет, больно. Я тебя, начальник, спросить хотел, имеет он полное право меня бить?
0: Не имеет.
2: А, значит, нет такого права, чтобы драться. Я ему давно говорил, давай поедем, давай людей спросим. Не хотел. Ну, тогда я собак взял, говорю, сам поеду. Он, конечно, драться опять. Но тут же я...
3: Убивать-то не полагается. Как же человека убить?
1: Ничего, побледнели, Карпухин. А? Смотри на него, он трус. Трус. Ты что, труса боялся?
4: А вы бы убили? Вы.
1: Хорошо, идите, я разберусь в этом вопросе.
0: Вот и чувствительно вам благодарен. Разберитесь, будьте столь любезны.
2: Я тебя, начальник, такую лису поймаю.
1: Хорошо,
2: такую лису.
1: Я привез чертежи, утвержденные главным управлением. Вы здесь строили убыточно по вдохновению. Вот я смотрел ваши отчеты. Если, конечно, можно так назвать, отчеты. Один кубометр скального грунта у вас стоил на 87 рублей 42 копейки дороже установленного.
4: Боже мой, рубли, копейки. Разве в этом дело?
1: Да, в этом. Копейка государственный счет любит.
5: Как задует хороший нардяга, все эти рубли, копейки в трубу выдует.
4: Нет, ругать нас легко, а строить здесь, на севере.
1: А подойдите к чертежам, пожалуйста.
6: Сдохнешь, прешь, не перезимуешь, нет. Сдохнешь.

всему побережью морозная погода, безветрие. Температура воздуха. В Анкареме 38 градусов мороза. В Анадыре 36. В Уэлене 35 градусов. На мысу Шайтанском 41 градус. В Раеме 39 градусов ниже нуля.

0: Подождите. Одну минуту. Сегодня воскресенье, Иван Иванович. И вчера заморозились все. Сами знаете. Ну, я сейчас всех разбужу в одну минуту.
1: Это никого больше. Все давно проснулись.
0: Ой, так вы один будете кушать, да?
1: Чего не было гонга к завтраку?
0: А, сейчас. Какие у нас люди стали, право, даже совестно.
2: Утром и хорошей погодой, гражданин начальник. Разрешить сесть?
1: Конечно.

0: Ну что?
1: Да нет, ничего. Метель-то. Метель унялась, а скажите на милость. Вот природа и так.
0: Ну что, природа?
1: Да нет, ничего. Я относительно метели. Относительно судьбы своей также хотелось полюбопытствовать.
0: А именно?
1: Скучаю я.
0: Вместо того, чтобы скучать, исправнее за собаками глядели, смотреть на них противно.
1: А что на собаку глядеть? Собака не барышня.
0: Я вам сказал, что на промысел вас не пущу. Вы не годитесь для промысла.
1: Зря, однако, Иван Иванович, зря пренебрегаете. Я ведь сочувствую вам. Один, может быть, среди всех и сочувствует.
0: В вашем сочувствии не нуждаюсь.
1: Нуждаетесь, нуждаетесь. Одинокий вы человек, Иван Иванович. Волки и то стаи бегают, а вы один. Все один. Не любят вас, Иван Иванович, люди. Не любят, что поделаешь. Это я вам досконально. Если угодно, всю ихнюю организацию, компанию, шайку-лейку могу с потрохами на блюдечке. Скомандуйте только. И о Харитонове Федор Максимович осведомлен. И об Ольге Васильевне Навроцкой имею фактики. Прикажите только.
2: Доброе утро. Как почивать изволите?
3: А я не спал. Я уже 3 ночи не сплю.
1: Ай-яй-яй, скажите на милость.
3: Когда ужасы жизни превышают ужасы смерти, человек кладет конец своей жизни.
0: Глупости все говорите.
3: Нет, не глупости, товарищ начальник, не глупости. Когда мы страдаем телесно, говорит философ Артур Шопенгауэр, мы равнодушны ко всем прочим горестям. Но сильные душевные муки, имейте в виду, товарищ начальник, заставляют нас забыть о телесных. Мы их презираем. Это Артур Шопенгауэр сказал. И позвольте присягу купить от себя, товарищ начальник, что я не убоюсь веревки и цианистого калия, и даже головой в майну.
4: Господи, ну что вы говорите, Евгений Петрович?
1: Отчаянно вы говорите.
3: Товарищ начальник, отмените приказ. Отмените приказ, товарищ начальник. Вы ведь смеяться же будут над вами. Вы что думаете, что мне выговор дали, да? Вы всю Арктику припечатали. Где-нибудь на острове уединения, на мысе желания, родители.
0: Это беспорядок. Нарушение дисциплины.
3: Ну ведь не Москва же у нас. Не Москва, не Питер, не Сочи, ведь других развлечений-то нет. Ну, товарищ начальник.
0: Позвольте быть, как полагается, радистом, а не шутом гороховым.
3: Ну вот такой я веселый человек. Вот веселый человек и работать люблю весело. Ну, товарищ начальник, ну отмените приказ. Ну, отмените приказ, товарищ. Значит, без жалости.
4: Да?
3: Убийца!
5: Евгений Петрович! Евгений Петрович! Неужто решились? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А ведь это большое дело. Только не вздумай там отравиться или утопиться, за несчастный случай вернут. Это вешайте, вешайте, вешайте!
3: Что такое?
5: Вешайте!
3: Что такое?
5: Ведь ежели вы всерьез повеситесь, ему-то, узурпатору, отвечать придется.
3: Вы что, с ума сошли? Вешаться. Вот еще новости.
4: Неблагородно вы поступаете, Ольга Васильевна. Даже совестно.
6: Ах, голубчик, от его взгляда молоко скисает. Что, входите. Входите, циклон прошел.
7: Добрым утром.
6: Доброе утро, доброе утро.
7: Чем нас угощают?
8: Подглядывай, возвращались в наши галы.
9: С добрым утром, граждане!
10: С добрым утром!
9: Здравствуйте!
4: Что-то вы давненько, давненько забывать нас стали.
9: Стоять! Какая сильная! Здравствуй, Ксюша! Здорово! Здравствуйте! Благодарствую! Приятного аппетита, граждане! Благодарствую! Ох, Венечка! Ай, хорошо! Держи, бродяга!
11: Приветствую вас, Степан Григорьевич! С нами, пожалуйста!
9: Благодарствую! Нет, мы уже с рабочим классом!
4: Не-не-не,
11: ничего, еще разок с нами.
9: Не-не-не, мы уже покусили.
11: Вас просто вот просим.
9: Нет, и, пожалуйста, не просите.
11: Не обижайте. Мы с вами
9: вместе. Не, не, мы знаем.
11: Что ж вы спорим с вами?
9: Прошу, пожалуйста.
12: Нет, нет, нет, вот сюда, Степан Емельянович. Вот сюда, прошу вас.
4: Степан Емельянович, на какое что место садитесь?
9: Да ничего, Ксюша, не просижу место. Останется. Чайку, пожалуйста, горяченько. Ой, покрепче.
10: Лимончик.
9: Ой, деликатес, я к ним непривычно.
10: Это не деликатес, лекарство. Вообще, вы пренебрегаете своим здоровьем, Степан Емельянович. Вот я вам сейчас оксю-коксю в чай налью, противоцинготный витамин С.
9: Слышь, Петр, бродя, доктор боится, что мы зацинжаем. Где же видели, Оля Васильевна, что...
10: Давайте картошечки.
9: Волки да цингой болеют. Ну, конечно, ежели бы ради воскресенечка сегодня, так сказать. Как, что?
10: А? А что?
9: Ну, я говорю, что?
10: А что? Как? А я спрашиваю, что? Нет, нет, нет, нет, нет, оставьте, оставьте.
11: Ольга Васильевна, Ольга Васильевна, такой человек.
10: Нет, не могу, не могу, вы должны говорить.
11: Нельзя отказать, никак нельзя.
9: Минимально.
10: Ну, что сделаешь? Ты у меня чувствительный характер.
9: Волки, сырое мясо.
10: Держите. Что ж вы, а что вы делаете в Арктике? Сынки нет. Все здоровые.
12: Зато рожать больше стали. То ли климат в Арктике переменился, то ли бабы взбесили. Рожаю.
9: О, Федор Максимович. Хорошо-то вас созвело.
13: Красивая у вас профессия. Ольга Васильевна.
11: За ваше здоровье, Степан Емельянович.
9: Да ну вас и Бог. Благодарствую.
11: Здрасте.
4: А, здрасте.
11: Пола Ивановича нет?
4: Нет.
11: А Елена Николаевна?
4: Я тоже нет.
11: А вас это удивляет? А?
4: Андрей Николаевич, пожалуйста, присаживайтесь. Вася, садись. Ксюша, ухаживай. Ксюша, а вам? Лимончик, пожалуйста.
9: Противоцинготная. Андрей Митрофанович, я так полагаю, что самое противоцинготное спирт.
4: Ага. Садитесь.
11: Согласен.
9: Вася.
11: Давай. Гляди, гляди, гляди.
9: О,
4: это персонально.
9: Все грустный. Король воздуха.
11: Оставьте меня в покое, пожалуйста.
12: Угнетен он, Степан Емельянович. Приказ его угнетает. Прошу внимания. Замечено мной, что при исполнении служебных обязанностей радист Кучумов ЕП позволяет себе беседовать по радио на всевозможные не идущие к делу темы. Объявляю ЕП Кучумову выговор. И строго предупреждаю, что повторное нарушение дисциплины повлечет за собой более суровое наказание.
11: Не пинс.
9: Это приказ, ей богу, ты человек! Кто тебе приказать может? Король воздуха! Давай, какую необыкновенную власть имеешь над всеми? Можешь такое на весь мир сказать, можешь вообще всех без голоса оставить. Вот он твой. Ну, приказ. Чего? Ха-ха-ха.

0: Елена Николаевна, приветствуем вас.
1: Доброе утро.
0: А где?
1: Замерзла, устала, проголодалась.
2: Елена Николаевна, чайку горяченького, да?
1: Да, спасибо, Ксюша.
3: Чаем душу не согреешь, Елена Николаевна.
1: Ну, это у вас, Степан Емельянович, душа промерзла. Ее иначе как спирт не прогреешь. А я и чайком могу, только пойду переоденусь.
0: Нам.
2: Работает она, бедняжка, много.
4: Партийная, надо.
5: Диксон. Узнаю старые пластинки.
6: Да. Культурный центр Диксон.
3: Бывали на Диксоне, встроены. Верно?
4: Ай-яй-яй-яй-яй. Уничтожили Арктику. Совсем уничтожили Арктику. Арктика, боже ты мой. Бывала Арктика, но охотники, старатели, купцы, ученые. А теперь что же? Водолазы, механики, трактористы, радисты.
6: Большевики.
4: Что? А, ничего. Я ведь не об этом.
6: А ты кто такой? Чего ты встреваешь? Ты откуда взялся?
4: А я ничего. Такой же, как ты. Бродяга.
6: Такой? Да ты... Ты вот что. Ты нам... В родство не лезь, слышь ты!

0: Хорошо.
1: Где наш? А? Ольга Васильевна.

0: Ольга Васильевна, а я сегодня открытие сделала.
1: Какой же, Леночка?
0: Я вдруг открыла, что наш остров очень-очень красивый. Я вдруг представила, что здесь будут гореть огни, много огней. И готовый порт. Честное слово, красивый будет порт.
2: А начальник?
3: Казаков!
4: Вы еще дома? И не одеты!
3: Что случилось?
4: Я не понимаю вас, друзья мои! Да вы же... Ой. Вы же солнце прозеваете!
3: Вася,
4: да сегодня солнечный диск впервые на несколько недолгих минут посетит нас. А я знаю чудесный холм, с которого...
3: Казаков!
5: Одеваться!
6: Обрадовались!
3: Я готова.
7: Медвежонок вы мой милый.
3: Казаков.
4: А, понял, волчонок. Друзья мои, солнце, товарищ, точно оно ждать не будет.
3: А начальники, небось, говорили?
6: У кого что болит.
3: А вы знаете, как я на него? Как на добавочную трудность, не более. Когда-нибудь, когда порт уже будет построен, я скажу себе, может быть, кому-нибудь еще. У нас был тяжелый грунт, тяжелое море, тяжелый начальник, но мы все-таки построили порт.
7: Вы мужественный парень, Леночка. Я вот при свидетелях говорю, если когда-нибудь, ну, понятно, невзначай.
4: Сделаю вам предложение, вы мне, пожалуйста, откажите. Я не подходящий для вас муж.
3: Ну, разумеется, я откажу вам.
6: Ура! Ну, вот и вечной ночи конец.
8: Ну, пошли!
4: Вот дамы!
8: Ольга Васильевна, плюньте на туалет! Кому его показывать? Маржан?
9: Вася, Вася, мы не опоздаем, а? Я готова.
8: Ольга Васильевна, вы ослепительный сон.
9: Сколько месяцев не видели солнца, я как увижу краешек, умру.

0: поводу чего сбор?
1: Иван Иванович, сегодня солнце появится.
0: Да?
1: А пойдемте с нами солнце встречать.
2: Вы что, не видите, что начальнику неудобно идти с нами? Это нарушает регламент и субординацию. Евгений Петрович, идемте с нами солнце встречать.
3: Оставьте меня в покое, пожалуйста.
2: Но это невежливое по отношению ко мне и по отношению к солнцу.
4: Ну, пошли.
2: Пошли.
4: Ольга Васильевна, вашу руку.
5: Ра-да-да-да.
0: Елена Николаевна.
2: Да.
0: Я хотел спросить вас, чем вызвано ваше особое нерасположение ко мне.
2: Разве? Ну, хорошо. Я не люблю вас.
0: Чьей любви даже вашей не ищу.
2: Я не люблю людей вашего сорта. Я считаю, что они не имеют права жить на земле, они как суховей. Вы бы нам сегодня солнце затмили, радость нашу высушили. А у нас так мало радости на этой зимовке.
0: Возможно, вы правы, возможно, но зачем дерзить? Я же вдвое старше вас.
2: Извините, я буду сдерживаться.
0: Благодарю вас.

0: Что там? Ой, спасенка. Что это у тебя?
1: Лиса! Красавец, сам поймал. Тебе.
0: Не надо, зачем мне лиса?
1: Не обижай, начальник.
0: Не надо, не зачем? Ну, что я с ней делать буду?
1: Жене отвезешь?
0: У меня нет жены.
1: Дочки?
0: Дочки нет. Ну, смотри, какая пушистая.
1: Красавец, сам поймал. А где люди-то все?
0: Пошли солнце встречать.
1: А вы что же?
0: Я не пошел.

Dobbiamo andare a fare un'altra cosa.

0: Не входи, Сём. Садись, будем чай пить.
1: Ты начальник добрый, хороший человек, я понимаю. Я тебе еще лису поймаю.
0: Надо, я не люблю лисиц. Помнишь, у меня канарейка была?
1: Помню.
0: Сдохла. Все скучала, скучала и сдохла. Вот тебе.
1: Благодарствуйте. Хорошо тут у вас. Тепло, уютно, по-людски.
0: Да. Соскучился, да? А. Ну что, хорошо без Карпухина?
1: Хорошо. Только разговаривать не с кем. Раньше, бывало, как-то ругались. Я теперь с собаками разговариваю.
0: Ну, что, понимают?
1: Собака, она все понимает. Сказать не может.
0: Ты откуда родом?
1: Мы шадринские.
0: А я, брат, севастополец. Всю жизнь на морях порты строил. Ты, наверное, и порта хорошего не видел.
1: Мы шадринские.
0: Замечательная эта вещь, порт. Особенно, если своими руками построил. Для моряка порт это как родина, как очаг домашний.
1: Я тебя, начальник, спросить хотел.
0: Да.
1: Тут на 10 человек мимо меня проезжал. Ночевал. Да, так вот, сказывал, будто ученые наши удобрение такое удумали, что, мол, теперь и в тундре хлеб можно сеять. А?
0: Не знаю, не слыхал.
1: Хорошо бы. Земли-то тут, боже ты мой. Поднять бы ее, вспахать да засеять. Только, думаю, врал человек. Земля-то тут вся насквозь мерзлая. А земли много.
0: Да, мерзлая земля. Своя обычная. И люди чужие мне, люди непонятные.
1: Да что люди? Люди обыкновенные, как везде, добрые. Тут раз меня шоколадом почивали.
0: Я популярности не ищу, мне нужно, чтобы люди работали. Работали, слушали меня. Что, может, я не прав?
1: Начальник, ты не взыщи, я тебе не советчик. Не советчик я.
0: Мы обязаны построить этот порт. Обязаны. Как думаешь, построим?
1: Я, может, не то скажу, чего. Начальник, ты не взыщи. Человека его приласкать надо. Да, человек, он ласку любит. Ты его приласкай, он для тебя что хочешь, гору своротит.
0: Да. Ты думаешь?
1: Вот ты меня ободрил, от Карпухина ослабонил. Я же тебя... Я для тебя что хочешь, куда хочешь за тобой. Низкий тебе поклон за это. Что это?
0: Солнце салютует.
1: Солнце? А я и не увидел.
2: С большой земли поздравляю вас с появлением солнца. Большая земля помнит, любит и гордится вами, строителями и творцами советской Арктики. И желает вам новых побед, здоровья и счастья.

0: Елена Николаевна! Елена Николаевна, Лена!
1: Что случилось?
0: Майну! Ребенок заносит.
1: Майн?
0: Я не хотел вас будить, знаю, что вы всю ночь делали проверку, но... Степан объявил выходной день, пургу, мол, не работают, понимаете?
1: Сейчас, я подожду. Как не работают? Мы ведь работали же. Всю зиму работали, как дьявол, даже вспомнить страшно. А что теперь? Занесет Майна, она замерзнет, опять все сначала динамитом
0: да
1: она...
0: Что вы меня-то агитируете?
1: Но вы объяснили людям, завтра ряж в воду спускать.
0: Степан говорит, человек дороже ряжа. Да нет, я бы вывел людей, вывел, ведь хорошие у нас люди, честное слово. Но появился начальник, обвелся к стальным взглядом и проскрипел. Бабы, знаете, когда он так скрипит, его задушить хочется. Не так с нашим народом надо, не так.
1: А как, вы знаете, как словом ставь ведро спирта, начальник без этого теперь не обойтись?
0: А может, нашему народу и поклониться нужно? Лена, я знаю, что нам с вами надо делать. Взять пешни в руки и идти на майну.
1: Хорошо.
0: Одевайтесь, я уже всех коммунистов поднял. Прекрасный месяц июнь. Цветут магнолии. О, здрасте, Евгений Петрович, у меня радиограммы нету.
2: Ну вы же знаете, Павел Иванович, что рация уже 3 дня не работает. Вы что, издеваетесь,
0: да,
2: что ли,
0: я думал, что вы починили.
2: Ну я не Маркунин, не Александр Попов, как
0: сказать. Ну не обижайтесь, ради бога, просто завтра, 22 июля, день моего рождения, 33 стукнет. И хотелось бы, черт подери, получить телеграмму.
2: Все думают, что я нарочно сломал
0: рацию. Да никто так не думает, просто завтра, день моего рождения.
3: Ну, спектакль. Ну, чисто спектакль. За это же деньги надо платить.
4: Что случилось?
3: Начальник-то. Начальник. Уж кажется, всяких я на своем веку начальников перевидел. А такой комедии...
4: Да в чем дело?
3: А вы и не знаете. Да вы торопитесь, граждане. Ну, такой спектакль. Ну, чисто цирк. Извольте представить. Бурга, метель, стихия лютая. А начальник-то начальник, образованный человек, власть, бог, взяв першень в свои белые рученьки, это летит, это долбит, отшпаривает, долбит, отшпаривает, а каков номер?
5: Не он один.
3: Ну зачем один? Еще один артист выискался. Харитонов Федор. А в местях майни пешками балуется. Ну чистый цирк.
1: Идемте, Казаков.
5: Да.
6: Я тоже 7 минут приду. Вот погреюсь маленько и пойду спектакль досматривать. Ну-с, господин самоубийца, что, раздумал вешаться-то?
5: Оставьте меня в покое, пожалуйста.
6: Да, жидковат-то, брат. Оно, конечно, жить всякому насекомому хочется.
5: Вы зачем живете?
6: А так привык. Смешно на свете, я и живу. Вот сейчас Степан Федоров-то задаст, зачем начальника поддерживал. Это Вася пойдет.
5: Вам что?
6: Ну как что, интересно. Ужасно я люблю глядеть, как люди промеж себя цапаются. Да, не та нынче Арктика, люди не те. Раньше действительно стрелялись, вешались. И вот на Шелакском мосу зимовали некогда трое. Один оказался сифилитиком, как тут быть, зараза. Ну и случилось несчастное происшествие на охоте, и виноватых нету. А теперь что же? Электрификация, радиофикация. Где уж тут? И повеситься неудобно.
1: Что вы сидите тут? Какие люди бесчувственные!

0: Ой, что же происходит, да? Даже смотреть страшно. Как же это может так поступать? Это нарочно, чтобы всех нас унизить.
1: Я хоть чайку ему приготовлю, ведь он совсем застыл сердечно.
0: Господи, ну каждый день у нас какое-нибудь происшествие, с ума можно сойти. Я хирург, у меня рука твердая, мужская, а у меня нервы не выдерживают. Ну ладно. Ладно, я женщина, я баба, но я ему покажу, как людей оскорблять. Кучумов, у вас есть брезентовый плащ?
2: Что?
0: Ну, плащ брезентовый у вас есть?
2: Есть.
0: Ну, одевайтесь, бейте покор, берите лом, идемте, Кучумов. Я ему подскажу, как людей оскорблять. Идемте, Кучумов, я ему покажу, как людей оскорблять.
3: Я тоже 7 минут приду. Вот погреюсь маленько и пойду спектакль досматривать.

0: Не ожидал от вас.
1: А что вы от нас не ожидали? Вы что думаете, что вы только один порт строите? У вас у одного душа болит. А у нас только руки, а души нет. Спасибо.
0: Через час опять начнет заносить майны.
1: Через полчаса моя бригада снова выйдет на работу.
0: Вы будете разговаривать с людьми?
1: О чем мне с ними говорить? Они меня знают. Вы бы с ними поговорили.
0: Все, что я им хотел сказать, я сказал. И от них, от себя, я требую только одного — исполнения долга.
1: Еще все время требовать да требовать. Иногда и попросить надо.
0: Меня никто не просит, меня требуют. 40 метров причал, в срок. Иначе снимут голову. Решил отстранить грохот от обязанности бригадира. Перевести в плотники.

0: vocês. Da hora, hein, Beto? Querido.
1: Essa pastora negro
0: estrela. Eu chamo muito o Capixeringa. Что, Максимыч, выслуживаешься с людей? Господа Бога хочешь быть?
2: Давай, давай, веселей, садись, ребят. Садись, родники. Ну чего там, умолёк-то, Ксюша?
3: Ничего, мы языком запишем.
4: Счастливый выкус, ребята.
2: Любишь ее?
4: А кто ж ее проклятый не любит?
2: Тебе налить, Федор Максимович? Ну да, тебе же начальство нальет.
4: Ну, Емельянович, ну что ты, ну каждый раз.
2: Еще пускай слышит, начальник. Он бы пришел, сказал бы, я повел народ на майну. Меня ж люди любят, меня слушают. Верно говорю, ребята?
3: Шипан Емельянович, в огонь и прорубь.
2: Начальник. Начальник не тот, у кого якоря на рукавах. Кого народ любит. Я вольный человек. Нет надо мной власти. Не партийный, не церковный никакой.
4: Орел.
5: Тебя, Степан, сегодня начальник из бригадиров уволил.
2: Немыслимые слова, говоришь, Федор Максимович.
5: И в плотники перевел.

Nie,

0: Саша, что случилось? Давай, Саша. Тут в учёму в майну провалился. Саша, давай, сели.
1: Давай скорее, тихонько,
0: тише, тише, тише.
2: Давай, давай, потихоньку, но буду слежать.
3: Будешь.
0: Ой.

0: Зачем вы все это сделали?
1: Что я сделал?
0: Весь этот балаган. Через полчаса Майну снова занесет льдом.
1: Значит, через полчаса я снова пойду.
0: Один.
1: Если понадобится, один.

0: А я думала, вы сильнее. И не я одна, все верили. Вы сила. Вас не любили, даже ненавидели. Но боялись и работали. А теперь? Кто вы теперь? Какой отвратительный спектакль вы устроили. Баба.
1: Если бы я мог, я бы один без вас всех построил бы этот порт. Каждый гвоздь вбил, каждое бревно обтесал и 40 метров причала к навигации. Поймите, здесь не только торговые суда проходить будут. Поймите это!

0: Мы виниться пришли.
1: Ай, постой! Ай, да, Джека! Ай, да, Джека! Ай, да, Джека!

Ну-ка убирайтесь отсюда, грохот здесь не балаган. Убирайтесь отсюда!

0: Ну что, грозный судья, отыскал статью, по какой меня судить собираюсь?
1: Я тебе, судья Степан, для тебя нынче все судьи.
0: Все? Все? И эта собака, начальник тоже?
1: Иди спать, Степан. Завтра поговорим.
0: Ты помнишь Лена Гольфельс Лимитед, Федор? Лена Гольфельс, помнишь?
1: Помню.
0: И Большой Невер помнишь?
1: К чему это сейчас, Степан?
0: Это к чему. Это сейчас совершенно ни к чему.
1: Я все помню. Елена Гольфиц, Лимитед, Ионадор и Аллах Юнь.
0: И что? А я думал, забыл. Я не верю тебе, что ты точно помнишь. Ты помнил нелегально.

0: Лена Гольфиц Лимитед. За что нас тогда выгнали из прииска? Кажется, за драку. Ну да, конечно. Ты избил тогда надзирателя Шапку. Что нам оставалось делать, как не податься в копачи? Лихие набеги мы с тобой совершали на шахты. Брали золото где только хотели, пока какая-то собака не выдала нас. До сих пор голову ломаю, кто бы это мог быть. И нас поймали, как крыс в золотом алтаре. Надзиратель был прав, он понимал, что с нами шутки плохи. Он и заложил выход из нашей норы, и мы 5 раз в суток сидели там без воздуха, без воды, пока ты не нашел щель и не выволок меня на гора к людям. 1.5 месяца ты нес меня через тайгу раненого. Ты меня тогда не бросил. Ты бы и мертвого меня тогда не бросил.
1: Но я не считаться с тобой пришел.
0: Нет, ты считаться пришел. Так давай считаться. Я бы тебе мог спросить. А Чукотку ты помнишь, Степан, когда на Чукотке у нас вышла драка с японцами из-за дележки золота? Он так и крепко пришил тебя вот этим ножом. Я нес тебя на себе через тайгу. К реке, к людям, пока сам не свалился. Я тоже тебя тогда не бросил. Я золото бросил. Целый мешок золота мы добывали его 2 года. Потому что ты мне был тогда дороже золота. Алисию Поляну ты помнишь, Степан?
1: А это здесь при чем?
0: А ты подумай. А ты послушай и подумай. Это было в Якутии, на прииске, о котором мы только с тобой вдвоем знали. Ты зашел тогда в землянку и сказал, хватит, Федор, мы ковыряли землю, давай будем ковырять людей. Сопливые кадеты, там полупьяные соулы, всякая швали, та мнят себя победителями, завоевателями. Соберем, сказал ты мне, шайку, человек 30 верных людей, захватим какой-нибудь поселок и будем качать пушнину и золото у якутов, так? Я знал. Ты тогда хитрил со мной. Ты большую игру со мной тогда затеял. Хотел продать меня Пепеляеву, белобандиту. Но я тебе сказал, я тоже уйду с прииска, только в другую сторону. Выбирай, сказал я тебе, Степан, или со мной красным, или без меня Пепеляеву гаду. И ты тогда долго думал. Ты день и ночь думал.
2: Да ладно, Федор, я пошел тогда с тобой.
0: Эта дорожка привела нас к красным в Лисью Поляну. Два месяца Попеляевцы осаждали нас, и мы держались. Наши товарищи падали мертвыми, и мы, закоченевших трупов, строили бойницы. Помнишь, я тебе тогда сказал, Степан? Если меня убьют, возьми мой труп для своего окопа. Мы умирали от жажды, а впереди лежало поле чистого снега, и мы ползали с тобой за снегом, а пули посвистывали над нами. Мы с тобой видели смерть, Степан.
1: Так что же из этого?
0: Это была наша молодость. Завтра ты предстанешь перед судом, что людям скажешь о своей жизни, бродяга. А про Лисью Поляну можешь смело сказать. Только и было у нас с тобой славы, что вот это вот Лисья Поляна.
1: Значит, нет больше дружбы на свете, Леонард.
0: Дружба есть, Степан.

0: Дороги у нас с тобой общей больше нету. 30 лет бродяжничали, везде там мы с тобой побывали, только нигде не прилепились.
1: Если меня засудят завтра, я застрелю его, как собаку. Так и знай. Можете себе потом.

0: У меня сейчас Степан был. Неладно у нас как-то все получается.
1: Жалко вам его?
0: Дружбы жалко.
1: Сколько? 30 лет?
0: Да, 30 лет. Осудим мы его завтра.
1: А мне его жалко. Когда силой был, не жалел, а теперь жалко.
0: У нас не заведено друг друга жалеть. Выручать, да, а там жалеть, сочувствовать, уговаривать, это нельзя.
1: Пропадет он.
0: Пропадет. Ах, Елена Николаевна, не по-людски у нас все как-то получается. Вот как бы знать, что осудим мы Степана, и все переменится.
1: Начальник не переменится.
0: Это точно. Давеча, когда пришли к нему каяться, думал, что прорвет, не выдержит камень на душе. А нет. Ведь нам что от него нужно? Слово ласковое, больше ничего.
1: Большое это искусство сказать ласковое слово человеку. Я вот тоже не умею ласковые слова говорить. Вон еще один полумешник идет.
2: Извините, не спится.
1: Закройте шторы казаков. Пусть будет ночь.
2: Извольте.
0: Я хочу к начальнику пойти. О Степане поговорить. Ну и вообще.
1: Попробуйте. Попробуйте в самом деле, авось.
0: Я попробую. Можно же с ним это по душам поговорить. Можно?
3: Сюда идти. Почему не спите, товарищ Харитонов?
0: Так вот и вам тоже не спится, товарищ начальник.
3: Надо спать, надо силы беречь. Завтра у нас тяжелый день. Ряж будем спускать в воду. Спокойной ночи.

0: Он там когда-нибудь будет в порт. Будет.
1: Будет. Вот, а вы философ, Леночка.
0: Я не философ, я инженер-гидролог. Я хочу порт строить. Оказывается, без психологии, философии, порт-министра, и черт знает что.
2: А так ведь порт строят люди, а человек несовершенный.
0: Почему? Почему несовершенный?
2: Ну, знаете, разное воспитание, разный характер. У одного он хороший, а у другого дурной.
0: Дурной характер. Не понимаем. По-моему, это просто нечистоплотность души.
2: Это из Шопенгауэра?
0: Не знаю. Может быть, это я сама придумала. Я сейчас очень много думаю, Казаков. Что главное в жизни? Карьера? Ерунда. Честолюбие, не знаю, не испытала. Дружба? Но вот дружили два человека, 30 лет дружили и разошлись. Из-за чего? Из-за порта.
2: Ну, значит, главное в жизни порт?
0: Да. Правильно. Для меня порт. Для другого не знаю. Дом, верфь, завод, дети, сад. Разве не для этого живет человек? Не для творчества? А бессмертие в чем оно? Разве не в том, что человек сделал и оставил на земле?

0: Ну, любовь.
1: Любовь? А кого любить?
0: Ну, меня, например.
1: За что?
0: Ну, знаете, разве об этом спрашивают? Это Лена чувствует.
1: Неправда. Нельзя любить ни за что. Я, по крайней мере, не умею. И не смогла бы полюбить слабого и жалкого человека. Я могу его только пожалеть.
0: Нет, жалости, пожалуйста, не надо.
1: Тот, кого я полюблю, должен быть лучше меня, сильнее меня.
0: Словом, вам нужен идеал. А таких среди смертных не бывает, Леночка.
1: Неправда. Должны быть.
0: Ну, а меня вы так... совсем?
1: Да. Не люблю. И зачем вам моя любовь? Вас же все любят.
0: А это плохо?
1: Не знаю. Вы хороший парень, Казаков. И характер у вас хороший. Вы хороши для всех.
0: И значит, не хорош для вас.
1: Я не люблю обтекаемые формы.
0: А я люблю вас, Лена. Так люблю. Да нет, нет, вы не бойтесь, я сейчас уйду. Буду бродить по острову и думать над вашими словами.

0: Не надо.
1: Что не надо?
0: Не надо застегиваться. Не надо лезть опять в свою бронированную скорлупу. Не спится?
1: Да не спится.
0: Устали?
1: Что?
0: Значит, и вам бывает тяжко?
1: Бывает. Глаза устали. Ну что, ненавидят меня?
0: Да, не любят. А вы разве нас любите?
1: Будут они судить грохот, и вот его они любят.
0: Вы так думаете?
1: Не понимаю я.
0: Ну что вам, порт? Вам сказали строить, вот вы и строите. А сказали ломать, вы бы ломали?
1: Да ломал бы, если бы знал зачем. А вот вы строите, не знаете зачем.
0: Так-таки не знаю.
1: Нет, не знаете. Что для вас Арктика? Это романтика, авантюра, ну, научный подвиг, допускаю. А мне нужно, чтобы порт был построен вовремя.
0: Странный человек. Непонятно. Скажите, ну а как же там, на большой земле, как же вы там-то жили и работали с людьми?
1: Там другие люди были.
0: А мы здесь что же, люди второго сорта?
1: Почему второго сорта? Ну, я бы предпочел работать со своими людьми. Ну, ничего, ничего, скоро приедут. Я вызвал кое-кого.
0: А что же эти ваши первосортные люди? Они любили вас?
1: Не знаю, я не спрашивал.
0: Что ж так?
1: У нас времени не было, мы работали.
0: Ну, вы их помните, вспоминаете?
1: Помню.
0: Ну, и кто из них вам особенно дорог?
1: Не надо меня допрашивать.
0: Нет, вы скажите, не надо, скажите. Не надо.
1: Многих вспоминаю, многих. Например, был у меня такой Старченко Игнат Андреевич, монтажник.
0: Хороший человек?
1: Отличный работник.
0: Пожилой?
1: Нет. Хотя да, за 50 ему было.
0: Семейный?
1: Сыновья у него были.
0: А сыновья у него что же, плавали или учились?
1: По-моему, один был военный моряк.
0: А ваш Старченко жил одиноко, со старухой, с сыновьями?
1: Не знаю, этого я не знаю.
0: Нет. Вас и на большой земле не любили.
1: Да, возможно, не любили. Но работали. Очень хорошо работали. Они меня понимали, я их понимал.
0: Бог вас знает. Может быть, и я не поняла вас.

0: романтическая Арктика, да? Вот это вот колоритные люди. Выдумали вы все это. Мне нужны работящие, деловые люди. И Арктика, пусть обыкновенная, но удобная для работы, для жилья. Удобная. Ничего, мы возьмем эту Арктику в руки и круглый год будем летать без вашей специфики. Я же вижу этот порт.
1: В мечтах?
0: Чего в мечтах? На чертежах.
1: И что же это красиво?
0: Это очень красиво. Причалы, целая линия причалов. У каждого причала корабли стоят, на рейде корабли. Ледоколы, лесовозы, фрегаты, флаги. Смолой пахнет, запахом человеческого труда. Норвежцы в мехах, англичане с трубками, американцы, голландцы. Ну и наших, конечно, очень много. Вот, а на берегу город.
1: Знаете что? А давайте разбудим сейчас всех рабочих, строителей. Вы принесете чертежи и расскажете о порте, да только так, как вы мне сейчас рассказывали.
0: Чепуха все это.
1: Нет. Хорошо. Давайте не сегодня, давайте завтра, и вы расскажете.
0: Они же будут смеяться.
1: Нет, никто не будет смеяться.
0: Будут смеяться.
1: Нет. Ну а если и будут, засмейтесь вы. Смеяться-то вы умеете?
0: Нет, не умею.
1: Неправда, должны уметь. Ну, усмейтесь. Усмейтесь.
0: Перестаньте, ну что?
1: Ну, улыбнитесь. Широко, во весь надо, свой рот. Ну, я прошу не вас, надо, ну, смейтесь. Чудовище. Камень. Грунт 13-го класса.

0: Я хотел одеться на Марию Степановну.
1: Слышь, Федор, я им про Марию Ивановну рассказать еще хочу.
2: Давай.
1: Сладкая была баба Мария Степановна, но бестолковая. Не скажу про ее дурного, отрабатывала на это золото счастье. Честно. Мы ей на глаза показаться боялись, шуткали. Цельный медный самовар ей за любовь чистили. Хороший самовар был, подошелский.
2: Степан, ну брось ты шутки шутить. Ты перед судом стоишь. Перед судом товарищей. Тебя тут по совести будут судить. Вот и ответ держи по совести. А не хочешь виниться, так так и скажи людям.
1: Да я ж цельный час уж каюсь, что залил тот день не 100 граммов чистого, как полагается, а 400. Где взял тот спирт, сказать не могу. Не мой секрет, дела сердечные.
3: Ну как вам не стыдно? Ну что вы говорите, Степан Емельянович?
4: Федор, ты дамочку суди. Она всему первопричина.
5: Балаган, опять балаган.
6: Не ожидал я от тебя, Степан. Ты ведь что сделал? Ты топор начальника поднял и не каешься.
7: Вот в этом каюсь.
6: Вот грешен. То-то.
7: Грешен в том, что замахнулся. Ежели замахнется человек, надо бить. А я замахнулся и не ударил. В чем признаюсь я всенародно виновен?
5: Да он просто издевается над нами.
2: А я тебя не за топор сужу. Я тебя за причалы буду судить. Ты нам стройку срывал.
7: И нет, бросьте. Это пускай народ скажет при мне, когда я начальником был. Народ доволен был, верно говорю, ребята?
8: О чем говоришь?
7: Да как моя воля, не то что 40 метров. Я половину причалов отгрохал. Верно говорю, ребята?
2: Поддержку ищешь, Степан. Упьет чужик, поддержку ищет. Стену честных людей спроси, вот сидят перед тобой, ты у мастеров спроси.
7: Что ж ты на меня-то как на мертвого валишь? Ты поаккуратней. Я еще пока живой!
4: Пристрастием судишь, Федор, так не годится.
9: Отвод суду! Пусть чай другого судью назначат, по справедливости надо!
2: Я тебе как другу скажу!
7: Ты дружбы-то не касайся. Вот она, твоя дружба. Всем видна.
2: Нет, я тебе как другу скажу! Может, я сейчас... Самого себя здесь сужу. Я тебе как другу говорю в последний раз, Степан, одумайся. 53 года ты прожил на земле. Как дальше-то жить будешь?
7: Ты душу-то из меня не мотай. Ты взялся судить, так суди. Только люди не позволят себе надо мной расправу чинить. Люди мое добро помнят. И начальство пускай пасти решатся. Я еще не покойник, живу.
2: А ты за людей не отвечай. Люди сами скажут.
9: А ты нам рот не затыкай, не затыкай.
5: Прекратите этот балаган, Федор Максимович.
7: Товарищи, други, мастера, что ж вы-то молчите, обижают меня?
10: Мы свое слово скажем.
7: Вот народ я уважаю. Вот народ меня пускай и судит. Народа я худого не сделал. Это начальство пускай, а народа я худого не сделал.
2: Ты за народ не говори. Люди сами скажут. Ну так что? Будем судить, граждане.
4: Перекур надо, другой
11: да
4: час.
11: Ну, да, правильно,
2: потом покурите. Потом.
7: Бочком-то я не запасся.
12: Степан Ильич.
1: Благодарствую, ребят, благодарствую. Я вот Иван Сиренович. Иван Сиренович, тебя табачок позлее будет.
10: Да, злой у меня табак, это все знают.
1: Чего только его кладешь?
10: Злость свою и кладу.
1: Судимо угощаешь, Иван Сиренович.
10: Кури, кури.

0: Желаешь ли ты, Степан Емельянов, грохот еще сказать людям?
1: Я все сказал.
0: Так. Ну что ж, пущай теперь люди говорят. Говори ты, Иван Сергеевич, ты у нас старшой.
2: Нелегко первому камень кидать, но я тебя кину, Степан Емельянович, ты извиняй.
1: Где?
2: Ударю.
3: Ну, только гляди, не промахнись. Любили меня люди, сами сказывали.
2: А за что нам тебя любить? Мы плотники, мы работу любим.
4: Говори, Иван Кириллович, говори.
2: На край земли мы пришли, вот куда. Оглянешься кругом, мать честная, дальше-то нет ничего, лед. А для чего, спрашивается, пришли порт ставить, пришли. Мы плотники, тем и живем, он по всей русской земле, наши срубы стоят, все на нас держится, а ты... Ты, Емельяныч, что ж? Ты, брат, что? А? Кто ты? Осуждаю я тебя, ты уж не взыщи. Как срывщика стройки, признаю тебя виновным по всей строгости. За табачок мы вместе курили и спиртишком баловались. А вредный ты. Неспокойный ты для строительства человек. Ты уж извиняй старика.
0: Так. Ну, говори ты, Никодим.
5: Признаю Степана Грохота виноватым.
6: Считаю виноватым.
2: Осуждаю.
3: Братцы, вы что, начальство ныне так возлюбили, что на своих идете?
7: Нет, Степан. Что греха таить? Мы начальника не любим. Ты, Иван Иванович, не взыщи. Правду сказать надо. Любовь промеж нас нет и не было. Мы, Степан, государство уважаем. Вот так. И тот человек, который государственную линию ведет, вот того человека мы уважаем. В этом можешь не сомневаться, Степан. А любови? Любови нет. Что сделаешь?
8: Вы знаете, мне симпатичен этот человек. Но факт остается фактом, виновен.
0: Ольга Васильевна.
4: Осуждаю.
0: Так. Ну, теперь говори ты, Завоська Кругляк.
2: Да я что, я как люди.
0: Да нет, нет, ты говори. Говори.
2: Я как люди. Миру виднее. Мир, он умнее меня, дурака.
0: Так, теперь ты, Шелка.
9: Я? Мы?
8: Ну, нам теперь говорить не приходится.
5: Я больше всех. Я
4: спиртомобил. Верно, Грохот. Зря столько спирта стравил людям.
0: Да, говори, Андрей Митрофанович.
10: Ну, что сказать надо. Трудная была та зима, что мы прожили. Не дай бог. Ну, а кто виноват? Ну, кто? Зима, ночь, пурга, метель. Эвапорация. Не так страшна метель в Арктике, как склока. А вот это ты, Степан. Ты склоку затеял. Принцип свой поставил выше дела. Ну, еще и на начальника топор поднял. И вот поэтому осуждаю я тебя, Степан Емельянович. По советской своей совести осуждаю. В политотдел сообщить надо.
11: Печатали человека.
0: Так. Ну, кто еще сказать хочет?
10: Все сказали, все.
0: В остатний раз спрашиваю тебя, Степан Емельянов, Грохот. Желаешь ли ты повиниться и просить у народа снисхождения? Лисий Поляну вспомни, Степан.
1: Я все сказал.
0: Ну, я не знаю, что народ скажет. Не знаю, что начальник решит. А по моей совести нет для тебя другого приговора, Степан, как судить тебя по закону зимовки.
1: А что это за закон?
0: А это старый закон, это... который человек не умеет жить с людьми по-людски, такой человек подлежит выселению из зимовки, куда хочет, тундра большая. Не умел жить с людьми, живи со зверьем полярным.
7: Это правильный закон.
12: Это смертный приговор.
0: А мы тут не шутки шутим.
8: Что ж такое, братцы? Сегодня, значит, Степана судим. Завтра еще кого? Меня. А куда деваться-то? И так на краю света стоим.
0: Ну так как, граждане? Подтверждаем этот приговор. На том приговоре все согласны?
10: Ай, нет, братцы. Я такого закона не знаю. Есть один закон, и он советский. Пусть его на большую землю везут. И там судят?
8: Нет. Пусть начальник решает.
0: Ну так как, граждане, пусть начальник решает.

0: Ну что ж, крохоты мы осудили, тут и спора нет. Все на этом, суд закончен? Нет, не все. Теперь давайте судить. Но меня, что ли, давайте судить?
1: Вот это да.
0: Я инженер-коммунист Казаков Павел Иванович. Обвиняю себя в том, что не сумел сплотить коллектив. Пытался всех успокоить и утешить тогда, когда надо было больше работать. Был просто хорошим парнем, когда надо было быть железным. И еще во многом я обвиняю себя, а вы теперь судите, как хотите. Все на этом? Нет, не все. Теперь я буду обвинять вас, товарищ начальник. Перед юридическим законом? Нет, и за вами вины. И государственная комиссия, будь она приедет сюда, вас ни в чем не упрекнет, будьте покойны. Но здесь суд зимовки, и вот перед этим судом я обвиняю вас. Я обвиняю вас в том, что вы не поверили нам. А человеку надо верить. Тогда он будет человек, а не зверь. И еще я обвиняю вас в том, что вы не полюбили нас. Нас, своих товарищей. А человека надо любить. Потому что без любви нельзя творить прекрасное на земле. Я знаю, мы не понравились вам. Ну что ж, какие есть свел случаи нас здесь всех на краю земли? Разные, хорошие и плохие.
2: Товарищи.
0: Не отборные. Обыкновенные, товарищ начальник.
2: Товарищи.

Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас,

Чили. Ты с севера простерся караваном, тебе из волн морских кричат русалки, ты слышишь, засыпая, шелест дуба и песню тополей, как песню флейты. Спаленный край, твоя земля сухая вогнулась вся, чтоб к водам дотянуться и дать напиться всласть листве и птицам. Страна жасмина, меди и селитры. Земля индейца, пахнешь ты дождями, травою, одиночеством и кровью. Земля, где плачут горы, нежной дымкой подернута, то дым индейских хижин. Склонился тополь к дому землепашца, сжимает крепко пахарь ручки плуга. Он господин воды и скакуна, храпящего испуганно в ночи на звездочку, повисшую на иве. Безбрежные поля пшеницы пышной, где золотым огнем горит надежда, переливаясь в каждом колоске. Край виноградных лоз, давилин шумных, где плачут гроздья сладкими слезами, где руки, опьянев от аромата, все время пляшут в сумасшедшем танце. О, край волшебный спящих тополей, похожих на зеленые фонтаны! О, море, порождающее жемчуг с девушкой на скалистом берегу!

0: Почему так темно? Пить. Хочу пить. Альгита, я думал, ты не придешь.
1: Я никогда не обманываю. Хочешь, я дам почитать тебе хорошую книгу?
0: Альгита, смотри, сколько народу.
1: Пато, любимый, как я счастлива. Конечно, я согласна быть с тобой навсегда. Я так счастлива, Пато.
0: Альгита, где ты? Дай руку. Грин. Грин. Душно. Хочу пить. Пить.
2: О, Господи, за что ж ты даешь людям такие страдания? Сынок, выпей это. Тебе полегчает.
0: Спасибо. Где я?
2: Успокойся, сынок. Ты в больнице. Ох, и напугал же ты меня. Думала, умираешь ты.
0: Как я сюда попал? Почему я здесь? Нет, не надо. Помню. Все вспомнил. Неужели это было всего 3 месяца назад?

0: Добрый день, Дон Педро.
1: А, Пато, добрый день, здравствуй. Анита, обслужи клиента.
2: Сейчас, Дон Педро.
3: К моему столику направлялась девушка с дивными карими глазами. Я понял, что она новая официантка и мгновенно приготовился к атаке. Хелло, дарлинг. Как вы очаровательны, синьорита.
2: Что вам принести, сеньор?
3: Черный кофе с гренками.
1: Эй, Пато, это тебе не Мария. С этой девушкой у тебя ничего не получится. Сядешь в лужу.
3: Посмотрим, Дон Педро.
1: Увидишь, увидишь.
2: Пожалуйста, сеньор, ваш кофе и гренки.
3: Hello, darling. Куда мы отправимся вечерком?
2: С вами мне никуда не хочется.
3: Так я лишь хотел пригласить вас в кино.
2: Спасибо, но сегодня я не могу. Работаю до 11.
3: Завтра?
2: Завтра? А завтра какой день?
3: Четверг.
2: Тоже не могу.
3: Может, в субботу, а?
2: По субботам я кончаю в 9. Но вы чем-нибудь заняты?
3: Нет, нет, нет, что вы. Если бы я был занят, то освободился бы. Значит, в субботу. Не забудете?
2: Хорошо. Хорошо, не забуду.
3: До свидания, Дон Педро. До свидания, синьорита. Я детально разработал программу на субботу. Вечером мы пойдем в кино, а затем я уговорю ее отправиться в Цепелин. Потанцуем там часок-другой, а после... Ну ладно, что произойдет после, будет зависеть только от меня. Синьорита, здравствуйте.
2: Меня зовут Альгита.
3: А меня Патрисио Рамирес. Или просто Пато. Я думал, что вы не придете.
2: Я никогда не обманываю Пато.
3: Да? Вы любите читать?
2: Да, люблю. Я много читаю.
3: Ой, а мне нравятся только такие книги, от которых мороз продирает по коже. Я сейчас читаю как раз один захватывающий роман из серии «Окей». Называется «Кровь в Конго». Если хотите, принесу вам.
2: Нет, спасибо. Такие книги мне не очень нравятся.
3: Предпочитаете о любви?
2: И о любви, и о других вещах. Мне нравятся книги, в которых показана настоящая жизнь.
3: И какие, например?
2: Например, «Повесть о бедных влюбленных».
3: А, первый раз слышу. Вот оно что, ну да.
2: А в какой кинотеатр мы пойдем?
3: А вас, может быть, какая-нибудь картина особенно интересует?
2: Да, мне хотелось бы увидеть улицу.
3: Улицу? А где она идет?
2: В Бандера.
3: Ну что ж, идемте туда. Улица оказалась неинтересным фильмом. Ничего в нем не было такого, что меня обычно привлекало. Зато Альгита!
2: Картина мне очень понравилась. Я сидела, не шелохнувшись. И, очевидно, поэтому Пато, осмелев в темноте, правда, не без колебаний, я это заметила, решился взять мою руку.
3: Вначале она, пожалуй, удивилась, а затем, не отрывая глаз от экрана, убрала ее. И хоть я страшно злился на самого себя, разве не сидел я с официанточкой из кафе? Я больше так и не осмелился повторить свои попытки. Через полтора часа, смешавшись с публикой, мы покидали зрительный зал.
2: Хороший фильм. Вам понравилось?
3: Ничего. Лучше бы мы пошли на «Босую графиню».
2: Я не люблю голливудские фильмы.
3: Ольги, ты хотите что-нибудь выпить? Ведь еще рано.
2: Хорошо. Чашку кофе я бы выпила.
3: Вам нравится здесь, Альгита?
2: Да, Пато.
3: Мне думается, что вы чуточку скучаете.
2: А мне кажется, что вам скучно, Пато. И, наверное, это так. Не та девушка, которая вам нужна.
3: Ну что вы, почему?
2: Я не весела. То есть я весела, но только по-иному. Видите ли, Пато, радость я нахожу в другом. Не в танцах и не в развлечениях. Послушай, Пато, можно я буду говорить тебе ты?
3: Конечно. По-моему, Альгита, тебе не следовало работать в кафе.
2: Да, а где же?
3: Ты же могла бы служить в какой-нибудь конторе.
2: Пыталась устроиться.
3: Ну и что?
2: 2 недели проработала в бюро одного маклера. Ну, ушла оттуда, как только хозяин любезнейший пригласил меня прогуляться вечерком.
3: Ясное дело. А работа в кафе тебя устраивает?
2: Здесь, по крайней мере, народ достойный, рабочий. Никто меня не обидит, все уважают. Не нравится мне только одно.
3: Что именно?
2: Мне иногда пытаются давать на чай. Сеньорита, возьмите, это для вас.
3: Ну и что там плохого, Альгита?
2: Что плохого, спрашиваешь? Мне ведь платят за работу, а давать на чай нам, рабочим, значит обижать нас. Ведь это оскорбление.
3: Ну почему, Альгита?
2: Так заведено только среди буржуа. Ты ведь рабочий?
3: Да.
2: Значит, ты это должен понимать. Хочешь, я тебе дам почитать хорошую книгу?
3: Какую?
2: «Мать Горького».
3: А кто он такой, Альгита?
2: Русский писатель, пролетарский писатель, Пата. Наш писатель.
3: Ну, хорошо, принеси.
2: А теперь пойдем домой. Мне было очень хорошо с тобой, Пата.
3: И мне тоже, Альгита. Как никогда раньше.

0: Клянусь, я говорил тогда правду. После того вечера мы с Альгитой встречались чуть ли не каждый день. Помню, это случилось в среду. Я запомнил это потому, что в этот день мы договорились с Альгитой встретиться. До сих пор политика, честно говоря, меня никогда не привлекала. Еще мальчишкой, когда я учился в профессиональной школе, товарищи рассказывали мне о таких делах, но для меня это было сплошной неразберихой. Так вот, в ту среду, когда я пришел в гараж, я увидел, что он жужжит точно растревоженный улей.
1: Пора бы вставать, давно пора.
2: Что здесь происходит, Рауль?
1: Единый центр трудящихся объявил о национальной забастовке. Ты присоединяешься?
2: Да мне это ни к чему.
1: Бандерас, ты слышишь? Этот болван считает, что лучше оставаться в стороне.
3: Ничего, когда все полетит вверх тормашками, он тоже поймет.
2: А что, и правительство может пасть?
3: Кто знает, а хорошо бы. А теперь, ребят, кончай работу. Смена идет.
4: Привет, ребята!
3: Привет. Привет. Вы слышали? Единый центр трудящихся решил объявить о национальной забастовке.
1: Опоздал, все уже знаем. И, конечно, присоединяемся. Только вот Пата еще не решился.
2: Что-то пристал ко мне.
3: А между прочим, правительство угрожало уволить всех, кто примкнет к стачке.
5: Не осмелится.
1: Ребята, посмотрите на Гринго. Он лишь покуривает сигару.
6: Ну ничего, скоро он не будет таким спокойным.
3: Патрисио Рамирес, вызывай к телефону.
7: Иду, иду.
0: Алло, Патрисио Рамирес слушает?
8: Пато!
0: А, это ты, Альгита!
8: У нас здесь в кафе
0: Все
8: говорят о забастовке. А вы у себя в гараже бастуете?
0: Похоже, еще не решили, но сейчас обсуждаем это. А ты?
8: Я работать не буду.
0: Да?
8: Да, уже предупредила Дона Педро. Да и он как будто не собирается открывать кафе. Рабочие типографии и химики бастуют.
0: Значит, завтра я тебя увижу. Мы могли бы пойти в кино?
8: Пато, кино не будет, и автобусов тоже.
0: Как?
8: Я пойду на митинг на площади Артесанос. Если хочешь, можешь подвезти меня на велосипеде.
0: Ха, еще бы.
8: Ну, значит, до завтра.
0: Ага.
8: Пато, до свидания.
0: До свидания.
1: Ну что, очередная любовная история?
2: Заткнись, идиот.
1: Ну так как, будешь бастовать или нет?
2: А чем я хуже других, конечно, буду.
1: Вот это другой разговор. Молодчина, парень. Друзья! Значит, завтра все на площадь Артесанос.

0: На площади, где проходил митинг, я чуть не задохнулся от жары. Кругом толкались люди, было шумно. Кто-то выкрикивал лозунги. Мне, честно говоря, все это порядком осточертело. Зато Альгита была в радостном настроении. Она чувствовала себя как на празднике.
1: На митинге было просто замечательно. Но Пата, по-моему, чувствовал себя явно не в своей тарелке. Я взяла его за руку и спросила: тебе понравилось на митинге, Пата?
0: Мне всюду хорошо с тобой, Альгита. А по правде сказать, на митинге мне было скучно.
1: Скучно? Так-так.
0: Послушай, Альгита, а почему бы нам завтра не махнуть в Картахену? Целый день быть на море вместе, а?
1: На море?
0: В гараже у нас стоит только что отремонтированный мной старый додж.
1: Нет.
0: Тебе не нравится моя идея?
1: Очень нравится. Но зачем нам машина? Мы можем поехать, как все, поездом. В конце концов, билеты стоят столько же, сколько бензин.
0: Нет, ну это не то. Ну...
1: А потом мы все-таки не богачи. Ведь правда? Отлично, доедем и поездом.
0: Ну, как хочешь.
1: В таком случае я беру на себя покупки, а ты билеты.
0: Послушай, Альгита, все покупки и билеты я беру на себя. Разве я не джентльмен?
1: Об этом не может быть и речи, Пата. В противном случае я никуда с тобой не поеду.
0: Ладно, согласен.
1: Вот и чудесно.
0: Итак, завтра ровно в 10 на вокзале.
1: Невозможно описать кутерьму, царившую в воскресенье на вокзале. Ой, что же делать, у нас солнечная сторона.
2: Ничего, ничего, женушка, потерпи. Хорошо, что еще сидим.
1: А твоя кузина где она? Должна быть в другом вагоне.
2: Потом встретимся.
0: Альгита, тебе удобно сидеть?
1: Да. Ну, почему ты такой грустный?
0: Я все думаю, почему ты не захотела взять у меня вчера денег. Разве я не твой друг?
1: Бесполезно об этом говорить, Пат. Ты же должен помогать семье, и я не могу позволить, чтобы ты платил. Ну, не забывай, я тоже работаю, хоть зарабатываю немного, всегда могу заплатить за себя. Ясно?
0: Ясно.
1: Конечно, я отлично видела, что мужская гордость Пата очень страдает от моих слов. Я быстро нагнулась к нему и поцеловала. Пат весь расцвел. Ну, доволен?
0: Альгита, самое счастливое воскресенье в моей жизни.
1: Не жаль футбола?
0: Футбола? А что это такое?
1: А поезд все шел и шел, весело стуча колесами. Станции следовали одна за другой. Майпа, Падро Уртада, Мальока, Эсмеральда, Пуанга, Мальвилья. И, наконец, Картахена. Взяв куртку и рюкзак с продуктами, мы вышли из поезда и пошли к пляжам. Обувь мы сняли и шли босиком по сырому песку. Порой волна замирала у наших ног, и вместе с тающей пеной в песок зарывались морские рачки. Как здесь чудесно, Пато!
0: Угу.
1: О, край волшебно спящих тополей, похожих на зеленые фонтаны! О, море, порождающее жемчуг с девушкой на скалистом берегу!
0: Здорово, а чьи это?
1: Анхелы Кручаги.
0: Ты не устала, дорогая?
1: Нет, но тут мы, пожалуй, могли бы остановиться.
0: Замечательное место, море, песок и солнце.
1: Полюбуйся на Лас Крусес, Пата, а я переоденусь.
0: А я не подумаю на себя смотреть.
1: А вот и все. Ну как?
0: Ты восхитительна. Цветок большого пляжа.
1: Ты преувеличиваешь, Пата.
0: Нет, нет, ты королева Чили, мисс Вселенная. Иди ко мне.
1: Осторожно, на нас смотрят. Поплыли, Пата.

0: Ой, какой горячий песок у Бата. А который сейчас час?
1: 6.
0: Уже 6? Ах, Бат, как грустно возвращаться. Зачем это вообще надо возвращаться? Лучше бы остаться здесь навсегда. С тобой и с солнцем.
2: Хорошо бы, Алькита.
0: А тут возвращаться в город, опять в жару, к заботам.
1: Так давай останемся здесь, Алькита.
0: Нет, Пата, нам нельзя уходить от жизни.
1: Вот здесь это жизнь.
0: Только не для нас. Богачи могут отдыхать по 3 месяца. А на нашу долю остается лишь экскурсионный поезд.
1: Вот видишь, а ты еще не хотела проехаться в машине.
0: Ладно, отвернись и полюбуйся на Лас-Крусес.
1: А я переоденусь.

Слушая их разговоры, я чувствовал, как в моем сердце бушует ревность. Нет, я все выясню. Не из таких я, которым можно подсунуть кота вместо зайца. Когда они попрощались и разошлись, я вошел в кафе и сразу же направился к стойке, где стояла Альгита.

0: Одну минуту, сеньор.
1: Здравствуй, Альгита.
2: Добрый день, Пато.
1: Я купил 2 билета в театр на сегодня на вдову Апабласы.
2: Я не могу сегодня пойти в театр, Пато. Вечером я занята.
1: Почему? Отправишься с другим.
2: С каким другим, Пато? Что ты выдумываешь?
1: А с тем самым в куртке свинцового цвета, с которым ты только что разговаривала, я все видел.
2: Это один друг, почти родственник, и глупо ревновать к нему. Да и вообще кому-либо. Пато, мы же встречаемся не первый день. Ты бы мог за это время хоть немного узнать меня и убедиться, что я не способна обманывать.
1: Да, но мы вчера условились, что сегодня проведем вечер вместе. Ну вот появился этот тип. Что-то тебе сказал, а ты уже говоришь, что не пойдешь со мной. Что ж, по-твоему, я должен думать? Разве это не из-за него?
2: В известной степени из-за него. Он сообщил, что мне надо выполнить одно очень срочное дело. Но только это совершенно не то, о чем ты думаешь, Пато.
1: Тогда расскажи мне все.
2: Этого я не могу сделать, не имею права. Угу. Дело в том, что это касается не только меня.
1: Ладно, не объясняй мне ничего, я просто не верю тебе, вот и все.
2: Ах, вот как? А я-то считала, что...
1: Что считала?
2: Ну, теперь это не имеет никакого значения. Кажется, тебе следует подыскать такую девушку, которой бы ты верил.
1: Я ведь тоже могу возмутиться тем, что ты не доверяешь мне. И не представляю, какие у тебя такие страшные дела, о которых ты не можешь мне сказать.
2: Ладно, больше об этом я не хочу говорить. Прощай.
1: Прощай. Вот и все, милый Патрисио Рамирес. Выйдя из кафе, я остановился. Я не мог сдвинуться с места. Мне так хотелось вернуться назад и попросить, чтобы она забыла обо всем. Вдруг я увидел своего старого приятеля Филиппа. Он направлялся ко мне.
3: Здорово, Пато! Что ты стоишь здесь, как фонарный столб?
1: Здравствуй, Филиппа.
3: Почему у тебя такой отчаянный вид, а? Что, кто-нибудь?
1: Ничего, все в порядке.
3: Слушай, дружище, поехали в бар Нуэво Мондо. Там меня ждет моя крошка, а у ней наверняка найдется подружка.
1: Ну же очень далеко, лучше в следующий раз.
3: Поехали, я плачу за такси. Эй, такси!
4: Филипп, а твой приятель здорово нагрузился. До самой крышки.
3: Да, я вижу. Подозреваю, что он повздорил со своей красоткой.
4: Она хороша.
3: Наверное. Похоже, он уже закован в кандалы и крепко.
4: Филипп, пойдем танцевать.
3: С удовольствием, дорогая.
4: А ты не танцуешь, котик?
1: Нет, не танцую. Нет настроения.
4: Потому ты так и выпил столько.
1: Да. И буду пить всю ночь напролет. И завтра буду пить, пока не зажгутся свечи у моего гроба. Меня обманула Алькита! Впрочем, ты все равно ее не знаешь.
4: Ай-яй-яй-яй-яй. Такого мальчика. И ты не изобьешь ее, котик. Не научишь быть верной, а? А его?
1: Кого?
4: Его, любовника.
1: Что? Что ты говоришь?
3: Фу, потанцевали. Хватит. Пато, пропустим еще по стаканчику, а потом поедем. О, да ты нагрузился до самой крышки.
2: Разлад с Патрисио заставил меня помучиться. Отрицать это незачем. Мне не хватало его. Я пошла к Грину, к тому самому мужчине в серой куртке, из-за которого произошла ссора с Пато. Я все ему рассказала.
5: Я понимаю, что тебе тяжело, Альгита. И не думай, что я тебе скажу, порви с ним, Альгита. Это не тот товарищ, в котором ты нуждаешься.
2: Спасибо тебе, Грин. Ты настоящий друг.

0: Если бы ты знал, как я люблю Пату.
1: Вот и хорошо. Самое главное, Альгита, следуй велениям своего сердца. Разве столь важно, что этот парень не член партии?
0: Я понимаю, Грин.
1: Ты потом его привлечешь, и все само собой устроится. А теперь вам надо помириться.
0: Я боюсь, Грин, что этого не хочет Пат.
1: Не верю! Ему, наверное, сейчас не менее тяжело, чем тебе. Если, конечно, он любит тебя.
0: Ох, как бы мне хотелось знать, о чем сейчас думает Пату.
2: Целыми днями я думал об Альгите. Дни ложились на сердце тяжким грузом. По привычке я шел в Ларанкагуина, но на полпути спохватывался, возвращался в гараж. Я хотел забыть об Альгите, но и на работе мне напоминали о ней.
3: Эй, Пато! Что-то очень давно тебе не звонил, Альгита. Уже прошло больше 2 недель.
2: А тебе какое дело до этого?
3: Ты с ней случайно не поссорился?
2: Тебя это не касается.
3: Это верно, старик. Это тебя касается. А я просто вчера случайно зашел в кафе Дона Педро.
2: Ну и что?
3: Да ничего. Просто она меня про тебя спросила. Как, мол, живешь, здоров ли?
2: Стоп. Рауль, ты не шутишь?
3: Чудак. Конечно, нет. Я ведь давно за тобой наблюдаю. Иди в кафе, она тебя давно уже ждет.
2: Рауль, бегу.
4: Закончи за меня работу.
3: Ладно уж. Спеши, парень.
2: Здравствуйте, Дон Педро.
5: О, Пато, давно тебя у нас не было. Альгита, обслужи клиента.
0: Здравствуй, Пато.
2: Здравствуй, Альгита.
0: Почему ты такой бледный? Болел?
2: Нет. Был очень занят, устал немного.
0: Что тебе принести, Пато?
2: Мы сможем с тобой сейчас поговорить.
0: А ты не будешь обижать меня снова?
2: Нет, Альгита, мне хочется поговорить с тобой. Хочу просить тебя. Ну ладно, я после скажу.
0: Подожди меня за этим столиком. Угу. Я только попрошу Дона Педро меня заменить. Угу. Ну, вот и я.
2: Альгита, мне было горько, Ну, такие ужасные дни.
0: Да, я, по-твоему, почивала на лепестках роз?
2: Альгита, я хочу просить тебя, ну, прости меня, если можешь. Я вел себя как болван, но, даю слово, больше не будет такого.
0: Верю. И знаешь, вот если бы ты не пришел сегодня в кафе, завтра я послала бы тебе письмо, написанное еще вчера.
3: Альгита, любимая!
0: Пату, тихо. А что касается происшедшего в тот день, то я хочу объяснить тебе.
2: Не объясняй мне ничего. Я никогда не буду следить за тобой, расспрашивать тебя. Я полностью верю тебе.
0: А как по-твоему, могу я здесь расцеловать тебя, Пату? Это не вызовет скандал?
2: Думаю, что нет.

0: В эти дни я много передумала, Пат. Я тебе не доверяла. Я должна была понять, что ты никогда не предашь меня. Я не хочу больше ничего скрывать от тебя.
1: Любимая, может быть, тебе не следует говорить?
0: Нет, скажу, Пат. Только не знаю, как начать. Одним словом, там, где я была и где бываю, собираются не на какие-нибудь вечеринки, а на политические собрания. Понимаешь?
2: Партия?
0: Да. Теперь ты знаешь все.
1: Так вот оно что. Партия. Альгита. А можно мне будет прийти с тобой туда когда-нибудь?
0: Хорошо, Пата. Я поговорю об этом с товарищами. А теперь давай выпьем за то, что мы никогда не будем больше ссориться.
1: Конечно. Альгита сдержала свое слово. Однажды она мне сказала: завтра, Пато. Я понял, что завтра она меня поведет к своим друзьям. Я очень волновался. Мне казалось, что я выгляжу плохо в своем новом двуборном синем костюме. Мы встретились с Альгитой поздно вечером. Я не опоздал, Альгита?
0: Нет, в самое время.
1: А как я? Ничего, а?
0: Что ты имеешь в виду?
1: В этом костюме.
0: Ну, ты во всяком хорош, Пата. Но товарищи не придают никакого значения костюму.
1: Это понятно, но все-таки в первый раз. Мне ведь не придется выступать там, нет ведь?
0: Если у тебя есть что сказать, говори. А не хочешь, никто не заставит.
1: Видишь ли, я ведь многого еще не знаю.
0: В нашей ячейке ученых нет, Пата. Мы сами учимся. Каждый говорит то, что думает, и говорит так, как хочет. Понимаешь?
1: Да.
0: Нет надобности произносить речи или читать лекции.
1: А я не собираюсь выступать. Ну, пока что. Может, позднее.
0: Конечно, Пата. Ну, когда освоишься. Ну, пойдем.
1: Мы пришли, когда уже все собрались. И, очевидно, ждали нас. Альгита сразу же представила меня.
0: Товарищи, это Патрисио Рамирес.
3: Садись, товарищ Рамирес.
4: Вот здесь есть место.
5: Пожалуйста, товарищ.
6: Пора. Товарищи, думаю, мы могли бы начать. Как ты считаешь, товарищ Кассильо?
3: Конечно. Предлагаю избрать председателем товарища Ольгиту.
6: Правильно,
5: очень хорошо.
6: Слово предоставляется товарищу Грину.
7: Я должен был вести собрание, но в голову лезли совершенно другие мысли. Я смотрел на Альгиту и Пата и видел, что они счастливы. Разве мог я признаться даже самому себе, что уже давно люблю эту девушку? Но я женат и никогда не осмелюсь обидеть другую женщину, товарища, признанием в любви. И что кривить душой? Мне понравился этот парень. Если бы вы видели его глаза, когда, закрывая собрание, я сказал: товарищи, городской комитет партии принял решение следующей ночью выйти на выполнение задания. Разбившись на две группы, мы будем писать на стенах лозунги.
5: Правильно.
4: Наконец.
5: Правильно. Очень хорошо.
7: Группы будут разбиты так. Первое. Товарищ Альгита.
1: Можно и мне?
4: Пусть идет.
5: Правильно. Это будет для него боевым крещением.
7: Значит, товарищи Альгита, Патрисио Рамирес.
6: Молодец, Пату.
7: Кастильо и Офелия. Вторая группа. Товарищи Соня Торреальба, Мартинес, Моралес и Грин.
6: Все, товарищ Грин?
7: Да, товарищ председатель.
6: Товарищи, вопросы есть? Всем все ясно?
5: Да, еще бы.
6: Собрание закрыто. Расходиться по одному.
4: До завтра.
1: До свидания.
6: Альгита.
5: До свидания.
6: До
5: свидания.
8: Альгита, мне необходимо с тобой поговорить. Останься, пожалуйста.
6: Хорошо, Соня. Пата, до свидания.
1: До свидания. Завтра мы снова будем вместе.
6: Благодарю вас, папа. До свидания.
0: Когда за Пату закрылась дверь, мне стало чуточку грустно. Но я была искренне рада за него. Я была благодарна товарищам, так хорошо принявшим его. Мы сидели с Соней на диване и молчали, думая каждый о своем. Соня нарушила молчание первой.
6: Хочешь, я сварю тебе кофе?
0: Нет, Соня, не надо.
6: Мне понравился Пата. Он очень интересный парень, мужественный. Я рада за тебя.
0: Спасибо, дорогая.
6: А вот мне не везет.
0: Соня, брось сигарету. Слышишь, брось сигарету. Ты ведь только что курила.
6: Все равно.
0: Кто это поет?
6: Фернандо. Сосед. Эта песня для меня хуже пытки.
0: Почему?
6: Потому что совсем недавно я вот так же сидела с Хуаном, а Фернандо пел эту песню.
0: Я понимаю тебя, милая.

0: теперь, когда я слышу ее, я всегда вспоминаю о нем.
1: А в воскресенье я видела Хуана в Народном фронте.
0: Ты говорила с ним?
1: Соня, Соня, успокойся, успокойся. Ты побледнела. И сядь, пожалуйста.
0: Я сварю тебе кофе.
1: Да не надо кофе. Хуан очень беспокоится о тебе.
0: Он позвонил бы по телефону, если бы действительно это было так.
1: Глупенько. Ну ты же взрослая женщина, а ведешь себя как девочка. Ай-яй-яй. Мужчинам это иногда сделать гораздо труднее, чем нам.
0: А мне, думаешь, легко?
1: Ну не надо плакать, Соня.
0: А я и не плачу. Просто они льются сами из глаз.
1: Мне это знакомо. Когда мы с Патрисио поссорились, я тоже не находила себе места.
0: Ты знаешь, как я злюсь на себя порой? Ведь я же коммунистка. Я должна же быть твердой, как кремень.
1: Милая ты моя! Да разве коммунист не человек? И сердце у нас самое обыкновенное, человеческое. Оно тоже хочет радости.
0: Хуан часто говорил мне, самое главное – это побороть себя, если что-нибудь не получается.
1: Ну, поставь чашку на место, она упадет.
2: Погоди, я, кажется, что-то придумала.
0: Что?
2: Через 3 дня у Розиты Кастро праздник.
0: Да, я знаю.
2: Ты придешь туда?
0: Я еще не решила. Но что ты хочешь делать, Ольга?
2: Я дам билет Хуану и скажу, что ты придешь.
0: Ой, Альгита, нет, я боюсь. А вдруг я ничего не смогу ему сказать?
1: Глупенькая, скажешь, обязательно скажешь. Да он и сам все поймет.
0: Альгита, какая ты хорошая, необыкновенная.
1: Ты смотри, не перехвали.
0: Нет, нет, нет. Ты знаешь, я всегда удивлялась, почему тебя так люди любят?
1: Да потому что я люблю их. Конечно, не всех.
0: Спасибо тебе, Альгита. Спасибо за все.
1: Ну, довольна об этом. А теперь давай пить кофе, пока ты не разбила чашку.
0: Эта чашка – подарок Хуана. Его любимая.

0: Да, значит, завтра Пату впервые идет на выполнение задания. Я очень рада, что он понравился всем. Товарищи, только не забывайте об осторожности.
1: Не беспокойтесь, Альгита, не в первый раз. Значит так, пока вы с Пата будете обрабатывать эти стены, мы с Офелией пойдем на другую улицу. Встретимся, как договорились, у кафе. Желаю успеха. Альгита, как я рад быть в эту минуту с тобой.
0: Да, милый.
1: Альгита, я хотел тебя спросить вот о чем.
0: Да, Патер.
1: Товарищ Грин на собрании говорил о том, что мы должны разъяснить людям, чем вызван рост цен. А как, например, я это сумею сделать, если я сам не знаю?
0: Видишь ли, Пату, американский империализм...
1: Альгита, полицейский. Он заметил нашу надпись.
0: Нет, нет, нельзя. Мы дадим ему повод открыть огонь.
1: Тогда ему сейчас сломают челюсть.
0: Подожди. Я сама с ним поговорю. Добрый вечер, сержант.
2: Добрый вечер.
0: Который теперь час, сержант? Нет ли у вас часов?
2: Пора спать. Однако похоже, что эту ночь вы проведете не в постели, а в тюрьме.
0: Почему?
2: Потому что пачкаете стены клеветой на правительство.
0: Клеветой на правительство? Тут написано «Долой дороговизну». Так ведь, сержант?
2: Предположим.
0: Вы, конечно, зарабатываете кучу денег, и для вас рост цен не имеет никакого значения, правда?
2: Рост цен бьет по всем.
3: Вот потому мы с этим и боремся.
2: Да? Этими буковками?
0: Хотя бы ими, карабинер. Эти буковки выражают недовольство народа.
2: Ладно, ладно. Я с вами не собираюсь вступать в пререкание. Уходите отсюда поживее, если не хотите, чтобы я вас увел в участок.
3: Окей, мы уходим.
0: Минутку, Пата. Сержант! Мы уходим, но прежде я хочу сказать вам, что вы самый сознательный из всех сержантов, каких я когда-нибудь видела. И вы могли бы позволить нам окончить то, что начал писать этот юноша?
2: Ну уж это...
0: Всего полминутки. Пату живо.
1: Пусть убираются клейн-саксы.
0: Спокойной ночи, сержант.
2: Да, дела... А может, они и правы.
1: Эй, Альгита, Пата, мы здесь.
0: А мы вас ищем.
1: Были осложнения?
0: Нет, если не считать беседы с одним зеленым. А у нас не хватило краски. А у тебя, Патрисия, осталось что-нибудь?
3: Ну, хватит на две небольшие надписи.
1: Чудесно, вот на этой стене мы их и напишем.
0: Ладно, друзья, здесь мы и расстанемся. Тебе понравилось, Пата?
1: Еще бы! Чувствуешь, по крайней мере, что ты приносишь пользу, помогаешь.
0: Я очень рада, что ты понял это.
1: Просто не понимаю, как я мог раньше убивать столько времени, торчать оболтусом в барах, в дансингах?
0: Ну, Патрисия, увидь иной раз, не худо потанцевать. Что ж, как-нибудь ты сводишь меня туда?
1: Ты хочешь танцевать?
0: А что же в этом удивительного? Разве я не женщина, не молода?
3: Ну, да, конечно, конечно. Попробую сказать, никак не могу представить тебя рядом с этими девицами, которые проводят время на танцульках. Ты так спокойно и невозмутимо встретила зеленого.
0: Невозмутимо?
3: Да. О-о-о.
0: Если бы ты знал, как я боялась, особенно за тебя, ведь я не знал, как ты будешь вести себя.
3: Попробовал бы он только дотронуться до тебя, и нахлобучил бы ему на голову банку с краской.
0: Ой, плохая эта тактика, Пату.
3: А что тогда нужно делать?
0: Что? Сразу предупредить товарищей.
1: Альгита, смотри. Кастилью и Офелию ведут полицейские.
0: Пату, ни слова. Ни слова, когда они будут проходить мимо. Мы будто совсем их не знаем.
1: Но все-таки...
0: Молчи, Пату.
4: Это не преступление, капрал. Как раз вчера я разговаривал с депутатом Амингуалем, и он мне сказал...
5: Умолчи-ка, парень, а то я тебя сейчас нагайкой огрею.
3: Ну что, Альгита, мы позволим их засадить в тюрьму?
0: Нет, мы будем бороться за их освобождение. Где тут поблизости телефон?
3: Поблизости? Подожди-ка, на Гарсия Рейс есть телефон в гараже.
0: Бежим туда.
6: Thank you. Я был дома, когда мне позвонила Альгита.
0: Грин, арестованы Кастильо и Офелия. Надо срочно что-нибудь предпринять.
6: Альгита, я предлагаю тебе и Пата поехать к текстильщику.
0: Хорошо, Грин.
6: А я попробую поагитировать солдат. Демонстрация на площади Аламеда должна состояться. Кстати, как вел себя Пата?
0: Он молодец, Грин.
6: Передай ему от меня привет.
0: Хорошо, Грин.
6: После звонка Альгиты я долго не мог уснуть. Как мне хотелось увидеть ее глаза. Они всегда давали мне силу. Но Альгита была с Пата. А мне он тоже нравился. Ну что ж, пусть они будут счастливы. Через несколько дней мы встретились на квартире у Сони Торреальба.
7: Внимание, внимание! Граждане Сантьяго! В связи с тем, что в столице нашей республики подняли голову разные подрывные элементы, правительство республики объявляет комендантский час и начинает мобилизацию солдат. Все, кто появится в городе после 20 часов вечера, будут...
0: Товарищ Грин, закрой окно.
6: Итак, председателем сегодняшнего собрания избран товарищ Эстебан.
8: Товарищи, политическая обстановка в стране накалилась до предела.
0: Положение трудящихся отчаянное. Я ездила на заводы, там тоже очень тяжело. Пато, может быть, ты расскажешь, что мы видели?
3: Мы с Альгитой были на текстильной фабрике. Господи, что там творится? Маленькие ребятишки, худые и голодные, работают в грязи, в пыли, задыхаются. Мне хотелось подойти к хозяину и надавать ему по физиономии.
9: Набиваю тебе карманы.
3: Конечно, конечно, я тоже стал теперь в кое в чем разбираться. Одному челюсть свернешь, от этого леший не станет.
6: Даже если и голову свернешь, все равно этим делу не поможешь. Да. Хозяева что, поганки, одну сорвешь, 10 вырастут.
3: Ну тогда их надо всех сразу с корнем вырвать.
9: Правильно.
10: Но сил у нас еще мало.
11: Люди запуганы.
8: Тише. Тише, товарищ. Пато, продолжай.
3: Я разговорился с одним рабочим. Хотел с ним побеседовать по-научному. Смотрю, ни черта не получается.
6: И что же ты тогда сделал?
3: Ну, предложил ему сигарету, помолчали, а потом я его спрашиваю, давно работаешь здесь? Как себя стал помнить? Ну и дальше как думаешь? А что мне думать, за меня президент думает. Чувствую, не получается у меня разговор. Тогда ему в лоб бастовать будешь? А он, наверное, подумал, что я из полиции, и говорит, катись ты от меня подальше. Вот так и окончилась моя агитация.
6: Правильно, она так и должна была окончиться.
3: Ну почему? Ну ведь я же рабочий. Значит, он должен был меня понять.
0: А он не понял. Видимо, ты не те слова говорил. Не почувствовал он в тебе друга, понимаешь?
8: Ничего, Пата. Лиха беда начала. Дальше пойдет лучше.
3: Нет, листовки клеить легче, чем с людьми говорить. Да и о чем я могу говорить, если я сам знаю мало?
6: Но самое главное, что ты хочешь знать. Остальное дело времени.
8: Какие новости у тебя, Тереза?
0: Я была в политехническом институте. Там очень сильная молодежная организация. На демонстрацию пойдут многие студенты.
8: Хорошо. Грин, тебе слово.
6: Я, как вам известно, проводил работу среди солдат гарнизона Сантьяго. Трудно, товарищи, с ними. Те, кто из деревни, вообще знать ничего не хотят. С солдатами из рабочих работать гораздо легче. Ну, в основном люди замордованы, боятся всего. И все-таки я верю, что стрелять они в нас не будут.
0: Во всяком случае, положение сейчас очень тревожное для правительства. И демонстрация, которая состоится завтра на площади Аламеда, это уже наша большая победа. Мы все там должны быть, друзья. Кроме того, мы обязаны завтра же добиться освобождения Кастильо и Офелии. Это поручается товарищам Фернандесу и Делано.
8: Значит, товарищи, завтра все на площади Аламеда.

0: Площадь Аламеда бурлила, как кипящий котел. Отовсюду неслись крики демонстрантов, лозунги. Я увидел испуганные лица карабинеров. Вскоре я заметил Альгитту и Пата. Они стояли далеко от меня, и поэтому я не слышал, о чем они говорили. Лицо Пата сияло восторгом, и он то и дело наклонялся к Альгитте.
1: Альгитта, посмотри, какие необыкновенные лица у людей.
2: Да, Пата, знаешь, о чем я думаю?
1: О чем, Альгитта?
2: Наверное, в России в 17-м году революция тоже так начиналась. Я верю, у нас будет доброе будущее.
1: Тогда все люди будут счастливы, Альгитта. Я давно хотел сказать тебе.
2: Я слушаю тебя, Пат.
1: Будь моей женой. Пусть эта площадь станет нашим аналоем. Пусть эти проснувшиеся люди нас обвенчают.
2: Пату, любимый мой Пату, как я счастлива. Конечно, я согласна быть с тобой навсегда. Вместе жить и бороться. Я так счастлива, Пату.
3: Ребята! Буржуаты зашевелились! Когда город это площадь поискать?
4: Между прочим, сам вице-президент приехал.
5: Верно! Сам видел, приехал.
6: Все не боятся стали нас, а? И войско, и вице-президент.
2: Пато, какая огромная сила таится в народе.
1: Я и сам чувствую, как среди всех этих людей наливаюсь какой-то необыкновенной силой. Точно все мы слились в единый мускул.
2: Это и есть единство людей одного класса, Пато.
7: Карабинеры!
8: Дальше идти нельзя. Солдаты будут стрелять.
4: Товарищи, солдаты такие же люди, как и мы. Они не будут стрелять в нас. Стреляй, друзья! Мы должны дойти до парламента.
9: Друзья, ведь мы несем правду. Нужную всем и солдатам тоже.
10: Пока они не понимают этого, но уже близко то время, когда они встанут рядом с нами.
4: Вперед, товарищи! Идемте вперед!
11: Приказываю всем очистить площадь!
9: У нас мирная демонстрация!
11: Сборища запрещены! Очистить площадь! Иначе я прикажу стрелять!
4: Не посмеют! Долой насилие!
12: Да здравствует свобода!

Я бросился к упавшей Альгите. Но в это время кто-то сильно ударил меня по голове, и я потерял сознание. Вот и все. Я не знаю, что стало с товарищами, где Грим.

0: Я пришел к Пате через несколько дней после демонстрации. Увидев меня, он попытался приподняться на койке. «Не двигайся, Пата, тебе вредно!» И говори тише в дверях полицейской. Не забывай, что ты под арестом.
1: Знаю.
0: Как ты себя чувствуешь?
1: Теперь лучше. Иногда болит голова, поясница. Должно быть, меня били не только на Аламеде, но и в участке.
0: Мерзавцы. Грин! Альгиту! Ее уже нашли? Нет, Пата, пока не нашли. Но мы сделаем это. И похороним ее достойно.
1: Вначале я не хотел верить. Я думал, что Альгита просто ранена. Я не знаю, что буду делать без нее.
0: Мы все страдаем, Пата. Ты знаешь, кем она была для нас, голубка наша.
1: Ты тоже ее любил, Грин?
0: Не надо об этом, Пата.
1: Я об этом догадывался, Грин. Знаешь, о чем я думал все эти дни?
0: О чем?
1: О том, что у меня теперь единственный путь. Путь, по которому шла она. Я вступил в партию, собственно, даже и не представляя себе, зачем. Может быть, чтобы сделать ей приятно и быть с ней рядом. А теперь я...
0: Я понимаю тебя, Пата.
1: А как товарищи Грин?
0: Кастильо, Мигуэль, Эстебан, Моралес и другие, кого ты знал, в тюрьме. Но мы их вызволим, так же, как и тебя.
1: А ты? Как ты?
0: Я? Я на квартире одного товарища.
1: А сюда, в этот госпиталь, как тебе удалось пройти?
0: Тоже помог один товарищ. Нас окружают, Пата, люди, которые нам помогают. Они всегда готовы протянуть нам руку, потому что знают, что мы боремся за них, за всех. Они знают, что мы последовательны и тверды, и что, оправившись от ударов врага, мы снова ринемся в бой, и что нас никогда не удастся сломить.

0: Эпиграф из Пастернака. Порядок творения обманчив, как сказка с хорошим концом. Уже ты подводишь итоги, стоишь на последней черте, а помнишь плиту на дороге и надпись на темной плите? Таинственно и величаво плита среди высокой травы гласила: «Пойдешь ты направо, тебе не снести головы, а если направишься прямо, схоронишь родных и друзей, там ждет тебя черная яма и все твои милые в ней. А если свернешь ты налево, дорогу забудешь назад. Величием древнего гнева слова на распутье горят. И хочешь, не хочешь, а надо, какой-нибудь путь выбирай. И выбрал ты с первого взгляда, а выбрал, уже не пеняй. Пошла твоя жизнь по-иному. Хоть ты прорывался потом дорогу отыскивать к дому, да сам ты не знаешь, где дом. Идешь ты по жизни с опаской, идешь с постаревшим лицом, а все еще веришь, что сказка должна быть с хорошим концом».
1: Ведь эту музыку я посвящаю вам.
2: Мне?
1: Да, Марья Петровна, вам. Иными словами, той особи, которой я питаю эти невысказанные чувства.
2: Так ли? Чем докажете?
1: Да наслушайте, ну вы посудите сами. Но разве я могу без чувства к вам извлекать из-под рояльных клавишей такую красивую музыку?
2: Выбежу я из его комнаты. Прям как говорится, сама не своя. Весь коридор прям поплыл перед моими глазами. Все, я дошла до кухни, рухнула на табуретку. Все соседи окружили меня и говорят: «Ах, говорит Марья Петровна, не доверяйтесь так ему». А одна из пожилых жиличек взяла меня за руку и говорит: «Ах, говорит, зачем, говорит, вы, женщины, так доверчивы к таким словам? Умоляю вас, проверьте его, прежде чем выйти за него замуж». Пришла я к себе в комнату, всю ночь не смыкала глаз. Все думала, как бы мне проверить Василия Васильевича. А утром с улыбкой на лице я зашла к нему в комнату.
3: Доброе утро, говорю, Василий Васильевич.
4: О, здравствуйте, уважаемая.
3: Здравствуйте, Василий Васильевич.
4: Ну что скажете, Марья Петровна?
3: Как что скажете? Как что? Так вот я же насчет вчерашнего.
4: Ну так как же, Марья Петровна? Решили выйти за меня замуж, а?
3: Уж не знаю, Василий Васильевич.
4: Ну а кто же знает, дворник?
3: Нет, надо проверить, что к чему.
4: А что ж проверять, я не понимаю. Выходите и все. А нет, так сразу и скажите, чтобы мне не терять драгоценного времени, черт не знаю.
3: Так ведь, Василий Васильевич, хотелось бы услышать ваши...
4: Что?
3: Пожелания, что ли, условия, требования.
4: Так ведь условия я ставлю одно. Это бросать в черт службу, ну и целиком занимайтесь с моим хозяйством, что ж говорить.
3: А как же я брошу службу, я ведь привыкла работать.
4: Вот это хорошо, хвалю. Но в этом смысле надо вас успокоить. Работы у меня хватит для вас. И постирать, и погладить, эту квартирку убрать.
3: На рынок сходить.
4: Правильно, молодец. На рынок сходить, обед состряпать, это белье починить.
3: За Сашкой приглядеть.
4: Ну как же, миленькая, за Сашкой-то ведь придется приглядеть, а то хулиганом вырастет. Помимо того, эти штанишки ему шить, костюмчики рыцевать. Вон я весь оборвался к черту, костюмы надо починить, это все обязательно.
3: Ну что ж, целиком согласна на ваши условия.
4: Вот хорошо.
3: Только ведь заранее хочу договориться. По воскресеньям беру выходной.
4: То есть как выходной?
3: Так выходной.
4: А, это что значит выходит по воскресеньям? Мы с Сашкой должны быть, так сказать, не емши.
3: Уж не знаю, я беру 2 недели отпуска всякий год.
4: Позвольте, позвольте, выходной, о. Ай, Марик, но ведь вы же меня не поняли. Да ведь я же не нанимаю вас в дом работницы. Но вы же думаете, что я решился бы вас так унизить. Да наоборот, я вам делаю законное предложение быть моей женой. Да при чем тут отпуск выходной?
3: А я вот как думаю, Василий Васильевич, не лучше ли будет, прежде чем выйти за вас, с годик послужить у вас в домработнице, чтобы выяснить, справлюсь ли я с вашим хозяйством, уж больно много наговорили.
5: Ага, ну так это, конечно, хорошо. Да. Ну да, но ведь вы тогда потребуете это и спецодежду, и застраховать вас, а?
3: А как же все, как полагается, и зарплату 300 рублей?
5: Нет, дубки-с, дураков-то нынче нет. Я вам, Марья Петровна, делал законное предложение быть моей женой, а вы так снижаете мои высокие чувства. Не ожидал от вас такой меркантильности.
3: Да уж какая есть! И тут я полностью поняла, какой это человек. Ведь сейчас нередко слышишь про того или иного человека, что он фальшивый, что не надо доверять ему. А как распознать эту фальшь, которой, как говорится, на лбу не написано? Ну вот я-то распознала, проверила. Ну что ж, гражданочки, может, среди вас есть желающие выйти за него замуж, а? Что, молчите, не требуется. Правильно, товарищи, нам такие не нужны.

Ревность. Я влюблен. Мне 15. Она холодна. Я отвергнутый, к ней не иду на рожденье. Жить мне не в моготу. Испеваю до дна не любовь, одиночество и униженье. За дворами сгорает заря на Москве. Наблюдает пожар каланча на Сущевке, опускается сумрак, как при волшебстве, фонарей зажигаются длинные четки, во втором самотечном пустынно туда, лишь бродячие псы совершают набеги, но над снегом горит высоко, как звезда, золотое окошко, висящее в небе, там она, там на тюле ее силуэт. Там счастливый соперник ликует за чаем. Я взбешен со всей силой 15 лет. Я в отчаянии, но и жесток, и отчаян. Образ сладостной мести мерещится мне, громкой славой увенчанный. В час неурочный я въезжаю в столицу на белом коне. Предо мной переулок второй самотечный. Открываются окна, сияет луна. Я проехал задумчив и взора не кинул. Вслед мне в позднем раскаянии плачет она, а соперник растерянный чай опрокинул. Нет, тогда я не стану врага попирать, ибо мы не злопамятны и горделивы, лишь одной печалью могу покарать. Будь счастлива, любимая, будьте счастливы.

0: Не наша.
1: Верно. Опять ошиблась.
0: Ну, знаете, это уж ни на что не похоже. Такой праздник, а у вас еще и день рождения. Ой, простите, родненькая, поздравляю.
1: Спасибо, спасибо.
0: Сережа обещал подарок для вас принести, ну вот и сидим. Ни Сережи, ни подарка. А вы еще всегда его защищаете.
1: Да придет твой Сережа, и подарок я получу. Мне же интересно, что он там выбрал. И твой, и мой вместе, ведь как всегда.
0: И вот именно, как всегда. Хорошо штатским женам. Муж смену отработала домой. Задержался на собрании, скажем. Опять, знаешь, вернется тогда-то. А тут то марш, то маневр, то смотр, то что-нибудь, что и позвонить-то нельзя, как сейчас. А мы сиди и дожидайся. Ну, сколько можно, а?
1: Сколько потребуется, Оленька.
0: Вы это серьезно?
1: С мое поживешь, с мое повидаешь, так перестанешь принимать к сердцу такие пустяки.
0: Пустяки. Хорошие пустяки. Так ведь из этих пустяков, как говорится, жизнь складывается. Вот вы за вашим Иваном Степановичем сколько замужем? Лет 40, не меньше?
1: 44.
0: Вот-вот. Подумать страшно.
1: И совсем не страшно. Не страшно, Оленька, наоборот.
0: Ой, да нет, я не так сказала. Но ведь 44 года, это же целая жизнь. Сегодня пустяки, завтра пустяки, послезавтра, и все. Молодость прошла, и другой не будет.
1: А мне другой не надо. Если бы тебе довелось прожить такую жизнь, как я прожила, ты тоже думала бы сейчас так же.
0: Ой, не знаю.
1: Ну-ка, садись. Давай выпьем чаю, пока наши-то не пришли. Ты ведь тоже за день намаялась в школе-то с ребятами, да?
0: Нет, все ничего, Марья Петровна. Я свой класс люблю. Ребята у меня хорошие.
1: Ну вот. И все хорошо будет. Пей, пей.
0: Пью.
1: Остываешь.
0: Остываю.
1: Вот ты говоришь, молодость проходит. По годам-то, может, это и верно. А и вот сейчас вспомни те годы Ивана своего и опять молодею.
2: На Херсонщине под Каховкой в январе 20-го года приглянулся он вам, комвзвода, невысокой, поджарой, ловкой. Вас не сватали, не венчали, все решилось в одну неделю. Но недолго думав вначале, вы всю жизнь потом не жалели.
1: Да, Олечка, трудное время это было, молодость наша. Зато у нас с Иваном Степановичем есть что вспомнить. Да что мы, другие еще моложе были, девчонками, мальчишками уходили на фронт.

0: на фронте от имени и по поручению комитета вручаю вам самокатной роте особого назначения знамя Петроградского комитета обороны.
1: Ура! Ура! Ура!
2: От имени всех комсомольцев, сражающихся за революцию на фронте и в тылу, клянусь, никогда, нигде, в любом смертном бою не уронить чести этого знамени. Умереть, но не предать его в руки врага. Пронести его как святыню, обогренную кровью наших товарищей, через все фронты, на которые пошлет нас партия.
1: Ура!

0: получилось. Уж больно Лёшка хорошо говорил. Меня аж слеза прошибла. Пронесем, мол, как святыню. Это вроде иконы, значит, святыня-то.
1: Да нет, Федя, святыня иносказательна. Ну, как символ, понимаешь?
0: Понимаю. Все равно хорошо говорил. Расстроился я даже.
2: Не понял.
0: Кузьма, закуривай.
2: Ух ты, махорка. А говорил, что курить нечего. Ох, и жадный ты все-таки, Федька.
0: Я не жадный, я хозяйственный. Ты свою махорку в 2 дня искурил, а у меня на неделю рассчитано.
2: О, выборжцы двинули.
3: Здорово катанули выборщицы, а?
1: Идут эшелоны, идут эшелоны, стучат эшелоны, вперед, все вперед, все вперед. И в дымных вагонах, поющих вагонах, горячий, веселый народ.
3: Да, все, в дымных вагонах. Все стишки бормочешь.
1: Степан.
3: Че, Степан, пустое времяпровождение, кому они нужны стихи твои?
4: Яков Иванов.
3: Ох, дядя Ваня. Дядя Ваня, он на третьем пути снаряды принимает.
5: Иван Степанович!
3: О,
5: Иван Степанович! Плахи здесь не было?
4: Плахи?
5: Нет. Сбежала ведь все-таки, вот, записку оставила.
4: Тетя Катя, не ругайтесь, я уехала на фронт.
3: Вот это здорово!
5: Помолчал бы лучше, здорово, девчонка совсем туда же лезет.
4: А ведь верно, молодец, настоял все-таки на своем.
5: Да вот с вами, куда и на фронт, не ровен час, что случится.
4: Ничего не случится, не на крыше ведь она поедет.
6: На крыше поеду!
7: Главка, под вагоном, пешком дойду. Что, все на фронт, а я дома сиди, да?
4: Глафира?
7: Что, Глафира, окопы рыла, в мастерской работала. Патруль ходила, а как на фронт, так нельзя.
3: Вас, да? Боже, боже, боже.
4: Ну перестань реветь, ну поезжай ты, только не реви.
3: Я на край.

0: Катя!
1: Вот все как получилось-то, нежданно-негаданно. Ну, смотри, под пули зря не лезь, ведь если что случится...
2: Катя!
1: Не буду. Ну, поцелуемся, что ли, солдатка? Доченька ты моя, мама!
2: Ваха, пошли! Мать, пошли, пошли!
3: Женя! Женя!
0: Здравствуй, Женя!
4: Лена, здравствуй! Спасибо тебе!
0: За что, Женя?
4: За то, что пришла! Я так рад тебя видеть!
0: Я тоже!
4: Правда?
0: Правда! Мне так хочется быть сейчас с вами!
4: Будешь! Обязательно будешь!
0: Беги, Женя, беги! Я завидую тебе, завидую и горжусь, ты молодчина!
4: Прощай, Лена!
0: Мы обязательно встретимся, когда ты вернешься!
4: Пиши!
0: Куда?
4: Не знаю!
5: Какие они, эти ребята, были? Особенные?
6: Обыкновенные, Оленька, как все.
5: Ну да. А вы-то сами, Марья Петровна?
6: Я?
7: Приходилось в году том грозном многим женам да и невестам кочевать с бригадным обозом по сожженным Махно уездам. К лету, свыкшись с армейским бытом, научились вы без опаски делать раненым перевязки и глаза закрывать убитым. А под осень, в случайной стычке, когда банды вас окружили, пулю в лоб махновцу влепили, лишь потом, всплакнув с непривычки, но зато и губ не разжали, чтоб не видели, не глядели, когда сына в ту ночь рожали раньше срока на 3 недели.
6: Разве вам не дело?
5: Ну, конечно. Конечно, время было такое. По всей стране гражданская война. Интервенция. Ведь 14 держав против нас. И армия совсем молодая. Я понимаю.
6: Это тебе нужно сердцем понять, Оленька. И раз навсегда, и сердцем. Ведь к этой армии-то, между прочим, и твой муж принадлежит. Знаешь, как в старину говорили? Имеет честь принадлежать.
5: Слова-то какие.
6: А дела-то какие. А в то время только все начиналось, армия складывалась, выковывалась прямо на фронтах, в боях. А фронты-то какие были? Без конца и края.

полк выступает на фронт. И по сложившейся традиции команда дает прощальный флотский бал. Сколько их было в те годы?

голубая ночная дымка над морем. В лирической волне вальса, печального и мужественного, двинулись первые пары. И рука чувствует руку, и глаза не отрываются от глаз. Все соединяется в этом вальсе: забвение, тревога, любовь.

замирает ритм бала, становятся в строй моряки. Последние минуты прощания.

0: Сколько таких полков, Оленька, провожали солдатки на фронт?
1: И вы?
0: И мне провожать доводилось. Не все время воевала бок о бок с Иваном. Бывало и дожидалась. Сын ведь совсем маленьким был. Но я счастливая. Дождалась.
1: А потом?
0: А потом...
2: После юности первых взлетов показалась вам наказанием строевая его работа, гарнизонная жизнь в Рязани. Не родные вас замуж выдали, вы судьбу себе сами выбрали, жизнь не райскую и не адскую, посредине как раз солдатскую.
0: А потом, Оленька, были армейские будни. Так я в какой-то книжке читала, только неверно это.
1: Что неверно?
0: Да слова эти, армейские будни, скучные слова, унылые какие-то. А ведь это совсем не так. Все эти маневры, марши, учения, о которых и ты говорила, все это обычная жизнь, правильно, но когда узнаешь ее как следует, совсем другой покажется. Гарнизонная жизнь – это... И труд бессонный, и упрямый поиск, и победы, и поражения.
1: В мирное-то время на маневрах.
0: Ну и что же? В любом боевом соединении, в любой военной школе маневры – это почти война. Помню, однажды в военном училище рискнул на маневрах курсант один провести танк по легкому деревянному мосту. Чуть большой беды не вышло. Разбирали его дело потом подробно.
3: Ну, Гуляшвили, рассказывайте. Луконин повел головной танк через мостик у мельницы. Мост обрушился. Глубина 2,5 метра. Луконин и башни стрелок выскочили, а механик-водитель... Я думаю, товарищ начальник школы, что если бы не Луконин, то водитель погиб бы.
4: Если бы не Луконин, то водитель вообще не попал бы в воду.
5: Подождите. Почему водитель мог погибнуть?
3: Нижний люк был закрыт. Он внизу захлебнулся. Луконин 3 раза нырял с опасностью для жизни. Открыл люк и вытащил водителя. Я считаю, товарищ начальник школы, что это подвиг, если человек может такое сделать. Я очень прошу вас, товарищ начальник школы, чтобы это учли.
5: Товарищ Гуляшвили.
3: Я не могу не просить за друга.
5: Товарищ Гуляшвили, мы с вами не в семилетке, а в военной школе. Я вызвал вас не для того, чтобы вы друзей выгораживали. Понятно вам это? Ступайте, отдыхайте.
3: Есть.
6: Товарищ начальник школы, курсант Луконин по вашему приказанию явился.
5: Вы получили от вашего командира приказ искать брод?
6: Да, товарищ начальник школы.
5: Вы его выполнили?
6: Нет, товарищ начальник школы.
5: А вы знаете, что маневры – это почти война?
6: Да, знаю, товарищ начальник школы.
5: За невыполнение приказа 20 суток арест. В 6 часов здесь будет адъютант, явится к нему и скажет, что я приказал отправить вас на машине в город, на Гауфахту. Повторите.
6: Передать адъютанту, чтобы приказали меня отправить на машине в город на Гауфахту. Разрешите идти?
5: Нет. Объясните, почему вы не выполнили приказ.
6: Я думал, товарищ начальник школы, что маневры – это почти война. А если бы я искал брод, как мне приказал товарищ командир, то я не успел бы тогда выполнить задачи. Я считаю, что легкие танки на большой скорости, они могут проскакивать через такие мостки.
5: Может быть, но ведь раньше надо было проверить, попробовать.
6: Я просил об этом товарища командира, а он мне не разрешил. Тогда я вот решил на свой риск.
5: Что с вами?
6: Ничего, товарищ начальник школы, это я

0: Я просто волнуюсь. Не рассчитал, не выдержал мост, товарищ начальник школы.
1: Товарищ командир роты, подите, скажите, чтобы мне подали машину. Поеду, посмотрю.
2: Есть приготовить машину.
1: Подойдите. Что вы еще можете сказать?
0: Все, товарищ начальник школы.
1: А почему вы не говорите о том, как вы спасли водителя?
0: Я считал, что это не относится к делу.
1: Ну, а все-таки, как вы его спасли?
0: Сказать по правде, великолепно спасал, товарищ начальник школы.
1: Вы что, хвастаетесь?
0: Нет, я не хвастаюсь. Это так было в самом деле. Я первый пловец по всей Волге. И вот если бы не это, я бы никогда его не спас. Люк тяжелый, я 3 раза нырял. Очень тяжело было. Разрешите идти?
1: Нет. Слушайте, Лукоин, вы все-таки понимаете, что вы наделали?
0: Я понимаю, товарищ
1: начальник школы. Нет. Вы не понимаете. Если вам показалось, что ваш прямой начальник ошибается, боится выжать из танка все, что из него можно выжать, вы должны были подать рапорт мне. Я бы сам вместе с вами попробовал, могут наши танки проходить по таким мосткам или не могут?
0: Могут.
1: Я тоже думаю, что если хорошенько все рассчитать, так могут. Но ведь вас-то это ни в какой мере не оправдывает.
0: А я не оправдываюсь.
1: Ну а теперь, что я должен делать? Под суд вас отдать? Поставить вопрос о вашем пребывании в партии? Вы поступили, как мальчишка. Угробили машину, чуть не убили людей. Новаторство в нашем деле связано с кровью. Зарубите это себе на носу. Тут не место для мальчишеских выходок.
0: Товарищ начальник школы.
1: Но?
0: Товарищ начальник школы, Я вас очень прошу. Я даже не могу подумать о том, чтобы меня... Армия для меня — это все, это вся моя жизнь. Я, конечно, понимаю, что во всем я виноват. Но если мне будет дозволено, я 100 раз рассчитаю, я докажу. Я докажу, что это случайность. Я ведь не за себя прошу. Это очень важно, товарищ начальник школы. Вы разрешите мне доказать. Доказать, что наши танки могут делать все. А потом вы делаете со мной, что хотите, хоть под суд. Но только разрешите вот мне доказать.
2: Товарищ начальник, машина готова.
1: Хорошо, ступайте. Прямо не знаю, что с вами и делать. И это перед самым выпуском из школы. Мне будет очень жаль, если придется вас отчислить. Но боюсь... Придется.
3: И его действительно отчислили?
4: Нет. Все кончилось хорошо. Впрочем, то, что он сделал, Луконин, скоро и пригодилось.
3: Тогда в 41-м?
4: Да. Чудесное было лето. Такое солнечное, щедрое. В гарнизоне нашем мы с Иваном Степановичем тогда на Дальнем Востоке стояли. Жизнь шла тоже налаженная, хорошая такая, милая сердцу. Знаешь, Оленька, и по сей день не выходит у меня из головы гарнизон.
3: Ваш дальневосточный, Марья Петровна?
4: Нет, другой. Такой же, как наш, только был он на противоположном конце страны и самый первый удар на себя принял.
3: Брестская крепость...
4: Да. У них там, наверное, тоже было офицерское общежитие для холостых, как и у нас, и разговоры всякие за полночь, и офицеры еще совсем зеленые, помоложе твоего Сергея.
5: Эх, ночь-то какая, ребята. Тихая. Ласковая, жасмином пахнет.

0: šta želi da heroje
1: voda... Оставить! Людей побудешь.
2: Ребята, прячься, Воронин идет, разыграем.
3: Этой летней ночи забытье, тихий шепот голоса родного.
4: Ай-яй-яй-яй-яй.
5: Что такое?
4: Старший лейтенант, поздненько, поздненько.
5: А что, начальство не опаздывает, начальство задерживается.
3: Эх, ребята, ночь сегодня знаменитая. Тишина, звездочки. Мы бы с Зойкой так до подъема и гуляли. Да у нее дежурство в столовой с 4. Пришлось увольнительную дать.
2: А видать, у тебя старшой с ней полный порядок.
5: Ясно, порядок. Мы бы давно в ЗАГС пошли. Да вот эта зацепка с мамашей вышла.
2: Видать, та мамаша не успела тещей стать, уже зятю пакости строит.
5: Нет, Гриценко, она так ничего. Вот только насчет Бога головой слаба.
4: Фу, жарко что-то. Светать начинает. Пожалуй, ложиться не стоит, а? Я еще письмо матери написать должен.
3: Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет.
2: Что-что?
5: А это Есенин. Люблю Есенина. Ребят, вы что завтра днем делаете?
2: В город в кино пойдем. А потом пограничник, лейтенант Кабулетов, знаешь?
5: Ну?
2: Обещался на наблюдательную вышку повести, на немцев поглядим. Там, говорят, замаскированные пушки видны.
3: Нашли чего смотреть, мы уж насмотрелись и на пушки их, и на самолеты. Давайте лучше за жизнь поговорим.
5: Я насчет Зойкиной мамаши удумал одну штуку. Просил комиссара нашего помочь.
2: Ну, чего ж тут комиссар-то сделает? Ну, представляешь, полковой комиссар сватом приедет.
3: Фигура. Это верное дело.
5: В общем так, у нас сегодня, значит, 21-е.
2: Опоздал старшой. Уже 4 часа, как 22-е, 10 минут 5-го.
5: Ну, тем лучше. Мне до отпуска остается 3 дня. Так, 25-го. Все у меня на свадьбе гуляем,
3: а 26-го беру 2 билета в международный вагон, Зойку в охапку и...
5: На Кавказ загорать. 2 путевки в Сочи купил.
2: Уже
5: 700 рублей заплатил.
3: А неужели не вернется снова этой летней ночи забыть?
6: О, ребят. Смотрите, огоньки какие-то на небе.
5: Где?
6: Ну, во. Красный, зеленый, еще.
4: Самолеты. Оттуда от немцев летят, старший.
6: Старший лейтенант, а что за самолеты?

0: Ну а вам-то что вспоминается в этот вечер, Марья Петровна? Тот июнь, где все начинается. Муж назначен приказом вровно принимать дивизию срочно и лететь пока без семьи. Жаль, привык тут, дальневосточник. Ну да ладно, всюду свои. Поцелуй на аэродроме, а с утра начало войны. Кто поймет до конца вас, кроме командирской, как вы, жены?
1: Я знаю, Марья Петровна, такая война была. Недаром называется Великая Отечественная. Да. Каждый камень, каждый дом до последнего защищали. Я знаю, у меня отец...
2: У меня сын.
1: Да, Марья Петровна, мне говорили, ваш сын в 42-м.
2: В 42-м. Иван Степанович меня тогда к себе вызвал. Не догадалась, зачем.

только утром, когда при встрече весь залеплен грязи кусками, он, не сняв шинели, за плечи взял воздрогнувшими руками, а глаза его затосковали, молча, мимо глядя куда-то, словно сердце вам оборвали тем нелгущим взглядом солдата, что убит, о сыне спросили, тоже молча, глазами только. И почти нелюдским усилием деревянно сели на койку. Вы сидели неживы, словно. Умереть, заснуть, не вставать бы. Так вы встретили, Марья Петровна, день серебряной вашей свадьбы.

0: Отец у меня тоже не вернулся. Под Севастополем. Он моряком был.
1: Ну, все равно, солдат.
0: Конечно. Воевали все вместе, солдаты и матросы, и все городские жители. Мама вспоминает, как отец ей из Севастополя писал: «Воюем так, один за всех, все за одного, до последнего».
2: Отрезали. Последний ход завалили.
3: Товарищ Ставриди, а что же песня? Так я не услышу нашу песню. Что, не вышло, что ли?
4: Как не вышло? Вышло, товарищ старший лейтенант. Да вот хор наш расстроился. Миш уже нет. Сережа вон в инвалидах. Я пока еще бодрый.
3: Так и спой один.
4: Да гитара моя разбита, голос злой стал.
3: Ничего, спой.
4: Есть спеть. Заря на востоке встает, розовея, бьет море о берег свободной волной, споет.

0: Все, товарищ старший лейтенант.
1: Хорошая песня.
0: Товарищ младший лейтенант от души написал.
1: По местам.
0: Это мое пение понравилось. Обратно хотят нам Штрауса сыграть.
2: Защитники Севастополя! Вы побежденные!
3: Костя, дай мне скорейший гранат.
0: Что там интересно?
3: А у той вышеозначенной оратору кусту сидеть хочу на нем проголосовать против. Ух ты!
0: Бюллетень бесшумно скользнул в урну.
3: Держись, хлопцы!
4: Товарищи, по местам?
5: Неужто убили?
6: Нет, я еще жив.
4: Пехота противника поднимается для атаки. По фашистам огонь!
3: Младший лейтенант, патронов на Бога осталось, крыть нечем.
4: Ясно. Коля, ты меня слышишь?
3: Да.
4: Боеприпасы кончаются. Что делать?
1: Проси огонь на себя.
4: Ясно. Товарищи матросы, пока у нас были патроны, мы думали о том, как побольше убить врагов. Сейчас должны думать о том же. На нашей родной батарее, где каждые пять земли полито кровью наших братьев, хозяйничают враги. Командир предлагает просить командный пункт артиллерии главного калибра открыть огонь по нашему пункту.
0: Товарищ младший лейтенант, вы не смотрите на то, что мы молчим. Это как раз тот случай, когда молчание – знак согласия.
4: Все так думают.
0: Все, товарищ.
4: Все. Лейтенант. Командир был уверен в этом. Коля, все в порядке?
5: Не услышит.
4: Шапки долой. Командир умер. Но он с нами, товарищи. Он нас слышит. Вызываю командный пункт артиллерии главного калибра.

Все. Товарищи, на этой земле сражались наши предки, бессмертные герои. Мы с вами тоже не умрем в нашем народе. Пройдут годы, встанет прекрасная Родина наша в новом блеске и силе. Опять поплывут по Черному морю корабли, и счастливые люди еще издалека будут видеть на этой скале новый памятник. Памятник нашему командиру, памятник нам. Они принесут к его подножью обрызганные росой цветы, прочтут наши имена на сверкающем камне, постоят, погрустят и широко понесут по родной земле прекрасную песню о нас. Голову выше, товарищи!

0: Я в Севастополе в прошлом году была. Какой город! Особенный. Вы знаете, он весь какой-то чистый, светлый. И люди там спокойные, добрые. С мамой там были. Первый раз ехала поездом так далеко.
1: У меня, как вспомню ту войну, все поезда в глазах встают. Воинские эшелоны. А в вагонах они, солдаты. Сыновья, мужья, братья, отцы. А мы смотрим им вслед, и у каждой в сердце стучит. Верю тебе, солдат, верю тебе, солдат. Защитишь, заслонишь, выстоишь.
0: Выстояли.
1: Выстояли.
0: А потом как погнали фашистов? Как погнали?
1: Да. А как вспомню 45-й год, год победы, снова в глазах поезда. Только едут солдаты домой.
2: Товарищ майор, не смотрите осуждающе. Я говорю чуточку громче, чем надо, но я хмелен победой. А боже ты мой, только подумать. Одесса, Севастополь, и всюду враг, вся Европа. А мы на клочке, и нас швыряют в Черное море. И наше море нам могила. Ну, кто бы еще поднялся? Кто бы смог, а?
3: Голову заложу, никто кроме.
2: Я сегодня с друзьями прощался, товарищ майор. Кто на дне, а кто в земле, и тельники истлели. Все. А я живой остался. Я весь продырявленный, на мне целого места нет. Но я живой. А товарищи там, товарищи не встанут.
3: Героев век редко долог.
2: Но мы за них расквитались, ох, расквитались.
4: Рассчитываться не легче, как мы в Пруссию входили. Как в груди кипело, ведь у каждого ж была жизнь. А что с ней стало? Ну, думаю, сочтусь. И вдруг в городе Гальдапе вижу немочка. Одна среди камней годика 3 стоит и не плачет. Ей плакать-то страшно. Взял я ее на руки, она прижалась, молчит. Иду я и матерюсь про себя. Война ты, война. Немочка-то вот от земли.
3: Страшное дело, когда бомбят санпоезда. Раненые ужасно переживают.
4: А через день меня какой-то тип подстрелил в клетчатых брюках. Фолькштурм, народное ополчение на их лад.
3: В такую бурю главное себя не потерять. Поэтому душа должна быть в полной готовности. Кто его знает, что тебя за дверью ждет?
2: Точно. Медаль или смерть, поди угадай.
5: До свидания, ждет меня город родной. Час прощания, до свидания, уезжаем мы домой. Дорогу, дорогу, мы едем, слава богу, мы едем к нашим женам, подругам, знакомым. Скорее, скорее, признайся, не краснее, кого бы ты ни встретил, а хочется к семье, мы будем галстуки опять носить, безувольнительно в кино ходить, под вечер девушек встречать и на заре.

0: Да, разъезжались солдаты по домам, каждый к своему делу возвращался. Ну и мы с Иваном Степановичем к своему вернулись.
1: Куда же?
0: А сюда. Здесь мы и служим уж который год. А что гарнизон наш от больших городов на отшибе, и что будни тут, ну неверно это, неверно. Здесь люди большие дела делают.
1: Военные?
0: Не только. Здесь людей воспитывают, настоящих.
1: Ну да, чтобы службу несли хорошо.
0: Чтоб родине всю жизнь служили хорошо, чтобы солдатами революции были всегда. Вот. Видишь, какими я словами заговорила. Очень ты меня растревожила, Оленька.
1: Я не хотела, Марья Петровна.
0: Ведь солдата-то надо научить не только военному делу, военному порядку. Надо ему помочь в собственной душе порядок навести. Чтоб там все чистотой засверкало, чтобы лишнее вон, чтоб все чувства его, способности, ум не ржавели и всегда в боевой готовности находились.
1: Марья Петровна, ну это же так трудно. Это ж кем надо быть?
0: Это советским офицером надо быть. Так вот, подумай на досуге, какая у твоего мужа должность. Тогда и разберешься, где главное, а где пустяки всякие. Вот я тебе расскажу случай. Было это не у нас, на флоте. Три товарища вместе училище кончили. Угу. 6 лет тому прошло. Один, Слава Куклин, ну, по административной линии пошел, ну, бог с ним. Другой, Саша Платонов, кораблем командует. Третий, Костя Часовников, у Платонова под началом. И вот не задалась служба у Часовникова. Мечется парень, в голове каша. Решил с флота уходить и ушел бы, если бы не Платонов.
1: Не отпустил?
0: Нет.
1: А почему?
0: Потому что был уверен, знал, что флот его призвание. А Часовников обиделся, не понял, и с обидой своей явился к Платонову.
2: Только что на пирсе я не хочу верить. Не могу.
3: В чем дело? Костя. Ну, со Славкой ты хоть поздоровайся.
2: Виделись. Зуб только что на пирсе. Лично я за, скажи спасибо корешкам. Врет? Что это значит? Ну, ведь тут, на Востоке, по большому счету, у меня один корешок.
3: Я и вычеркну.
2: Так. Разрешите идти, товарищ капитан третьего ранга?
3: Дурачок ты.
4: Да садист ты психической,
2: Славка. Рухнуло все. Это низость.
3: Костик, сохраняй хладнокровие.
2: Так предать может только...
3: Лучший друг, больше некому.
2: Да пойми ты, Славка. В первый список на демобилизацию не попал. Ладно, жду. Во второй включили. До вчерашнего дня иду железно. И вот задробили. И кто? Кто задробил?
3: И третий список будет, и десятый, мамочка.
2: Слушай, добром не пустят. Уйду любым способом.
3: Выдать ему военную тайну, что ли?
5: Давай.
3: А была не была. Костя, через год получаю корабль с самоновейшей техникой. Махнем туда всем экипажем. А там твоя радиотехника, все.
2: Против моего естества все это. Ты понимаешь? Вот тебе идет служить, а мне нет. Не вижу смысла. Удовлетворения не вижу. Все мое существо, штатского и демократа, протестует.
5: Ну, все у тебя вдруг. То рвался на восток, а то...
2: Да не вдруг накопилось. На флоте я не жилец. Это железно.
6: На гражданке ты не жилец. На флоте ты личность.
3: Да что мы забыли, Славка, с тобой, каким он в училище явился. Тронь рассыплется, папкин сын. До 12 на кроваточке бы нежился.
6: Собрали тебя, свинтили, надраили чистолем, заблестел. Дали в руки золотейшую специальность, 21 век.
3: Между прочим, никто тебя в училище насильно палкой не загонял. Сам в райкоме комсомола путевку взял.
2: Саша, в ту пору кого без козырка не манило? Севастополь, Ленинград, города-герои.
3: Когда бомбят, служить не подвиг. А вот ты послужи, когда не бомбят. 6 лет служил. Хватит?
7: Слушайте, хлопчики, сейчас в армии, на флоте, не мы с вами решаем. Ракета.
3: Уйду, когда прикажу. Видишь ли, любезный друг,
7: да.
3: Революция пока еще не объявила демобилизации. А ты солдат.
7: Вот, а я и не хочу.
3: Чего ты не хочешь?
7: Быть солдатом.
3: А кем же ты хочешь быть?
7: Человеком.
3: А я не человек.
7: Солдат.
3: Солдат революции.
7: Это все равно.
3: Разве? А вот Ленин называл себя солдатом революции.
7: Ленин.
3: Да нет, нет, Костя. Такая уж у нас судьба. Служба такая. Срочная, долгосрочная, сверхсрочная. Ну, как хочешь называй, а только до могилки. Будут танки, не будут. Будут ракетные войска, не будут. Уйдет флот под воду, не уйдет. А мы с тобой, солдаты революции. Есть у тебя вот тут красная книжица. Заступай.

0: А что же теперь с часовником?
1: Ну, служит, да еще как. Ну-ка напомни ему теперь, что он с флота уходить собирался. Обидится до смерти. А если б не Платонов?
2: Ладно, Оленька, времени много, а у нас как-никак праздник. Давай честь по чести за стол.
0: Что ж, ждать не будем.
1: А разве мы мало ждали?
3: Они вернулись. Ой, Оля, пошли встречать.
0: Идемте, Марья Петровна.

0: «Одесские рассказы» Исаака Бабеля в исполнении Анатолия Рубиковича.
1: Как это делалось в Одессе? Начал я. «Рэпари лейб», — сказал я старику. «Поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач, сталь его поступков, разве не выдержит она сравнение с силой короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Бене Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу на шатких ступенях?» Рэп Арий Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арий Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал: «Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот, забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновение, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам 25 лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас бендюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать 20 раз на день. Что сделали бы вы на месте Бене Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он король, а вы держите фигу в кармане. Он, Бенчик, пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму: «Возьми меня, я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше». Грач спросил его: «Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?» «Попробуй меня, Фроим», — ответил Беня, «и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу». «Перестанем размазывать кашу», — ответил Грач. «Я тебя попробую». И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете, но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык. «Что у него делается под шапкой этого Бенчика?» — спросил покойный Бык. И одноглазый Грач сказал свое мнение. «Бене говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь». «Если так, — воскликнул покойный Левка, — тогда попробуем его на Тартаковском». «Попробуем его на Тартаковском», — решил совет. И все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. Тартаковского называли у нас «полтора жида» или 9 налетов. Полтора жида называли его, потому что ни один еврей не мог вместить себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе. А весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А 9 налетами прозвали Тартаковского потому, что фирма «Левка Бык и компания» произвели на его контору не 8 и не 10 налетов, а именно 9. На долю Бенни, который еще не был тогда королем, выпала честь совершить на полтора жида 10 налет. Когда Фроим передал ему об этом, он сказал: Да. И вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. У Тартаковского душа убийцы, но он наш. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Беня, который еще не был тогда королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал грачу «да», и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде. «Ну, уважаемый Рувим Осипович, будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой и так далее. В случае отказа, как вы это себе последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением, знакомый вам Бенцион Крик». Тартаковский не поленился и ответил без промедления. «Беня, если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси Боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина? И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности после того, как я отработал всю жизнь как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось эти глупости, Беня. Твой друг гораздо больше, чем ты это предполагаешь. Рувим Тартаковский». Полтора жида сделал свое, а он написал письмо. Но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату. «Руки вверх!» – сказали они, стали махать пистолетами. «Работай спокойнее, Соломон», – заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других. «Не имею эту привычку быть нервным на работе». И, обратившись к приказчику белому, как смерть, и желтому, как глина, он спросил его: «Полтора жида на заводе?» «Их нет на заводе», – ответил приказчик, фамилия которого была Мугенштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади. «Кто будет здесь, наконец, за хозяина?» – стали допрашивать несчастного Мугенштейна. «Я здесь буду за хозяина», – сказал приказчик, «зеленый, как зеленая трава». «Тогда отчини нам с Божьей помощью кассу», – приказала ему Бенни, и началась опера в трех действиях. Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы. Покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Бенни рассказывал истории жизни еврейского народа. «Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Беня Тартаковскому, — так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугенштейн, как другу. Вот получает он от меня деловое письмо. А чего бы ему не сесть за 5 копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить, чем Бог послал? Что мешало ему выговорить передо мной душу? Беня, пусть бы он сказал: так и так, вот тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками. И чтобы я ему ответил: свинья со свиньей не встречается, а человек человеком встречается. Мугенштейн, ты меня понял?» «Я вас понял», — сказал Мугенштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем полтора жида, почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей бендюжника Менделя Крика.

0: А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буцеса, но оно было пьяно, как водовоз.
1: «О-о-о-о-о!» – закричал еврей Савка. «Прости меня, Бенчик, я опоздал!» И он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугенштейну в живот.
0: Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке. И вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова?
2: «Текать с конторы!» — крикнул Бенни и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцесу: «Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним».
0: Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бенни Крика? Вы не знаете, как поступить, а он знал. Поэтому он король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями. Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Бенни. Он велел вызвать себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов: «Я имею интерес, — сказал он, — чтобы больной Иосиф Мугенштейн выздоровел, представляясь на всякий случай, Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более 3 аршин земли». И все же Мугенштейн умер в ту же ночь. И тогда только полтора жида поднял крик на всю Одессу. «Где начинается полиция?» – вопил он. «И где кончается Беня?» «Полиция кончается там, где начинается Беня», – отвечали резонные люди. Но Тартаковский не успокаивался. И он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя. Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. Полтора жида сидел на стуле и махал руками. «Хулиганская морда!» – прокричал он, увидя гостя. «Бандит, чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял убивать живых людей!» «Мосье Тартаковский», – ответил ему Беня Крик тихим голосом. «А вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский! В какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа 100 жалких карбованцев? Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость». Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты.
1: 10 000 единовременно!» – заревел он. 10 000 единовременно и пенсию до ее смерти! Пусть она живет 120 лет! А если нет, тогда выйдем из этого помещения, месье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль!»
0: Потом они бронились друг с другом. Полтора жида бронился с Бенни. Я не был при этой ссоре, но те, кто были, те помнят. Они сошлись на 5 000 наличными и 50 рублях ежемесячно.
1: «Тетя Песя», — сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу,
0: «если вам нужна моя жизнь,
2: вы можете получить ее. Но ошибаются все, даже Бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, даже Бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете 5000 на руки и 50 рублей в месяц до вашей смерти. Живите 120 лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду. 6 лошадей, как 6 львов, 2 колесницы с венками, хор из Бродской синагоги. Сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына. И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамисов из синагоги, торговцев кошерной птицы или у старух из старой богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. 60 певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тети Песи под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев, а за приказчиками евреями присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со старого базара, а с другого бока находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было 100 человек, или 200, или 2000. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке. И вот я буду говорить, как говорил Господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с Шепелявым Моисейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арье Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках. Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песь дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. 60 певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали, как убитые. Молчали деревья, певчие, нищие. 4 человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, 4 человека подвели под гроб свои стальные плечи с горящими глазами и выпеченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков евреев. Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку. «Что хотите вы делать, молодой человек?» Подбежал к нему Кофман из погребального братства. «Я хочу сказать речь», — ответил Беня Крик. И он сказал речь. «Господа и дамы!» — сказал Беня Крик. «Господа и дамы!» — сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош от своего имени. И от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас, господа и дамы, что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков.
3: Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти. И есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первый получает удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того, как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса. И, сказав эту речь, Беня Крик сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Говорят, что в тот день полтора жида решил закрыть дело. Я при этом не был, но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, это я видел глазами Арья Лейба. Арья Лейб, так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась. «Король!» — глядя и вслед, сказал шепелявый Моисейка. «Тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке». Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король»? Это был Моисейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого грача, ни бешеного Кольку? Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?

Спектакль второй. «Конча колдунья». Автор пьесы Эктор Армас. Роли исполняют Конча Татьяна Махова, Вилли Виталий Стримовский.

0: пахнет этой травой. И куда я подевала бутыль? Куда подевала? Голова совсем дырявая. А, вот она. Сейчас дольем сюда гуайабиты.
1: Эй! Не с места. Не двигаться, а?
0: А я не двигаюсь.
1: Кто еще в доме? Я тебя спрашиваю, кто-нибудь еще тут есть? Отвечай, что ты все качаешь головой.
0: Я говорю, нет. Здесь нет никого, нет.
1: Здесь, на кухне, я сам вижу, что нет. Там, в комнате.
0: Тоже нет.
1: Ты Конча?
0: Да. Так меня зовут.
1: Конча колдунья.
0: Конча колдунья.
1: Тогда пошли в комнату. Пошли, говорю. Что с тобой?
0: Ничего. Меня немного пугает вот эта штука. Автомат.
1: Пошли. Пошли. Вперед, а я за тобой. Ну. Черт, как здесь темно.
0: Открыть окно будет посветлее.
1: Нет, не смей открывать. Не надо. Пусть так, как есть.
0: Садитесь.
1: Не хочу.
0: Хотите, не хотите, а сесть вам придется.
1: Я не хочу и не могу, поняла? Да ты что, командовать мной вздумала? И не пытайся, я сам знаю, что мне делать.
0: Ну что ж, как знаете. Только если вы хотите, миленький мой, чтобы я подлечила вас, придется сесть.
1: А кто тебе сказал, что меня надо лечить? Ничего у меня нет.
0: Простите, но я подумала, и потому... Не хотите сесть, не надо. А я сяду.
1: Чего так смотришь?
0: Я? Я просто...
1: Я спрашиваю, что так уставилась на меня?
0: Я просто жду.
1: Чего ты ждешь?
0: Жду, когда вы решитесь.
1: На что? На что я решусь? Ты что плетешь, а? Что у тебя на уме?
0: Вы назвали меня кончей колдуньей?
1: Ну?
0: Я сразу подумала, если он пришел ко мне, значит, ему нужна помощь. А какую помощь может оказать конча колдунья? Заговорить от трясучки или скотину подлечить? Но, как мне думается, сеньор не с этим пришел. Сеньор не здешний, не деревенский, это по всему видно. Значит, подумала я, может, его... Ранили или сам покалечился.
1: Знаешь, язык развязал. Но я и в самом деле... На что тут у тебя можно?
0: Вот табурет.
1: Повредил себя. Колено, наверное, вывихнул. И вся нога. Вся нога тоже болит, но больше всего колено. Я спрыгнул. Ну, в общем, упал в глубокий овраг.
0: В мертвую балку? Там, по ту сторону реки?
1: Кто тебе сказал?
0: Мне никто не говорил.
1: А откуда же ты знаешь? Ну, говори!
0: У нас здесь только одно место, куда можно свалиться и вывихнуть себе ногу. Это место...

0: Мертвая балка, а так кругом равнина, да еще болотистая. Теперь вам ясно?
1: Ну вот что. Предупреждаю, никаких фокусов. И не тяни, посмотри ногу и сделай, что надо.
0: Могу я зажечь горелку?
1: Горелку?
0: Ну да, но тут же темно.
1: Ну зажги, если надо. А вот окно не смей открывать, слышишь? Не смей, понятно?
0: Так.
1: И что ты все молчком? Ты слышала, что я сказал? Почему не отвечаешь, старая?
0: Да вы не даете мне ответить. И куда я-то их подевала? Только что спросите и тут же требуете, почему не отвечаешь? Это потому, что вас тревога одолевает. А когда на душе неспокойно, миленький мой, куда же ты я их подевала-то, чтобы их...
1: Хватит! Крутишься тут без конца, перед глазами болтаешь без умолку. Надоело. Я хочу предупредить тебя, что со мной... Ну, что ты там ищешь? Что ты ищешь?
0: Спички я ищу, спички. О, вспомнила, они на кухне. Сейчас схожу за ними.
1: Стой! А ну, подойди ко мне.
0: Ну, спички там, на кухне.
1: Подойди сюда, я говорю. У меня есть чем зажечь. Вот. Зажигалка. Поставь сюда горелку.
0: Какая... Красивая штучка. А трудно доставать бензин?
1: Какой бензин? Это же газовая.
0: Газовая? Подумать только, газовая. Я никогда такой не видела.
1: Ее мне... Их продают в Гаване.
0: Надо же. А я думала, такие зажигалочки... Водятся только у тех, кто из-за границы приезжает.
1: Тупая деревенщина. Живет в горах у черта на куличках. Разбирается.
0: Что вы сказали, миленький?
1: Я сказал, что... Ах, хватит. Хватит. Довольно. Ты сейчас... На ведьму, похоже, не смей так смотреть на меня.
0: Как так?
1: Ты все угадываешь и все знаешь, а мне наплевать. Мне наплевать, что ты, кто бы ты ни была, мне абсолютно все равно. Давай лечи ногу, ну живее.
0: Подверните брюки. Да отложите вы свой автомат, ну вот сюда.
1: Еще чего? Я не подумаю. Я справлюсь и так. Вот. Смотри. Зачем же ты так сильно давишь?
0: Ну, я же должна понять, что у вас.
1: Осторожнее. Поосторожнее, а то продырявлю тебе голову.
0: Ладно, ладно, буду осторожнее. Плохо ваше дело. Плохо.
1: Что? Что ты там обнаружила?
0: Вы
1: говори.
0: Видите, как распухло ваше колено?
1: Вижу.
0: Это значит, что коленная чашечка сдвинулась со своего места.
1: Ну, ничего нового ты мне не открыла. Я и сам это почувствовал. Вправить можешь? Мочи нет, горит.
0: Костная жидкость разлилась от того и горит. Плохо дело. А будет еще хуже.
1: Но ты же умеешь вправлять кости. Мне сказали, что ты во всем этом хорошо разбираешься и можешь помочь мне.
0: Ну да. Это вам сказал старый Рамон.
1: Опять? Опять отгадала.
0: Да это же проще простого, миленький мой. Отгадать нетрудно. Ну, вот смотрите. Вы сказали, что свалились во враг неподалеку от реки. Это значит, что вышли берегом в обход болота. А в тех местах никого, кроме старика Рамона, не встретишь. Он там живет один, как сыч, и на глаза никому не показывается. Этот растреклятый Рамон ни за что не хотел бросить свою лачугу и перебраться сюда, в селение.
1: Хватит трепать языком. Перестань заговаривать мне зубы. Ты можешь вправить колено или нет?
0: Будет больно. Очень больно.
1: Неважно.
0: Ну, мое дело предупредить вас, потому что, как я приметила, вы не храброго десятка.
1: Ты что ты мелешь, старая корга?
0: Да нечего передо мной хорохориться ни к чему. Вот когда не втерпешь, будет такая показывать, на что у вас духу хватит. А передо мной, миленький мой, ни к чему.
1: Ты куда?
0: На кухню. Сейчас принесу вам немного гойябиты. Это настойка такая, очень крепкая, чтобы стерпеть было легче. Да никуда я не денусь, не бойтесь. Вам отсюда меня видно будет. Это вот, вот тут, против двери. Но где большая бутыль? Видите?
1: Ладно, иди. Иди. Только не вздумай удрать. А то у меня глаз меткой. Вот, из автомата. И далеко не убежишь.
0: Ладно, ладно. Сейчас вот налью немного в банку. Никуда я не убегу. Ну, вот и я. Эта гуябита столько времени настаивалась, что стало ужас какой крепкой. Нате, выпейте.
1: А ну-ка, выпей раньше ты.
0: Хотите, чтобы я захмелела?
1: Выпей раньше ты, говорю.
0: Какой же вы недоверчивый.
1: Что?
0: Да чего ж крепко. Нате, осушите разом.
1: Очень горькая.
0: Да какая там горькая? Просто вы не распробовали как следует. Она сладкая. Выпейте все разом, увидите.
1: О, черт! А, как дерет.
0: Все. Выпить надо все, чтобы ничего не чувствовал, когда колено буду вправлять. Ну, давайте. Вот так. Ох. Так. А теперь сядьте поудобнее на табурет. Вот так. Ухватитесь как следует за табурет, да обеими руками. Да отложите в автомат.
1: Не подумаю.
0: Ну, ладно, как хотите. Ох, ты чего ж недоверчивый мне попался.
1: Ну, давай. Давай.
0: Терпите. Терпите. Еще не то будет.
2: Видно, попал, Винка. Конча колдунья может вам помочь. Но
3: с ней надо быть начеку.
1: Смотрите, я к тому это говорю, что колдовства ее опасаться надо.
3: Колдовства.
1: Ты делай, эта старуха тебя пугала. Да,
4: конечно, смахивает на колдовство.
1: Колдовство.
5: Ты поддался чарам этой колдуньи. У тебя нервы нашелись.
4: Ты как будто струсил.
1: Струсил. Ладно, тебе вроде бы не на ее руки. Мурашки начинают бегать по телу, и волосы дыбом становятся. И хочется кричать.
6: Неправда.
0: Что вы сказали?
6: Ничего. Ничего. Продолжай. А то от холода нога болит еще сильнее.
0: Да давай. Я же говорила вам. Положите автомат, ухватитесь за табурет обеими руками.
6: Да. Да, ты права, так легче.
0: Так. И вот еще что я вам скажу. Я, знаете ли, не люблю никого обманывать. Вот-вот, все. Все. И теперь немного массажа с бараньим салом. Вот. Ну так вот, как я уже сказала вам, миленький мой, не люблю я говорить неправду. Стоит мне кому-нибудь все равно, кому сказать неправду или не всю правду, как совесть сразу же начинает мучить меня и не дает покоя. Душа вроде не на месте. Так вот, должна вам признаться, почему я поняла, что послал вас ко мне старый Рамон.
6: Почему?
0: Все дело в том, что меня уже много-много лет никто, кроме него, не зовет больше Конча колдунья.
6: Что ты сказала?
0: А то, миленький мой, что новые люди, ну, те, что выросли здесь за эти годы, те, что приезжали сюда, чтобы помочь навести у нас тут порядок, никто из них и не знает, что раньше меня так звали.
6: Но ведь...
0: Зря вы пытаетесь подняться. Разве не видите, что вам это не под силу?
6: Ах ты, старая колдунья!
0: По правде говоря, никакой колдунья никогда и не была. Раньше в этих краях не было ни одного врача. Не то, что теперь. Вот я с грехом пополам и лечила людей по своему разумению. Не колдовство это было никакое. Нет, не колдовство. То была серость, серость и нужда. А у меня с самого детства, еще когда я была вот такой вот, интерес был к травам, ко всяким снадобьям, которые из них можно приготовить, чтобы хоть немножечко помочь людям. Да будь я помоложе, пошла бы учиться медицине, как это сейчас делает мой сын.
6: Ты старая ведьма.
0: Да нет, шеф. Я же сказала вам, что это неправда.
6: Ты зачем идешь к окну? Не смей.
0: Я открою только окно.
6: Закрой. Закрой сейчас же. Я же сказал, не открывай. А я сейчас продырявлю тебе башку.
0: А ничего у вас не получится, миленький. Поглядите. Ах, жаль. Вам не видно с того места, где вы сидите. Ну, тогда послушайте. Слышите шум? Он доносится вон с того холма, где сейчас новое селение строят.
6: Закрой окно.
0: Товарищи, что там работают, находятся, правда, далековато отсюда. Но если здесь бабахнет выстрел, они наверняка его услышат. И тут же дадут знать пограничникам. Тогда вы и глазом моргнуть не успеете, как они уже будут здесь.
6: Заткнись, ты!
0: Ах, ты чего ж красивое селение. Правда, еще не все построено. Но уже сейчас видно, какое оно будет. А знаете, и я там руки приложила. Да. Когда я пришла туда в первый день, меня на кухне хотели оставить. Но я им сказала нет. Я хочу туда, где стены кладут. Я хотела, чтобы потом, когда меня уже не будет на свете, стоял у всех на виду и долго служил людям дом, где есть и мой кирпичик.
1: Ты проклятая старая ведьма! Черт! Выстрелить я не смогу, но я тебя придушу. Я клянусь Богом, придушу! Вот сейчас я встану.
0: Ну, встанете, да. Говорите. И не пытайтесь. Если вы и сумеете на ноги встать, сразу всех святых увидите, уж поверьте вы мне.
1: Ах, ты! А я тебя сейчас штыком.
0: Да ладно вам грозиться. Пустую все это, миленький ты мой. Я вам такую порцию его и обиды вкатила, что и слон свалился бы. Я, можно сказать, он только губы смочил, и то. Вы, конечно, мужчина крепкий.
1: Да.
0: Куда крепче, моложе, здоровее меня. А все равно не дотянетесь до автомата. Верно я говорю.
1: Сейчас, сейчас. Пусть это будет мой последний выстрел, но я же тебе... Я тебя всажу пулю.
0: Да, вот еще что я не успела сказать вам. Сегодня утречком, чуть свет, ну, в скорости после того, как вы сиганули в мертвую балку и переплыли реку, чтобы собак-то со следа сбить, ко мне заглянули пограничники.
1: Ты старая сука.
0: Будь осторожна, сказал мне один из них. Будь осторожна, бабушка, а то у этого бандита, что тут рыскает, автомат М3. А это очень опасное оружие. Еще мне сказали пограничники, что собака потеряла след, но в скорости найдет его. А у этих собак вы знаете, какой нюх. Так что они наверняка вот-вот заявятся сюда.
1: Замолчи.
0: А я все это говорю для вашего блага, миленький мой. Кончать со всем этим надо.
1: Замолчи.
0: Или что, вы опять хотите шастать по этим кручам?
1: Заткнись.
0: Пока не отдадите Богу душу где-нибудь на дне оврага.
1: Хватит. Хватит.
0: Как только вы ввалились сюда, я сразу же все поняла и сказала себе, вот он и есть. Этот будет безрассудно все делать из страха. Только и всего. Из страха. Потому что больше всего на свете ему хочется, чтобы все это кончилось.
1: Хватит. Хватит.
0: Ну вот. Ну вот. Постарайтесь уснуть.
1: Не хочу. Не хочу, не засну. Нет.
0: Заснешь. Нет. Заснешь, нет. Миленький мой.
1: Не хочу.
0: Заснешь. Гуябита с маком свое дело делает.
1: Нет. Это вранье.
0: Вранье. А разве ты не чувствуешь, как веки у тебя тяжелеют, как глаза смыкаются?
1: Нет. Нет.
0: Ух, дурная твоя голова.
1: Нет.
0: Вот. Вот так. Так. Вот и уснул. Сейчас я тебя поудобнее устрою. Надо же. Что может сделать усталость Страх, маленько гуи обиды. Еще, как говорит мой сынок, внушение. По его понятию, лечила-то я людей, по сути дела, этим самым внушением. Словами своими на них действовал. Потому, наверное, бывали у меня случаи исцеления. А мне самой они чудом казались. Вот они, наконец-то. Ах, я же говорила, нюх какой у этих собак. Эй, компаньерос, скорей сюда, скорей, кончено.

0: Вы слушали два спектакля по пьесам кубинских драматургов Фредди Артилеса «На станции» и Эктора Армоса «Конча-колдунья». Перевод с испанского Тамары Злачевской. Постановка Марии Поповой. Роли в первом спектакле исполняли молодой человек Александр Сирин, брюнет Виктор Зубарев. Роли во втором спектакле исполняли Конча Татьяна Махова, Вилли Виталий Стремовский. Ассистент режиссера Нина Притаманная, звукорежиссер Ирина Мальчикова, музыкальное оформление Ольги Троцевской, звуковое оформление Дмитрия Николаева, звукооператоры Юлия Тарасова и Нелли Аршинова, литературный редактор Нелли Филиппова.
1: Татьяна Леонидовна Сергеева из Москвы. В 1939 году Московский театр оперетты поставил спектакль «На берегу Амура», музыка Матвея Блантера. Вскоре на радио были записаны отдельные номера оперетты, увертюра, письмо к героине, к матери и дуэты. Если окажется возможным найти эти записи, убедительная просьба передать, например, дуэт Сима и Мальцева в исполнении Елизаветы Покровской и Владимира Володина.
2: Если парень холостой, он как будто бы пустой.
3: Скучный голый.
2: Никчемный малый, не заштопаны носки.
3: Накистрижены виски.
2: Чахнет бедный, он от тоски. Он как печка без огня.
3: Он ест бритва без ремня.
2: Скучный, вялый и пустой бедняжка холостой. Но все проходит, подружку друг находит.

0: труд и досуг хочу делить я с тобой.
1: Вместе идти плечо к плечу с тобой.
2: Но все проходит, подружку друг находит, и в сердце радость ходит друг с тобой.
1: Не-не-не, я не за тем ты приехала, чтобы целоваться. А я парень стал женат, лучше стал он во сто раз.
0: Чисто, гладко, и все в порядке.
1: И пристрижены быки.
0: И заштопаны носки.
1: Живем, может,
2: зажать тиски.
1: Он не бритва без ремня.
0: Он не печка без огня.
1: Парень счастлив, он женат.
0: Там черт ему не брат. Но все проходит, подружку друг находит.

0: тобой.
1: Труд и досуг хочу делить я с тобой.
0: Вместе идти плечо к плечу с тобой.
2: Но все проходит, подружку друг находит, и в сердце радость ходит друг с тобой.

Дуэт Симы и Мальцева из опереты Матвея Блантера «На берегу Амура» исполняли Елизавета Покровская и Владимир Володин. Запись 1940 года. Галина Ивановна Романовская из Каховки. Обращаюсь с просьбой, помогите услышать любимую песню. Услышала я ее давно, зимой 64 года. Мы жили в маленьком степном поселке в Херсонской области. Была суровая зима, намело большие сугробы, занесло все дороги. До города было далеко, и добраться туда нечем. А у меня на руках больной сынишка. Володя, муж, находился в длительной командировке. Я отчаялась. Казалось, эта вьюжная зимняя ночь не кончится никогда. Моего сына ничто не спасет. Потом он немного успокоился у меня на руках. Я включила приемник, чтобы проверить время. Было раннее утро. И вдруг сквозь шум и треск донеслись звуки незнакомой мне до этого песни. Я стояла, слушала, и мне казалось, что эти слова предназначены только мне. Утром в поселок приехал врач, помог нашему малышу. Теперь сын вырос, отслужил в армии, женился, живут в любви и согласии, растим внука Женьку. Дорогая встреча, много есть хороших песен, но мне дорога та песня «Я в тебя не влюблен», которая помогла мне победить неуверенность, страх, отчаяние.

Песню Серафима Туликова и Ольги Фадеевой «Я в тебя не влюблен» исполнял Антон Григорьев. Запись 1963 года. Александр Васильевич Курдюмов из Перми. Мне думается, судьба эту песню обидела. Почему-то не стала она широко известной, популярной, исполняемой всюду. Не заметили, забыли. А песня оказалась живучей. Я хочу вспомнить песню, исполненную Анной Герман. Ну, как она пела, это разговор особый. Это был голос женской души, ее любовь, ее боль и горе, ее радости и удачи. Была по телевидению передача «Анна Герман. Судьба и песни». И вот я, кроме встречи с певицей, встретился с песней, с моей любимой песней. Александра Пахмутова назвала ее «И меня пожалей». Почему-то у Анны всегда были грустные глаза, даже когда она улыбалась.

В исполнении Анны Герман звучала песня Александры Пахмутовой и Инны Гоф «И меня пожалей». Запись 1977 года. Иван Александрович Матвеев из станицы Должанской Краснодарского края. Давным-давно, когда я даже читать не умел, помнится, я первый раз увидел радугу. Все знают, какое красивое это зрелище. Но мне захотелось потрогать ее руками. Я побежал к ней, но радуга отодвинулась. Я к ней, она от меня. Почему я говорю об этом? А вот почему. Многие люди всю жизнь только и делают, что догоняют радугу. А всего того, что близко, что рядом с ними, просто не замечают. Они мечтают о дальних краях, а все то, что их окружает, им кажется неинтересным и скучным. Примется такой человек за какое-нибудь дело и бросит, не доделает, скучно. За другое примется, опять та же история. Обычно такой верхогляд бросает поскорее родные места и ездит с места на место, ищет что-то особенное и нигде не находит. А еще хуже, когда такой человек считает свою деревню хуже всех, не замечает окружающей красоты. Есть люди, стесняющиеся своей будто бы не очень почетной профессии, а некоторые стыдятся даже своего имени и придумывают себе новые имена. Они, я думаю, нисколечко не уважают самих себя. Можно ли ждать от них настоящего уважения к другим? Ответь, пожалуйста, встрече на мой вопрос и передай песню, в которой есть слова «Люди идут по свету». Так на какой же вопрос ответить, Иван Александрович? Никакого вопроса в вашем письме я не почувствовал. Вы правы, говоря о необходимости воспитания уважения к своим родным местам, своему делу, к имени человека. Но людям, особенно в молодом возрасте, хочется потрогать радугу руками. И это, по-моему, прекрасно. Да, кстати, и песня, о которой вы пишете, она как раз об этом.

песню Юлии Кима «Люди идут по свету» исполнял вокальный студенческий ансамбль. Следующее письмо обращается к вам с просьбой студентка третьего курса Ленинградского ветеринарного института Татьяна Федотова. Хочу рассказать вам о своей подруге Римме Филимоновой. С Риммой я узнала, что значит дружба настоящая, когда для дорогого тебе человека можно сделать все, что в твоих силах. Общаться с ней было очень интересно. Она пишет стихи, хорошо говорит по-английски, играет на гитаре, фортепиано, красиво поет, прекрасно разбирается в литературе и музыке. Хочется сделать приятное для Риммы. Передайте, пожалуйста, песню в исполнении Аллы Пугачевой «Ах, как хочется жить». Она напомнит ей то время, когда нам было легко и радостно.

0: вечер, уважаемые слушатели.
1: Здравствуйте.
0: Широко известна жизнеутверждающая формула «человек – кузнец своего счастья». В переводе на не столь торжественный язык она может звучать примерно так. «Ничто в жизни не падает готовеньким с неба. Всего надо добиваться трудом».
1: Что ж, по большому счету, так, наверное, оно и есть. Но элемент везения тоже не следует сбрасывать со счетов.
0: Вот, к примеру, он встретил ее. Неповторимую, единственную. А ведь мог бы пройти другой улицей или той же улицей, но в другое время. Повезло? Безусловно. Прямо как в одноименной песне Евгения Мартынова на слова Михаила Танича исполняет автор.

0: Раз уж мы с вами заговорили о везении, как тут не вспомнить знаменитое суворовское «Сегодня везет, завтра везет, но, помилуй Бог, надобно ж и уменье».
1: А также голова на плечах, рискнем добавить мы от себя.
0: Впрочем, обвинить героя юморески Игоря Червякова «Везунчик» в отсутствии головы на плечах проще всего, но надо же попытаться и понять человека. Нам думается, что ему просто как бы это, половче выразиться.
1: Не повезло.
0: Вот именно, не повезло. В общем, судите сами, уважаемые слушатели.
2: Местная газета сообщила, что в нашем городе живет человек, добывающий средства к существованию за счет лотерей. Так и было написано: «Живет за счет лотерей». Есть же на свете везунчики. Я решил познакомиться с этим феноменом и, если удастся, выпытать у него секрет лотерейного счастья.
3: Зовут меня Евгений Тарасович. Фамилия Базыкин.
2: Представился пожилой худощавый человек в заношенной пижаме.
3: Чем могу служить?
2: Евгений Тарасович, промямлил я. Не знаю, как и начать. Тут такое дело. Короче, не могли бы вы помочь, то есть порекомендовать, некоторым образом выбрать для меня выигрышный билетик? А? К моему удивлению, старик не стал противиться просьбе. Напротив, широким жестом он пригласил меня к письменному столу и выдвинул один из ящиков. О чудо! На дне аккуратными стопками лежали лотерейные билеты. Билетов каких только лотерей здесь не было. «Широко играет дьявол», — отметил я про себя.
3: Прошу.
2: Указывая на содержимое ящика, радушно пригласил Базыкин.
3: Счастливейшие. Берите, не стесняйтесь.
2: Нет, отступил я. Дайте, пожалуйста, сами. Вы же специалист.
3: У меня рука легкая.
2: Опять похвастался везунчик и сунул мне целую пригоршню билетов. Играть так играть, подумал я и попросил. Дайте еще республиканскую.
3: Извольте.
2: Их и досааповскую. Войдя в раж, требовал я и вот эту, и ту.
3: С вас 179 рублей 90 копеек.
2: Подытожил Евгений Тарасович, когда я немного остыл. Какая удача! Именно сегодня выдавали 13-ю зарплату. Я вручил ее Базыкину.
3: Широко играете, по-гусарски.
2: Подбодрил меня Евгений Тарасович. В ящике почти не осталось билетов. Мне сделалось жалко щедрого человека Базыкина, которого я так бессовестно обобрал прямо у него на глазах. А как же вы, заколебался я. У вас совсем не осталось билетов.
3: Пустяки. Завтра пойду в управление и возьму еще.
2: В какое управление?
3: В управление по распространению лотерейных билетов. Я ведь там после того репортажа в газете с доски почета передовых распространителей не слезаю.
2: Вы хотите сказать, что вы никогда... Простонал я, ощущая, как свинцово тяжелеет кипа билетов в моих руках.
3: Ни разу в жизни.
2: У меня подкосились ноги.
3: Проданные билеты обратно не принимаются и не обмениваются.
2: Упредил мой следующий вопрос Базыкин и услужливо подал мне стакан воды. Только не спрашивайте меня, выиграл ли я в тот раз. Я нервный, черт побери!

0: Ни для кого из вас, уважаемые слушатели, не секрет, та пылкая любовь, которую питает редакция «Сатиры и юмора» к братьям нашим меньшим.
1: Оно и понятно, ведь юмористические произведения о животных составляют изрядную долю материалов редакционного портфеля.
0: Вот, например, стихотворение Нелли Захаровой про барбоса. На наш взгляд, оно не только про барбоса, но это повторяем только на наш взгляд.
1: Жил-был свирепейший барбос. Барбос исправно службу нес. Он грозно выходил во двор, рычал и шествовал в дозор. Он сторожил хозяйский дом, а также все, что было в нем. Кровать, трюмо, диван, хрусталь и телевизор, и рояль, двух попугаев в старой клетке, стиральный порошок, таблетки, утюг, гитару с балалайкой. Хозяина с его хозяйкой. Он грозно спал всю ночь подряд. А где же сторожа не спят?

0: Человек и собака. Два не слишком-то счастливых существа встретились по воле композитора Алексея Максимова и поэтессы Маргариты Пушкиной. Их песню «Пудель» исполнил певец Виталий Дубинин.
1: Следует отметить, что если отношения человека и собаки складываются не самым лучшим образом, то повинен в этом чаще всего именно человек.
0: Собака она и есть собака. Воплощенная прямота и искренность. Где уж ей разобраться в хитросплетениях человеческих взаимоотношений?
1: Давайте-ка послушаем, что думает по этому поводу польская писательница Стефания Градзенська, Юрий Чайников, автор перевода ее монолога на русский язык, и заслуженная артистка РСФСР Лия Ахиджакова, которую мы попросили этот монолог прочесть.
2: Если вы любите собак, то послушайте. Если вы собак не любите, тем более послушайте. Вообще послушайте. Это вам пригодится. А если вы не хотите, чтобы вам это пригодилось, то все равно вы сначала меня послушайте. Это рассказ о моей собаке. Когда мне принесли щенка, он был очень маленьким, и его характер представлял собой, ну, так образно говоря, чистый лист бумаги. Пиши, что хочешь. И я записала первые слова. Фу! Нельзя! Фу! Так строго я ему говорила, когда он начинал грызть чулки там на ногах жены главного редактора или кусать ботинки знакомого парикмахера. И щенок оказался очень способным. Очень быстро он стал вежливым, таким воспитанным, перестал кидаться на людей, ластился ко всем, охотно принимал ласку от всех подряд. Значит, однажды, вернувшись с работы раньше обычного, я застала в квартире вора. Вор перебирал содержимое шкафа, а пес внимательно следил за происходящим, дружелюбно виляя хвостом. Вот тогда я начала отучать щенка от этого некритического дружелюбия. Ну и через некоторое время он начал бросаться на врага.

0: врагов и оказывать знаки дружбы друзьям. Вот представляете, как я была горда достигнутым успехом. Но, к сожалению, это длилось недолго. Ведь все же течет, все же изменяется. Это же значит, что мы со временем меняемся. Прошлые друзья становятся нередко нашими врагами, а враги – друзьями. Ну и вот как это объяснить собаке, которая продолжала ластиться к бывшим друзьям, то есть теперешним врагам, и бросаться и рычать на бывших врагов, ставших теперь моими новыми друзьями? И я стала ее переучивать. Ну, собака, как мы не раз имели возможность убедиться и отметить, оказалась вполне способной. Это по собачьим меркам способной. Но все-таки продолжала уступать в быстроте и точности реакции человеку. Ну, так едва я ее переучила, как жизнь прошла новый поворот, и предыдущий расклад друзей и врагов сменился своей противоположностью. И тогда, вы знаете, ища своими глазами одобрение, моя собака укусила теперешнего моего друга, который, ну, тогда был врагом, тогда, когда собака к нему ластилась как к другу самого первого вот этого периода обучения. Ну, тут я ее, конечно, выпорола. Получавшая каждый раз новые установки, собака просто потеряла какой бы то ни было ориентацию. Профессиональные кинологи, которым я показывала собаку, посоветовали мне оставить ее в покое в надежде, что природа возьмет верх, и собака как-нибудь там сама поправится. Но они были правы. Лишенный моего педагогического руководства, характер собаки так стал понемногу выравниваться. Она стала менее яростно бросаться на людей, ну и ласки ее стали так менее обильными. В конце концов, собака стала ко всему равнодушной, с ней можно было смело пойти в гости, в магазин, куда угодно. Собака ни на что не реагировала. Ну вот скажите на милость, разве это нормально для собаки в зрелом возрасте? Могу добавить, что когда у меня появляется свободное время, мы с собакой садимся друг против друга и долго, укоризненно смотрим друг другу в глаза.
1: У вас нет такого впечатления, коллега, что мы несколько увлеклись? Все, знаете ли, собаки, ну, хоть бы кошка какая пробежала, что ли.
2: Ну что же, протест принят. Срочно меняем тематику. Кстати, как по-вашему, удобно ли подслушивать чужие телефонные разговоры?
1: По-моему, это недопустимо ни при каких обстоятельствах.
2: Да?
1: Нет, конечно, если разговор выдуманный, тогда можно.
2: Ну, как вам сказать? Выдуманный-то он выдуманный, но ситуация, тем не менее, довольно знакомая. Не исключено, что Сергей Бакшеев, написавший юмореску «Детский разговор», и впрямь оказался свидетелем чего-то похожего.
3: Алло, Витько! Все наши пацаны сейчас в «Казаки-разбойники» играть собираются, а? Уходи!
4: Заметано! Где встречаемся?
3: Около мусорной кучи, рядом с детсадом.
4: О, так их много! Около какой?
3: Ну, знаешь, то место, где ящики свалены?
4: Ну?
3: Вот! А подальше еще две кучи из мусора всякого. Но мы собираемся у той, что подальше.
4: А, это с той стороны, куда старые панели выбросили?
3: Нет, панели у другого детсада. Там еще автомобильная стоянка с трех сторон.
4: Да, а с четвертой как раз ящики свалены.
3: Подумаешь, свалены, они везде валяются. Короче, выйдешь из дома и пойдешь не в ту сторону, где строители трубы бросили.
4: А куда?
3: А туда, где раньше клумба была. Потом на ее месте котлован вырыли, в котором мы в морской бой играли.
4: Так.
3: Пройдешь эту яму, а дальше мимо аптеки.
4: Какой аптеки?
3: За которой металлолом разбросан. Вот от этой свалки, где саду, и выйдешь. Слева ржавые бочки увидишь, а справа кучу битых ящиков. Вот туда и пойдешь.
4: Так это там, где настоящее дерево растет.
3: Ну да. Мы же в «Казаки-разбойники» собрались играть. Нам лес нужен.
4: Ну так бы сразу и сказал, что я не знаю, где в нашем микрорайоне дерево растет.

0: В исполнении Ирины Понаровской прозвучала песня композитора Аркадия Укупника на слова Виктора Гина «Мои соседи». А от соседей песенных проще простого перекинуть мостик к нашим соседям по географической карте.
1: Сегодня у нас в гостях словацкий юмористический журнал «Рогач»,
0: из которого мы почерпнули материал для нашей рубрики «Веселая мозаика».

0: спрашивает жена мужа.
1: Какой будет осенняя мода?
2: Будут носить два вида платьев. Такие, которые тебе не понравятся, и такие, на которые у меня не хватит денег.
3: Сегодня мы соревновались, кто дальше бросит камень.
4: Сообщает ёшка отцу.
0: А, и кто же выиграл?
3: Я.
0: О, молодец.
3: Значит, ты заплатишь за окно, папа.
1: Пассажир контролёру в поезде.
5: Вы хотите видеть мой билет? Не покажу. Согласно расписанию поездов, я уже целых полчаса нахожусь дома.
2: Раздается звонок. Маленькая Палька открывает дверь со скрипкой в руках.
0: Мальчик, родители дома?
3: Глупый вопрос. Разве я играл бы, если бы их не было?
4: Я купил карпа.
6: Рассказывает Душин приятелю.
4: И решил научить его жить на суше. В первый день я вытащил его из воды на 2 минуты. Во второй на 5, и с каждым днем увеличивал срок. Позавчера он уже пробыл без воды целый день.
0: О, а ты можешь мне показать этого чудо-карпа?
4: Увы, когда я его сегодня утром бросил в воду, он утонул.

0: На сегодня все, уважаемые слушатели. Над передачей работали
1: режиссер Вадим Сафронов,
0: музыкальный редактор Татьяна Бесфамильная,
1: редактор Сергей Орлов.
0: Всего вам доброго!

Письмо второе. Молодость – вся жизнь. Когда я учился в школе, а потом в университете, мне казалось, что моя взрослая жизнь будет в какой-то совершенно иной обстановке, как бы в ином мире, и меня будут окружать совсем другие люди. От настоящего не останется ничего. А на самом деле оказалось все иначе. Мои сверстники остались со мной. Не все, конечно, многих унесла смерть. И все же друзья молодости оказались самыми верными, всегдашними. Круг знакомых возрос необычайно, но настоящие друзья – старые. Подлинные друзья приобретаются в молодости. Я помню, что и у моей матери настоящие друзья остались только ее подруги по гимназии. У отца друзья были его сокурсники по институту. И сколько я не наблюдал, открытость к дружбе постепенно снижается с возрастом. Молодость – это время сближений, и об этом следует помнить и друзей беречь, ибо настоящая дружба очень помогает и в горе, и в радости. В радости ведь тоже нужна помощь. Помощь, чтобы ощутить счастье до глубины души, ощутить и поделиться им. Неразделенная радость – не радость. Человека портит счастье, если он переживает его один. Когда же наступит пора несчастий, пора утрат, опять-таки нельзя быть одному. Горе человеку, если он один. Поэтому берегите молодость до глубокой старости. Цените все хорошее, что приобрели в молодые годы. Не растрачивайте богатство молодости. Ничто из приобретенного в молодости не проходит бесследно. Привычки, воспитанные в молодости, сохраняются на всю жизнь. Навыки в труде тоже. Привык к работе. И работа вечно будет доставлять радость. А как это важно для человеческого счастья? Нет несчастнее человека ленивого, вечно избегающего труда, усилий. Как в молодости, так и в старости. Хорошие навыки молодости облегчают жизнь, дурные усложняют ее и затрудняют. И еще. Есть русская пословица: «Береги честь с молоду». В памяти остаются все поступки, совершенные в молодости. Хорошие будут радовать, дурные – не давать спать. Письмо десятое. Уметь спорить с достоинством. В жизни приходится очень много спорить, возражать, опровергать мнения других, не соглашаться. Лучше всего проявляет свою воспитанность человек, когда он ведет дискуссию, спорит, отстаивая свои убеждения. В споре сразу обнаруживается интеллигентность, логичность мышления, вежливость, умение уважать людей и самоуважение. Если в споре человек заботится не столько об истине, сколько о победе над своим противником, не умеет выслушать своего противника, стремится противника перекричать, испугать обвинениями, это пустой человек, и спор его пустой. Как же ведет спор умный и вежливый спорщик? Прежде всего,
он внимательно выслушает своего противника, человека, который не согласен с его мнением. Больше того, если ему что-либо неясно в позициях его противника, он задаст ему дополнительные вопросы. И еще, если даже все позиции противника ясны, он выберет самые слабые пункты в утверждении их противника и переспросит, это ли утверждает его противник. Внимательно выслушивая своего противника и переспрашивая, спорящий достигает трех целей. Первое. Противник не сможет возразить тем, что его неправильно поняли, что он этого не утверждал. Второе. Спорящий своим внимательным отношением к мнению противника сразу завоевывает себе симпатии среди тех, кто наблюдает за спором. Третье. Спорящий, слушая и переспрашивая, выигрывает время для того, чтобы обдумать свои собственные возражения, а это тоже немаловажно – уточнить свои позиции в споре. В дальнейшем, возражая, никогда не следует прибегать к недозволенным приемам спора и придерживаться следующих правил. Первое. Возражать, но не обвинять. Второе. Не читать в сердце, не пытаться проникнуть в мотивы убеждений противника. Вы стоите на этой точке зрения, потому что она вам выгодна. Вы так говорите, потому что вы сам такой и тому подобное. Третье. Не отклоняться в сторону от темы спора. Спор нужно уметь доводить до конца, то есть либо до опровержения тезиса противника, либо до признания правоты противника. На последнем своем утверждении я хочу остановиться особо. Если вы с самого начала ведете спор вежливо и спокойно, без заносчивости, то тем самым вы обеспечиваете себе спокойное отступление с достоинством. Помните, нет ничего красивее в споре, как спокойно в случае необходимости признать полную или частичную правоту противника. Этим вы завоевываете уважение окружающих. Этим вы показываете, как дорога вам истина. Этим вы как бы призываете к уступчивости и своего противника, заставляя его смягчить крайности своей позиции. Конечно, признавать правоту противника можно только тогда, когда дело касается не ваших общих убеждений, не ваших нравственных принципов. Они всегда должны быть самыми высокими. Человек не должен быть флюгером, не должен уступать оппоненту только для того, чтобы ему понравиться, или, Боже, сохрани из трусости, из карьерных соображений и так далее. Но уступить с достоинством в вопросе, который не заставляет вас отказаться от своих общих убеждений, надеюсь, высоких, или с достоинством принять свою победу, не злорадствуя над побежденным в споре, не торжествуя, не оскорбляя законного самолюбия оппонента, как это красиво! Одно из самых больших интеллектуальных удовольствий – следить за спором, который ведется умелыми и умными спорщиками. Нет ничего более глупого в споре, чем спорить без аргументации. Помните у Гоголя разговор двух дам в «Мертвых душах»? «Милая, это пестро! Ах, нет, не пестро! Ах, пестро!» Когда у спорящего нет аргументов, появляются просто мнения.
Письмо 13. Как выступать? Общественные устные выступления обычны теперь в нашей жизни. Каждому надо уметь выступать на собраниях, а может быть, с лекциями и докладами. Тысячи книг написаны во все века об искусстве ораторов и лекторов. Не стоит здесь повторять все, что известно об ораторском искусстве. Скажу лишь одно, самое простое. Чтобы выступление было интересным, выступающему самому должно быть интересно выступать. Ему должно быть интересно изложить свою точку зрения, убедить в ней. Материал лекции должен быть для него самого привлекательным, в какой-то мере удивительным. И еще, в выступлении не должно быть несколько равноправных мыслей, идей. Во всяком выступлении должна быть одна доминирующая идея, одна мысль, которой подчиняются другие. Тогда выступление не только заинтересует, но и запомнится. А по существу всегда выступайте с добрых позиций. Даже в выступлении против какой-либо идеи, мысли стремитесь построить как поддержку того положительного, что есть в возражениях спорящего с вами. Общественное выступление всегда должно быть с общественных позиций. Тогда оно встретит сочувствие. Письмо 14. Как писать? Каждый человек должен также писать хорошо, как и говорить хорошо. Речь письменная или устная характеризует его в большей мере, чем даже его внешность или умение себя держать. В языке сказывается интеллигентность человека, его умение точно и правильно мыслить, его уважение к другим, его опрятность в широком смысле этого слова. Прежде всего, одно общее замечание. Чтобы научиться ездить на велосипеде, надо ездить на велосипеде. Чтобы научиться писать, надо писать. Нельзя обставить себя хорошими рекомендациями, как писать, и сразу начать писать правильно и хорошо. Ничего не выйдет. Поэтому пишите письма друзьям. Ведите дневник, пишите воспоминания. Их можно и нужно писать как можно раньше. Не худо еще в юные годы, о своем детстве, например. У нас часто говорят о том, что научные работы и учебники – пишутся сухим языком, изобилуют канцелярскими оборотами. Особенно в этом отношении достается работам по литературоведению и истории. И по большей части эти упреки справедливы. Справедливы, но не очень конкретны. Надо писать хорошо и не надо плохо. Это никто не отрицает, и вряд ли найдутся люди, которые бы выступили с противоположной точки зрения. Но вот что такое хороший язык и как приобрести навыки писать хорошо, об этом у нас пишут редко. В самом деле, хорошего языка как такового не существует. Хороший язык – это не каллиграфия, которую можно применить по любому поводу. Хороший язык математической работы, хороший язык литературоведческой статьи или хороший язык повести – это различные хорошие языки. Часто говорят так. Язык его статьи хороший, образный. И даже от классных работ в школе требуют образности языка. Между тем, образность языка не всегда достоинство научного языка.
Язык художественной литературы образен, но с точки зрения ученого не точен. Наука требует однозначности. В художественном же языке первостепенное значение имеет обратное – многозначность. Возьмем строки Есенина. «В залихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слез». Перед нами образ, очень богатый содержанием, но неоднозначный. Что это? Веселый звон колокольчика? Конечно, не только это. Крайне важно, что в строках этих упоминаются и слезы, хотя при поверхностном чтении можно и не придать им особого значения, приняв в целом все выражение за обычный фразеологизм. Хохотать очень сильно. Образ уточняет свое значение благодаря контексту и становится полностью понятным только в конце стихотворения, потому что над всем, что было, колокольчик хохочет до слез. Здесь вступает в силу тема иронии судьбы, судьбы, смеющейся над приходящими явлениями человеческой жизни. Художественный образ как бы постепенно разгадывается читателем. Писатель делает читателя соучастником своего творчества. Эта постепенность самораскрытия художественного образа и соучастия читателя в творческом процессе – очень существенная сторона художественного произведения. От этого зависит не только то эстетическое наслаждение, которое мы получаем при чтении художественного произведения, но и его убедительность. Автор как бы заставляет читателя самого приходить к нужному выводу. Он делает читателя, повторяю, своим соучастником в творчестве. Тоже можно сказать и о такой разновидности художественного творчества, как шутка. Шутка незаменима, например, в споре. Заставить рассмеяться аудиторию – это значит наполовину убедить ее в своей правоте. Художественный образ и шутка заставляют читателя или слушателя разделить с их автором ход его мыслей. Французская поговорка гласит: «Важно иметь смеющихся на своей стороне. Тот, с кем смеются, победитель в споре». Шутка важна в трудных положениях. Ею восстанавливается душевное равновесие. Суворов шуткой подбадривал своих солдат. Поэтому там, где необходимо не только логическое убеждение, но и эмоциональное, художественный образ и шутка очень важны. Они важны в научно-популярной работе и в ораторских выступлениях. Всякий лектор знает, как важно восстановить ослабевшее внимание аудитории шуткой. Шутка даже в большей степени, чем художественный образ, требует активного соучастия. Она заставляет слушателей не только пассивно слушать, но и активно домысливать остроту. Но в научной работе образность и остроты допустимы только в качестве некоего дивертисмента. По природе своей научный язык резко отличен от языка художественной литературы. Он требует точности выражения, максимальной краткости, строгой логичности, отрицает всякие домысливания. В научном языке не должны чувствоваться чернила, он должен быть легким. Язык научной работы должен быть незаметен. Если читатель прочтет научную работу и не обратит внимания на то, хорошо или плохо она написана, значит, она написана хорошо.
Хороший портной шьет костюм так, что мы его носим, не замечая. Самое большое достоинство научного изложения, тут уж я говорю вообще об изложении, а не только о языке, логичность и последовательность переходов от мысли к мысли. Умение развивать мысль – это не только логичность, но и ясность изложения. Письмо 28. Уметь заметить красоту наших городов и сел. Наблюдая красоту, мы всегда как-то воссоздаем идеальный образ произведения. Античные статуи часто доходят до нас в изуродованном временем виде, но мы умеем увидеть в них тот идеальный образ, который когда-то был в них вложен Творцом. Но и зритель, слушатель, читатель тоже всегда Творец. Восприятие художественного произведения всегда сотворчество. Зритель не просто смотрит картину, он ее познает, догадывается, проникает в суть замысла художника. Слушателю музыкального произведения всегда легче слушать его во второй и третий раз, чтобы иметь возможность предугадывать развитие музыкального замысла композитора. Если нет единого творца, как, например, в фольклоре, все равно существует некий идеальный образ, который воплощался в коллективном произведении многими творцами. Самое трудное – заметить этот идеальный образ в облике города и села. Если нет этого идеального образа в какой-либо местности, то нет и красоты. Иногда образ города воплощался многими столетиями, впитывая в себя и национальные идеалы красоты, и понимание строителями особенностей местности, которые могут быть художественно связаны с воздвигаемыми сооружениями. В городе сказывается и то, как осознается строителями роль и значение города. В городе и селе воплощаются черты характера эстетических воззрений их строителей. Один архитектор может быть агрессивен, может стремиться занять собственным произведением лучшее место, сделать его наиболее заметным, громким, помпезным. Другой архитектор может быть более социален, с уважением относиться к окружающей застройке и природе. Третий архитектор может оказаться многоречив, даже болтлив, стремясь вложить свое произведение как можно больше всего. Четвертый архитектор будет социален, скромен, будет стремиться согласовывать свою постройку с традицией местности, обычаями и привычками жителей. Будет добиваться уютности, приветливости своих творений. Конечно, и пышность, и традиционность, и уют, и приветливость в каждом случае своя, особая. Поэтому-то и идеальных образов городов много. Хуже всего, если архитектор, строя новое здание, не сумел уловить образа красоты окружающей местности. Если он черпает свои архитектурные идеи из иностранных архитектурных журналов, механически пересаживает в свой город здания красивые вообще, тогда получается город без образа, то есть безобразный. Ученые обратили внимание на закон Градской, известный на Руси, начиная с XIII века, по крайней мере.
Этот закон градской восходит еще к античному градостроительному законодательству, заключающему четыре статьи о виде на местность, которая представляется из дома, относительно видов на сады, относительно общественных памятников, о виде на горы и море. Согласно этому закону, пишет исследователь Алферова, каждый живущий в городе может не допустить строительства на соседнем участке, если новый дом нарушит взаимосвязи наличных жилых сооружений с природой, морем, садами, общественными постройками и памятниками. Русское законодательство начинается с философского рассуждения о том, что каждый новый дом в городе влияет на облик города в целом. Новое дело творит некто, когда хочет или разрушить, или изменить прежний вид. Поэтому новое строительство или перестройка существующих ветхих домов должны производиться с разрешения местных властей города и согласовываться с соседями. В четвертом параграфе закона запрещается лицу, обновляющему старый ветхий двор, изменять его первоначальный вид, так как если будет надстроен или расширен старый дом, то он может отнять свет и лишить вида прозора соседей. Особое внимание в русском градостроительном законодательстве обращается на открывающиеся из домов и города виды на природу. Культурное прошлое нашей страны должно быть понято не в своих частях, а в целом. Необходимо не только сохранять отдельные здания или отдельные пейзажи и ландшафты, но сохранять самый характер местности, ее лица не общее выражение, архитектурный и природный ландшафт. А это значит, чтобы новое строительство, возможно, меньше противостояло старому, чтобы оно с ним гармонировало, чтобы сохранялись бытовые навыки народа. Это ведь тоже культура в своих наилучших проявлениях. Чувство плеча, чувство ансамбля и чувство эстетических идеалов народа – вот чем должен обладать и градостроитель, и в особенности строитель сел. Архитектура должна быть социальной. Письмо 30. Об искусстве слова и филологии. Перевести это греческое по происхождению слово можно так. Любовь к слову. Но в действительности филология шире. В разное время под филологией понимались разные области культуры, а не только науки. Поэтому ответ на вопрос о том, что такое филология, может быть дан только путем детального, кропотливого исторического исследования этого понятия, начиная с эпохи Ренессанса, по крайней мере, когда филология заняла очень существенное место в культуре гуманистов. Возникла она значительно раньше. Приведу примеры того, как важно филологическое понимание значения слов. Новое значение возникает из сочетания слов, а иногда и из простого повторения. Вот несколько строк из стихотворения «В гостях» хорошего советского поэта и притом простого, доступного Николая Рубцова. «И все торчит, в дверях торчит сосед, торчат за ним разбуженные тетки, торчат слова, торчит бутылка водки,
Торчит в окне бессмысленный рассвет. Опять стекло оконное в дожде, опять туманом тянет и ознобом. Если бы не было в этой строфе двух последних строк, то и повторение «торчит», «торчат» не были полны смысла. Но объяснить эту магию слов может только филолог. Дело в том, что литература – это не только искусство слова, это искусство преодоления слова, приобретение словом особой легкости от того, в какие сочетания входят слова. Над всеми смыслами отдельных слов в тексте, над текстом витает еще некий сверхсмысл, который и превращает текст из простой знаковой системы в систему художественную. Сочетание слов, а только они рождают в тексте ассоциации, выявляют в слове необходимые оттенки смысла, создают эмоциональность текста. Подобно тому, как в танце преодолевается тяжесть человеческого тела, в живописи преодолевается однозначность цвета благодаря сочетанию цветов, в скульптуре преодолевается косность камня, бронзы, дерева, так и в литературе преодолеваются обычные словарные значения слова. Слово в сочетаниях приобретает такие оттенки, которых не найдешь в самых лучших исторических словарях русского языка. Поэзия и хорошая проза ассоциативны по своей природе. И филология толкует не только значение слов, а и художественное значение всего текста. Совершенно ясно, что нельзя заниматься литературой, не будучи хоть немного лингвистом. Нельзя быть текстологом, не вдаваясь в потаенный смысл текста, всего текста, а не только отдельных слов текста. Слова в поэзии означают больше, чем они называют, знаками, чего они являются. Эти слова всегда наличествуют в поэзии, тогда ли, когда они входят в метафору, в символ, или сами являются, тогда ли, когда они связаны с реалиями, требующими от читателей некоторых знаний, тогда ли, когда они сопряжены с историческими ассоциациями. Исследователь творчества поэта Осипа Мандельштама приводит следующий пример из его стихотворения о театре Россина. «Я не услышу обращенной к рампе двойной рифмой оперенный стих». И пишет по поводу этих двух строк. Для правильной работы ассоциаций читатель здесь должен знать о парной рифмовке Александрийского стиха, о том, что актеры классического театра произносили свои монологи, обращаясь не к партнеру, а к публике, в зал, к рампе. Для большинства современных читателей и даже поклонников поэзии Мандельштама эти две строчки из его поэзии оставались бы совершенно непонятными, если бы на помощь ему не приходил филолог. Именно филолог, ибо сообщить читателю одновременно сведения об Александрийском стихе и о манере актерской игры на классической сцене может только филолог. Филология – это высшая форма гуманитарного образования, форма соединительная для всех гуманитарных наук. Понимание текста есть понимание всей стоящей за текстом жизни своей эпохи.
Поэтому филология есть связь всех связей. Она нужна текстологам, источниковедам, историкам литературы и историкам науки. Она нужна историкам искусств, ибо в основе каждого из искусств, в самых его глубинных глубинах, лежат слово и связь слов. Она нужна всем, кто пользуется языком, словом. Слово связано с любыми формами бытия, с любым познанием бытия. Слово, а еще точнее – сочетание слов. Отсюда ясно, что филология лежит в основе не только науки, но и всей человеческой культуры. Знание и творчество оформляются через слово, и через преодоление косности слова рождается культура. Чем шире круг эпох, круг национальных культур, которые входят ныне в сферу образованности, тем нужнее филология. Когда-то филология была ограничена главным образом знанием классической древности. Теперь она охватывает все страны и все времена. Тем нужнее она сейчас, тем она труднее и тем реже можно найти сейчас настоящего филолога. Однако каждый интеллигентный человек должен быть хотя бы немного филологом. Этого требует культура. Вы можете спросить меня, что же я призываю всех быть филологами? Стать всем специалистами в области гуманитарных наук? Быть специалистами, профессионалами, гуманитариями я не призываю. Разумеется, нужны все профессии, и эти профессии должны быть равномерно и целесообразно распределены в обществе. Но каждый специалист, каждый инженер, врач, каждая медицинская сестра, каждый плотник или токарь, шофер или грузчик, крановщик и тракторист должны обладать культурным кругозором. Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову и настоящей музыке, черствых к добру, беспамятных к прошлому. А для всего этого нужны знания, нужна интеллигентность, дающаяся гуманитарными науками. Читайте художественную литературу и понимайте ее. Читайте книги по истории и любите прошлое человечества. Читайте литературу путешествий, мемуары, читайте литературу по искусству, посещайте музеи, путешествуйте со смыслом и будьте душевно богаты. Да, будьте и филологами, то есть любителями слова, ибо слово стоит с начала культуры и завершает ее, выражает ее. Заключение. Закончено 30-е письмо. Писем могло бы быть и больше, но пора подвести итоги. Мне жаль прекращать писать. Читатель заметил, как постепенно усложнялись темы писем. Мы шли с читателем, поднимаясь по лестнице. Иначе и быть не могло. Зачем тогда и писать, если оставаться на том же уровне, не восходя постепенно по ступеням опыта, опыта нравственного и эстетического? Жизнь требует усложнений. Возможно, у читателя создалось представление об авторе писем, как о высокомерном человеке, пытающемся учить всех и всему.
это не совсем так. В письмах я не только учил, но и учился. Я смог учить именно потому, что одновременно учился. Учился у своего опыта, который пытался обобщить. Многое мне приходило на ум и по мере того, как я писал. Я не только излагал свой опыт, я и осмыслял свой опыт. Мои письма наставительные, но, наставляя, я наставлялся сам. Мы поднимались с читателем вместе по ступеням опыта. Не моего только опыта, но опыта многих людей. Писать письма мне помогали сами читатели. Они со мной беседовали неслышно. Что же самое главное в жизни? Главное, может быть, в оттенках у каждого свое собственное, неповторимое.

и значительным. Человек должен уметь не просто подниматься, но подниматься над самим собой, над своими личными повседневными заботами и думать о смысле своей жизни, оглядывать прошлое и заглядывать в будущее. Заметил ли читатель, что все дурное и мелкое в жизни быстро забывается? Еще людьми владеет досада на дурного и эгоистичного человека, на сделанное им плохое, но самого человека уже не помнит, он стерся в памяти. Люди, ни о ком не заботящиеся, как бы выпадают из памяти. А люди, служившие другим, служившие по-умному, имевшие в жизни добрую и значительную цель, запоминаются надолго. Помнят их слова, поступки, их облик, их шутки, а иногда чудачество. О них рассказывают. Гораздо реже и, разумеется, с недобрым чувством говорят о злых. В жизни надо иметь свое служение, служение какому-то делу. Пусть дело это будет маленьким, оно станет большим, если будешь ему верен. В жизни ценнее всего доброта. И при этом доброта умная, целенаправленная. Умная доброта – самое ценное в человеке, самое к нему располагающее и самое в конечном счете верное по пути к личному счастью. Счастье достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен хоть на время забыть о своих интересах, о себе. Это неразменный рубль. Знать это, помнить об этом всегда и следовать путями доброты очень и очень важно. Поверьте мне.

0: Часть 16. Место предисловия. Рассказывает Виталий Вульф.
1: Это не только любовная переписка молодой Ангелины Степановой и Николая Робертовича Эрдмана. Это и письма о жизни, о том, как жила советская Россия в конце 20-х и особенно в 30-х годах. И этим она особенно интересна, потому что сквозь эти письма мы понимаем жизнь. Это же период, когда Эрдман в ссылке в Енисейске, и Ангелина Осиповна, тоскуя без него и очень его любя, рискнула пойти к Янукидзе, который тогда занимал высокий пост, это был друг Сталина, потом он был, конечно, расстрелян, и просить его разрешения на свидание с Эрдманом в Енисейске. Он ее встретил и сказал: «Вы рискованная женщина, объясните мне, а что вас заставляет ехать к нему?» И она ответила Янукидзе очень коротко: «Любовь». И он дал разрешение.
2: 4 мая. Везет мне весной. Когда считаешь, что сезон кончился и остается доигрывать старые спектакли, тут и сюрприз. В прошлом году таким сюрпризом был спектакль «Хозяйка гостиницы». А вчера Немирович мне предложил работать с ним над монологом Джульетты для выяснения возможности постановки пьесы в будущем сезоне. Конечно, он хочет узнать мои возможности для этой роли. Работа предстоит волнительная, а сил на нее у меня осталось мало. Кроме того, 10 числа концерт, посвященный Чехову. И мне предлагают читать первый монолог «Чайки». Не знаю, как я все это успею. Усиленно готовимся к показу Мольера. Дни трудные и до предела утомительные.

0: мне дождаться твоей улыбки? Как мне дождаться твоего поцелуя? Целую твои руки, любимый. Не забывай меня, жизнь моя, Лина. Чудесные, весна бурная, и все уже зелено. Если бы ты был здесь, то, наверное, ругался бы на жару. В театре две новости. Москвину стало хуже, неблагополучно с почками. Вторая – Ливанов вновь холостяк. И даже уехал из своей квартиры, которую мы вместе с таким трудом доставали. Впрочем, я не очень доверяю слухам, а Борис молчит. Считаю оставшиеся дни разлуки и с наслаждением зачеркиваю ушедшие в своей записной книжке. Жду письма. Целую крепко и нежно. Будь здоров, родной. Лина.
1: Ангелине Осиповне Степановой. 10 мая 1934 года. Последние твои открытки пришли ко мне в таком виде, как будто они добирались до меня вплавь. Сегодня солнце. Еще несколько таких дней, и дорога начнет устанавливаться. Недавно пошел Енисей. Я был на берегу и присутствовал при первых его судорогах. Зрелище внушительное. Через неделю должна пойти Ангара. После Ангары, примерно в начале июня, пойдут пароходы. С пароходами наладится почта. Наверное, раньше второй половины июля я не сумею поцеловать тебя, длинноногая. Если ты поедешь в Ленинград, ваши гастроли как раз кончатся к этому времени. По твоим открыткам я вижу, что ты не хочешь отказываться от своего путешествия. Подумай, Худыра. Хотя некоторые говорят, что летом здесь уже не так плохо. Самое утомительное – это поезд. Пароход уже лучше, а от пристани к себе я донесу тебя на руках. Целую тебя, замечательная. Николай. Привет Ёлочке и Паше.

0: Москва, Ангелине Осиповне Степановой. 20 мая 1934 года. После того, как прошел Енисей, дня 3-4 было солнечно и тепло. Но как только показалась первая ангарская льдина, опять стало холодно. И сейчас каждый день идет снег. Дует ветер, ставни хлопают, а по реке бегут белые барашки. Навигация началась неудачно. Несколько пароходов, тронувшись было из Красноярска, вернулись обратно. Не успели проводить местные пароходы, как пришлось их встречать, тоже вернулись. По-моему, я однажды писал тебе, что весна приезжает в Енисейск на первом пароходе. Оказывается, на первом пароходе приезжает не весна, а водка. Пока еще нет ни первого парохода, ни весны, ни водки. Но судя по тому, что девушки уже начали красить щеки, мужчины собирать бутылки, а рабочие исправлять пристань, можно надеяться, что в скором времени появится и то, и другое, и третье. Вчера и сегодня я получил по букету твоих открыток. Я ношу их в кармане и перечитываю, где могу. Спасибо тебе, замечательная моя, за нежность, за каждый день памяти. Ты спрашиваешь, что тебе захватить с собой из продовольствия? Вспоминая тебя за столом, я не могу вспомнить ни одного блюда, которое ты любишь, если не считать молотки. Ты больше смотришь, чем ешь. Я плохой хозяин, но такую худыру, как ты, я берусь накормить. А будешь слушаться, то и откормить без помощи московских распределителей. Здесь совсем нет сладостей. Если ты захватишь несколько плиток шоколада, чтобы положить их на стул возле кровати, то это все, что я могу тебе посоветовать. Возможно, что я несколько преувеличиваю мощность Енисейского базара, и тебе здешняя кухня не очень понравится, но когда я думаю о тебе, кроме шоколада и молотки, мне ничего не приходит в голову. Чем глубже я знакомлюсь с жизнью, не вообще с жизнью, а со своей, тем меньше я могу согласиться с новым взглядом елочки, и тем больше я разделяю ее старый взгляд. Не смейся над философией путешественника. Прости мне, Ленушенька, но тебе придется позаботиться о том, о чем всегда заботился я. Может быть, я ставлю тебя этим в затруднительное и неприятное положение? Не сердись на меня, милая. Я не виноват. Свою дорогу в Енисейск я, наверное, когда-нибудь забуду. Твою в Сетунь никогда. Как хочется тебя послушать, посмотреть на тебя, увидеть, как ты смотришь на меня, не видеть, как ты смотришь на меня. 5-10. Целую. Николай.
1: Из воспоминаний Ангелины Осиповны Степановой. Я неоднократно возвращалась к мысли, что когда-то потеряла возможность иметь ребенка от Николая. Он был бы живой памятью нашей любви. Но тогда это было невозможно. Жена у него, у меня театр. Он был испуган, растерян, но настойчив. Я уступила. Сетунь. Зависимость обстоятельств.
2: Примечание Виталия Вульфа.
3: Ангелина Осиповна хотела иметь детей, но Эрнан не хотел. И в ее фразе «он был настойчив» выражено его отношение к этому. В театре об этом никто не знал. Она была в деревенской больнице в Сетуни, куда он приезжал. Это были трагические дни ее жизни. Записка Эрдмана. «Если мое присутствие может хоть сколько-нибудь помочь твоему одиночеству, знаю, что я сейчас возле тебя всем, что есть во мне, самого лучшего. Прости меня, милая. Целую, Николай». И когда она забеременела в 36-м году от человека, который никогда не был ее мужем, и гражданская связь с которым была очень коротка, он был комбриг, сыгравший немалую роль в жизни Эрдмана, в том, что Эрдман оказался не в тюрьме, а имел 3 года ссылки в Орехово-Зуево. Она тогда решила оставить беременность только потому, что она мечтала о ребенке. Саша родился в декабре 1936 года. Он потом был известен всем мхатовцам и немхатовцам, как Саша Фадеев. потому что он был усыновлен Александром Александровичем и сам узнал о том, что Александр Александрович не его родной отец, когда ему было около 20 лет. Его это тогда мало интересовало, потому что Фадеев всегда для него был папа. Но к старости, особенно в тот период, когда делалась переписка перед публикацией книжки «Письма», когда я ежедневно бывал у нее, это был 94-95 год начала. Каждый раз, когда подходили к 30-31 году, степановское лицо менялось, она долго молчала, а потом говорила мне, я вам рассказывала, то, что я была беременна от Коли, и мне пришлось сделать операцию в Сетуни. Я с тех пор никогда не бывала в Сетуни. И когда по каким-то делам на машине должна была проехать мимо Сетуни, я никогда не проезжала. Я не хотела об этом вспоминать.
4: «Однажды в истории. Частная версия». Ангелина Степанова и Николай Эрдман. Переписка.
1: «26 мая. Сегодня получила твою телеграмму. Милый, что же с тобой было? Действительно ли ты здоров, радость моя? Я чувствую себя неважно. Похудела и хожу каждый день на уколы, предписанные мне для подкрепления здоровья и сил. Мои летние дела окончательно выяснились». И я сегодня пошлю тебе телеграмму, чтобы ты не беспокоился обо мне на этот месяц. Я еду с театром в Ленинград. Приблизительный срок моего пребывания там с 16 июня до 10 июля. Точно будет известно позже. Играть мне придется очень много, как и в прошлом году. Я считаю эту поездку лучшим выходом для себя. Если даже я не сумею хорошо отдохнуть там, я буду стараться. То там мне легче, чем где бы то ни было, будет ждать возможности ехать к тебе. А я-то думала, что термос давно у тебя. Как долго ему пришлось путешествовать. Пожалуйста, не болей, береги себя и пиши мне, родной. Целую тебя, любимый. Лина. Первое июня. Вчера вечером получила твое письмо. Спасибо, милый, за все нежности. Как я буду рада вернуть их тебе. Оказывается, Енисейск ни в чем не уступает нашей красной столице. Ты не смог выдумать приятного подарка ни себе, ни нам с тобой вместе. Могу тебя успокоить. Шоколад будет. И все твои заботы я тоже исполню. Спасибо тебе за желание меня откормить. Действительно, Енисейск – единственное место на земном шаре, где я могу быть счастливой, а, следовательно, иметь надежду потолстеть под твоим руководством. Прочла, получается двусмысленно. Сегодня получила бесплатный проезд Москва-Енисейск и обратно. В первый раз я почувствовала реально свой желанный отъезд. Обнимаю, целую своего единственного, Лина. Второе июня. Пожалуйста, напиши мне о пароходах. В Москве я узнала, что пароходы Севторгфлота ходят через каждые 10 дней. В июле пароходы идут 6, 16, 26. Мне нужно знать, есть ли какие-нибудь другие рейсы. В Ленинград я уеду немного позднее, чем все. У меня спектакль 20 июня, и я выезжаю из Москвы только 19 числа. Жить я буду в Астории, все как и в прошлом году. Обнимаю ласково и нежно, Лина.

0: 3 июня. Сегодня юбилейная дата. 3 ноября я написала тебе первую открытку. И по самому скромному подсчету, эта открытка 210-я. Собиралась провести вечер у елки. Она именинница. Но, кажется, придется играть спектакль в театре «Перемена». Встретила Петю Вильямса. Он расспрашивал о тебе и просил передать нежный привет. Павел Марков стал у меня частым гостем. У него неприятности, а я вроде отдушины. Мечтаю о тебе везде и всюду. Долго тянется время. Целую, Лина. Четвертое июня. Погода проясняется, проглядывает солнце. День тянется бесконечно грустно и тоскливо. Ждала письма, его нет. Стало еще тоскливее. Вечером все тот же вишневый сад. Думаешь ли обо мне? Как я хочу тебя видеть, родной. Пишу и целую в 211 раз. И еще один поцелуй. Лина. Пятое июня. Очень тоскую. Трудно играть в спектакли. Я устала и пустая. Надеюсь отдохнуть в Ленинграде, а поправляться буду у тебя. Напиши, как ходят пароходы из Красноярска, каждый ли день. Писем нет, грустно. Целую тебя крепко, хороший. Лина. 6 июня. Только что отыграла утренник. Очень все взволнованы болезнью Москвина, которая неожиданно приняла дурной оборот. На днях ему будут делать операцию. Станиславский отложил приезд до осени. Целую родного, любимого, Лина.
1: Комментарий Виталия Вульфа.
2: Андрей Носин пишет в одном из писем, что все взволнованы болезнью Москвина. Москвин – это был гениальный русский артист. Надо сказать, что Станиславский и Немирович Данченко собрали труппу великих артистов. Москвин, Тарханов, Леонидов, Качалов – это были великие имена и остались таковыми в истории. Москвин был первый исполнитель роли царя Федора в знаменитом спектакле «Царь Федор Иоаннович». Он был уже не молодой человек к этому периоду. Он ушел из семьи и жил со своей любовью, со своей гражданской женой, красавицей и замечательнейшей актрисой МХАТа Аллой Константиновной Тарасовой. И в этот период он заболел. И заболел тяжело. И никак не могли установить диагноз. И весь театр был взволнован по этому поводу. Ангелина Носина это волнение передает в письме Николаю Робертовичу.
0: 7 июня. Вчера вечером я получила твою телеграмму и решила прожить лишний день в Ленинграде, потому что думаю с ужасом о пребывании в Москве. Я очень устала. И если эта открытка последняя, это не значит, что я забыла тебя. Целую тебя, Лина. Писем нет. Седьмое июня. Тоскливо по-прежнему. Идет дождь. В театре все слоняются с бледными, усталыми лицами. Последние спектакли доигрываются с трудом. Грущу очень. Сны вижу тревожные. Вообще трудно. Ох. Целую тебя, любимый. Чудесный. Думаешь ли обо мне? Лина.
3: Седьмое июня 34 года. Очень я опечален твоими последними открытками. Ты жалуешься на отсутствие писем, а я пишу тебе, милая, чаще, чем зимой. Не могу найти объяснения, но, судя по упрекам всех, с кем я переписываюсь, половина моих писем не доходит. Начну отправлять заказные. Может быть, поможет? Представляю себе, как ты устала. И все-таки радуюсь, что театр не оставляет тебя в покое. Что ты сделала из Мольера? Нужно быть удивительной, чтобы понравиться в этой роли. Тебя завалили работой, значит, ты лучше всех. Актрисы стонут от безделья и перегрызают друг другу горло из-за каждой роли, а ты вздыхаешь от одной, фыркаешь на другую и не задираешь носа от Джульетты. Я горд твоими победами и завидую твоим успехам. У меня весна только начинается. Холодно и дождливо. Нашел себе кабинет для работы. Местное кладбище. Мечтаю о том времени, когда покажу тебе на нем свои любимые места. Пиши, куда я могу тебе телеграфировать в конце июля. Целую тебя. Замечательная моя худыра. Николай.
0: 8 июня. Вчера была у Веры, пили водку. Я старалась быть Хенкиным и, кажется, успешно. После попала на именины. Словом, прокутила всю ночь. Очень хочу ехать к тебе как можно скорее и боюсь задержки в Москве после Ленинграда. Пожалуйста, напиши, как ходят пароходы. Можно ли выезжать из Москвы в любой день или нет? Мне это важно, потому что, уезжая в Ленинград, надо хотя бы приблизительно знать, на какое число я должна заказывать билет. Целую тебя, милый. Лина. 9 июня. Вчера москвину сделали сложную операцию. Оперировали лучшие врачи и хирурги. Сегодня ему лучше. В течение 3 дней после операции решится его судьба. Писем нет. Я не пойму, что это значит. Каждый день тянется бесконечно. Хотела послать тебе посылку, но боюсь, что будет не впопад. Вышлю позднее. А Миша ничего не слышала. Писем от него нет. Целую тебя, родной. Послала вечерку до востребования. Лина. 10 июня. Судьба меня не балует. Письма нет и настроение соответствующее. Теперь, когда не осталось никаких сил, Немирович вздумал смотреть Мольера. И завтра этот показ состоится. Боюсь, что он будет значительно хуже предыдущего. Театр уже одной ногой в Ленинграде. Раздают билеты, распределяют номера в Астории. Я несчастная, даже во сне тебя не вижу. Целую нежно. Лина. 11 июня. Только что вернулась от Наташи. Она 26 числа уезжает в Тобольск и полна деятельности и забот. Говорила по телефону с твоей мамой. Я жаловалась, что давно нет писем, но оказалось, что она в таких же беспокойствах. Показ Мольера, к счастью, не состоялся. Нездоров Ливанов. Афиногенов сегодня в театре долго рассказывал о задачах съезда писателей. Очень скучно. Да и я усталая, поэтому быстро удрала. Я тебя очень, очень люблю. Целую, Лина.
1: Часть 17.
0: июня 1934 года. Сегодня играю последний спектакль. Завтра закрытие сезона. Почти все ленинградцы уезжают завтра. Отправляю маму завтра на дачу к сестре и буду сидеть дома сторожить квартиру. В Ленинград еду с маленькой группой во главе с Качаловым. Писем нет, и на душе у меня очень-очень плохо. Сегодня пошлю телеграмму, может быть, ответишь. Я хоть немного успокоюсь. Целую тебя, любимый. Лина. 15 июня. Сижу дома, стираю, зашиваю, убираю пыль. Думаю и мечтаю о тебе. На столе лежит билет до Ленинграда. И несмотря на любовь к этому городу, я с отчаянием думаю о том, что поезд умчит меня еще дальше от тебя. Целую, целую, милый. Лина. 15 июня. 14 дней нет писем. Телеграфирую здоровье. 19-го выезжаю Ленинград, Асторию. Целую, Ангелина. 16 июня. Идет дождь. Вожусь с уборкой. Неужели опять не будет письма? Целую, милый мой. Лина. 17 июня. По-прежнему хлопочу дома. Сейчас иду в театр, иду с ужасом. Неужели опять ничего? Даже ответа на телеграмму. Целую, Лина. 19 июня. Так и уезжаю без писем и телеграмм. А это 19-й день ожидания. Пакую чемодан. До свидания. Надеюсь, что ты порадуешь меня в Ленинграде нежным письмом, зовущей телеграммой. Москва встречает челюскинцев, цветы, флаги. Красиво, торжественно. Целую крепко. Лина. 20 июня. Итак, Ленинград. Астория. Воспоминания, воспоминания. Каждую минуту могу разреветься. Друзья так трогательно встретили меня в Астории и так обласкали, что стало легче думать о томительных днях в Ленинграде. Последние дни в Москве было очень тяжело. Сегодня 500-е представление Турбиных. Скоро поеду на чествование, поздравить друзей-юбиляров. Спасибо за телеграмму. Она первая встретила меня в Астории. Вчера еле пробрались на вокзал из-за встречи челюскинцев и чуть не опоздали на поезд. Целую моего хорошего. Лина.
1: Комментирует Виталий Вульф.
2: Именно в Питере состоялось 500-е представление спектакля «Дни Турбиных». Спектакль, который был поставлен Борисом Ильичом Вершиловым, Ильей Судаковым, а фактически поставлен Станиславским. Потому что Станиславский пришел, посмотрел на то, что было подготовлено, и вступил в работу. Он очень любил эту пьесу, любил Булгакова. И «Дни Турбиных» имели невероятный успех. В главной роли Алексея Турбина всегда играл один человек – Николай Павлович Хмелев. Его брата Николку играл актер Кудрявцев. А сестру Елену играла Вера Сергеевна Соколова, которую потом сменила Алла Константиновна Тарасова. А Шервинского, влюбленного в Елену, блистательно играл Прудкин. Спектакль то закрывали, то снимали по распоряжению Сталина. Я знаю один эпизод, который надо обязательно донести. По распоряжению Сталина спектакль был закрыт, а Немирович Данченко, который встречался со Сталиным, когда он приезжал в Амхат, в Амхат он приезжал очень часто, сидел в ложе, и Сталин его спросил, а почему в плохом настроении? Он ответил, потому что у нас сняли опять Турбиных. Он говорит, кто посмел? Владимир Иванович сказал, не знаю, если бы вы могли помочь. Он сказал, я постараюсь, хотя далеко не все в моей власти, как все думают. Но на следующий день пришло разрешение, и снова играли «Дни Турбиных». И поэтому на гастроли в Ленинград, конечно, повезли «Дни Турбиных», зная, что они будут иметь невероятный успех.
0: «21 июня. Спектакли идут с успехом. Сегодня я играю первой. Пожалуйста, не забывай меня. Мне очень грустно. Целую тебя, радость моя. Лина». «22 июня. Сегодня солнечный день и немного побродила по городу. Обедала с Читой Булгаковых и с Дмитриевым, который после обеда долго занимал меня рассказами и рассуждениями. Сейчас он ушел, и я буду коротать вечер с демоном и пасьянсами. Качалов живет в нашем 330 номере. Зовет меня к себе в гости, но я боюсь идти. Боюсь щемящих воспоминаний. Спектакли проходят хорошо, с успехом, и настроение у труппы хорошее. Как грустно в Ленинграде без тебя, без надежды на твой приезд. Хочу тебя видеть. Целую, Лина».
3: 23 июня. Еще раз пишу тебе то же самое, что писал в предыдущих письмах. Никакого расписания пароходного движения не существует. Вернее, существует, но не исполняется. Пароходы отправляются из Красноярска в Енисейск и из Енисейска в Красноярск через промежутки от 4 до 14 дней. Поэтому установить день твоего отъезда за столько времени вперед совершенно невозможно. Как только я узнаю о первых пароходах, которые пойдут из Енисейска в Красноярск и из Красноярска ко мне после 15 июля, я немедленно телеграфирую. Целую тебя, прекрасная. Наверное, это последние поцелуи, которые отправляю тебе по почте. Николай.
4: «Однажды в истории. Частная версия». Ангелина Степанова и Николай Эрдман. Переписка.
0: 27 июня. Привезли от тебя письмо из Москвы. Убила меня фраза: «Куда тебе телеграфировать в конце июля?» Почему телеграфировать? Разве что-нибудь изменилось? Сезон начинается 23 августа, и я числа 17-18 должна от тебя выехать. В Ленинграде я кончаю 8 июля, и я думала, что месяц отдыха у меня будет. Если же я просижу в Москве до конца июля, ожидая твоей телеграммы, то что же получится? Только что вернулась из Сестрорецка, лежала у моря и горько думала. Сегодня первый летний день в Ленинграде. Целую тебя, Лина. 28 июня. Пишу тебе на островах, куда я с утра уехала. Солнце, лодки, купальщики. Все думаю о своем отъезде. Все не верю, что мечты мои рушатся, и я не уеду ни 12, ни 14 июля. Устала от мыслей. Целую тебя крепко, Лина. Из воспоминаний Ангелины Осиповны Степановой. Я писала Николаю Робертовичу о поездках под Ленинград на море. Хотела, чтобы он знал, мне никто не нужен. Я в одиночестве лежала на песке, смотрела на воду и плавала в абсолютной тишине. Тогда это было вполне безопасно. 1 июля. Дни идут томительно. Чтобы сделать их более незаметными, катаюсь на американских горках, езжу на острова, катаюсь на лодке. Неужели я через 2 дня не кончу писать открытки? Писем нет. Жду твоей телеграммы. Очень грущу и очень люблю. Лина. 2 июля. Сегодня хмурый день. Я была в Эрмитаже, где увидела много прекрасного, любимого. Настроение у меня тоскливое, мучительно грустное. Даже мечты притупились, не кажутся светлыми и радостными. Я не вижу нежности твоих писем и боюсь понять свое одиночество, настоящее, прошедшее и будущее. Над демоном работается плохо, старое отбрасываю, новое не приходит. Целую тебя очень, Лина. 3 июля. Была на островах, лежала на траве, читала Мопассана. Сейчас еду играть в спектакль. Писем нет, и я их, видно, и не дождусь. Как ты, родной, как работаешь? Грустная у меня жизнь. Целую, Лина. 4 июля. Мне бы очень хотелось, чтобы эта открытка была последней до моего отъезда. Надеюсь получить завтра от тебя телеграмму. Очень устала душой, мыслями. Целую, целую. Лина. Телеграмма. 9 июля. Буду в Москве 11-го. Целую, Лина. Из воспоминаний Ангелины Осиповны Степановой. Что сказать о 10 днях, проведенных в Енисейске? Там впервые у нас с Николаем был свой дом. Мы были счастливы.

0: 19 августа. Вновь открытки. Страшно. Я несчастна, милый. Лина. 20 августа. Дни и ночи мучаюсь. Волнуюсь, как ты. Как зуб. Какая температура. Жду Красноярска, чтобы бежать за телеграммой. Сменяются пристани. Плывут бесконечные леса. Дождь сменяет солнце. Время неумолимо. Что же это? Что же это? Во мне все сжалось в комок. Слышу скрип твоей кровати, пение ребят под окнами, звук твоего голоса, твои шаги. Вижу твой последний взгляд, твою обвязанную голову, твои сандальки. Жизнь моя, любовь моя, родной. Хочется бежать, плыть назад. Благодарю за надпись на книжке. Она помогает мне сейчас и будет источником моей силы и твердости. Как страшно писать целую. Телеграфируй о здоровье в Москву. Еще раз целую тебя, милый. Лина. 21 августа. Вчера долго стояли, грузили дрова. Смотрела на енисейский закат, потом на луну. Старалась быть сильной, мужественной. Сегодня серый, хмурый день. И Красноярск уже недалеко. Еду я прилично, хотя и без каюты, но это небольшое лишение. Две старушки и парнишка поют меня чаем, покупают ягоды и занимают незамысловатыми рассказами. Думаю без конца, но этого не напишешь. Если бы ты увидел мое лицо, ты бы все понял. Жду красноярской телеграммы. С ума можно сойти от дум и волнений. Целую тебя, моя единственная радость. Выздоравливай и береги себя впредь. У меня еще ничего не укладывается в голове. Я знаю только, что мы все равно вместе. Целую твои руки, Лина. 21 августа. Собираюсь ложиться спать. Сейчас 11 часов. Всю вторую половину дня пароход пришел в 3 часа дня. Я налаживала железнодорожные знакомства. К концу дня мне это удалось. И обещание у меня есть. Может быть, завтра удастся уехать. Конечно, у меня все с осложнениями, как всегда. Около 4 размыло пути, и поезда застряли. Проскочило только 3 или 4. На них-то и надо умудриться попасть. Как только бросила вещи, побежала за телеграммой. О здоровье ни слова. Что же ты, милый? Неужели тебе хуже? Замучилась от тревог и предположений. Прочла написанное, ничего не укладывается в слова. У меня горит электричество. Я сижу одна. Слышу паровозные гудки. Думаю о тебе. Не понимаю будущего. И чувствую тяжесть настоящего. Часы бьют 3. Я просидела за этими строками 4 часа. А они ничего не говорят. Как тяжело не знать, здоров ли ты. Но знать, что пароход 26-го уйдет обратно в Енисейск. Обещаю быть сильной. И настойчивый и в жизни, и в своем искусстве. Прости, что пишу. Я такая, какая есть. Сейчас ты для меня все. Целую, Лина. 22 августа. Только что вернулась с вокзала за вещами и сейчас же еду назад. Вечером придет поезд, ночью другой. На один из них надо попасть. Обещают посадить. Устала от дум. Москва пугает, и мысли путаются. Здоров ли ты, радость моя? Пиши почаще мне записочки о твоих днях. Мне очень трудно, милый. Надо ехать. Покидая Красноярск, покидаю последнюю Енисейскую пристань. Последнюю сумасшедшую мечту на возвращение. До свидания, любовь моя. Жизнь моя. Будь здоров, любимый. Целую тебя, Лина. 23 августа. Сижу на платформе с билетом в руке и жду курьерского поезда. Сейчас 5:30 утра. И, может быть, твоя длинноногая сейчас снится тебе. Я верю, что снится. Потому что она с таким отчаянием покидает Красноярск. С таким отчаянием смотрит на высокие берега Енисея, которые видны отсюда. На розовое от восхода солнца небо. Твое небо или наше небо. Потому что оно было таким, когда мы возвращались от грузин. Нет, Это не может не долететь до тебя. Тихо-тихо обнимаю тебя. Ты, наверное, уже привык к моему исчезновению. А я все еще уезжаю от тебя. Спи спокойно, счастье мое. Целую тебя без конца. Подошел поезд, с билетом пришлось возиться, доплачивать. И открытку не успела опустить в Красноярске. Сейчас утро. На первой станции брошу. Лина. Августа. Мне повезло. Еду маньчжурским люксом, состоящим из 4 международных вагонов. Мое место в 2-местном купе. Одним словом, еду я прекрасно и стараюсь взять себя в руки, чтобы спокойнее приехать в Москву. Здоров ли? Написал ли мне хоть строчку? Не забывай меня. Я всегда с тобой. Очень целую. Лина. 24 августа. Сейчас 3 часа, значит, у тебя 7. Если ты здоров, то, наверное, сражаешься в волейбол. Надеюсь, что в ответ на эту открытку ты похвастаешься визитом к зубному врачу. Мысли грустные, сердце болит, и физиономия в зеркале выглядит неважно. Не ругай меня за отчаянные открытки, за мучительную боль разлуки. Кому мне пожаловаться, как не тебе? Ничего. Я еще буду сильной и бодрой. Желаю тебе хорошо работать и обещаю тебе тоже. Я с тобой всегда, всеми мыслями и делами. Не забывай моих поцелуев. И не изменяй им. Лина. 24 августа. Поезд так летит, так качает, что я боюсь, что ты не разберешь каракули моих открыток. Едет много иностранцев. Приходим на станции раньше расписания. Чистота, проводники и ресторан безукоризненны. Ночью старалась выдумать веселые рассказы о доме отдыха для мхатовцев. Но мысли неслись к тебе, и ничего не выходило. Хотелось протянуть руку, как я протягивала в первые ночи Енисейска, чтобы, дотронувшись до тебя, увериться, что это действительность, что ты со мной рядом, что я счастлива. И что это никогда не кончится. Сейчас трудно, но надо верить и надеяться. Целую моего замечательного, чудесного, друга моего единственного, Лина. 25 августа. Ночью сплю плохо. Все думаю, думаю без конца. С того момента, как я очутилась на пароходе, мир сделался большим-большим и страшным. И тяжело думать о жизни в нем. Приходи почаще. Посидеть со мной своими записочками. Пиши мне только 2 слова. Кроме «целую, Николай». Не сиди, не мучайся над письмами ко мне. Не надо мне таких писем. Целую тебя, счастье мое. Друг мой единственный. Лина. 25 августа. Еще 1 сутки подходит к концу. Поезд мчится, везет меня в несчастливую, одинокую жизнь. Очень хочу, чтобы моя невеселая любовь была нежной спутницей твоего одиночества. Чтобы она утешала и помогала, как помогает твоя нежность, оставшаяся в записной книжке. Давай улыбнемся друг другу и подумаем о хорошем. Целую, Лина. 26 августа. Через 9 часов Москва. Все позади. Благодарю тебя, любовь моя, за счастливые дни. Мечтаю о них вновь. Не забывай, не оставляй меня. Давай помогать друг другу. Жить так трудно. Целую твои руки, обнимаю тебя, ненаглядный мой, Лина.
1: 3 примечания Виталия Вульфа.
2: Она вернулась из Енисейска в Москву. Это был очень тяжелый путь. Она его подробно описывает, как она ехала, как она сидела на палубе, как она пересела в поезд, как она приехала в Москву. В Москве к ней все относились с очень большим интересом. Ее чувство к Эвдену только усилилось еще больше, потому что они 10 дней были вместе. Они вообще за все 7 лет их совместной жизни вместе жили только 10 дней. Счастливых 10 дней. Но потом она получила письмо от Николая Робертовича о том, что его переводят в Томск. И она, естественно, собиралась поехать в Томск. И этим она жила.
1: Часть 18.
0: August 7, 1934. Театр встретил меня репетициями возобновляемого «Фигаро». Станиславского я не видела. Он был в театре накануне моего приезда и произнес актерам речь об искусстве и о своих планах на этот год. Сахновский, увидев меня, закричал на весь буфет: «Как съездила, как Николай!» Пришлось отвечать. Народу в буфете было много, и мои версии о сибирском доме отдыха оказались несостоятельными. Паша Марков встретил меня очень нежно, расспрашивал о тебе. Он вертится целые дни на съезде писателей, говорит в кулуарах много разговоров о тебе. Вчера вечером пришли Ёлка и Калужский. Они были в числе делегации, которая должна была приветствовать писателей в парке культуры. Но организовано все было так плохо, что писателей они не увидели. А цветы, два больших букета, вместо писателей попали ко мне. Приехала я вчера к вечеру и выходила только дать тебе телеграмму. Ночью вспоминала, думала, мечтала. Обнимаю, целую, люблю. Лина. 28 августа. Сегодня халтурю. Играем «Потоп». Все 4 вечера до начала сезона буду разъезжать с «Потопом» и зарабатывать деньги. В театре сезон еще только раскачивается. Ни о Джульетте, ни о «Чайке» не слышно. Сахновский сказал, что Ильинский еще не вернулся из-за границы, но скоро приедет с автомобилем, который он там себе купил. Расспрошу Кторова подробнее, они переписываются. Я все вспоминаю, мечтаю, но отчаянно грущу. Хотела все это вложить в открытку и раздумала, зачем огорчать своей тоскливостью. Целую, мой родной, мой хороший. А ну-ка, сознавайся, был ты у зубного врача. Только честно, а? Лина. 29 августа. Забежала домой на минуту, пообедаю и побегу на спектакль «Потоп». После репетиции Афиногенов читал свою пьесу, и я решила, завтра напишу поподробнее. Сейчас нет времени. Пьеса мне не понравилась, и мне стало грустно, что она может иметь успех и что она лучше других. Язык у пьесы плохой. Целую, бегу играть. Напиши хоть слово. Измучилась. Лина. 30 августа. Из разговоров на спектакле видно, что мнение труппы о пьесе разделилось. Одним пьеса не нравится никак, другие находят, что тема замечательная, преподнесена свежо и интересно, а образы очень заманчивы для актерского исполнения. Мне не захотелось играть ни одной из 7 женских ролей. Пьеса показалась мне неглубокой и сентиментальной. Называется она «Портрет». Вкратце содержание. Беломорские ударники, бывшие убийцы и проститутки, работают на заводе столичного города. Кража на заводе, совершенная одним из неисправившихся, побуждает недоверие к ним. Портрет одной из бывших заключенных, сохранившей по воле художницы все атрибуты прошлого, вызывает в них это самое прошлое, порождает недоверие к себе и чуть не приводит к убийству. Но работа на Беломорстрое сделала свое, и гибнет лишь только портрет. Находит виновного в краже, обвинение снимается. Из всего этого ясно, что место в обществе ими завоевано, и они имеют право на иной портрет. Я не нашла обаяния в образах. Тема взята поверхностно и местами сводится к детективам. Язык мне показался ужасным, но тут виновато твое чтение в Енисейске. Ведь у Кершона еще хуже. Я сыграла 2 халтуры, сегодня буду играть 3-ю. Мне очень трудно в Москве, и приходится собирать все силы, чтобы работать хорошо. Целую тебя, радость моя единственная. Для меня счастье исполнять твои просьбы. Не лишай меня этого.

31 августа. Сегодня опять халтурю. Это уже четвертый раз. Скоро буду угощать тебя папиросами. Только что кончила репетицию на сцене, через полчаса иду на квартиру к Станиславскому. Он вызывает к себе состав «Фигаро». Завтра первый спектакль. Вчера я прочла в «Правде», что ты пишешь новую пьесу, сатиру для Мейерхольда. Надеюсь, что газеты не врут, и ты действительно работаешь. Бабель спрашивал о тебе и просил передать мне, что хочет послушать мои рассказы. Стараюсь быть бодрой и хорошо работать. О том, как это трудно, говорить мне приходится. Часы, по которым мы жили, повесил на спинку своей кровати. И время оставил твое. Возвращаюсь после спектакля, целую твои спящие глаза. До завтра, любимый, спокойной ночи. Лина.

0: 1 сентября. Театр полон событиями и волнениями. Вслед за блестящей речью Станиславского последовали смещения и новые назначения. Жертвами пока являются Сахновский и Леонтьев, который мне много помогал и о котором я тебе рассказывала. Но это, очевидно, далеко не все. Создалось, конечно, очень тревожное положение и настроение в театре. Я очень огорчена. Вчера была на репетиции у Станиславского. Он принял меня очень нежно и будет на днях иметь со мной разговор. Сегодня у нас открытие сезона, и он смотрит «Фигаро». Спектакль будет волнительный. Хочется получить первое письмо от тебя. Мне кажется, что ты обманул меня в телеграмме о здоровье. Я успокоюсь, только увидев твой почерк. Жизнь у меня трудовая и грустная. И в минуты грусти мне очень хочется делать пельмени, а не резвиться и блистать «Фигаро». Вчера послала пачку вечерки. Целую тебя, радость моя. Лина.
1: «Однажды в истории». Частная версия. Ангелина Степанова и Николай Эрдман.

сегодня получил твою телеграмму из Москвы и три открытки с дороги. Ты настолько еще в моей комнате, что, читая их, мне казалось, что я слышу твой голос. Когда ты ушла на пристань, я хотел еще раз попрощаться с тобой. Открыл окно, но тебя уже не было. Тогда я побежал в крайнюю комнату, высунулся из окна на улицу и все-таки тебя не увидел. Не знаю почему, но от этого мне стало еще грустней. Целую тебя, родная. Замечательная моя худыра. Николай.

0: 3 сентября. Вчера разговаривала о тебе со своим знакомым. Он считает твое пребывание в Енисейске нецелесообразным и спросил меня, в каком промышленном центре ты хотел бы находиться, какой город тебя интересует. Речь шла о Магнитогорске, Новокузнецке и Свердловске. Я не смогла ответить, и он поручил спросить тебя письмом об этом. Разузнав и обдумав, я остановилась на Свердловске, как на самом крупном городе с бурным строительством, с большим культурным центром, где есть хороший театр, кино и так далее. Это письмо пишу на случай, если ты не получишь мои телеграммы, посланные сегодня утром, и на которые жду ответа. Получив это письмо, дай мне телеграмму с указанием выбранного тобой города. Сделай это немедленно. Октябрь на носу. Тебе надо поспеть на пароход. Целую тебя крепко, желаю всего хорошего. Надеюсь, что в дальнейшем наши встречи будут доступнее и возможнее. Ведь 2-3 дня пути – это не 9. Будь здоров, роднуша моя. Лина.
1: Примечание Виталия Вульфа.
2: Степанова была в те годы абсолютно свободным внутри человеком. Ничего не боялась, никого не боялась. В те годы пойти в НКВД это было не так просто. Она ходила и встречалась с людьми, от которых зависело пребывание Эртмана, потому что в Томск его отвезли в арестантском вагоне. И он оказался в тюрьме, а он до этого все-таки был в ссылке. Уже кончались вегетарианские времена. Он был в тюрьме и опасался, что он останется в тюрьме. И Степанова хлопотала по этому поводу. И его освободили из тюрьмы. Мы сегодня не знаем, кто конкретно, но мы знаем, что в этих хлопотах принимала участие она. И если бы их не было, то он бы из тюрьмы не был освобожден. И он оказался в ссылке. И она, естественно, сразу ринулась ехать в Томск. И в этот момент она узнает, что его жена собирается ехать к нему в Томск. Как она рассказывала мне, очень хорошо помню, уже когда я была за 90 лет в своей столовой за чайным столом, в какой-то момент я вдруг поняла, что это будет так длиться вечно. И никогда это не кончится. Он из тех мужчин, который никогда не уйдет от жены. Надо кончить мне. Но еще до окончания переписки оставалось несколько ее писем. Когда еще она окончательного решения, совсем окончательного, не приняла.
0: 3 сентября. Вчерашний спектакль «Фигаро» кончился триумфом Станиславского. Публика и актеры на сцене долго стоя аплодировали ему. Он выходил в ложу и кланялся. Спектакль вчера шел прекрасно. Станиславский не видел его с генеральной репетицией и был приятно изумлен ростом всего спектакля, актеров в отдельности. В антракте приходил за кулисы и очень нас всех хвалил. Меня он видел в этой роли только в одной сцене, у себя дома, когда мы показывались с Ливановым. И для него мое появление в спектакле было новым. Он нежно поцеловал меня и сказал, что я прелесть. Вот как твоя барышня расхвасталась. В административной жизни театра продолжается та же буза. Смена правительства проходит на редкость бурно и решительно. Говорят об уходе Маркова, о повышении Судакова, Кедрова и о падении Сахновского, Калужского и так далее. Меня это очень огорчает, потому что в большинстве случаев все эти смещения неправильны и несправедливы. Но в театре мнения различны, и я лишний раз убеждаюсь, как циничны и холодны люди. Дома у меня благополучно. Отец уехал под Москву в дом отдыха. Мужа и сестры хлопочу отправить в Железноводск. Получаешь ли газеты? Читал ли доклады писательского съезда? Напиши, чего не достает, сейчас же вышлю. Думаю, мечтаю, скучаю. Не забывай. Пиши записочки и будь здоров. Целую, Лина.

0: 5 сентября 1934 года. Сегодня было совсем, собрался на ангару, даже вещи собрал. Но, как всегда у меня бывает, в последнюю минуту все пошло прахом. Получил утром твои открытки. Опять 3 сразу. Как хорошо, что в Красноярске не было Никонова. Ты сама себя устраивала на поезд, по крайней мере, ехала по-человечески. Могу себе представить, как ты измучилась. Все время чувствую какую-то тяжесть от того, что не проводил тебя на пароход. И до сих пор не могу от нее отделаться. Жду не дождусь твоего московского письма. Все ли у тебя ладно, милая? После твоего отъезда у меня наступила прежняя енисейская жизнь. Дни стали похожими один на другой, как мои письма. Не сердись на меня за них, Линуша. Читаю о съезде писателей. О сатире говорил Пантелеймон Романов. После таких защитников ее действительно надо запретить. Как работается тебе, родная? Здорова ли? Целую тебя, длинноногая. Спасибо за все. Николай.
1: Пятое сентября. Вчера видела Бабеля. Рассказывала ему о своем путешествии к тебе. Об енисейской жизни. Спрашивала совета о Свердловске. Он высказался категорически против и советовал Магнитогорск. Причины им высказаны очень уважительны. Ответа на мою телеграмму нет. И если его не будет в течение 2 дней, буду действовать на основании всех советов и размышлений. Верю совету Бабеля, его знанию людей и присоединяюсь к его мнению. Нервничаю, но играю достойно. Целую тебя. Будь здоров, Лина. Шестое сентября. От тебя ничего нет. Я нервничаю, волнуюсь. Надеюсь, что когда эта открытка дойдет до тебя, у нас обоих будет лучше настроение. В театре разговоры о реформах, но пока Леонтьев восстановлен и дальнейших приказов нет. Вчера говорила с Борисом, узнала, что Авербах в Свердловске. Заболел Леонидов, и все Булычевы, намеченные для фестиваля, летят. Будем опять играть Фигаро. Уж не забыл ли ты длинноногую? Обнимаю тебя, радость моя. Любимый. Лина. 7 сентября. Радость моя. Сегодня получила твою ответную телеграмму. И очень счастлива. Ничего нового пока не работаю. Возобновляем, репетируем старое. Играю и в промежутках думаю о тебе. Если буду иметь какие-либо новые сведения, буду сообщать телеграммой. Очень люблю и очень целую, Лина. А письма от тебя нет. Что ж ты, брат? Десятое сентября. Только что кончила утренний спектакль театрального фестиваля «Фигаро». Спектакль был помпезный. Много иностранцев. Станиславскому устроили бурную овацию. Успех спектакль имел громадный. Меня особенно признали англичане и американцы. Устала, но надо спешно бежать обедать и вновь играть «Фигаро». Так получилось из-за отмены Булычева. В квартире у меня полное разорение. Пока еще ничего не начали делать. Только ходят и что-то измеряют. От тебя нет ни одного письма. Напиши хоть одно ласковое слово. Оно мне так нужно. Здоров ли? Целую крепко и нежно. Лина.
0: Енисейск, улица Сталина, 23, Эрдман, сентябрь. Очень рад за Игоря. Куда бы ему ни пришлось потом ехать на своем автомобиле гораздо приятнее, чем на чужих лошадях. Говоря по правде, зубной врач стал моей соседкой. На днях в соседние комнаты переехала зубодерша. Но если говорить полную правду, то нужно сознаться, что еще не совсем похудел. Не кричи на меня, пожалуйста, потому что в этот момент я тебя целую. Как говорит один из наших любимых поэтов, как часто мы даем и т.д. всевидящей судьбе. Целую тебя, ненаглядная худыра.

0: Спасибо тебе за твою большую нежность, которую ты умеешь вкладывать в свои маленькие открытки. Привет, Ёлочке и Паше. Николай. Постскриптум. Сейчас принесли вечерку. Спасибо, милая. Как ты все успеваешь делать?
1: 11 сентября. Сегодня сразу два письма. Сколько счастья принесли мне твои нежные слова. Напрасно я не подождала тебя минутку под окном, но уходить было так тяжело и страшно, что я старалась бежать и не оглядываться. Тоскую о тебе. Работаю неплохо. На сцене мне хорошо. Тепло. А так холодно. Не забывай меня, Лина.

0: Москва. Проезд художественного театра. Художественный театр Союза СССР имени Горького. Ангелине Осиповне Степановой. Енисейск. Улица Иофа, 9. Н. Эрдман. 12 сентября 1934 года. Все дни полны памятью о тебе. После тебя на всех моих вещах остались прикосновения твоей нежности и заботливости, и я чувствую их на каждом шагу. Когда мне становится очень грустно, я перечитываю Ромео и Джульетту, и роль старика Капулетти заставляет меня улыбаться. Как тебя встретила Москва, моя ненаглядная? Работается ли тебе? Я стал трудолюбив и редко выхожу из дома. Будь добра, Худыра, послушайся меня. Целую тебя, радость. Не скучай, длинноногая. Привет, елочки.
1: Сентября 1934 года. Сегодня опять письмо. У меня рожица сияет от неожиданной радости. Все спрашивают, почему у меня такой задорный вид. Твои письма приносят мне столько счастья, что тебе не надо просить за них прощения. А я пишу последнее время из рук вон плохо. Прости. В Москве хорошая погода, но я ее не вижу. Много репетирую и играю. Пиши мне почаще, хороший. Твои коротенькие весточки так помогают мне в моем одиночестве. Когда же я дождусь твоих поцелуев? Целую много-много раз. Лина. 14 сентября. Тоскливо мне без тебя. Рассматривала карточку Енисейска. Правда, ты на ней не получился. Видны только сапоги и часть брюк. Но дом вышел прекрасно. Армия ребят тоже. А окно, в которое ты хотел еще раз попрощаться со мной, заставляет меня вспомнить все подробности нашей жизни и чувствовать тяжесть разлуки с тобой. Боюсь, что ход дела будет медлительный, и ты не успеешь уехать пароходом. Ну, поживем, увидим. Целую тебя, хороший мой. Лина.

0: Константин Георгиевич Паустовский говорил, что почти каждая его книга – это поездка. Или, вернее, каждая поездка – это книга. О заповедной земле Мещере писатель был обязан многими своими рассказами и маленькой повестью «Мещерская сторона». Он открыл для себя этот край случайно, в 1930-е годы. Как-то вечером Паустовскому пришлось бросить свои писательские дела и отправиться в обычный магазин за сахаром и чаем. В магазине продавщица ловко завернула покупку в плотную бумагу, а через полчаса уже сопел на всю квартиру чайник, и можно было не спеша по всем правилам заваривать чай. Паустовский вынул пачку чая и уже хотел было скомкать белую магазинную обертку, как заметил, что это непростая бумажка. Чай и сахар почему-то завернули в обрывок географической карты. Оказалось, плотная бумага скрывала на внутренней своей стороне целый край. Там синели замысловатые пятна озер, из которых будто вырастали стволы больших рек и веточки маленьких речек. Там нежно зеленели леса и ядовитые болота. Там змеились редкие дороги, соединяя маленькие кружочки, и за каждым из этих маленьких кружочков таился неизвестный город, деревня или село с чудным названием Спас-Клепики, Солотча, Тума, Гусь. А поверх всего этого раздолья наискосок бежали крупные четкие буквы. Они складывались в слово, красиво и странно звучащее. Мещера. Мещера. Слово это почему-то тревожило и, главное, никак не хотело забываться. Близко ли, далеко ли лежит она, эта Мещера, в какой стороне от Москвы? И вслед за случайным обрывком пришли в дом писателя другие карты, настоящие и большие, а за картами книги. И все чаще Паустовский откладывал работу и возвращался к Мещере. Он уже звал ее своей, и хотя никогда там не был, мысленно исходил ее из конца в конец. По крупинке, по строчке собирал из книг все, что было о ней известно. Оказалось, притаился этот край где-то между старыми русскими городами Владимиром и Рязанью. Совсем близко, казалось бы. А вот известно о нем было почему-то так мало. Писали, что там кругом озера, а болот не счесть, что дорог, наоборот, немного, край лесной и дремучий, и только. И тогда Паустовский дал себе слово обязательно побывать в Мещере, самому все узнать о ней. И хотя давно не была она на карте белым пятном, еще раз по-настоящему открыть ее для себя и для других. Рассказать об этом мало кому известном кусочке русской земли. Слово свое писатель сдержал.
1: Я в тот же год поехал в Мещеру. И с тех пор этот край стал второй моей родиной. Там до конца я понял, что значит любовь к своей земле, к каждой заросшей гусиной травой колее дороги, к каждой старой ветле, к каждой чистой лужице, где отражается прозрачный серп месяца, к каждому пересвисту птицы в лесной тишине. Ничто так не обогатило меня, как этот скромный и тихий край. Там впервые я понял, что образность и волшебность, по словам Тургенева, русского языка, неуловимым образом связаны с природой, с бормотанием родников, криком журавлиных стай, с угасающими закатами, отдаленной песней девушек в лугах и тянущим издалека дымком от костра. Мещера постепенно стала любимым приютом нескольких писателей. Там я сдружился с Гайдаром, с этим удивительным человеком, существовавшим в повседневной действительности так же необыкновенно и задушевно, как и в своих книгах.
0: Первый очерк в книге Паустовского «Мещерская сторона» называется «Обыкновенная земля». Действительно, негромкий голос писателя словно предупреждает нас, что на страницах его книги мы не встретим возвышенных описаний роскошных уголков природы.
1: В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен, так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное, на первый взгляд, разнообразие русской природы. Что можно увидеть в Мещерском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. В Мещерском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что бубенчик-болтун, заблудившийся коровы, слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом, и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам. В Мещерском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, песни, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды. Что можно услышать в Мещерском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа. Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом, с каждым днем, этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории.
0: Обыкновенность Мещерской стороны оказалась обманчивой. Уже при первом знакомстве с ней писатель невольно прикоснулся к ее древности, исполненной тайн. Произошло это в вагоне допотопного паровозика, медленно тащившегося по узкоколейке, пересекавшей глухие мещерские леса.
1: На станции Пелева в вагон влез косматый дед. Он перекрестился в угол, где дребезжала круглая чугунная печка, вздохнул и пожаловался в пространство.
2: «Чуть что, сейчас берут меня за бороду. Езжай в город, подвязывай лапти. Оттого нет соображений, что, может, ихней ты это дело копейки не стоит. Посылает меня до музею. Посылает с заявлением».
3: «Чего брешешь?»
2: «Ты гляди, вот».
1: Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру и показал бабе-соседке.
2: «Манька, прочти!»
1: — сказала баба девчонке, тершейся носом об окно. Манька обтянула платье на рваных коленках, подобрала ноги и начала читать хриплым голосом.
2: «Сообщается, что в озере живут незнакомые птицы, громад росту, Полосатые, всего три, неизвестно откуль залетели. Надо бы взять живьем для музею, а потому присылайте ловцов.
4: Вот, сказал дед горестно, за каким делом теперь старикам кости ломают. А все Лешка, комсомолец, язва, страсть.
5: Баба вытерла круглый рот концом платка и вздохнула. Паровоз испуганно посвистывал, леса гудели и справа, и слева, бушуя, как озера. Хозяйничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадежно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках.
4: «Вот существование наше, — сказал дед, — летошний год гоняли меня в музею, сегодняшний год опять».
2: «А чего в летошний год нашли? — спросила баба.
4: «Торчак».
2: «Чего это?»
4: «Торчак. Ну, кость древнюю. В болоте она валялась. Вроде олень. Роги. И с этот вагон. Прям страсть. Копали его цельный месяц».
2: «И на кой он сдался-то?» спросила баба.
4: «Ребят поем, учить будут».
5: Об этой находке в исследованиях и материалах областного музея сообщалось следующее. Скелет уходил вглубь трясины, не давая опоры для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации, размачивания костей. Кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась. Был найден скелет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в 2,5 метра. С этой встречи с косматым дедом началось мое знакомство с мещерой.
0: Много удивительного таила в себе природа мещерского края. Особенно привлекали Паустовского озера, каждое интересное по-своему. Однажды писатель с друзьями отправился через Мшары, то есть через громадные мещерские болота, к Поганому озеру. Местные жительницы рассказывали, что по берегам его растет клюква величиной с орех, и поганые грибы чуть побольше телячьей головы. От этих грибов озеро и получило свое название. Ходить туда женщины опасались. Около него были какие-то зеленущие трясины. Путники, среди которых был Гайдар, шли по кочкам с великим трудом. Дойдя до островка твердой земли, они повалились усталые. Но Гайдар чувствовал себя бодрым и один отправился искать Поганое озеро.
5: Гайдар не взял компаса, сказал, что найдет обратную дорогу по солнцу, и ушел. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь глухо протрубил в дальних лесах. Прошел час. Гайдар не возвращался. Но солнце было еще высоко, и мы не тревожились. Гайдар не мог не найти дорогу обратно. Прошел второй час. Третий. Небо над Мшарами стало бесцветным. Потом серая стена, похожая на дым, медленно наползла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло, только сухая мгла стлалась над Мшарами. Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как в бессолнечные дни люди кружили в Мшарах на одном месте по нескольку суток. Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. Я прислушался, и неприятный холод прошел по спине. В Мшарах, как раз в той стороне, куда ушел Гайдар, уныло подвывали волки.
1: Тогда один из нас ушел с компасом в Мшары, туда, где исчез Гайдар. Спускались сумерки. Вороны летали над островом и каркали испуганные и зловещие. Мы кричали отчаянно. Потом все же разожгли костер. Быстро темнело, и теперь Гайдар мог выйти на огонь костра. Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса. И только в глухие сумерки, где-то около второго острова, вдруг загудел и закрякал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико. Откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек? Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услышали треск в завалах, автомобиль крякнул в последний раз где-то совсем рядом, и из Мшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар, а за ним и наш товарищ, тот, что ушел с компасом. Оказывается, Гайдар слышал наши крики и все время отвечал, но ветер дул в его сторону и отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он начал крякать, подражать автомобилю. До Поганого озера Гайдар не дошел. Ему встретилась одинокая сосна, он влез на нее и увидел вдали это озеро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошел обратно. «Почему?» – спросили мы его. «Очень страшное озеро», – ответил он. «Ну его к черту!»
5: Он рассказал, что даже издали видно, какая черная, будто смола, вода в Поганом озере. Редкие больные сосны стоят по берегам, наклонившись над водой, готовые упасть от первого же порыва ветра. Несколько сосен уже упало в воду. Вокруг озера должно быть непроходимые трясины.
0: На следующее лето Паустовский все-таки побывал на Поганом озере. Вода в нем была черная. Его берега качались под ногами, как гамак. Со дна пузырями поднимался болотный газ. Писатель очень точно воспроизводит картину увиденного. Но незаметно нами овладевает поэзия тайны, пугливой лесной красоты, нетронутой дикой природы. Мы покоряемся мастерству художника, который исподволь превращает правдивый очерк в тонкий красочный пейзаж.
5: В Мещуре почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер с черной водой. В иных озерах вода напоминает блестящую тушь. Этот цвет особенно хорош осенью, когда на черную воду слетают желтые и красные листья берез и осин. Они устилают воду так густо, что челн шуршит по листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу. Но этот цвет хорош и летом, когда белые лилии лежат на воде, как на необыкновенном стекле. Черная вода обладает великолепным свойством отражения. Трудно отличить настоящие берега от отраженных, настоящие заросли от их отражения в воде. В Уржинском озере вода фиолетовая, в Сегдине желтоватая, в Великом озере оловянного цвета, а в озерах Запрой чуть синеватая. В луговых озерах летом вода прозрачная, а осенью приобретает зеленоватый морской цвет и даже запах морской воды.
0: Перечитывая описание природы Мещерского края, мы неизменно узнаем много интересных сведений о растениях и животных, хотя перед нами и не научная книга. Паустовский умеет легко соединять прозу и поэзию, точный факт и образное представление о нем. Вот как он рассказывает о плавании в челноке по лесному каналу.
5: Сладковатый запах водяных лилий смешан с запахом смолы. Иногда высокие камыши перегораживают каналы сплошными плотинами. По берегам растет белокрыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на одном листе прорисована широкая белая полоса, а издали кажется, что это цветут громадные снежные цветы. Папоротник, ежевика, хвощи и мох наклоняются с берегов. Если задеть рукой или веслом за космы мха, из него вылетает густым облаком яркая изумрудная пыль, споры кукушкиного льна. Розовый кипрей цветет невысокими стенами. Оливковые жуки-плавунцы ныряют в воде и нападают на стаи мальков. Иногда приходится тащить челн волоком по мелкой воде. Тогда плавунцы до крови кусают ноги. Тишина нарушается только звоном комаров и всплесками рыб. Плавание всегда приводит к неизвестной цели, к лесному озеру или к лесной реке, несущей чистую воду над хрящеватым дном. На берегах этих рек, в глубоких норах, живут водяные крысы. Есть крысы совершенно седые от старости. Если тихо следить за норой, то можно увидеть, как крыса ловит рыбу. Она выползает из норы, ныряет очень глубоко и всплывает со страшным шумом. На широких водяных кругах качаются желтые кувшинки. Во рту крыса держит серебряную рыбу и плывет с ней к берегу. Когда рыба бывает больше крысы, борьба длится долго, и крыса вылезает на берег усталая, с красными от злости глазами. Чтобы легче было плавать, водяные крысы отгрызают длинный стебель куги и плавают, держа его в зубах. Стебель куги полон воздушных ячеек. Он прекрасно держит на воде даже не такую тяжесть, как крыса.
0: Большое значение в описаниях природы у Паустовского имеет бережное, любовное отношение к ней человека. Это прежде всего ощущается во взгляде на нее самого писателя, часами слушавшего тишину, умевшего подолгу безмолвно разглядывать каждую травинку, ценить ее красоту и ее пользу. Человек, громко восторгающийся природой, но не приспособленный к ней, не знающий ее секретов, вызывал у писателя сожаление, а иногда улыбку. В книге «Мещерская сторона» Паустовский рассказал о забавном случае со стариком-горожанином, неудачливым рыболовом, поразившим деревенских мальчишек невиданным дотоле спиннингом. Однажды компания рыболовов отправилась на прорву. Так называлось старое луговое русло Оки.
5: Старик шел и, спотыкаясь от травы, повторял: «Какой аромат, граждане! Какой упоительный аромат!» Над прорвой стояло безветрие. Даже листья ив не шевелились и не показывали серебристую изнанку, как это бывает и при легком ветре. В нагретых травах жундели шмели. Я сидел на разбитом плоту и следил за переным поплавком. Я терпеливо ждал, когда поплавок вздрогнет и пойдет в зеленую речную глубину. Старик ходил по песчаному берегу со спиннингом. Я слышал из-за кустов его вздохи и возгласы. Какое дивное, очаровательное утро! Потом я услышал за кустами кряканье, топот, сопение и звуки, очень похожие на мычание коровы с завязанным ртом. Что-то тяжелое шлепнулось в воду, и старик закричал тонким голосом: «Боже мой, какая красота!» Я соскочил с плота, по пояс в воде добрался до берега и подбежал к старику. Он стоял за кустами у самой воды, а на песке перед ним тяжело дышала старая щука. На первый взгляд в ней было не меньше пуда. «Тащите ее подальше от воды!» — крикнул я.
6: Но старик зашипел на меня и вынул дрожащими руками из кармана пенсне. Он надел его, нагнулся над щукой и начал ее рассматривать с таким восторгом, с каким знатоки любуются редкой картиной в музее. Щука не сводила со старика злых прищуренных глаз. «Здорово похоже на крокодила», — сказал Ленька. Щука покосилась на Леньку, и он отскочил. Казалось, щука прохрипела: «Ну, погоди, дурак, я тебе оторву уши!»
7: «Голубушка!» — вскрикнул старик и еще ниже наклонился над щукой. Тогда и случилась та неудача, о которой до сих пор говорят по деревне. Щука примерилась, мигнула глазом и со всего размаха ударила старика хвостом по щеке. Над сонной водой раздался оглушительный треск оплеухи. Пенсне полетело в реку, щука подскочила и тяжело шлепнулась в воду. «Увы!» — крикнул старик, но было уже поздно.
6: В стороне Ленька приплясывал и кричал нахальным голосом:
8: «Ага, получили? Не ловите, не ловите, не ловите, когда не умеете!»
5: В тот же день старик смотал свои спиннинги и уехал в Москву. И никто больше не нарушал тишину протоков и рек, не обрывал блесной холодные речные лилии и не восторгался вслух тем, чем лучше всего восторгаться без слов.
0: У книги «Мещерская сторона» крохотное заключение. Оно называется «Бескорыстие». В нем Паустовский пишет, что мы должны любить свою землю не только за то, что она богата. Ведь есть среди ее просторов совсем скромные, небогатые уголки. Но и они прекрасны.
5: Я люблю Мещерский край за то, что он прекрасен. Хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно. На первый взгляд это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно не было. Этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь.
9: Моя любовь к детям заставила меня писать детские рассказы. Вернее, рассказы для детей. Потому что все, что есть у нас приличного в детской литературе, дети мгновенно раскупают, и им читают, и дают книжки. Значит, надо читать такое, что они еще не успели прочитать. И тут мне везет, потому что меня не печатают. Я не стесняюсь сказать, что дети обожают мои рассказы. Вот когда писатель выпускает в свет свою книжку, я думаю, он долго не знает, полюбились ли его произведения или нет. Долго не знает. А я, хотя меня и не печатают, в Дедгизе мне просто сказали, что все, что я принесла на их суд, так неинтересно, что, в общем-то, говорить не о чем. Я, благодаря тому, что я читаю их в разных школах и интернатах, я знаю, что они очень нравятся детям разного возраста. Вот один из рассказов, который я читаю детям. Вечером, когда посещение зоопарка кончается и люди уходят, звери испытывают огромное облегчение. Ничто так не раздражает и не утомляет их, как поток людей, весь день разглядывающих в клетках. Приглядитесь, ребята, повнимательнее к зверям в клетках, и вы увидите в их глазах такую грусть, что вам захочется убежать из этого парка. У зверей, как и у людей, есть свой язык, но понимать их речь почти никому из людей не дано. Почти, почти. Поэтому знай, что все, что здесь я вам расскажу, правда. Слушайте. Наступила холодная осень. Уже несколько раз шел дождь со снегом. Привыкшие к теплому климату звери старались зарыться в солому или же сидели нахохлившись, забившись в уголок. И только один белый медведь лежал в своей клетке на голом полу и вспоминал ледовитый океан. И вот в один из таких холодных, тоскливых вечеров умный, добрый слон сказал громко, чтоб все звери его слышали: «Мы все одинаково несчастны. Мы все оторваны от родимой земли, от своих близких. Давайте, чтоб ближе познакомиться, по вечерам, когда мы долго не можем заснуть, рассказывать о своей родине, о своей жизни, о свободе и о том, как случилось, что мы оказались в этом ужасном месте, запертыми за решетки». Слон умолк. Молчали и все остальные животные, думая над предложением. Первой нарушила молчание старая обезьяна Зюмка. «Я согласна, — сказала она, — это хорошее предложение. Мы ближе узнаем друг друга». «Ну и отлично, — сказал слон, — начнем сегодня же. Кто первый?»
10: «Если можно, я, — сказала изящная кенгуру по кличке Люлю. Звери приняли удобные позы, и кенгуру начала. Я помню себя с тех пор, как я, стоя в мешке у матери, весело смотрела на голубое небо, зеленые поля и на далекие лиловые горы. Люди говорят, что кенгуру очень интересное животное, и что другого такого нет во всем свете. Это правда, мы ни на кого не похожи. У нас необыкновенно длинные задние ноги, сильный хвост, так что нам очень удобно прыгать, а передние лапки коротенькие, с пальчиками, как у людей. Но самое интересное в нас, конечно, это мешок на брюшке. Когда я хочу, он появляется у меня на животе, а когда не хочу, я его могу в себя вот забрать. В таких мешках мы носим детей, это очень удобно. Вот люди ходят с сумками или с колясками со всякими, а нам этого не надо. Очень удобно. Но ходить сразу на всех четырех лапках, как другие звери, мы не можем. Чтобы сдвинуться с места, мы должны или прыгнуть, или ползти. Нужно упереться передними лапками в землю, между ними пропустить задние и так ползти на задних ногах, как на полозьях. Детство у меня было хорошее, но оно рано кончилось. «Ну-ка, держись покрепче, — сказала мне однажды мама. — Мы сейчас побежим к твоей тетке, у нее родился малыш. Я хочу на него поглядеть». Я залезла в мешок по шею, и мама запрыгала так высоко и быстро, что мне казалось, что мы летим. И вскоре мы прискакали на незнакомый луг, где паслись 4 или 5 кенгуру. «Вот твоя тетя, — сказала мама. Тетя и мама стали на задние лапы, обнялись передними лапками и откинули голову назад. Так всегда приветствуют друг друга кенгуру. Потом тетя открыла свою сумку, и мы увидели такое смешное маленькое существо, что я рассмеялась. «У него нет ног, — сказала я. — Вырастут, — сказала мама. — Еще будут, как у тебя. А пока беги, погуляй, а мы поболтаем». Я выскочила из маминой сумки и стала прыгать по густой сочной траве. И вдруг какой-то странный звук привлек мое внимание. Я насторожилась. Шум становился все явственнее. Мама и тетка поднялись на задние ноги и насторожились. «Это собаки, — сказала мама. — Если собаки, значит и человек». Я бросилась к маме в сумку. «Держись крепче, — сказала она. — Мы должны от них убежать, иначе мы погибли». Но охотники на лошадях Уже выпустили на нас собак. Я уцепилась передними лапками за край мешка, и мы понеслись. Тетя не отставала от нас. Так мы бежали более 2 часов, и совсем было успели скрыться от наших преследователей, как вдруг неожиданно увидели других охотников. Завидев нас, они схватили ружья и стали в нас стрелять. Тетя и еще 2 кенгуру упали, а мы все мчались дальше. «У меня больше не хватает сил», — сказала мама. «Но я спасу тебя». Мама бросилась в ближайшие кусты, стала там быстро разрывать передними лапками землю, сделала ямку и бросила меня в нее. «Сиди здесь», — сказала она, — «я забросаю тебя травой, тебя не будет видно. Я отведу от тебя собак, а сама спасусь в озере». И мама бросилась куда-то в сторону. Я высунула голову и стала смотреть, что будет дальше. Сквозь кусты невдалеке сверкала вода. Мама со всего разбега прыгнула в озеро и встала в нем по пояс. Собаки, добежав до берега, бросились в воду и поплыли к ней. Но как только первая собака приблизилась к маме, она схватила ее передними лапками за голову и стала топить. Собака долго вырывалась, наконец ее не стало. Утопив таким образом несколько собак, мама выскочила из воды. Но тут новая свора собак настигла ее. Тогда мама остановилась и стала к ним задом, и, выждав, когда собаки подбежали близко, начала их бить задними копытами. Высунув мордочку, я все это видела сама. Своими глазами дрожат страх. А вдруг я услышала над собой голос человека, и я закрыла глаза от страха. «Какая славненькая кенгурушка! Возьмем ее, она нам пригодится!» Человек вытащил меня из ямки, связал мне задние ноги и, перебросив через плечо, куда-то понес. А вдалеке все еще раздавался собачий лай и выстрелы. Было уже темно, когда человек бросил меня на землю, где рядом со мной лежало еще несколько кенгуру, тоже с связанными ногами. Невдалеке горел костер. Вокруг сидели люди, собаки, и тут же валялись убитые кенгуру. Наступило утро, подъехала телега, нас побросали в нее, как мешки, и повезли. К вечеру мы почувствовали морской ветер. Носильщики опять взвалили нас себе на плечи и потащили на пароход. Там спустились по крутой лестнице вниз и сбросили нас на пол, где было 4 стены, и почти темно. Но там, наконец, нам развязали ноги. С каким наслаждением мы все размялись и потянулись, а потом человек принес нам соломы и налил в корыце воды. Мы набросились на воду и пили, пили без конца. Потом раздался какой-то страшный рев. Мы вскочили. Это гудел пароход. Пароход поплыл. Прощай, родная страна. Проходили дни, тянулись длинные ночи. Наконец нас опять куда-то привезли. Выгрузили на берег. Я стояла на берегу, дрожа от страха, глядела, как выгружают других животных. Тут были в клетках страусы, утконосы, тигры, львы, леопарды, слоны. И все они ревели и кричали от страха и от неизвестности. А между клетками ходили люди, они приценялись к зверям, нас покупали. Какой-то человек потрепал меня за ушком и сказал: «Ну что ж, эта малышка пригодится для нашего зоосада». И меня еще одну взрослую кенгуру посадили в клетку и привезли в зоологический сад, где поместили в довольно большой дворик, поросший травой. А рядом была избушка, в которой человек топил печь, так что нам зимой было тепло. Днем приходило много детей, они смотрели на нас сквозь решетку, и, по-видимому, наше несчастье доставляло им удовольствие. Однажды к нашему дворику подъехала машина. Из нее к нам во двор впустили еще одну кенгуру. Каково же было мое удивление, когда я узнала маму. Я бросилась к ней, она меня не узнала. Сначала она недоверчиво меня обнюхала, а потом обняла меня передними лапками, захрюкала и стала меня записывать к себе в мешок. А я же уже не могла поместиться, я же уже выросла. Но все-таки меня мама затолкнула туда. Да, с маминым приходом моя жизнь, конечно, потекла уже не так одиноко. Хотя все равно нам было в этой клетке тесно, и грустно, и мы скучали по своей Австралии. Вот, в сущности, вся моя история. Я все еще, конечно, люблю животных, природу и детей. Но вот взрослых людей я не люблю. Я боюсь их. «А где же теперь твоя мама?» — спросил слон. «Не знаю», — ответила Люлю. «Потом, когда зоопарк стали расширять, меня перевезли сюда, к вам, на новую территорию. А маму сюда не взяли. А где она теперь? Не знаю». «Спасибо тебе, милая кенгуруша», — со вздохом сказал слон. «Ты очень хорошо рассказала о себе. А теперь будем спать». «А как же я?» — спросила обезьянка Зюмка. «Я тоже хочу о себе рассказать». «Ты расскажешь о себе завтра», — сказал слон, — «или послезавтра. Спокойной ночи». И зверинец затих, только слышно было, как кашляла обезьяна Зюмка, да хлопал крыльями старый попугай. На другой день начала свой рассказ обезьяна Зюмка. «Я своих родителей почти не помню. Ну, конечно, они были. Они были тоже обезьяны, конечно. Ну, наверное, они были очень молодые, легкомысленные, потому что они меня потеряли». «Потерять ребенка? Да еще в джунглях, это все равно, что его погубить. Ведь там же масса животных, которые ищут себе пищу. А я еще не умела быстро бегать. Но мне посчастливилось. Меня увидел не хищник, а негритянский мальчик, который шел первым с большой группой ребят. Дети меня поймали, взяли домой, и мне было у них совсем неплохо. Они меня кормили орешками, бананами, я подрастала, окрепла. А потом они меня взяли и пошли со мной в порт. Это такое место, где много воды, а на воде стоят дома. И они продали меня моряку, который жил в таком плавучем доме. Моряк и плавучий дом мне тоже, в общем, понравились. Хозяин дал мне имя Зюмка. В общем, меня полюбил. И так избаловал, между прочим, что капитан запретил меня выпускать из каюты». «Что ж ты такое делала?» – спросил волк. «Чего особенно? Ну, я любила забраться на кухню, и когда повар не видит, высыпать стакан соли в компот, например, или налить компот в суп. Потом мне нравилось качаться на люстре в кают-компании, выворачивать из люстры лампочки, бросать их на пол. Ну, вот и все. В общем, все же дети шалят в раннем возрасте. Но после замечания капитана моряк стал меня воспитывать. Это ему трудно удавалось, так как я уже очень избаловалась. Но все же кое-чего он добился. И я опять спокойно гуляла по палубе. Так продолжалось год или два. И мой хозяин отслужил, приехал домой, в свой город. И я стала жить у него не в плавучем доме, а на земле. У моряка была бабушка, тоже очень добрая. Но потом морячок женился и решил уехать с женой в другой город. Бабушка плакала, говорила, что меня одну бросаете. А морячок сказал: «Я тебе подарю Зюмку». Подарил и уехал. А я так тосковала о нем и так злилась, что он меня бросил. Все-таки же нехорошо. Я прямо все перебила и разорвала у бабушки. Она стала все от меня запирать и прятать, но я все равно находилась и ломала. «Да ты просто хулиганка», — сказал медведь. «Мне очень жаль твою бабушку». «Да мне тоже ее жалко было, но я не могла остановиться. И в конце концов бабушка меня отдала сюда. Сначала она меня навещала, приносила мне вкусные вещи, а потом перестала. Она, вероятно, уже хворает, она старенькая была. Да я уже не молоденькая. Сколько уж я тут? Сама могла бы быть бабушкой. Бабушкой быть хорошо. Бабушкой быть очень хорошо», — добавила она. «Нянчить малышей, кормить их, искать у них блох. Это такое счастье. Говорят, вот люди самые умные существа на земле, а, по-моему, они самые жестокие из всех хищников. Ты меня извини, волк, ты хищник, но ты нападаешь только, когда ты голоден, или защищаешься, так же, как лев, тигр, медведь. А люди? За что они нас поймали и посадили в клетки? За что кенгуру, которая в своей жизни ни на кого не напала и питается только листочками и крошками, и корешками. За что они ее? Но что мне обиднее всего, что существует мнение, что человек произошел от обезьяны. Ну, конечно, из всех нас больше всех на человека похожа я, но я этим не горжусь. Нет. Ни одной обезьяне и даже целой стаи обезьян не пришло бы в голову напасть на людей, утащить их неизвестно куда и держать за решетками. Нет, извините меня, обезьяна добрее. Нет, люди не звери. Это какая-то особенная, совершенно особая, опасная порода млекопитающихся. Вот все. Больше ничего не могу рассказать о себе. А теперь я хочу спать. Изюмка ушла в свой угол и, свернувшись калачиком, закрыла глаза. Третий день о себе рассказывал волк. Я родился во Франции. Да. Не так далеко от нашего леса была маленькая деревушка Эрувиль. Люди этой деревни часто приходили в наш лес. А среди нашей стаи был один странный волк. Его очень интересовали человеческие дети. И когда они приходили в лес, он всегда с интересом смотрел на них из-за кустарников, слушал их веселые голоса, но не испытывал при этом ни малейшего желания.